0: Потому что в папочке с отчетами об этом не написали.
1: На федеральном ТВ настроение тоже далеки от победных. Оказывается, цели, так называемые СВО, размыты. А победа, если и наступит, то уже может и не на их веку.
2: Но пока вот большой и сильный преследует цель, как они, помните, формулировали, народу без земли, землю без народа. Ничего не будет работать. А у нас этой цели нет, понимаете?
3: Мы этим
2: не занимаемся.
3: Я правда, мы же привыкли, правда, если так по-честному, мы же привыкли рассуждать таких в категориях, типа, а что, сегодня-завтра? А если вдруг действительно порассуждать в категориях других стратегических, там, десятилетий, понятно, сейчас многие скажут, десятилетия, когда это будет?
4: Нет, надо думать.
3: Возможно, не при нас.
1: С вопросами, правда, непонятно к кому, обращается и российский пропагандист Владимир Соловьев.
5: Неделю прилетало по услуге, не было сделано ничего. Вот. У нас очередная атака на Туапсе, и не сделано ничего. Вопрос. А кто должен делать?
1: На этом фоне фиксируется постепенное снижение поддержки Владимира Путина. Левада-центр отмечает, что градус недовольства в обществе растет. Электоральный рейтинг Путина в конце апреля составил 49%. Это на 19 пунктов ниже его пика перед последними выборами в феврале 2024 года. По мнению политолога Аббаса Галямова, протест в России сменил прописку и социальный статус. Раньше недовольство выражали обеспеченные горожане, а глубинка оставалась лояльной. Теперь все наоборот. Из-за репрессий и растущей бедности к протесту больше склонны люди с низким достатком, а не благополучный средний класс.
6: И об опросе Левада-центра мы перед эфиром поговорили с социологом Игорем Эйдманом. Он объясняет падение электорального рейтинга Путина тем, что в открытом опросе, когда людей спрашивают, а за кого бы вы вообще проголосовали, люди просто забывают главу Кремля, ведь у Путина нет харизмы. Он не тянет на военного лидера, хоть и очень хочет им быть. А элитам как раз и не нравится именно это стремление Путина быть лидером для сторонников войны.
7: Их бы вполне устроил обычный Путин, к которому они привыкли до 22 года. У них другая совсем претензия к Путину. У них претензия не в том, что он недостаточно силен и харизматичен для лидера сражающей нации, а то, что он вообще устроил эту войну и никак не может остановиться. Хотя шансы на это сейчас были хорошие очень. С приходом к власти Трампа шансы выскочить из этой аферы не даже еще с каким-то прибытком и живыми, здоровыми, и с отменой санкций, с возвращением капиталов арестованных, еще с кучей всяких плюшек. Недовольство и в том, и в другом лагере против Путина зреет недовольство. И совершенно неудивительно, что сейчас массово пошли сообщения разных мировых СМИ, вполне солидных, о том, что какие-то там заговоры зреют, что готовится какой-то переворот или какая-то фронда. Тут, конечно, фамилия не играет роли. Там, конечно, Шойгу вряд ли тянет на роль какого-то заговорщика. Тут дело не в фамилиях, а дело в принципе, что принципиально Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже патологическая, параноидальная, она уже входит в противоречие с интересами правящей верхушки. И это для любого диктатора крайне опасно.
6: И об этих противоречиях, опасностях для Владимира Путина мы поговорим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Артем.
6: Вот забавное наблюдение. Ведущий Соловьев Лайв пишет у себя в телеграм-канале об отказе России от имперских амбиций. И ему как будто вторят политологи, которые в России работают в легальном поле. Я, например, смотрел, что они публикуют для канала «Кремлевский безбашенник». Они обсуждают национальную идею без империи. То есть уже тоже отказываются от больших стремлений. На ваш взгляд, окружение Путина также замечает, что лидер дает слабину и амбиций уже не будет?
8: Ну, очевидно, как говорится, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Потому что имперская ноша слишком тяжелая. В общем, мы это видим на примере Соединенных Штатов. Куда уж помощнее державы, и то понимают, что слишком тяжело координировать весь мир. А Путин же, который жил этими старыми установками, считал, что действительно у него возможности и ресурсов хватит для того, чтобы восстановить то ли Российскую империю, то ли Советский Союз, не суть важно. Казалось, столкнулся с пустыней реальности, как говорят в таких случаях. И на пятый год войны уже все, даже самые такие упертые имперцы, удостоверились, что это невозможно. А наоборот, система работает не на расширение, а на упрощение и, как следствие, на развал. Потому что наверняка опыт 1917-1991 года,

0: чекистское сообщество сделало все, чтобы политически разгромить армию. Последний путч Пригожина и потом последующие посадки, отставки. Но это связывает с командой Шойгу, но я бы расширил это все-таки атака именно на армейских. А Путин боится удара в том числе оттуда.
1: И вот газета Washington Post отмечает такие тяжелые времена в России, отмечает также блокировки, но пишет, что Сергей Кириенко убеждает Владимира Путина в том, что тот еще может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий, а не тотальных запретов. Я сегодня перечитывал доклады политтехнолога Минченко о тяжелых для Путина временах в прошлом и хочу для наших зрителей выделить из них 5 политтехнологий, которыми Путин пользуется всю свою карьеру. Руслан, я расскажу о них зрителям и попрошу вас дополнить или исправить мои наблюдения. Рассказываю в произвольном порядке, не по значимости. Первая политтехнология – это заблаговременная победа. Путин заранее устраняет политических оппонентов, и против него никто не соревнуется. Но в условиях растущего недовольства в 26-м году новый оппонент, как мне кажется, рискует появиться совсем внезапно, и как Путину тогда его устранять? В общем, эта технология, возможно, не работает. Вторая технология популярная у Путина – это выравнивание элит. Тут все просто. Путин планомерно ослабляет или усиливает кланы вокруг себя, чтобы никто из них не стал слишком сильным. Но в 26-м году все отчетливее видно, как он усиливает ФСБ. Тут явный дисбаланс, и эта технология, возможно, тоже не работает. Третья технология – это оттеснение попутчиков. Получая власть, Владимир Путин заменял полезных для себя губернаторов, предпринимателей своими друзьями по дзюдо или университету. Но чисто по возрастным, биологическим, я бы даже сказал, причинам, его скамейка запасных не увеличивается. И близкие друзья кончаются. Возможно, эта стратегия не сработает. Четвертый план – это гонка преемников. Путин не сообщает о своей замене, и преемники сами балансируют друг друга. Но в последние годы о преемниках почему-то ничего не слышно. И финальная, пятая стратегия – это силовой ответ на угрозу. Так ее называет политолог Евгений Минченко. Суть в том, что Путин позиционирует себя защитником России. То есть в 90-е он защищал, в кавычках, от Чечни. В 2008 году также якобы от Грузии защищал. Теперь якобы спасает Россию от Украины. Но ограничения интернета, отмена техники на параде показывают обратное. Руслан, передаю вам слово. На ваш взгляд, какую же политическую технологию Путину использовать в этот раз? Может быть, я что-то упустил?
0: Да, не очень хотелось бы, конечно, быть адвокатом или советником Путина, но в целом основная проблема Путина в том, что он не может сейчас перетряхнуть, например, команду, сделать такой жест и, например, сказать, что во всем виновата команда Мишустина и убрать их с политической сцены. Он боится, что будет как раз нарушен определенный баланс. И Путин ведь никакой не реформатор. Путин человек, который боится серьезных изменений. Тем более, ну, у него возраст, вы знаете, пожилые люди не сильно любят что-то менять. Любимая подушечка, там, любимый телевизор. И здесь то же самое. Путин считает, что все более или менее оно работает у него. Какие-то отчеты приходят, видимо, красиво, хотя в последнее время он и сам подвергает их серьезной критике. Но без системных изменений, без структурных изменений, в том числе раскручивания гаек, у него ничего не получится. То есть у него придется, ему придется брать, отбирать власть у ФСБ. Ну, я не представляю, как он это будет делать. Все остальные политтехнологии, они потому и политтехнологии, что они могут работать только в условиях относительной стабильности и благосостояние. Ведь, если помните, когда Путин приходил к власти, во власть был заключен некий общественный договор. Вы не лезете в политику, имеется в виду общество, а мы гарантируем вам стабильность и какие-никакие, ну, вот, деньги, благосостояние. Средний класс нарастал, нефтедоллары текли со всех концов. А потом этот общественный договор был сломан. И ведь обществу нужно что-то предложить. Одними вот этими косметическими мерами он не сможет изменить тренд. И если был крымский консенсус, да, там Путину повезло, у него тоже, если помните, тогда рейтинг шел по нисходящей. Этот всплеск, и все, это же обнулилось, это уже ничего не работает. Потому что люди устали психологически от Путина. Люди устали от бизнеса.

0: известности, люди устали от того, что с них сейчас как с липки дерут, что их сжимают, выкачивают с них все возможное и невозможное. То есть невозможно только забирать и при этом ничего не давать. Но Путин считает, что, видимо, этот колодец, он бездонный. Поэтому я здесь не вижу для Путина никакого выхода. Есть, правда, один.
1: Какой?
0: Уйти в отставку в образе, я не знаю, там, Дэн Сяопина какого-нибудь, отца нации, и поставить вместо себя очередного местоблюстителя, коим был Дмитрий Медведев. Но я думаю, что Путин на это не пойдет, ибо он боится.
1: Но и в эти тяжелые, турбулентные времена некая западная спецслужба сообщает, что якобы Сергей Шойгу готовит переворот против Путина. Шойгу был близким его сторонником всю политическую карьеру. Любопытно, что эти слухи давно гуляют по околокремлевским каналам. Мы напомним зрителям, чего Шойгу потерял за годы войны и какой вес у него остался, и продолжим этот разговор.
2: Предложил бы начать Сергея Кузьмича Шойгу. Я просил его обобщить все предложения, которые по этому вопросу поступали из-за разных ведомств. Давайте начнем.
3: Не зложен, но не сломлен. Возможно, с амбициями. Еще в мае 2024 года экс-министр обороны Сергей Шойгу сменил китель генерала армии на гражданский пиджак с галстуком. Теперь он секретарь Совета Безопасности. Именно с ним разведка одной из стран Евросоюза связывает риск госпереворота в России, пишут Financial Times, CNN и «Важные истории». Арест соратников Шойгу мог нарушить баланс внутри элит. Это может привести к борьбе силовых кланов.
4: Похоже, мы наблюдаем за переходом российского режима в принципиально иное состояние. Тупик в войне в Украине, болезненные удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре, экономические и социальные проблемы – все эти факторы в совокупности, как уже писали «Важные истории», рано или поздно должны были привести к войне российских силовых кланов за престол следующего диктатора. Путин, сам выстроивший эту систему власти, хорошо понимает, что его ожидает. Отсюда и возросшая паранойя, и беспрецедентная изоляция от народа и собственной свиты, и попытка создать новую опричнину в лице ФСО с неограниченными силовыми полномочиями.
5: Шойгу!
3: Провал Блицкрига, неудачи на фронте и Пригожинский бунт аукнулись команде Шойгу в 2024 году. Еще до его отставки из Минобороны 24 апреля задержали и на следующий день арестовали заместителя Шойгу Тимура Иванова, близкого друга Дмитрия Пескова. Иванов, в числе прочего, курировал почти все стройки Минобороны. В 2019 году входил в топ-100 богатейших российских силовиков по версии Forbes. Его обвинили во взятке на сумму более миллиарда рублей. Суд назначил 13 лет колонии и штраф в 100 миллионов рублей. Вслед за Ивановым правоохранительные органы арестовали еще троих экс-замов Шойгу – Дмитрия Булгакова, Руслана Цаликова и Павла Попова. Последнему суд вынес приговор в апреле этого года – 19 лет колонии строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей. По версии следствия, Попов, цитата, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Издание «Проект» выяснило, в ходе чисток после отставки Шойгу уволили почти треть руководителей Минобороны и подведомственных ему организаций.
6: В Минобороны 70 управлений, департаментов и служб. В четверти из них Белоусов сменил начальство. Некоторые должности покинули люди, исторически связанные с Шойгу. Более того, чистки коснулись прежде всего тех управлений и департаментов, которые имеют прямое отношение к деньгам, строительству и снабжению.
7: Поверьте мне, чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее он ощущает одиночество.
3: Проект полагает, что в четырех департаментах, ответственных за финансы и надзор в Минобороны, сменилось руководство. Информация о прежних начальниках просто исчезла с сайта ведомства. На места людей Шойгу пришли выходцы из гражданских структур и спецслужб. Самого Шойгу чистки при этом обходят стороной. Он никуда не исчез. 24 марта именно с ним встречался во время визита в Москву премьер Вьетнама Фан Мин Чинь. В феврале Шойгу ездил с визитом в Китай, где встречался с министром иностранных дел КНР. Это важнейший торговый партнер Кремля. В Пекине Шойгу учтиво заявил, что Россия полностью поддерживает Китай по вопросу Тайваня.
8: Пользуясь случаем, от души поздравляю вас всех китайских друзей с наступающим Новым годом.
3: А в 2025 году Шойгу несколько раз ездил в Северную Корею, к военному союзнику Кремля. Там в июне секретарь Совбеза объявил, что КНДР направит специалистов в Курскую область. Ранее северокорейские солдаты участвовали в войне против Украины.
9: Запрос у нашей стороны, корейская сторона
5: предоставляет 1000 саперов, которые будут заниматься разминированием Курской области. Ну и вторая часть – это дивизия строителей. Это две бригады, 5000 человек, объединенные в одну дивизию.
3: То есть Шойгу не просто не пропал с радаров, но и мелькает на федеральных каналах, в том числе на «Звезде» подведомственной Минобороны. Шойгу участвует в переговорах с важнейшими немногочисленными союзниками Кремля. Разве что Шойгу давненько не болтал по душам с Владимиром Путиным где-нибудь в тайге, по крайней мере, публично.
9: После этого на хоккей будем бегать. Летать, как бабочки. Архать.
10: Осенние сборы, предсезонные.
9: Да, да.
10: Предсезонная подготовка.
9: Точно.
1: Ну, о том, что Шойгу не тянет на заговорщика, говорят многие политологи. Отсюда и вопрос, почему же некая европейская спецслужба говорит именно о нем. В программе «Грани времени» Екатерина Шульман объясняла зрителям «Радио Свобода», что в режимах, похожих на Россию, есть только один способ победить власть спецслужб. Это союз бюрократов и армии. А кого же армия долгие годы считала главным бюрократом? Руслан, может быть, правда, Шойгу как раз тот человек, который сможет объединить военных и гражданских?
0: Ну, а почему бы нет? Потенциально вполне возможно. Но после того, как его засветили, я думаю, что сейчас его тем более окружат кольцом охраны, причем не своей охраны, как вы понимаете. Все-таки быть опричником, Путин делает ставку на опричников, вещь крайне опасная. В конечном итоге опричники могут снести и самого царя. Кстати говоря, с Иваном Грозным случилось почти практически то же самое, хотя его не снесли, но мы помним, что сделали с Малютой Скуратовым. Шойгу, конечно, Малюту Скуратова не тянет, но в целом борьба силовых кланов, конечно, может привести к полному разгрому всего и вся, потому что силовики действуют, понятно, в режиме махать дубиной, уничтожать и убивать. Но гражданская бюрократия должна найти лидера. Я так понимаю, что Мишустин от этого открещивается, он не хочет этим быть, потому что прекрасно понимает, что он может пасть следующей жертвой. А Шойгу ведь не раз и не два попадал в опалу, как мы помним. Человек-то вообще-то поднимался еще до прихода Ельцина, он был министром. А поэтому непотопляемость его – это все-таки ключевое значение. Я думаю, что и из этой ситуации он вполне может выбраться, хотя, конечно, он потерял соратников, те люди, которые, в общем-то, прошли с ним еще и МЧС, и то время, когда он губернаторствовал в Московской области, но проблема в том, что Шойгу не совсем воспринимает армию. Она же не воспринимала, например, и Сердюкова. Путин ведь сознательно ставил не кадровых военных, да, опасаясь как раз этого заговора, так же, как опасался и Сталин, если помните. Сталин, Хрущев, в особенности они не любили Жукова и боялись его. Но у военных большая проблема, у них нету харизматического лидера, у них нет своего лебедя, если помните. Был такой генерал, очень популярный в 90-х годах. Но такой человек вполне может выйти. Но я думаю, что сейчас ФСБ, в особенности ФСО, конечно, отслеживает все эти настроения в армии и не допускает, чтобы, не дай бог, какой-нибудь майор или капитан, а мы помним, как в 60-е годы огромное количество майоров-капитанов, начиная от Асада, Каддафи и прочими, одномоментно выходили наружу и брали политическую власть. То есть надо быть готовым к тому, что если ты милитаризируешь государство и страну, то в принципе любой полковник, не только Путин, может эту власть взять, потому что стареющий и дряхлеющий диктатор всегда заканчивает одинаковым образом. И я не исключаю, что внутри даже ФСБ может быть этот заговор против Путина. Потому что в какой-то момент Путин станет ненужным и лишним для всех.
1: Действительно, вокруг Шойгу было много претензий, особенно в первые годы войны. И его, ну, можно сказать, считали плохим кризис-менеджером. Но ведь система, как показывают комментарии даже миллиардеров, которые возмущаются экономикой, как сейчас возмущаются сторонники войны, система не готовилась к этой войне. Она не хотела, чтобы Путин подверг ее такому стрессу. Может быть, на фоне этого Шойгу и простят что он не оказался готовым к войне?
0: Вполне может быть, как в том известном фильме «Кто нам мешает, тот нам и поможет», если помните, говорили про Шурика. Так что, может, и Шойгу сознательно действовал таким образом, чтобы армия не победила. Или он может так объяснить, например, обществу, западному сообществу, что вот я делал все, чтобы армия была не готова. В конечном итоге, как говорил Бзижинский, Россия – это черная дыра неопределенности. Здесь логика работает совсем по другим алгоритмам.
1: Ну и смотря на других политических тяжеловесов, кто оттенял Владимира Путина, на ум приходит Дмитрий Медведев, который сейчас ярый сторонник войны, но у него не получилось как-то переманить к себе политический капитал, возможно, из-за того, что элиты не видели смысла переходить к клону Путина, но 26-й год как будто бы дарит им мотивацию, какой-то повод для объединения. У нас остается пара минут до конца. Можем ли мы сформулировать, вокруг какой идеи могут элиты объединиться?
0: Ну, я вообще не исключаю, что может быть найден достаточно компромиссная и слабая фигура. Как это было, например, с Брежневым. Или как это было с Хрущевым. Чтобы человек был достаточно низких качеств, да, чтобы можно было им манипулировать. Это, в общем, в истории России было такое. Основная идея в том, чтобы демонтировать путинскую систему репрессивную, так же, как и репрессировали сталинскую систему, да, когда Хрущев приходил в 1953-м, потом в 1956-х годах вообще было разоблачение официально. Ну и человек, который сможет расшарить или раскидать вот полный пакет властных полномочий, который был у Путина, по группам влияния, ну, чтобы каждой сестре по серьгам. Силовикам, там условно промышленникам, губернаторскому корпусу, да, чтобы вот, не дай бог, ни одна группа не пострадала и ни одна группа не усилилась. Но это должна быть очень такая скоординированная работа. То есть для этого должен быть действительно обширный заговор. Очень многие группы должны в этом участвовать. Пока что это невозможно, потому что ФСБ все так или иначе мониторит. Но запрос внутри системы есть. А если помните, одно время говорили очень много про Собянин, который вот может быть преемником.
1: Вот я тоже про него как раз и подумал.
0: Да, он и не силовик, и вроде вот такой вот мэр Москвы, вроде как так вот даже с либералами заигрывает, и относили его к либеральному лагерю. Кто знает, я, кстати, недавно думал, что-то про Собянина ничего не слышно, он, видимо, сознательно ушел в тени, его пиарщики его не подсвечивают.
1: Ну и как но и большая часть своей политической карьеры. Он вовремя знал, когда залечь на дно и когда ему проявлять свои способности. Да. Я предлагаю нашим зрителям, кто может оставлять комментарии, прокомментировать, кого вы видите в качестве преемника, переходной фигуры, кто объединит идею и в чем она. Пишите и увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
3: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать – это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
4: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
5: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
4: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
5: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они, ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда, то есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
4: Ну, то есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
5: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова, я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН, я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
4: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее, а можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно, он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
3: Россия — это огромная страна, это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много висело на шее народа.
5: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
4: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
5: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
6: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
7: А в садик вы уже записались?
6: С 4 лет обещали.
7: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
6: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
4: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
5: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
3: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
7: Не дай бог.
8: А что там в Европе?
7: Голод, разруха и нищета.
3: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
7: Либераст.
4: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
5: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, я до 25-го года жил в России, в окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 2026 году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
4: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
5: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
4: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
5: Я ушел с телевидения в 2018 году, там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо, там стечение других разных обстоятельств жизни, это никак не было связано.
4: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
5: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором, точнее... Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении. И свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
1: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
4: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
5: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
4: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
5: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
4: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
5: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
4: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
5: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
8: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
4: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
5: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
4: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
5: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны уважения.
4: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
3: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
5: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
4: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
5: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
9: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
4: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
5: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
4: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
5: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
4: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
5: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
6: Может, уедем куда-нибудь?
4: Куда?
6: В другую страну.
4: Да кому мы там нужны?
6: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
4: Ну а куда?
6: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
4: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
6: Ну, это 190 стран.
4: Так их всего 195.
6: Вот именно, в пятерку лучших входим.
4: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
5: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
4: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
5: Конечно, конечно, есть много тем, но над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
4: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
5: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
4: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
5: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
4: Фамилия Винокуров.
5: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
4: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
5: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
4: Да, но ваша деятельность, опять же, и привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
5: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
4: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
5: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
4: Пока еще не видно разницы.
5: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
4: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
5: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
1: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
0: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
11: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира. Передача Владимира Абаринова. В романах Льва Толстого, пишет Владимир Абаринов, исследователю всегда есть чем поживиться. Мы говорим сейчас не об абстрактных материях вроде идейного содержания или художественной правды образов, а о реальном комментарии, объясняющем контекст происходящего или просто бытовые детали, способные изменить ракурс нашего восприятия. Как ни удивительно, комментарий этот даже в академических изданиях составлен небрежно и фрагментарно, часто не специалистами. Исключение составляют набоковские комментарии к Анне Карениной, порой избыточно подробные. Встречаются в них и ошибки, а бывает, что реальное историческое лицо принимается комментатором за вымышленное, хотя оно и выведено в романе под своим настоящим именем. Микрофон Владимиру Абаринову.
1: В «Войне и мире» есть эпизодический персонаж, живущий в Москве доктор Метивье. Толстому он явно не симпатичен. Граф не любил докторов и не верил в медицину. Точнее, он признавал лишь эффект плацебо. Рассуждение на эту тему есть в романе, там, где речь идет о болезни Наташи.
0: Доктора ездили к Наташе и отдельно, и консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней. Но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа. Как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек. Ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь. Не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и так далее, записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества. Вред этот был малочувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве. Но они полезны, необходимы, неизбежны были. Причина, почему всегда есть и будут мнимые излечители, вражи, гомеопаты. Потому что они удовлетворяли нравственные потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной человеческой, в ребенке заметной в самой первобытной форме, потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки, для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место. И ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средства помочь его боли. И надежда на облегчение, и выражение сочувствия, в то время как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли Бобо, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль 7 гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке. И если порошки эти непременно через 2 часа, никак не больше и не меньше, будет в отварной воде принимать больная.
1: Одним из этих лечащих Наташу врачей был Метивье. Быстро вошедший в моду, французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный как француз и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства. Том 2, часть 5, глава 3. Толстому он неприятен еще и тем, что принадлежит к интимному кругу Елен Безуховой и потому не нравится Пьеру. Этого нет в окончательном варианте, но есть в черновиках.
0: И как только графиня Безухова приехала в Москву, Метивье сделался ее домашним человеком, и Пьер, всякий раз, как встречал у себя этого француза, или как слышал изречение жены, что «un médecin est un ami, un confesseur» — врач, друг и исповедник, всякий раз краснел и старался не слыхать и не видать этого Метивье. Но Метивье был везде.
1: В Николин день, Никола зимний, 6 декабря по старому стилю, доктор Метивье приезжает к старому князю Болконскому поздравить его с именинами. Князь, хоть и привык к визитам Метивье, не велел никого принимать, но доктор все же проникает в кабинет и подворачивается под горячую руку. Князь Николай Андреевич выгоняет его с криком: «Французский шпион! Бонапартов раб! Шпион! Вон из моего дома! Вон, я говорю!» Доктор поспешно уезжает, объяснив гнев князя дурным самочувствием. Разговора мы не слышим. В кабинет князя автор нас не пустил. В черновиках их разговор описан гораздо подробнее, причем в вычеркнутых строках, вычеркнутых из черновика. После фразы «старый князь», хмурясь и не открывая глаз, как будто не замечая развязно-веселого расположения духа доктора, продолжал молчать, изредка бурча что-то непонятное и недоброжелательное. Вот после этих слов сказано следующее.
0: Но Метивье, привыкший держать в руках сокровенные пружины людских стремлений и посредством их управлять ими, привыкший безучастно смотреть на людей, заставляя их делать то, что он считал нужным, взял себе задачи за «point d'honneur» — вопрос чести, поставил себе разговорить старого князя и заставить его говорить о том, о чем он, Метивье, захочет. Князь Николай Андреевич, как это часто бывает со стариками, понял, чего хотел француз, но не счел нужным дать ему заметить, что он его понял, и за «point d'honneur» поставил себе не разговориться.
1: Щупая пульс князя, Метивье заводит речь о разных политических предметах в надежде на реакцию князя. О каких именно?
0: Метивье поговорил с почтительным сожалением о последних известиях неудач Наполеона в Испании. Выразил сожаление о том, что император слишком увлекается своим честолюбием. Он ждал, что князь, как обыкновенно, оживится в своем озлоблении к Бонапарту и начнет желчно и резко обсуждать его поступки. Но князь молчал. Метивье поговорил об испанских делах, но князь также молчал. Метивье потер лицо руками и с улыбкой, выражавшей уверенность в том, что теперь он верно достигнет цели, начал тот разговор, который он знал, никогда не оставлял князя спокойным. Он заговорил о последних новостях нашей турецкой войны и выразил сожаление, что дело шло не так хорошо, как можно было ожидать. Впрочем, прибавил он, мне кажется, русская политика направлена теперь не на восток, а на запад, что, как говорят, гораздо благоразумнее. Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении Востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море. Метивье, достигнув своей цели, чуть заметно самодовольно улыбнулся.
1: Но в этот момент на вспыльчивого князя вдруг накатило.
0: Вдруг князь замолк и устремил, прикрываемые отчасти бровями, злые глаза на доктора. «Кому говорю все это?» — вдруг подумал он. «Французу, рабу Бонапарта. И зачем я стал говорить это? Зачем он подделывался ко мне?» И лицо, и улыбка Метивье, и интерес, с которым он слушал, показались ему вдруг оскорбительными. «Он заставил меня говорить. Он играет со мной. И кто со мной, этот французишка?» Все эти мысли в одно мгновение промелькнули в его голове и разразились следующими словами, сказанными сдержанно бешеным голосом. «За визиты благодарю вас, господин. За ваши визиты. Дворецкий заплатит сейчас. Прошу не ездить больше. Меня раздражаете. Прощайте. Идите». «И я не понимаю», — с тихим удивлением начал Метивье. «Не понимаешь?» — кричал князь. «А я понимаю. Ты шпион». «Французский шпион! Бонапартов раб! Вон из моего дома! Вон, я говорю!» Князь одной рукой звонил, другой угрожающим жестом указывал на дверь.
1: За обедом князь рассказывает Растопчину, тогда еще не губернатору, как выгнал Метивье и о том, почему он знает верно, что этот француз — шпион. Растопчин грустно подтвердил мнение князя, как будто он никогда и не сомневался в этом. Больше Метивье на страницах романа не появляется. Но упоминается, за обедом у графа Ростова, уже после

0: Метивье есть и в опере Прокофьева. Мягкий бархатный баритон или бас. Партия у него там, правда, очень короткая. Всего несколько фраз, которых нет у графа. Куда он исчез из Москвы? Собирался ли Толстой ввести его в действие позднее? Никакие черновики, дневники, записные книжки или письма не дают ответа на этот вопрос. И тем не менее, ответить на него следует утвердительно. Дело в том, что у Наполеона в России был личный врач по фамилии Метивье, на чьи записи о состоянии здоровья императора ссылаются почти все исследователи этого здоровья. От внимания зарубежных толстоведов Метивье ускользнул потому, что во французских и в английских переводах романа его фамилия транслитерирована иначе, чем имя врача Наполеона. Но читаются обе фамилии одинаково. Из русскоязычных работ это имя есть в книге Евгения Торле «Наполеон».
1: Наполеон, когда ему доложили о первых пожарах, не обратил на них особенного внимания. Но когда 17 сентября утром он обошел Кремль и из окон дворца, куда бы ни посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, доктора Метивье и целого ряда других свидетелей, император побледнел и долго молча смотрел на пожар. А потом произнес: «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают! Какая решимость! Какие люди! Это скифы!»
0: Во французских справочниках находим следующую информацию. Метивье Этьен Агюстен родился 7 июня 1774 года в Ла-Рошеле. Сын Пьера Агюстена, хирурга на торговых судах, и Мари Ют. Вероятно, поступил на военную службу во время массового призыва и стал адъютантом при штабе генерала Клебера. В 1793 году в битве при Торфу он был тяжело ранен пулей в сосцевидный отросток височной кости. После этого он был вынужден взять отпуск и получил возможность посещать курсы анатомии в Рошфоре. Впоследствии он остался в России, а затем в 1812 году стал помощником врача в медицинской службе Наполеона. Он сопровождал армию и имел возможность лечить императора во время битвы под Москвой. Позже он заболел в Познане. С 1814 года он служил лейтенантом-знаменосцем 10-го легиона Национальной гвардии Парижа. 16 июля 1823 года был избран почетным членом Национальной медицинской академии. В 1825 году был посвящен в рыцари Ордена почетного легиона. Умер 19 апреля 1838. Теперь вернемся к Наполеону. Вторгнувшись в Россию и не имея возможности сразиться с неприятелем, который все время уклонялся от генерального сражения, Наполеон потерял драйв. Император был, однако, в эти дни скушен. Ему надоела война, конца которой он не видел, свидетельствует Арман де Калинкур о настроении Наполеона в Даргабуже 25-26 августа. К осени на него навалились и болезни. Упоминание о недугах императора можно найти у многих французских мемуаристов, которых читал граф Толстой. Историк Владимир Земцов в своем, как он выражается, микроисторическом исследовании составил по этим мемуарам подробную хронику самочувствия Наполеона в дни, предшествовавшие битве. Ночь с 5 на 6 сентября он провел в палатке к западу от деревни Валуева перед Бородинским полем, за которым стояла вся русская армия.
1: Утомление предшествующих дней и ночей, бесчисленные заботы и напряженное ожидание истощило его силы. На него подействовало охлаждение атмосферы. Его съедала лихорадка, вызванная чрезмерным возбуждением, сухой кашель и сильное недомогание. Ночью он тщетно старался утолить жгучую жажду, мучившую его. Эта новая болезнь осложнялась у него припадками старого страдания. Со вчерашнего дня он страдал приступами той ужасной болезни, которая давно уже давала себя чувствовать, а именно дизурией.
0: Так пишет именно об этой ночи адъютант Наполеона Филипп Поль де Сегюр. Дизурия – это расстройство мочеиспускания. Оно может быть вызвано различными причинами, включая неврологические и гормональные нарушения. О том, как провел Наполеон эту и следующую ночь, мы знаем очень многое. Он почти не спал. В 3 часа утра велел камердинеру приготовить пунш, чтобы согреться. И очень боялся, что призрак русской армии опять исчезнет, как бывало уже не раз. Он поделился пуншем с дежурным генерал-адъютантом Жаном Раппом и спросил его: «Ну как, по-вашему, Рапп, хороши ли будут наши

0: дела сегодня?» Это реплика из воспоминаний Раппа в переводе Толстого. «В этом нет ни малейшего сомнения, сир», — ответил Рапп. «Мы исчерпали все наши ресурсы. Мы обязаны победить». На это Наполеон сказал: «Удача — отъявленная куртизанка. Я часто так говорил и начинаю испытывать это на себе». Австралийский врач Джеймс Кэмпбелл в книге «Наполеон бессмертный. История болезни и частная жизнь Наполеона Бонапарта» пишет:
1: «В этот самый день, 5 сентября, он страдал от очень острого приступа дизурии. Он не мог помочиться иначе, как с превеликой трудностью и болью. Он позвал доктора Метивье, который прибыл почти сразу. Метивье ранее жил в Москве, и когда он вернулся в Париж, как раз перед началом этой кампании, Корвизар, Жан-Николя Корвизар де Море, личный врач Наполеона, посоветовал Наполеону нанять его и взять его своим личным врачом. Он был эффективным врачом и членом Королевской академии медицины и оставил конфиденциальный, но очень поучительный рассказ из первых рук о болезни императора в Бородине. «Видите, доктор, — сказал Наполеон Метивье, как только тот появился, — я старею, мои ноги опухли, и мне трудно мочиться. Это, без сомнения, из-за сырости этих бивуаков, ведь моя жизнь зависит от моей кожи». На следующий день, записывает доктор, у него был постоянный сухой кашель, затрудненное нерегулярное дыхание. Его мокрота выделялась только каплями и с болью, она была густой с осадком. Его ноги и ступни были чрезвычайно отечными, пульс лихорадочный и прерывистый, каждые 12 ударов или около того. Все эти серьезные симптомы предполагали наличие отека грудной клетки, водянки.
0: Утром он убедился, что русская армия на месте. В этот день из Парижа прибыл префект двора Луи-Франсуа Жозеф де Бассе. Он привез бумаги от императрицы Марии Луизы и портрет их 20-месячного сына работы Франсуа Жерара. Ребенок, пишет в своих мемуарах Бассе, был изображен полулежащим в колыбели, играющим маленьким скипетром и небольшим глобусом вместо погремушек. Император, по словам Бассе, нашел портрет восхитительным. Он сначала созвал всю свиту любоваться им, а потом велел вынести его из палатки и поставить на складной стул, чтобы его могли увидеть и солдаты. Портрет наследника взбодрил императора ненадолго. Весь день 6 сентября он находился в таком нервном напряжении, что его не особенно заинтересовало даже известие о поражении маршала Мармона в сражении при Саламанке, которое привез из Испании адъютант маршала капитан Шарль Николя Фавье. Пытаясь отогнать от себя неприятные мысли об Испании, рассказывает Земцов, Наполеон после разговора с Фавье стал напевать строки из «Люли». «Алиам пасьянса, андасиль, дю компаньон де Пелемиль, фитуле сюксе де Нибаль». Ну, что называется, пардон, май френч. Конечно, это никакой не люли, это ошибка атрибуции. Секретарь Наполеона барон Фен, на которого ссылается Земцов, действительно пишет, что император бормотал сквозь зубы эту строфу Жан-Батиста. Люли, конечно, Жан-Батист, но ни в одной из его опер таких слов нет, и он не писал опер о Ганнибале. Жан-Батистом был и Мольер, но такой строфы нет и у него. Строфа принадлежит Жан-Батисту Руссо, поэту 17-18 века, необыкновенно популярному из-за своих фривольных стихов. Тому самому, о котором Пушкин писал, его похабные эпиграммы 100 крат выше от и гимнов, а одну такую эпиграмму перевел в лицейские годы. Сочинение, из которого взята строфа, «Ода к Фортуне». Речь в ней идет о знаменитом разгроме войск Варона Ганнибалом при Каннах в 2016 году до нашей эры. Консул Луций Эмилий Павел советовал Варону измотать противника, не принимая генерального сражения, но Варон не прислушался к совету. На русский «Ода» переводилась в XVIII веке трижды крупнейшими российскими стихотворцами – Ломоносовым, Сумароковым, Тредьяковским и один раз анонимным автором в прозе. Но ни один из этих переводов меня не удовлетворяет. Поэтому я, в меру своих слабых сил, добавил отсутствующие в мемуаре Фена три начальные строки и перевел всю строфу. Гласят истории аналы, что в Каннах войско Ганнибала разбило полчище Варона не вследствие солдат обилия, а потому что слов Эмилия не слушал он во время она. Понятно, что, бормоча куплет, Наполеон думал не про Испанию, а про Россию и про то, что Кутузов следует рекомендации Луция Эмилия. В начале третьего император еще раз объезжает линию фронта. Возвращается усталым. Сигюр видит, как боль заставляет Наполеона слезать с лошади и долго страдальчески стоять, опираясь на колесо орудия.
1: волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
0: Толстой внимательнейшим образом прочел французские источники. В соответствующих сценах «Войны и мира» есть и портрет ребенка, и пунш, и разговор с Раппом. В черновиках подробностей еще больше, но нет ни малейшего намека на серьезную болезнь. Наоборот, единственное, что досаждает Наполеону, это насморк, о чем он говорит в романе «Раппу».
1: «У меня нет ни вкуса, ни обоняния», — сказал он, принюхиваясь к стакану. «Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Карвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя».
0: И далее он повторяет по-французски мнение самого Толстого о медицине из первой части того же тома.
1: «Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое, пускай она сама защищается. Она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время. Часовщик не может открыть их и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Наше тело есть машина для жизни. Вот и все».
0: Современные исследователи предполагают у Наполеона, помимо дизурии, и другие недуги, в том числе хронические, прежде всего геморрой, мешавший ему ездить верхом, и сопровождавшийся запорами, и нейроэндокринный синдром, проявлявшийся в ослаблении энергии, усталости, снижении веры в себя. Он страдал припадками, похожими на эпилептические, и чесоткой, которую он сам называл скабиесом. Это паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом. Но, возможно, это был шистосомоз, которым он заразился в Египте. Все это исключительно важно. Как пишет Владимир Земцов, именно эта усталость, вероятно, стала причиной того, что император отклонил план маршала Даву, который заключался в том, чтобы осуществить глубокий обход русских войск на самом южном фланге. Маршал предлагал выйти ночью во фланг и тыл неприятеля, прорвать его основную коммуникационную линию, новую Смоленскую дорогу, и, отрезав его от Можайска, отбросить в мешок между реками Калочей и Москвой. «Вечно вы со своими обходами. Это слишком опасный маневр», — резко бросил Наполеон, согласно Сегюру. Наполеон испытывал такое давление времени, ему столь срочно требовалась решительная победа, что он решился на наиболее кровопролитный и наименее эффективный вариант боя, пишет Владимир Земцов. И это только один из примеров. Конечно, имя доктора в романе Толстого не может быть совпадением. Граф пользовался многими французскими источниками, и имя Метивье ему было известно. Однако он не придавал значения фактору болезни Наполеона, как принижал и саму болезнь. Фактор этот в корне противоречил толстовскому пониманию истории.
1: Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк. Что если бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла. «Et la face du monde eût été changée». И облик мира изменился бы. Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека, Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в Россию по воле одного человека, Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась могущественна, потому что у Наполеона был большой насморк 26 числа, такое рассуждение для таких историков неизбежно последовательно. Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение, и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России, и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24 числа непромокаемые сапоги, был спасителем России». На этом пути мысли вывод этот несомненен. Так же несомненен, как тот вывод, который, шутя, сам не зная над чем, делал Вольтер, говоря, что Варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающих того, чтобы Россия образовалась по воле одного человека, Петра I, и чтобы французская империя сложилась, и война с Россией началась по воле одного человека, Наполеона, Рассуждение это не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеона на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное.
0: Но как же источники? Ведь болел же Толстой сам, знал, как недуг отражается на работоспособности и способности принимать взвешенные решения. Как раз в работе над «Войной и миром» он множество раз пренебрегал свидетельствами очевидцев в пользу собственной идеи. И дело, конечно, не только в его отношении к медицине, но и в отношении к личности Наполеона. Маленький человечек в сереньком сюртучке и круглой шляпе, с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками и умными глазами воображал себе, что он делает историю, тогда как он был только самый покорный и забитый раб ее. Так он характеризует Наполеона в «Черновиках» и далее сравнивает его и Александра с мальчиком, которого посадили на козлы и дали подержаться за вожжи, а он воображает, что правит экипажем. На самом же деле правит все тот же старый-старый старик, везущий по-своему и правящий миром со времен Алкивиадов и Кесарей. Академик Торле оправдывал романиста, хотя в его собственных сочинениях исторические личности 12-го года выглядят совершенно иначе. Он признавал его авторское право на своего Александра, своего Кутузова, своего Наполеона, своего Спиранского.
1: Его могучий гений создавал действительность, кое в чем отдалявшуюся от истории, но настолько все же реальную, что она начинала и в творческом уме Толстого, а потом и в уме читателя, жить своей собственной жизнью.
0: Толстой и не считал, что он отдаляется от истории. Он писал, что его разногласия с историками не случайное, а неизбежное, потому что историк и художник изображают разные предметы.
1: Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все действия исторического лица под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи видит несообразность со своей задачей и старается только понять и показать неизвестного деятеля, а человека.
0: Толстой писал не исторический роман. Дабы придать своему повествованию достоверность, он вводил вымышленные персонажи в эпизоды, рассказанные мемуаристами и историками. Однако при этом он приспосабливал эти эпизоды под свой собственный замысел. Доктор Метивье – лицо, если можно так выразиться, полувымышленное. Он существовал в действительности, но его взаимодействие с персонажами толстовской эпопеи выдумано автором. Понятно, что раз уж граф вывел такой интересный персонаж во втором томе, то должен был и в третьем ввести доктора Метивье в палатку Наполеона у Бородинского поля. Тут и шпионство доктора пригодилось бы. Мы знаем, с каким жадным любопытством Наполеон расспрашивал пленных о настроениях в войсках и в столицах, а Метивье был вхож в салоны и многое мог ему поведать. Толстой отказался от этой идеи потому, что появление Метивье противоречило бы версии насморка, иначе говоря, теории, согласно которой Наполеон, как и другие исторические личности, ничем не правил, а был, эта цитата, неизбежным исполнителем воли провидения.
1: Вы слушали передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
2: и Ярослав Шимов.
1: Наследники Молотова и Громыка. Советский стиль МИДа России. Современная Россия и ее население давно привыкли жить в созданном самим Владимиром Путиным и его окружением режиме осажденной крепости, в логике постоянной осады. В числе прочего, это очень заметно проявляется в международных отношениях, в том, как ведет себя российская дипломатия, какой язык и методы она использует. Впрочем, нынешняя грубость, ложь, ригидность и показная напористая агрессивность МИДа России вовсе не новое изобретение. Путин лишь вернул в российскую внешнюю политику ощущение, как испытываемой Москвой, наверное, так и исходящей от нее, постоянной угрозы, вроде бы на время исчезнувшие в 90-е годы. А какой стиль был принят ранее в дипломатии и Советского Союза, и до этого Российской империи, и тех или иных других больших держав на разных исторических этапах? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, как вы считаете, могут ли быть даже внешние стороны переговорного стиля современных главных российских дипломатов, начиная с Сергея Лаврова или Василия Небензи, проявлением их осознания все-таки скрытой слабости собственной страны, а не таким искренним осознанием силы и гордостью за то, что вот Россия, вставшая с колен, диктует свою железную волю остальным государствам мира?
2: Думаю, да, потому что это психологическое правило. Люди, которые громче всех кричат, далеко не всегда наиболее уверенные в себе люди. Часто за этим криком и за этим желанием показать себя как такую доминантную личность скрывается именно то, что вы назвали. Глубокая внутренняя неуверенность в себе и в тех идеях там или утверждениях, с которыми данный человек выступает. Факты остаются фактами. Россия держава, безусловно, крупная, по площади, как известно, самая большая в мире, но ведь по части экономики, по части основных каких-то показателей социально-экономических развития, но она далеко не впереди планеты всей. Навязло в зубах вот это сравнение, но оно ведь верное, что ВВП России уступает и очень значительно аналогичному показателю не только штата Калифорния, но и некоторых других американских штатов и многих иных стран, которые тоже великими державами не назовешь. Вот недавно были данные о том, что в среднем на душу населения в Румынии уже приходится больше доходов, чем в России. Так что громкие крики не всегда свидетельствуют о том, что тот, кто кричит, не только прав, но еще и уверен в своей правоте.
1: Но, тем не менее, внешнюю уверенность они всячески излучают. Раз наша беседа сегодня посвящена разным старым и новым стилям в мировой дипломатии, то, конечно, нельзя не отметить, что прежде всего вот это все важно при урегулировании войн, при окончании конфликтов. И давайте начнем все же с дня сегодняшнего. Последнее, самое громкое дипломатическое событие, в котором участвовала Россия, это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где был и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Все помнят, в каком виде даже он там появился. Такое ощущение, что он то ли хотел показать свое пренебрежение к тому, как эта беседа и вообще встреча закончится. Ну, типа, ничего главного. главного, я как на дачу к себе приехал в какой-то жилетке, там то ли худи, то ли майка была, не помню, с надписью «СССР», то ли наоборот, он хотел месседж послать всем окружающим. Его потом спрашивали даже об этом. А что, собственно говоря, это означало? Вы что, как бы сказать, пытаетесь этим объяснить, что вы хотите вернуться даже, ну, хотя бы в мировой дипломатии ко временам Советского Союза? Нет, сказал он, но и потом какой-то невнятный, на мой взгляд, ответ дал. Но есть уже очень много обсуждений того, как это все было обставлено на Аляске. Ну, например, вот есть статья в издании «Репаблик» о том, как переговорный вот этот стиль, внешний даже стиль, но не только, опирающийся на все-таки вот эту советскую школу дипломатии, оказался эффективнее вот этого искусства сделки Трампа. И там хорошо анализируется, почему.
2: Да, там содержится сравнительный анализ советского дипломатического наследия и того, что из него стало к настоящему времени. Но я бы заметил, что первое же отличие, на мой взгляд, именно такое внешнее и психологическое, оно в том, что советская дипломатия, ну, по крайней мере, позднесоветского, послесталинского периода, она, советская дипломатия, все-таки следовала этому правилу, сформулированному когда-то Теодором Рузвельтом. Я говорю не громко, но у меня с собой большая дубинка. Это правило, оно как раз противоположно этому громкому крику, о котором я уже говорил, оно как раз придает солидности, когда представитель крупной страны, не говоря уже о действительно великой державе, рассуждает без особой эмоциональности, но четко и жестко настаивает на каких-то важных для него дипломатических пунктах. И вот автор упомянутой вами статьи, Максим Трудолюбов, он цитирует с этой целью Андрея Андреевича Громыко, многолетнего советского дипломата и шефа МИД Советского Союза, который довольно откровенно, оказывается, формулировал эти самые принципы.
1: Автор этой статьи, которую мы оба читали, пишет о том, что советская дипломатия все же была искусством, но искусством компенсации. Компенсации чего? Осознанной слабости Советского Союза, отставания в экономике, в доступе к технологиям, вообще в очень ограниченной, особенно к концу существования Советского Союза, во внешнем мире вот этой советской привлекательности, привлекательности советской модели развития. И единственным окончательным аргументом часто оставалось ядерное оружие. Сейчас вот этого советского стиля, в чем-то, может быть, вот этого негромкого не осталось. Я вспоминаю того же Василия Небензю несколько лет назад, но уже много лет прошло, когда он с трибуны ООН кричал кому-то там, не помню, в глаза мне смотри, ощущение было, что это какая-то криминальная сходка, да, или какой-то российский фильм про каких-то воров, а не уж точно поведение дипломата. Ну вот автор статьи пишет о том, что все равно так или иначе Москва-то переигрывает тех, кого по привычке в российском МИДе на Смоленской площади до сих пор называют наши западные партнеры. То есть вот если сравнивать последнюю эту встречу Трампа и Путина, Трамп привык торговаться в бизнесе, в шоу-бизнесе, там ставка прибыль, там ставка имидж, там ставка цель приобрести еще какую-то такую материальную выгоду. А у Путина ставка выживания. Сходятся, может быть, Путин и Трамп в том, что надо сначала создать атмосферу такого накала, атмосферу давления, а потом объявить большущим успехом любое, даже самое минимальное соглашение, которого удалось добиться. Но при этом, как пишет Максим Трудолюбов, Трамп все-таки никогда не почувствует того холода экзистенциальной угрозы, в котором живет Путин. Раз вы уж Громыко вспомнили первым, я могу сказать, что надо бы, наверное, и цитаты прямые привести. Там и о ядерном оружии речь-то идет у него очень хорошо. Это известнейшая цитата, насколько я помню, по Леониду Млечину. Итак, я цитирую. «Первое. Требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Предъявляйте ультиматумы. Грозите войной, не жалейте угроз. А как выход из создавшегося положения, вами созданного получается, предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это». Конец цитаты.
2: Все так. То есть содержание действительно во многом унаследовано. Стиль унаследовать не удалось. Он, как вы отметили справедливо, куда более истеричный и такой дворовой, этот стиль нынешней российской дипломатии. А вот суть во многом неизменна. Впрочем, это ноу-хау не только советское. Я вспоминаю известную такую дипломатическую полулегенду, что Генри Киссинджер, не так давно умерший, когда он был госсекретарем при президенте Ричарде Никсоне, очень любил на, так сказать, партнеров своих по переговорам действовать, говоря о том, что его начальник, президент Никсон, ну, он психически, ну, не то что психически, но психологически лобилен. То есть он, если что, в разнос пойдет и буквально там может дело довести вплоть до ядерной войны. А он, Киссинджер, человек разумный, поэтому то, что он предлагает, к этому надо прислушаться, иначе будет худо. При этом, конечно, Киссинджер согласовывал все свои основные шаги с президентом Никсоном. Это такая игра в сумасшедшего.
3: Главное ведь то, что так или иначе на Смоленке очень официально теперь гордятся тем, что мы наследники дипломатии советской эпохи. Вот мы с вами Грабыка вспомнили, но можно вспомнить и не менее великого советского дипломата, в кавычках, Вячеслава Михайловича Молотова, одного из самых известных министров иностранных дел Советского Союза в сталинское время. Молотов-то прекрасно, например, понимал, что Советский Союз при Сталине это не какое там государство трудящихся и крестьян, и рабочих, а опять экспансионистская империя, наследница российской. Вот несколько его цитат я специально приготовил. После Второй мировой. «Свою задачу, как министр иностранных дел, я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И, кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей». Конец цитаты. Вторая цитата. «Хорошо, что русские цари навоевали нам, русским, столько земли, и нам теперь легче с капитализмом бороться». Вторая цитата. Третья цитата. «Между социалистическими и капиталистическими государствами, если они хотят договориться, должно существовать четкое разделение. Это ваша сфера влияния, а это наша». Конец цитаты. Вот опять наследники чего? Современный российский дипломат, вообще современная российская власть. Попытка разделить все на сферы влияния между великими державами, при этом желательно договориться так, чтобы расширить пределы Отечества.
2: Да, конечно, это такая дипломатия, уходящая своими корнями очень глубоко. Дипломатия, в общем, с тех времен, когда государства еще, собственно, и государствами не были, а скорее, знаете, как князья с дружинами делили какую-нибудь территорию. Это те же самые бандитские разборки, просто перенесенные на уровень межгосударственных отношений.
3: Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
4: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о прежних и современных стилях и методах мировой дипломатии, в первую очередь российских дипломатов, прямо заявляющих, что они считают себя гордыми наследниками дипломатов советских. Молотов все же был не глупым человеком, судя по отзывам знавших всех его людей, да и не просидел бы он столько лет одним из первых руководителей Советского Союза, если бы был не умен и не талантлив. Он вот и такую вещь произнес, еще одна цитата. Как раз это для нас с вами хороший повод вспомнить, а как оно было еще раньше, совсем давно, может быть, в Российской империи. Так вот, цитата Молотова. «Талейран учил: дипломатия для того и существует, чтобы уметь говорить и молчать, и слушать. Послать к ядрёне бабушке дипломат не может». Ну, вряд ли Талейран, хотя, может, и выражался он по-французски, какой-нибудь аналог во французском языке есть. И когда-нибудь кого-нибудь и посылал к ядрёне бабушке на своем французском языке, когда вел какие-то дипломатические переговоры. Мне это неизвестно. Но, во всяком случае, российская и советская дипломатия, ну, не все века была одинаковой. Можно вспомнить и всякие великие конгрессы начала 19 века после наполеоновских войн, и канцлера Александра Михайловича Горчакова, который был примером, ну, совсем иного стиля в дипломатии и так далее.
2: Во-первых, манеры были получше, потому что кто занимался дипломатией до ну, по меньшей мере, до первой половины 20 века, занимались люди из высших слоев общества, в основном аристократы. Я их тоже совершенно не идеализирую, но по части манер все-таки эти люди к ядрене бабушки, ну, не посылали публично.
3: Ботинками не стучали и в глаза мне смотреть не требовали, тоже размахивая кулаком.
2: Вне всякого сомнения. Именно поэтому так шокирован был австрийский канцлер Меттерних, когда в 1813 году приехал к Наполеону. Тогда было кратковременное перемирие в ходе наполеоновских войн, чтобы уговорить его на условия мира, которые предлагала ему коалиция союзных держав. И Наполеон раскричался на него, он начал топать ногами, бросил шляпу куда-то в угол и заорал, что это ваши государи могут проиграть 20 войн, вернуться в свои дворцы, а я дитя фортуны, я не имею права проиграть и уступить. Ну и Меттерних был шокирован, потому что человек такого положения, император, вел себя, ну, не совсем подобающим для дипломатических переговоров образом. Вот на Венском конгрессе спустя 2 года, когда Наполеон уже проиграл, там манеры были другие. Там многие дипломатические соглашения заключались на балах, на банкетах, в такой задушевной беседе, которая прикрывала на самом деле вполне жесткие государственные интересы. Но, тем не менее, вот эта традиция, которая продолжалась потом, ну, в общем, довольно долго, традиция коллективного обсуждения важнейших геополитических проблем, она была основана все-таки на согласовании интересов. Хотя, конечно, интересов в основном тех самых великих держав, потому что государства поменьше в расчет, ну, не всегда принимались. Например, несчастную Саксонию на том самом Венском конгрессе ощипали как цыпленка. У нее забрали примерно половину территории и отдали ее Пруссии. В обмен на то, что, в свою очередь, другие державы позволили Пруссии и России там, в Польше, провести границы так, как им считалось выгодным. То есть такой цинизм в белых лайковых перчатках.
3: Но говоря именно о российской дипломатии XIX века, можно вспомнить основные вехи. Недаром я Александра Михайловича Горчакова, великого канцлера, вспомнил. Крымская война, проигранная вчистую Российской империи, и то, как дипломатия пыталась Санкт-Петербургская, не московская тогда, вывернуться из этого поражения еще довольно долго. Пресловутый польский вопрос, пресловутый балканский вопрос, пресловутый турецкий вопрос. Потом период Бисмарка, внезапного взлета и усиления мощи Германии, и русско-турецкая война 1877-78 годов, где Россия вроде бы все выиграла и не получила фактически ничего, все-таки дипломатическая изворотливость проявлялась, мне кажется, тогда Санкт-Петербургом гораздо больше, чем бессмысленное угрожание вот этим военным кулаком, который у тебя на самом деле-то не самый бронированный, не самый большой в мире.
2: Все это находилось в традиции вот этого согласования интересов. И самое главное, на мой взгляд, что та Россия, она считала себя, да, равной остальным державам, в чем-то даже, может быть, и превышающей их, ну, это джингаистская гордость, она была для многих держав характерна, но она не считала себя чуждой этому концерту. Она была одной из. И вот это ощущение, вот мы противостоим Западу, с российской стороны, оно всегда там было, где-то такое течение, конечно, имелось.
3: Скорее в искусстве славянофилы и западники, но вряд ли это сильно проявлялось в среде высшего дворянства и при дворе. По крайней мере, двор точно считал себя частью Европы и западной культуры.
2: Ну, естественно, они все родственниками были с немецкими, французскими и прочими аристократами. Так вот, это противостояние, это, конечно, наследие уже в основном советской эпохи, когда по идеологическим причинам понятно, что советское государство отличалось от своих дорогих западных партнеров. В том смысле, что оно изначально грозило их похоронить. Теория мирного существования, так сказать, как это говорилось, государств с различными общественными системами, это уже хрущевская эпоха, это уже 50-е годы, когда стало ясно, что победить в холодной войне невозможно, потому что она перерастет в Третью мировую войну. И хватало ума это понимать на самом деле. И советским руководителям, и западным. Вспомним Карибский кризис, когда Хрущев и Кеннеди договорились, стоя уже на грани той самой вполне горячей войны.
3: Но даже и Молотова, уже мной упомянутого, можно вспомнить именно вот эту его цитату. «Давайте-ка мы разделим мир между социалистическими и капиталистическими государствами. Это ваша сфера влияния, а это наша». То есть речь уже о лобовом противостоянии не шла, а о том, чтобы, как бы, так сказать, поделить двор на две части, но желательно при этом как можно больше землицы отхватить все-таки у соседа.
2: Да, безусловно. Ну, сейчас на самом деле путинская дипломатия, она ведь тоже примерно к этому стремится. Но, с одним большим «но», она не показывает стремление к каким-то четким границам. Потому что, как сказал Владимир Путин, он потом говорил, что это он так пошутил, но он сказал, что границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. И вот этого как раз справедливо опасаются не только непосредственные соседи России, поскольку на примере Украины видно, к чему это может привести, но и многие другие страны и народы.
3: С другой стороны, вот это стремление, с одной стороны, все время считать себя наследниками тех лучших достижений, которые ты считаешь лучшими советской эпохи, а с другой стороны, вот этот агрессивный практицизм, он все время проявляется и у Путина, и у Лаврова, и так далее. Вот все это сфера влияния, вот эта вот карта мира, которую нравится вот чертить линии, стрелки, разделить там пунктиром вот это ваше, вот это наше, это видно даже в том, как часто Путин и Лавров, и другое их окружение упоминают все эти ялтинские и потсдамские соглашения 1945 года, например.
2: Тут еще один вопрос, и это очень важное, на мой взгляд, отличие, потому что даже в той же Ялте и Потсдаме там была какая-то идейная и, не побоюсь этого слова, моральная основа, потому что там договаривались державы, которые противостояли еще одной державе, которую считали и довольно не без основания абсолютным злом на тот момент, то есть нацистскому рейху.
3: Ну, даже союзу держав, потому что одновременно шла война и против Японии, которая тогда не считалась менее могучим противником Соединенными Штатами, во всяком случае, чем Германия. Ну, плюс то, что в советской историографии называлось их сателлитами. Италия, там, Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия. Важно еще и то, что потом все-таки с обеих сторон оба противостоящих блока пришли к попытке создания некой системы, основанной, ну, не то чтобы на идеологических, но на каких-то все же моральных принципах. Я говорю о 1975 году, о заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это известно как Хельсинские соглашения, где они были подписаны. Рассматривались они потом, кстати, совершенно по-разному. Запад вздохнул несколько с облегчением, ну, ведь это же важный шаг к снижению напряженности, вот этой ядерной напряженности холодной войны. А в Кремле-то считали совсем по-другому, что это однозначная победа Советского Союза. Из-за чего? Из-за положений о нерушимости национальных границ и уважении территориальной целостности, что, как считалось, укрепляло все территориальные завоевания, приобретения Москвы в Восточной Европе после Второй мировой войны. Но точно советская пропаганда представляла Хельсинские соглашения как великий триумф советской дипломатии и лично великого, дорогого, в том числе главного дипломата Леонида Ильича Брежнева.
2: Так в том-то и дело. Это и есть признак дипломатического успеха, на самом деле, когда обе стороны могут преподнести его своей публике как успех, как победу. Обе стороны и преподносили. А в реальности, конечно, и для Запада, и для советского блока все было неоднозначно. Ну, в частности, то, что Советский Союз и его сателлиты согласились с так называемой, если я не ошибаюсь, третья корзина, это называлось, соглашение хельсинских, где речь шла о правах человека, о том, что нужно их соблюдать. Это ведь дало в руки, ну, хотя бы тех же диссидентских движений, из которых в некоторых случаях потом проросли довольно мощные и массовые движения, как в Польше, скажем, своего рода оружие. Потому что возник лозунг «соблюдайте ваши договоренности и вашу конституцию». То есть этим режимам можно было предъявить на бумаге то, что они подписали, то, что они обязались делать. Понятно, что режимы на это плевали, но плевать можно тоже до поры до времени. Когда потом пришел кризис советской и социалистической системы, тут уже, ну, что называется, все факторы сложились в неблагоприятную для этих режимов комбинацию.
3: Там много, на самом деле, было подпунктов этих хельсинских соглашений. соглашениях Джеральд Форд, тогдашний президент Соединенных Штатов, твердо сказал, что это не значит, что Соединенные Штаты считают установленным фактом и юридически оформленным, например, аннексию Советским Союзом трех Балтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы. И много было таких подпунктов. Во всяком случае, тогда это не была реваншистская дипломатия, как сейчас. Вот сейчас это абсолютно четкое опять стремление Смоленской площади, МИДа России, вообще Кремля, вернуть то, что якобы у нас было отторгнуто по нашему праву, как считают в Москве. И опять речь идет о захватах, о земле, о сферах влияния, и вообще все это очень опасно.
2: Этим дипломатия реванша и нереалистична всегда, потому что она считает, что можно дважды войти в одну реку и что-то восстановить таким, как оно когда-то было или якобы было. Хотя на самом деле, конечно, искусство дипломатии в том и заключается, чтобы найти возможность реализовать свои интересы, исходя из реальной ситуации. Политика как искусство возможного, дипломатия еще в большей мере является искусством возможного. Ну вот, к сожалению, в нынешнем мире все больше тех, кто занимается и политикой, и дипломатией, не обращая внимания на то, что реально и что возможно, и особенно не обращая внимания на интересы тех, кто находится по другую сторону или стола переговоров, или геополитических границ, или даже линии фронта.
3: Я не склонен считать, что поведение нынешних российских высших дипломатов отражает их какую-то неотесанность, необразованность и грубость. Сергей Лавров на самом деле очень образованный человек. Это известно. Зная прекрасно историю и 20-го, и 19-го века, почему, как вы думаете, нынешняя российская дипломатия повторяет самые не с идеологической и не с моральной, а с практической точки зрения грубейшие ошибки прошлого и свои, и каких-то других держав?
2: Видимо, потому что не считает это ошибками, и потому что нынешнее руководство российское одержимо, как известно, прошлым, поскольку плана и представления о будущем четкого нет, ну, тогда погружаемся в прошлое. А прошлое это интерпретируется очень специфическим образом. Например, пакт Молотова-Риббентропа, тоже дипломатическое соглашение, однозначно классифицируется сейчас официальной пропагандой как выдающееся достижение сталинской дипломатии. И плюс к тому, мне кажется, идет вот такое, опять же, сталинское выражение употреблю, головокружение от успехов. Переоценка собственных сил и недооценка, и даже презрение к тем самым дорогим западным партнерам. В чем-то оно, может быть, имеет рациональную, так сказать, основу, поскольку часто западные политики и дипломаты проявляют большую слабость, неоправданную, на мой взгляд. Но, с другой стороны, в тот же период войны в Украине Москва могла убедиться, что границы-то есть. Границы терпения, границы толерантности, границы того, что дорогие партнеры, в кавычках, могут все-таки позволить агрессору. Так что, конечно, это ошибка, но она как ошибка не осознается. А когда осознается, может быть, уже и поздно будет.
3: Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте, и мира нам всем.
2: До свидания.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Какие перемены нужны России?
9: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
10: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
11: Перемены нужны масштабные.
12: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
13: Да никаких, все нормально.
14: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
15: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
16: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня мы отправляемся в прекрасную страну, Италию, «La Bella Italia». Прекрасна она не только для нас, прекрасна она в том числе и для российских пропагандистов и сторонников России. В последние годы эта страна все чаще оказывается слабым звеном в цепи антироссийских санкций. Вспоминается российский павильон на Биеннале в Венеции, судьба которого еще не решена. Приглашение российских спортсменов и артистов, в частности, Паралимпиада в Милане и Кортине. Визиты итальянских политиков в Москву. Почему в Италии так много понимателей Путина? И как работает кремлевская пропаганда в Европе? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Италия – одна из самых уязвимых стран в европейской санкционной цепи против России. Пока Брюссель ужесточает ограничения, в самой Италии звучат совсем другие голоса. Жюри Венецианского биеннале ушло в отставку на фоне конфликта вокруг участия России и Израиля. Решение организаторов одного из крупнейших мировых художественных форумов снова допустить Россию впервые с начала вторжения в Украину вызвало резкую критику и спровоцировало скандал. На итальянские сцены снова приглашают артистов из России, а политики от регионального уровня вплоть до Рима регулярно ездят в Москву. Среди них, например, Маттео Сальвини, не раз открыто выступавший против санкций. Кремлевская пропаганда в Европе действует не напрямую, а через сеть медиа, экспертов и политических союзников. Это альтернативные площадки, где продвигается идея многополярного мира, критикуются НАТО и оправдываются действия Москвы. В соцсетях и на телевидении такие нарративы подаются как другая точка зрения, а не как часть внешнего влияния. Становится ли Италия уязвимой в этом плане? И как мягкая сила и информационные кампании могут расшатывать единство Европы без единого выстрела?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин. Андрей, приветствую.
2: Привет.
0: Я хочу понять, а что не так с Италией? Почему Италия все время в топе новостей? То артистов пригласят, то Гергиева на фестиваль пригласят, то собираются концерт этого Абдразакова делать, то спортсмены. Даже я, вот я на какие-то марафоны лыжные езжу, Большунова заявляют российского спортсмена, чуть не с пародроссийским флагом. Вот я хочу понять, что не так с Италией?
2: Ну, мне кажется, Абдразаков – это очень сильный, хороший оперный певец. И мне страшно жаль, что пришлось в Италии разорвать все контракты с ним. И он должен был и на сцене «Ла Скала» выступить. Я видел его на одном из фестивалей, по-моему, в Вероне. Вот его мне жалко гораздо больше, чем всех остальных из этого списка. Тем более Гергиева я не вижу особых. Но это уже вкусовщина, да? Мне не кажется, что Италия как-то особенно на фоне других европейских стран симпатизирует Путину или российской культуре. И что якобы вот в Италии, я слышу такие разговоры постоянно, не удается соблюдать европейские санкции против России. Дело в том, что тут надо подойти с другой стороны немножко к проблеме и подумать, а возможно, кто-то создает видимость, что Италия слабое звено. Возможно, кто-то создает видимость, что мягкая сила российская в Италии действенна, в отличие от других стран. И я знаю ответ на этот вопрос. Потому что есть такая организация в Риме, называется «Русский дом». Эти русские дома, по-моему, в 90 странах мира существуют. И возглавляет этот русский дом очень энергичная дама, дочь Алексея Пушкова, известного нам пропагандиста, в дальнейшем сенатора. И вот она как раз очень большие усилия, я это знаю точно, предпринимает для того, чтобы такое мнение у всех нас сложилось, что Италия – это слабое звено. Я не думаю, что Италия слабое звено. Ну, вот смотрите. Ну, вот, например, заголовок, да, какой-нибудь на ленте ТАСС мы видим. В парламенте Италии обсуждается возобновление культурных связей между Большим театром и Ла Скала. Ну, такой заголовок, да, обычный. Но дело в том, что в парламенте 600 депутатов. И в Сенате 200 и больше 400 в Нижней палате. И, конечно, такого обсуждения ни там, ни в одной из этих двух палат не было. Но корреспондент ТАСС выискивает какого-то, в лучшем случае, депутата, а лучше, чаще всего, это какой-то помощник депутата, который сообщает о том, что хорошо бы связи какие-то возобновить. Культурные или экономические и так далее. И все это дается под заголовком «В парламенте Италии». С одной стороны, это правда, это не ложь. Действительно, в парламенте Италии взяли интервью. Но это все-таки видимость. И вот эта дама курирует большое количество мероприятий, которые создаются, проводятся здесь местными какими-то организациями, мелкими ассоциациями, типа «Россия», «Эмилия-Романия», ассоциация, которая провела недавно возмутивших многих фестиваль «Russia Today».
3: Да, в Болонье, да, по-моему, был.
2: Да, причем ужасные совершенно фильмы. Просто не просто пропаганда, это суперпропаганда, отчаянная пропаганда, которая, конечно, ну, я не знаю, она должна преследоваться даже по-итальянски.
3: А вот этот фестиваль, у него были какие-то зрители? Понятно, что это, как бы, так сказать, выделили бюджеты, это проводится. Да, как это все в Италии? Был ли какой-то отзыв в прессе?
2: Да, конечно. Я вообще хотел туда поехать. И я объясню, почему я не сумел это сделать. Дело в том, что с недавних пор эти все мероприятия, которые проводятся якобы разными организациями, совершенно разными, не связанными друг с другом, объединяет одна вещь организационная. Они дают объявление о том, что это состоится, делают рассылку, приглашают туда большое количество людей, но... Всегда есть такая фраза в этих приглашениях. Пришлите нам заявку на участие, как зритель, и мы пришлем вам дату, время и адрес. И первый раз я с таким столкнулся пару лет назад, два года назад, когда увидел, что в Луке, это наш райцентр рядом с тем местом, где мы живем, что в Луке должна состояться лекция Дугина. Я очень удивился, потому что Дугин под... санкциями, стал интересоваться. Оказалось, это онлайн-встреча должна была быть в пятизвездочной гостинице очень дорогой. И как только об этом стало известно, и появилась информация в прессе, городские власти немедленно запретили эту встречу. И тогда я получил точно такое письмо, как человек, заинтересовавшийся темой, что вы должны прийти такого-то числа в другой город, в другой адрес, в Монте-Катини-Терме, и в такое-то время. Ну и мы с семьей под видом прогулки собачки туда отправились, да, значит, по этому адресу. И что мы видим? Мы видим то, что я никогда не видел в Италии, но видел часто в Москве. Две улицы, заполненные автозаками. То есть, реально настоящие, точно такие, как в Москве, автозаки стояли, ну, рядами. И дикое количество полиции, и какая-то жалкая группа людей, которая пытается протиснуться в калитку, значит, вот по этому адресу, тоже какая-то гостиница. И, конечно, мероприятие не состоялось, потому что все испугались вот этого наплыва публики. Но уже то, что по одной схеме рассылаются из-за разных организаций в разных городах по поводу разных мероприятий одни и те же конспиративные условия, уже даже это говорит о том, что это есть какой-то центр. А какой, известно. Вот мы можем зайти в Facebook, пожалуйста, до сих пор существует аккаунт Русского дома в Риме, возглавляемого вот этой... младшей Пушковой, и там мы все-все-все можем...
3: То есть это сеть, это централизованно направляемая сеть.
2: Это, хорошо, несомненно, сеть.
3: Хорошо, а что с Венецией? Что с русским павильоном на Биеннале в Венеции?
2: Это совершенно другой случай. Это совершенно другой случай, потому что, вообще говоря, павильон имеет собственника. Собственник Российской Федерации.
3: Ну да, он стоит там, он закрыт, как я понимаю.
2: Нет, нет, нет, нет, нет. Он был открыт вообще в 1914 году, даже вообще до Первой мировой войны. Да. Архитектор Щусев, который мавзолей построил. И это историческое здание, у него есть владелец. Владелец – Российская Федерация. Два года назад, а Биеннале называется Биеннале, потому что раз в два года проводится, в 1924 году Российская Федерация сдала в аренду этот павильон одному из латиноамериканских государств. И они там провели все эти два месяца Биеннале свою... выставку. И вообще этот павильон сдается, время от времени оживает, когда удается найти арендатора. В 22-м году, когда впервые Россия не приняла участие в Биеннале в этом павильоне, это произошло по инициативе художников, которые должны были выставляться, и куратора, который должен был проводить эту выставку. Таким образом, они протестовали против войны. То есть это вот многие как бы этот

0: шманцы, шманцы. И вот это будет в этом павильоне проводиться, во всяком случае запланировано.
1: А как они могут приехать? Разве они не под санкциями? Разве
0: кто?
1: Кто? Российская делегация, Россия, она что может, пользуясь правом собственности, просто зайти в этот русский павильон и устроить там свою выставку без ведома? Смотрите,
0: Владимир Соловьев не может в свою виллу зайти на острове Кома, потому что он под санкциями.
1: Да.
0: Но Российская Федерация, как собственник, имеет огромное количество недвижимости в Италии, в том числе и этот павильон. И, вы знаете, в Риме виллы, исторические виллы находятся в собственности Российской Федерации. А с некоторых пор в собственность, правда, РПЦ, не государство, но РПЦ, перешли практически все православные храмы на территории Италии. И независимо от того, есть санкции, нет санкций, если участники не под санкциями, ну, лично не под санкциями, конечно, они могут туда приехать. Но очень важна позиция президента, президента Биеннале. Вот это самое главное. А президент Биеннале однозначно высказался в пользу того, что Россия должна быть представлена, независимо от того, война, политика, не политика, потому что Биеннале, сказал он, должна быть выше политики. Это, конечно, полная ерунда. И мы даже помним, когда Муссолини приглашал на Биеннале Гитлера, и он приезжал перед Второй мировой войной. Биеннале всегда это был яркое политическое высказывание. И поэтому в этот раз без политики не обойдется, если Россия будет участвовать.
1: Ведь но президент... Евросоюз же санкции, они говорят, что они отзовут свою порцию финансирования Биеннале, если будет участвовать Россия.
0: Да, уже отозвали. Еврокомиссия отозвала свое финансирование.
1: Еврокомиссия, да.
0: В общем котле, в общем, не такой большой, там 2 миллиона долларов,
1: да,
0: в рамках, то есть евро, в рамках Биеннале это немного. Но существует такая дама, которая очень взяла на себя сейчас все заботы по запрету этого мероприятия. Она заместитель председателя Европарламента, итальянка. И вот ее деятельность может какой-то принести результат. Но дело в том, что дирекция Биеннале всегда была в оппозиции к правительству. Вот правительство, начиная от Министерства культуры и заканчивая МВД, говорит, не надо это проводить, это не совпадает с международной политикой нашей страны. Но дирекция, президент Биеннале, они из чувства противоречия это проводят. Они ведь и второе решение приняли. Они, разрешив России участвовать в этом, запретили Израилю участвовать в любых конкурсных программах Биеннале. Понимаете? И жюри Биеннале не будет оценивать Израиль и будет игнорировать Израиль, у которого тоже есть павильон, кстати, неподалеку от российского. Поэтому это делается из чувства противоречия, а не из особой симпатии к Москве или Палестине.
1: А это в силу каких-то левых, может быть, убеждений? Потому что мы часто думаем, что это, так сказать, очень сильное такое вот левое влияние итальянского культурного класса.
0: Ну, вы знаете, когда вот эти Путин-Ферштейеры, да, появились после 22-го года, это было, кстати, ненадолго. Я думаю, что это короткий период. На самом деле, они все уже рассосались куда-то, включая Сальвини, вот из этого, из партии Лига, бывшая Лига Севера. Вот. Первое время очень был, использовался вот российской стороной некий антиамериканизм итальянцев. Даже не столько антиевропейские какие-то движения, сколько антиамериканские. А это существовало в итальянском обществе всегда. Ну, можно долго рассуждать о причинах, но это сохраняется и по сей день. Поэтому война с Украиной была представлена как война между Россией и квази-США. И вот поэтому надо быть на стороне России. Вот такое существовало. Ну, вот, кстати, если мы посмотрим на этого Сальвини, часто приводят в пример, что вот итальянские политики есть, которые выступают на стороне России. Мы за последние годы не найдем у него никаких высказываний на эту тему. Когда произошла аннексия Крыма в 2014 году, в 2018 году он отправился в Москву, нацепил на себя майку с Путиным, поехал в Крым даже, гулял по Красной площади демонстративно, но его не принял никто в Кремле, хотя он очень на это рассчитывал. А он приехал по приглашению, между прочим, Алексея Пушкова, отца.
1: Все вот того же,
0: сидящей,
1: да.
0: Да, в Риме, значит, дамы. И единственный человек, который его принял, это был Алексей Пушков, который возглавлял Комитет по международным делам

0: Госдумы.
1: А у Пушкова-то нету недвижимости в Италии, как у Соловьева?
0: Ну, как же нету? Ну, я думаю, что не у него, а у его дочери что-то должно быть. Потому что она глубоко укоренилась здесь
1: ну,
0: у нас.
1: Да, да.
0: Я думаю, что у его семьи, конечно, что-то должно быть. Но надо
1: связь
0: посоветовать
1: фонду
0: борьбы с коррупцией, да, немножко поработать.
1: Понятно. Ну, то есть здесь интересно. Вот я думаю, эти два кейса, если посмотреть, что вот на прошедшей Олимпиаде Милана картина, Паралимпиада, да, был российский и белорусский флаг, действительно скандальная совершенно вещь. Впервые за все годы войны звучал гимн, и скандалы были, как вы помните. И будущее, уже открывающееся биеннале, тоже да, с российским павильоном. Фактически правительство Италии ни в том, ни в другом случае не имеет контроля, да? То есть в одном случае решение МОК, а в другом случае принимает решение как бы Россия, владелец павильона, что хочет, там и делает.
0: Ну, вы знаете, правительство Италии вообще не вмешивается и не может вмешиваться в очень многие процессы, которые используют в свою пользу вот все эти Пушковы. Что касается случая с Олимпиадой и Паралимпиадой, это точно МОК. И тут ну, никоим образом итальянское правительство и даже итальянский олимпийский комитет не участвовали в этом. Что касается вот, явления культуры, да, которые вот тут происходят, да, деятели культуры некоторые приезжают, то все-таки вот этот случай с Гергиевым. Местная власть, да, губернатор района Кампания, который организовывал и приглашал лично Гергиева, он в контрах, и со времен ковида он был в контрах, он вообще антиковидный был человек, с центральным правительством. И для него главное было, чтобы он настоять на своем, а не потому, что он так уж любит Гергиева или российскую культуру. Но все равно ему пришлось отступить и этот концерт отменить. И во многих случаях точно так. Я уже говорил про Абдразакова и про очень-очень многих исполнителей, которые в Италии не смогли и не могут, и не смогут выступать, пока война длится, пока они не высказались определенно против войны. Вот, поэтому правительство имеет очень ограниченные полномочия и компетенцию в этих вопросах. В Италии очень важна местная власть, а тем более общественные организации, такие как Биеннале.
1: Если мы говорим о, так сказать, присутствии уже про недвижимость виллу Соловьева, а вот последние высказывания Соловьева по поводу Мелони, они каким-то образом вообще всерьез это кто-то воспринял? Это имело какой-то отзвук в итальянской политике? Или это
0: ну, нет, вот как ни странно, это было очень серьезно воспринято. Во-первых, посол России в Риме был вызван в МИД, ему была вручена нота по поводу конкретно этих высказываний премьер-министре. Кроме этого, сама премьер-министр ответила Соловьеву у себя в Твиттере, или как там это называется, X, да, в этой соцсети, она ему ответила, что мы проводим независимую политику, в отличие от некоторых пропагандистов, марионеток своего режима. Примерно так она сказала. И это очень широко освещалось в печати. Даже вот просто я слушаю в машине музыкальное радио, да, и даже там новости, которые всего несколько секунд длятся обычно, даже туда это попало.
1: Это какой-то совершенно неожиданный выплеск, причем он на каком-то на хорошем итальянском отборную брань. Вдруг чем этот взрыв был спровоцирован, мне сложно понять. Только что, может быть, действительно вот эти отнятые виллы или что?
0: Ну, я думаю, что он подготовился. Итальянский его назвать трудно хорошим. А вы знаете, у кого хороший итальянский, вы
1: у
0: не
1: кого?
0: Поверите? У Дугина. Дугин.
1: А.
0: Дугин прекрасно говорит по-итальянски, выступает, отвечает на вопросы. И если вы зайдете в любой итальянский книжный магазин, вы увидите целую полку книг Дугина на итальянском языке. Они, конечно, переведены, но он здесь очень известный человек. И из российских, ну, в кавычках, мыслителей, он, может быть, первую строчку занимает.
1: А почему? Что он как бы представляет для итальянцев некого вот такого вот классического бородатого русского философа, новую инкарнацию,
0: да,
1: Достоевского?
0: Да, да,
1: или,
0: да, да, да, модный. Он модный. Модный. Модный.
1: Ну, Андрей, модный. Вот это что, это даже немного, он же не левый, но это вот, я не понимаю, что вот итальянская склонность к левизне, к, не знаю, к критике империализма глобального, к критике американцев. Вот что Дугина выдвигает, скажем, на такие позиции в Италии?
0: Вот антиимпериализм – это прежде всего. Причем антиимпериализм, он тут свойственен и левым, и правым, и центристам. Ну, вот смотрите, в парламенте, ну, я думаю, партии 15. Здесь нет партии и никогда не было, которая могла бы сформировать правительство. Здесь всегда коалиции. И если вы будете гуглить каждую из этих партий, их сайты, их выступления, заявления, вы нигде не найдете прямую поддержку Путина или войны в Украине. Нигде, абсолютно. Но когда на первом этапе, о котором я сказал, пропагандистам российским удалось провести здесь мысль, что это антиимпериалистическая война, то есть война против американского империализма, некоторую поддержку это все-таки получило. Но довольно быстро, очень быстро итальянское общество разобралось в том, что империалисты здесь Россия. Это она ведет империалистическую войну. Она захватывает территории как империалист. И так далее, и так далее. То есть вот этот антиимпериалистический козырь, он постоянно использовался. И иногда успешно российской стороной. Но когда Россия сама оказалась в роли империалиста, это, к сожалению для пропагандистов, это привело к падению
1: популярности. Перестало работать.
0: Да,
1: понятно. Работает. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о понимателях Путина в Европе и, в частности, в Италии. Как устроен феномен путерферштейерства? Что связывает этих людей? Какова их аргументация? К нам в студии присоединяется гость из Италии Массимо Трия, профессор университета в Кальяри.
2: Спасибо большое, Сергей, за приглашение. Очень рад, что здесь смогу как-то чем-то вам помочь.
1: Спасибо. Вы знаете, я новое слово узнал для себя. То, что вот мы все знаем слово «путинферштейер», из немецкого берется «пониматель Путина», «профессиональный пониматель Путина». По-итальянски, я понимаю, понимается «путиниано».
2: Да. Может быть, что более всего употребляется такой и другой термин. Может быть, путиниста или путиниано, да.
1: Но, это моя маленькая путиниана.
2: Да, может быть, так, такой карлик путинский. Но, знаете, я больше всего, ну, по крайней мере, у нас в Италии используется такой термин «Рустранфиштер». Конечно же, это все равно, это очень подобное, но «Рустранфиштер», как вы знаете, это
1: «пониматель России».
2: Это человек или, ну, человек, интеллектуал, может быть, какой-то ученый или нормальный человек. Скорее, это применяется к интеллигенции. Человек, который склонен к пониманию обоснованных, так сказать, доводов, мотивов, аргументов в России.
1: Чтобы пониманию и оправданию. Вы очень интересную вещь сказали. Интеллигенция может быть. Это что, больше среди культурного класса? Вот эти вот нормализаторы России, пониматели и нормализаторы России. Потому что я скажу сразу, вот что, почему я вообще эту программу я хотел сделать об Италии. У меня такое ощущение, что в Италии очень много идет от культуры. И, соответственно, Италия, как культурная, большая культурная нация, воспринимает через рамку культуры весь окружающий мир. И очень часто, когда я приезжаю в Италию, я там, не знаю, еду с таксистом, тот же самый, да, разговор с таксистом, делаю чек-ин в гостинице. О, вы из России, как же, Достоевский, я там в университете учила или там, я не знаю, или что-нибудь еще. То есть Россия воспринимается изначально позитивно, как некая вот такая же, как Италия, большая часть культуры. Поэтому, мне кажется, может быть, культурный класс больше склонен к этому.
2: Ну, почему бы нет, конечно... Конечно же, я преподаватель русской литературы, конечно же, я не русофоб, я очень люблю некоторых вот писателей, просто обожаю некоторых, меньше, ну, понимаю других, но, конечно же, может быть, что то, что вы говорите, это правда, ну, этот фильтр заработал, ну, часто. Конечно же, что происходит, может быть, вот именно в рамках этой понимающей интеллигенции, что иногда, к сожалению, это вам говорит профессор русской литературы, который обожает русскую литературу, иногда вот эта культура употребляется как рычаг, чтобы вот именно поддерживать некоторые активные мероприятия, чтобы утвердить, что, конечно же, ведь же культура вне политики, нельзя то, можно так. И все равно, конечно, что же касается, по-моему, всех авторитарных режимов, к сожалению, культура злоупотребляется вот именно в этом ключе, в этом духе. И Италия не исключение в этом, к к сожалению.
1: А политически кто эти люди? Это крайне левые? Потому что я смотрю, вроде как, есть, с одной стороны, крайне левые, которые традиционно против Америки, против империализма, и тут, конечно, у них на радаре возникает и Иран, и Палестина, и Путин. А с другой стороны, вроде и крайне правые. Как теория подковы получается, именно. Да? Что и левые, и правые
2: вот
1: за
2: Россию. У меня
1: Россию.
2: Вы украли вот именно термины, которые я подсказал, я просто подтверждаю. Ну, знаете, еще раз, может быть, что в Италии мы употребляем такой термин, который иногда, может быть, можно сравнить с национал-большевизмом. Мы говорим «россобрунизмо». Это
1: красно-коричневая
2: идеология.
1: Которая... В России в 2003 году употребляли красно-коричневые штуки.
2: Да, конечно. И, к сожалению, вот именно на основе вот именно этой теории подковы мы следим за забитиями вокруг вот именно, не знаю, демонстрации против Украины или, не знаю, некоторых мероприятий, которые должны были бы поддержать политику Российской Федерации. И там как-то сознательно или осознанно уже начали недавно, или, может быть, 10 лет тому назад, бы сказал, сотрудничать левые и правые движения. Есть такие вот, как-то не парадоксально это будет звучать, движения, партии, где играют значительную роль как бывшие фашисты, так и бывшие коммунисты. Например, mm-hmm. есть «Демократия суверенная и популяры», суверенная и демократическая и свободная демократия, да. Где сотрудничают бывший политик Марко Риццо и бывший мэр Рима. Он очень известен от того, что он был просто фашист, mm-hmm. который бил людей на демонстрациях. Поэтому, да, очень сильно...
1: Он был мэром Рима?
2: Да.
1: Это кто?
2: Да. Джанни Алеманно. Mm-hmm. Джанни Алеманно. Вот мне кажется, что вот именно эта партия является значительным примером того, как сработала эта идеология. Но это не единственный случай. На демонстрациях могут так неяк, случайно или не случайно, но работать параллельно и в других случаях. Вот именно крайне левые партии, крайне левые движения с тем, которые мы бы называли крайне правыми, но
1: и принципе, мы видели, как Маттео Сальвини вообще просто целуется с российским режимом.
2: По-моему, что же касается, например, еще двух этих партий, Лига Сальвини, да. И Движение пяти звезд, да. Скорее бы я бы сказал, хотя я не политолог пока по образованию, я бы сказал, что они скорее играют роль популистских, скажем, антисистемных, по крайней мере, в начале своего развития роли. И вот именно они как-то, хотя не всегда они играют роль, сотрудничают в рамках одного правительства, но вот именно они поддерживают обе эти партии, поддерживают в каждом удобном случае нарративы, которые вот именно очень близки к Кремлю и очень близки к, скажем, пропутинских интерпретациях.
1: А нет доказательств каких-то их финансовых связей с Кремлем, вот как, например, находили там у Марин Ле Пен, у Альянс Националь?
2: Ну, знаете, официально мне кажется, в 2017 году Лига Сальвини подписала сотрудничество с «Единой Россией», с партией «Единая Россия». И никогда не отменили официально вот это сотрудничество. Поэтому, в принципе, они как-то еще являются частью одного макродвижения. Но, да. С другой стороны, «Движение пяти звезд», который основал комик и потом сейчас возглавляет адвокат Джузеппе Конте. Но старался несколько раз вот именно подписать что-то конкретное, официальное еще раз вот именно с представителями «Единой России», но никогда это им не получилось, но все равно, в принципе, они поддерживают прокремлевские нарративы в конкретике.
1: А насколько системные политики в этом? Потому что, например, вот иногда доводится слышать, что какие-то там губернаторы или, как в Италии называется, провинции, руководители... руководители
2: регионы, провинции.
1: Да, провинции. Вот когда, по-моему, в компании хотели фестиваль делать, куда Гергиева звали.
2: Да-да-да.
1: В прошлом году он так выступал, что культура вне политики.
2: Да. Культура не может быть вне политики. Поэтому, конечно, это очень сложно и очень печально, но иногда нам пришлось вот именно противостоять этим культурным мероприятиям, конечно же, только в случае, чтобы там выступали официальные, не знаю, доверенные лица, представители такой кремлевской политической культуры. Только в этих случаях, к сожалению, нам, не знаю, правозащитникам, славистам с демократическим сердцем, извините, нам пришлось как-то, по крайней мере, подчеркнуть, что там что-нибудь не играет по правилам. Кто-нибудь не играет по правилам, и что там скрывается за этой стеной культуры. К сожалению, это именно случилось, извините, но, к сожалению, с великим дирижером, Гергиевым. Потом, в конце концов, его концерт был отменен, но сразу после этого итальянские Руслан Фештер, Путин Фештер и Алес Фештер именно устроили первый день, мне кажется, в Италии против русофобии. Так и назывался этот фестиваль. Потому что как будто человек, который, конечно, понимает, что украинцы имеют право на нормальную жизнь и что надо поддержать прекрасных российских и русских писателей или диссидентов, он же является сразу же русофобом, когда старается как-то противостоять этим мероприятиям через культуру, как мягкой силе.
1: А это единая сеть? Потому что я смотрю, что есть множество вот этих вот центров каких-то культурных связей, там, не знаю, Ломбардия России, Венето России, Эмилия Романия России.
2: Да, конечно.
1: И они, по-моему, у меня такое ощущение, что они все направляются рост-зарубеж сотрудничеством. Это вот некая какая-то сеть гибридная, которая курируется российским посольством?
2: Да, вы правы. Значит, что есть, конечно, исследования, которые сделали какие-то журналисты-расследователи и так далее, которые доказывают, что именно, может быть, что, по крайней мере, в последнее время российское посольство в Риме является самым значительным источником для таких мероприятий. Ну, конечно, там есть целая плеяда организации, движения, которые сотрудничают или просто работают самостоятельно, когда речь идет о показах документальных фильмов сети РТ, Russia Today. И там у нас есть, например, скорее всего, в 5-6 регионах, которые более активны, можем просто упомянуть ассоциация «Венето-Россия», Ломбардия Россия, Эмилия Романия Россия, которые по принципу должны просто поддержать так называемую просто великую русскую культуру. Но, как ни странно, всегда они просто поддерживают, скорее всего, такие сомнительные, подозрительные вот мероприятия.
1: А эти ассоциации итальянские или они созданы с участием России там еще много лет назад с российскими какой-то инфраструктурой,
2: да,
1: может быть, грантами?
2: Да.
1: Или это чисто итальянские ассоциации?
2: Ну, конечно же, я всех этих персонажей лично не знаю. Но можно сказать, что эти ассоциации возглавляемые большей частью итальянцами, которые, не знаю, будь они предприниматели, которые долго работали с российскими фирмами, и сейчас, конечно же, есть убыток в бизнесе, потому что они могут свободно еще продолжать, Или, конечно, есть иногда некоторые из этих ассоциаций были основаны людьми, которые имеют такой не-евросийский уклон. Есть, например, в начале 90-х годов, можно вот в начале этих годов найти первые черты такого движения, которое, скорее всего, находится по правой стороне этой подковы. И есть некоторые персонажи, которые больше всего связаны вот именно с этой Лигой Северной, которая называется просто Лига Сальвини. Mm-hmm. Ну, конечно, может быть, я не знаю, сомневаюсь в том, что они вообще никогда читали «Войну и мир», но все равно они просто являются такими сторонниками официальной политической культуры России. И что же делать с ними? Они просто показывают документальные фильмы, иногда устраивают целые фестивали, как было, например, недавно еще 19-го, если не ошибаюсь, апреля в Болонье.
1: Фестиваль «Russia Today» там, по-моему,
2: да, именно,
1: был.
2: Именно. И там что показывали? Я же там не был. Но мне кажется, что там был целый ряд, по крайней мере, три такие штуки, как, не знаю, «Дети из Донбасса», или, не знаю, «Я жив», или, не знаю, «Голоса Донбасса», где, например, провозглашают возрождение Мариуполя, или просто утверждают, что 8 лет украинцы, фашисты бомбили Донбасс. И что же делать? Они еще с сарказмом, но с едкой иронией потом, конечно, выкладывают на сеть такие ролики, где просто они безнаказанно высмеивают Европейский Союз или представителей демократических партий, потому что вот им удалось, вопреки санкциям, вопреки регламента с марта 2022 Европейского Союза, вопреки запретам, показать, что им нужно.
1: Вот, последний вопрос, я пытаюсь понять, это искренне то, что это происходит? Это люди действительно верят, что они создают какое-то альтернативное пространство, так сказать, поддерживают инфраструктуру культурных связей? То есть это не то, что люди на содержании Кремля какие-то, гибридные агенты влияния? Это люди, которые искренне верят, что они способствуют делу мира.
2: Да, конечно, что там действует? Нам кажется, что там просто есть слияние двух макроинтерпретаций. Есть люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, которые еще думают, что вот именно там был рай на земле, и что...
1: Левые, наверное.
2: Да, левые. И скорее, это левые. Вот
1: традиции
2: это просто,
1: идущие, да.
2: Скорее всего, это партии или постмодернистские, бы сказал, политики, которые возродились или просто вот появились после распада макроструктур, поддерживавших вот коммунистическую идеологию. Но это просто это левая сторона. Но с другой стороны, играет роль, антисистемное устройство, ментальное. Mm-hmm. Там есть, например, сильные консерваторы, что касается религиозных ценностей, которые, конечно же, видят в Путине или, не знаю, в православной церкви именно на поддержку к этим религиозным ценностям. Или еще есть, например, люди, которые продолжают скорее по направлению антиковидных, антиконспирологических таких мышлений.
1: Понятно.
2: Все повлияет и работает по одному направлению, что Путин прав, и
1: действительно, да, тут такое слияние и, так сказать, неокоммунистических, и идентитарных, и антиевропейских, и конспирологических движений, которые сливаются вот в эту массу, которую, признаем, вполне умело использует Кремль. Ну что ж, Массимо, спасибо большое за этот рассказ. Массимо Трия, профессор университета в Кальяри, был с нами сегодня в студии. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о корнях путинферштейрства, понимание Путина, понимание России, в частности, в Италии. откуда они берутся? Продолжаем эту тему обсуждать с нашим гостем по Зуму. Это профессор Венецианского университета Евгений Добренко. Добрый день, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете, хотел зайти с той стороны, с той темы, которая, мне кажется, вам близка. Вы много о ней пишете. И она уже не раз возникала в нашем разговоре сегодняшнем с предыдущими гостями. О том, что за пророссийскими настроениями стоят левые склонности итальянского культурного класса. То, что культурная интеллигенция, академическая интеллигенция в Италии традиционно довольно левая. За исключением, может быть, да, католической. И это, так же, как и традиции, да, сотрудничества с Советским Союзом на протяжении второй половины XX века, предопределило симпатии к путинской России. Это так?
3: Ну, несомненно. Вот, знаете, кроме того, тут не только, я бы сказал, левизна. Тут есть определенные традиции, которые сложились в Италии, и они сложились как раз вот в эпоху, когда коммунисты были очень сильны в стране, вот, как вы знаете, сразу после Второй мировой войны. Вот, особенно, фактически, Италия была, ну, пожалуй, наряду с Францией, самой левой страной Европы. Вот, и была реальная, совершенно реальная опасность того, что коммунисты придут к власти. Вот, но дело вот в чем. Именно в это время сложился такой не только левый, но и вообще как бы вот антифашистский дискурс, который, конечно, складывался еще в 30-е годы, вот, и, как вы знаете, очень много было политических беженцев из Италии в Советском Союзе, которые, многие из которых оказались потом в ГУЛАГе, вот, но именно в это время сложился антифашистский дискурс. Знаете, позавчера в Италии был национальный праздник, День освобождения Италии. И я вот проходил, здесь проходил митинг, тут недалеко памятник партизанам, и там проходил большой митинг. Я вот остановился послушать выступающего, который вот я как раз попал вот в тот момент, когда он говорил буквально следующее, что путь освобождения Италии начался от Сталинграда. Знаете, вот это нарратив. И это антифашистский нарратив, который сложился в стране и который просто определяет здесь очень многое. Mm-hmm. Поэтому это не просто, понимаете, пропаганда. Это глубоко укорененный дискурс, который десятилетиями воспроизводится. И воспроизводится сегодня. Кстати, этот митинг проходил вот буквально в 100 метрах от русского павильона Биеннале. Потому что там находится памятник партизанам в парке Биеннале рядышком. Вот. И там проходил этот митинг. И там вот звучали эти слова. Ну, просто чтобы вы себе представляли этот контекст. Кроме того, мне кажется, еще очень важный момент, он не всегда учитывается, это особенность итальянской политической культуры, которая сложилась на протяжении уже не десятилетий, а столетий. История Италии, как вы знаете, до объединения страны, это была раздробленная страна, фактически оккупированная разными политическими силами. Юг, с одной стороны юг, с другой стороны на севере были, значит, тут и Австро-Венгрия, и Франция, и Испания со всех сторон. Страна была раздроблена. И вот эта вот культура постоянных, как бы, то, что называется double loyalty. То есть такое вот, как бы, эти государства, княжества находились в постоянной борьбе друг с другом, они постоянно меняли стороны. Вот это вот нежелание занимать никакой позиции, даже какой-то страх перед какой-то вот твердой позицией, которую следует занять в каком-то там противостоянии, в каком-то политическом таком вот конфликте. Нет, вот это желание найти вот эту вот, как бы то, что называется, middle ground, она очень сильно присутствует, она исторически сложилась в Италии, и она во многом определяет вообще позицию Италии на международной арене.
1: Ну да, да, здесь очень интересный вопрос, да, хотел связать вот это воедино, потому что мне кажется, что точно так же дискурс не только пропутинский развивается, но и антиизраильский. Потому что точно так же вот, я вижу огромное совершенно движение, поддержку Палестины, сейчас поддержку Ирана, солидаризация с Ираном. Это тоже часть вот этой вот большой левой повестки и вот этого, так сказать, критического настроя по отношению к официальной политике Рима.
3: Это как бы вот это то, что, конечно, объединяет все левые силы, современные левые силы, которые как бы основаны на антисионистской, но фактически антиизраильской и можно определенно говорить и антисемитской, потому что, в общем, традиция огромная, которая, естественно, никуда не делась после столетий и столетий, все-таки католическая страна, и это противостояние, оно никуда не исчезло. Вот. Оно формировалось на протяжении очень многих поколений. То есть оно, конечно, здесь есть. Антиизраильские, вообще антисионистские, антиизраильские выступления, они идут фактически, да, рука об руку с такой пацифистской риторикой, которая очень интересным образом, значит, как бы это, я бы сказал, это такой принцип восьмерки. То есть, с одной стороны, значит, Израиль рассматривается как агрессор, а с другой стороны, Россия является как бы лучшим агрессором, да? А вот жертвы Газа и Украина. Но реакция, как бы ответ, прямо противоположный.
1: Да. Удивительно, да, вот показывали плакат «Не давать денег ни Израилю, ни Украине. Мы за мир, и не надо, так сказать, поддерживать ни Израиль, ни Украину».
3: Совершенно правильно. Не поддерживать ни Израиль, ни Украину, при этом, как бы в данном случае Израиль агрессор, а Украина жертва. И вот почему я и назвал это принцип восьмерки. Это прямо зеркально противоположное, как бы, значит, по логике должно быть так, что ну, раз Израиль, то и Россия.
1: Мне кажется, Евгений, у меня есть гипотеза, догадка такая, что все дело в третьей силе здесь. Это Америка. Конечно. Потому что дело в анти... Конечно. Потому что и Израиль для них это прокси Америки, и Украина это прокси Америки. Мы боремся с агентами американского империализма везде по свету. Бандьера Росса, ля Триумфера. Вот левая идея, собственно, возвращается сама к себе.
3: Именно так. Потому что антиамериканизм, он объединяет, по сути дела, и политические силы на левом лагере, как бы вот, на левом фланге, и интересным образом как бы сходится с правым флангом, то есть с радикально правым флангом. Вот. И этот антиамериканизм, он, конечно, определяет сегодня очень многое в политическом раскладе и в отношении к России. Еще хотел добавить специфику, как мне кажется. То, о чем мы говорим, это, в принципе, характерно для всех для всех европейских, других европейских стран, скажем так. А вот антиамериканизм, в общем, характерен и для Франции, и для Великобритании, в меньшей мере для Германии, для Испании. То есть это очень распространенная вещь. А вот интересная специфика именно итальянская, как мне кажется, связана с ролью культуры. И вот это очень интересный момент, на котором, может быть, стоит остановиться. Дело в том, что Италия как бы зафиксирована на культуре.
1: Да.
3: Понимаете? То есть это такое вот, это такая итальянская фишка.
1: Да, да, да.
3: А вот, там вот у Англии это, а вот у Франции, а вот у нас культура. А у России тоже та же фишка. Это главный как бы продукт мягкой силы, которая Россия как бы продает. Культура. А балет, а вот, значит, там исполнительская школа, ну, в общем, вот весь этот набор как бы. Вот. И Италия, ну, самый просто благодатный рынок для этого продукта. И она его прекрасна. Почему, собственно, все эти вот попытки, которые мы знаем, ну, постоянные, вот сейчас, да, с этим биеннале, а вот до этого было там с этой балериной, а до этого было...
1: Захаровой, да.
3: Бесконечные вот эти вот попытки, значит, как-то культура выше политики, ну, это весь этот нарратив, да, что вот политики там, значит, там воюют, а мы вот должны думать о наведении мостов, ну и так далее. Вот весь этот миролюбивый этот нарратив культурный очень близок итальянцам, потому что здесь вот как бы этот культ культуры,
1: да, вот, да,
3: немножко тавтология, он очень как бы, он вот прям разлит. Знаете, и вот это то, что находит отклик очень многих людей.
1: Ну да, и это делает, можно сказать, это делает Италию уязвимой к вот этой российской гибридной политике мягкой силы. А вот мы через спорт зайдем, а мы через Большой театр зайдем, а мы через Биеннале зайдем. И итальянцы, условно говоря, там, я не знаю, поляки или балтийские страны, они на это не купятся. А итальянцы очень охотно купятся на вот эту вот, так сказать, лукавую мягкую силу.
3: Это и так, и не так. Потому что, да, с одной стороны, как будто бы происходят вот эти вещи, да, я помню, какой был страшный скандал с открытием сезона «Ла Скала» с Борисом Годуном. А что же там, с демонстрациями в Милане, и вот все это происходило. Но вы знаете, что интересно, а в целом, поддержка Украины в Италии, наверное, меньше, ее уровень, наверное, снизился по сравнению вот с началом войны. Я здесь нахожусь все это время, да, вот я вижу как бы эту эволюцию. Но все равно, да, вы увидите, конечно, сейчас больше палестинских флагов, чем украинских, вывешенных из окон. Но вы никогда не увидите здесь российских флагов. Вот. И это вот это очень интересно, потому что все-таки в правительство Мелони, которое очень чутко улавливает настроение электората, да, вот последний этот шаг, да, вот с запретом использования американцами итальянских баз.
1: Баз, да.
3: Вот, американских баз на Сицилии, да.
1: Да.
3: А такое вот половинчатое решение, как всегда, вот как всегда в Италии, да, такое половинчатое решение, да. То есть мы это не разрешаем, но пролет над территорией не запрещаем, как вот Испания, которая категорически запретила и пролет, и использование, все запрещено. А это разрешаем, а то вот разрешаем, а то не разрешаем. То есть вот это очень итальянское такое. Это такая вот игра, понимаете? Самое. Вот с одной стороны мы как бы подыгрываем, да, вот России, С другой стороны, вообще-то говоря, нет. Мелони продолжает поддерживать Украину. Вот недавно Зеленский ее гостем, да?
1: Да, да.
3: То есть правительство поддерживает.
1: Ну, понятно. Ну, то есть...
3: Население поддерживает. Ну, вот, понимаете, с этими вот как бы ревранцами, ну, в конце концов, ну, какая разница? Не сыграет здесь какой-то там дирижер, станцует там какая-то балерина. И
1: что? Ну, вот это да, вот эта итальянская расслабленность, да, она, так сказать, здесь, конечно, служит плохую службу и имиджу Италии, и вот этому, так сказать, общему фронту солидарности. Понятно.
3: Это правда, но видите, я думаю, что Италия как бы исходит из того, что ничего не может как бы испортить ее имидж.
1: Это так. И на этом, я думаю, мы согласимся. И это прекрасное завершение этого эфира. И что же, Евгений, спасибо большое. Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершении, что Россию, видимо, можно победить на кинетическом поле битвы. И Украина показывает как. Но гораздо сложнее победить ее в когнитивной войне. Потому что Россия прописана в европейской культуре, сознании, исторической памяти. Потому что у нее осталось много сторонников. И кремлевская пропаганда использует их как полезных идиотов. Или просто за деньги. И тем важнее борьба с представительницами путинской культуры, спорта, дипломатии, туризма. Они не строят мосты. Они отравляют Европу. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
7: Путь Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже, входит в противоречие с интересами правящей верхушки.
8: Россия отказывается от имперских амбиций, а победа откладывается на десятилетия, говорит государственное телевидение. Кириенко убеждает Путина, все еще можно исправить политическим трюком, пишет Washington Post.
9: Вот эти мои мечты осуществляют Украина, Бандера, а не российская.
8: Путин нарушил перемирие, но этого мало для сторонников войны. Военные блогеры и политологи в России все чаще говорят о слабости системы, а западная разведка утверждает, что хаосом воспользуется Шойгу. Какие у него шансы?
10: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, какие политические трюки спасут Владимира Путина от союзников, которые видят его слабость. К обсуждению присоединяйтесь и вы. Клубы дыма за многоэтажками – это результат российского удара по городу Сумы. На видео, как утверждают украинские паблики и местные власти, российский беспилотник. Он повредил здание детского сада. 3 человека ранены, детей среди них нет. Президент Украины обвинил Россию в срыве режима тишины. Зеленский ранее на неделе предлагал его в качестве альтернативы перемирию для парада 9 мая. В прекращение огня слабо верили и сторонники войны в России. Они требовали, чтобы Кремль не угрожал, а бил по Украине превентивно. Но летальные удары накануне и 6 мая – явно не тот масштаб, на который они рассчитывали. Это наталкивает их на размышления о слабости системы и Путина в частности.
11: Плохие у вас дела, товарищ призывник.
12: А у кого они сейчас хорошие?
13: Внутри России меняется тон. На 5-й год войны, которую продавали как быструю и победную, реальность оказалась другой. С потерями, затяжным фронтом и все более заметной ценой внутри страны. Z-сообщество, постоянно требующее эскалации, теперь жалуется на ее отсутствие. И пытается выяснить, кто же виноват.
14: У меня аудитория потихоньку шизеет. Да и у всех шизеет. И озлобляется. Только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть охуенно мощный запрос на радикализм. На то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебанки.
13: Про военной среде растет раздражение. Говорят и о провалах в оборонке, и о коррупции, и о разворованных ресурсах. Футуролог Максим Калашников недоумевает, почему его боевые фантазии осуществляет не российская армия, а ВСУ.
9: Получается, мои мечты и предложения осуществляют, Украина, Бандера. А не Российская Федерация. И это очень-очень плохо, друзья мои.
13: Сходят на нет и популярные у российской пропаганды нарративы о войне с НАТО и якобы нападение Альянса на Россию руками Украины.
15: Скажите, пожалуйста, а кто напал на Россию?
16: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
15: Это демагогия.
13: Но есть граница, которую Z-сообщество переходить не любит. Или делает это крайне редко. Речь про ответственность верховной власти. Мало кто напрямую критикует президента. Однако тренд уже начал проявляться. Z-патриот Алексей Ларкин списывает Путина со счетов.
17: Проанализируйте высказывания президента по каким-либо темам за последние 6 месяцев и какие потом были совершены действия. И увидите, что нет ни одной темы, где слово президента как-то исполнялось бы. Его уже слили. Он просто об этом еще не знает, потому что в папочке с отчетами об этом не написали.
13: На федеральном ТВ настроение тоже далеки от победных. Оказывается, цели, так называемые СВО, размыты. А победа, если и наступит, то уже может и не на их веку.
18: Но пока вот большой и сильный преследует цель, как они, помните, формулировали, народу без земли, землю без народа. Ничего не будет работать. А у нас этой цели нет, понимаете?
19: Мы этим не
18: занимаемся.
19: Я правда, мы же привыкли, правда, если так по-честному, мы же привыкли рассуждать таких в категориях, типа, типа сегодня-завтра. А если вдруг действительно порассуждать в категориях других стратегических, там, десятилетий, понятно, сейчас многие скажут, десятилетия, когда это будет?
20: Нет, надо думать.
19: Ребят, возможно, не при нас.
13: С вопросами, правда, непонятно к кому, обращается и российский пропагандист Владимир Соловьев.
21: Неделю прилетало по услуге, не было сделано ничего.
0: Вот. У нас очередная атака на Туапсе, и не сделано ничего. Вот. Вопрос. А кто должен делать?
13: На этом фоне фиксируется постепенное снижение поддержки Владимира Путина. Левада-центр отмечает, что градус недовольства в обществе растет. Электоральный рейтинг Путина в конце апреля составил 49%. Это на 19 пунктов ниже его пика перед последними выборами в феврале 2024 года. По мнению политолога Аббаса Галямова, протест в России сменил прописку и социальный статус. Раньше недовольство выражали обеспеченные горожане, а глубинка оставалась лояльной. Теперь все наоборот. Из-за репрессий и растущей бедности к протесту больше склонны люди с низким достатком, а не благополучный средний класс.
10: И об опросе Левада-центра мы перед эфиром поговорили с социологом Игорем Эйдманом. Он объясняет падение электорального рейтинга Путина тем, что в открытом опросе, когда людей спрашивают, а за кого бы вы вообще проголосовали, люди просто забывают главу Кремля, ведь у Путина нет харизмы. Он не тянет на военного лидера, хоть и очень хочет им быть. А элитам как раз и не нравится именно это стремление Путина быть лидером для сторонников войны.
20: Их бы вполне устроил обычный Путин, к которому они привыкли до 2022 года. У них другая совсем претензия к Путину. У них претензия не в том, что он недостаточно силен и харизматичен для лидера сражающей нации, а то, что он вообще устроил эту войну и никак не может остановиться. Хотя шансы на это сейчас были хорошие очень. С приходом к власти Трампа шансы выскочить из этой аферы не даже еще с каким-то прибытком и живыми, здоровыми, и с отменой санкций, с возвращением капитала арестованных, еще с кучей всяких плюшек. Недовольство и в том, и в другом лагере против Путина зреет недовольство. И совершенно неудивительно, что сейчас массово пошли сообщения разных мировых СМИ, вполне солидных, о том, что какие-то там заговоры зреют, что готовится какой-то переворот или какая-то фронда. Тут, конечно, фамилии не играют роли. Там, конечно, Шойгу вряд ли тянет на роль какого-то заговорщика. Тут дело не в фамилиях, а дело в принципе, что принципиально Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже патологическая, параноидальная, она уже входит в противоречие с интересами правящей верхушки. И это для любого диктатора крайне опасно.
10: И об этих противоречиях, опасностях для Владимира Путина мы поговорим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Артем.
10: Вот забавное наблюдение. Ведущий Соловьев Лайв пишет у себя в телеграм-канале об отказе России от имперских амбиций. И ему как будто вторят политологи, которые в России работают в легальном поле. Я, например, смотрел, что они публикуют для канала «Кремлевский безбашенник». Они обсуждают национальную идею без империи. То есть уже тоже отказываются от больших стремлений. На ваш взгляд, окружение Путина также замечает, что лидер дает слабину и амбиций уже не будет?
21: Ну, очевидно, как говорится, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Потому что имперская ноша слишком тяжелая. В общем, мы это видим на примере Соединенных Штатов. Куда уж помощнее державы, то понимает, что слишком тяжело координировать весь мир. А Путин же, который жил этими старыми установками, считал, что действительно у него возможностей и ресурсов хватит для того, чтобы восстановить то ли Российскую империю, то ли Советский Союз, не суть важно. Казалось, столкнулся с пустыней реальности, как говорят в таких случаях. И на пятый год войны уже все, даже самые такие упертые имперцы, удостоверились, что это невозможно. А наоборот, система работает не на расширение, а на упрощение и, как следствие, на развал. Потому что наверняка опыт 1917-1991 года он все-таки в умах даже соломенноголовых людей, он присутствует, да, по крайней мере, которые в советское время учились-то, историю так или иначе знают. И поэтому я думаю, что теперь этот нарратив о том, что нам не нужна большая империя, нам бы вот как-то сейчас сохраниться, устойчивость. А дальше, я думаю, будет больше, потому что нам не нужна империя, а дальше они скажут, нам не нужен Путин, потому что в конечном итоге виноватым это сделает его, потому что проблема авторитарной власти в том, что если ты берешь на себя огромное обязательство, ты за эти обязательства будешь отвечать. И в данном случае разговоры о возможных там каких-то телодвижениях по перевороту, они, я думаю, инстинктивность, связанная с желанием элит просто-напросто избавиться от Путина, который в действительности загнал их в тупик. Еще проблема заключается в том, что если бы он представил им четкий план действия, вот берем Украину, условно говоря, дальше, вот так вот действуем, а никакого плана ведь нет. Цели и задачи СВО, так называемых, тоже не озвучены. Никто не понимает, а что будет завтра. Ни большой капитал, ни гражданская бюрократия. Ну да, в плюсе, как всегда, чекисты. Но в отношении чекистов тоже складывается блок, который хочет им противодействовать. И армия, кстати говоря,

0: Также блокировки, но пишет, что Сергей Кириенко убеждает Владимира Путина в том, что тот еще может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий, а не тотальных запретов. Я сегодня перечитывал доклады политтехнолога Минченко о тяжелых для Путина временах в прошлом и хочу для наших зрителей выделить из них 5 политтехнологий, которыми Путин пользуется всю свою карьеру. Руслан, я расскажу о них зрителям и попрошу вас дополнить или исправить мои наблюдения. Рассказываю в произвольном порядке, не по значимости. Первая политтехнология – это заблаговременная победа. Путин заранее устраняет политических оппонентов, и против него никто не соревнуется. Но в условиях растущего недовольства в 26-м году новый оппонент, как мне кажется, рискует появиться совсем внезапно, и как Путину тогда его устранять? В общем, эта технология, возможно, не работает. Вторая технология, популярная у Путина, это выравнивание элит. Тут все просто, Путин планомерно ослабляет или усиливает кланы вокруг себя, чтобы никто из них не стал слишком сильным. Но в 26-м году все отчетливее видно, как он усиливает ФСБ. Тут явный дисбаланс, и эта технология, возможно, тоже не работает. Третья технология – это оттеснение попутчиков. Получая власть, Владимир Путин заменял полезных для себя губернаторов, предпринимателей своими друзьями по дзюдо или университету. Но чисто по возрастным, биологическим, я бы даже сказал, причинам, его скамейка запасных не увеличивается. И близкие друзья кончаются. Возможно, эта стратегия не сработает. Четвертый план – это гонка преемников. Путин не сообщает о своей замене, и преемники сами балансируют друг друга. Но в последние годы о преемниках почему-то ничего не слышно. И финальная, пятая стратегия – это силовой ответ на угрозу. Так ее называет политолог Евгений Минченко. Суть в том, что Путин позиционирует себя защитником России, то есть в 90-е он защищал, в кавычках, от Чечни, в 2008 году также якобы от Грузии защищал, теперь якобы спасает Россию от Украины. Но ограничения интернета, отмена техники на параде показывают обратное. Руслан, передаю вам слово. На ваш взгляд, какую же политическую технологию Путину использовать в этот раз? Может быть, я что-то упустил?
1: Да, не очень хотелось бы, конечно, быть адвокатом или советником Путина, но в целом основная проблема Путина в том, что он не может сейчас перетряхнуть, например, команду, сделать такой жест и, например, сказать, что во всем виновата команда Мишустина и убрать их с политической сцены. Он боится, что будет как раз нарушен определенный баланс. И Путин ведь никакой не реформатор. Путин человек, который боится серьезных изменений. Тем более, ну, у него возраст, вы знаете, пожилые люди не сильно любят что-то менять. Любимая подушечка, там, любимый телевизор. И здесь то же самое. Путин считает, что все более или менее оно работает у него. Какие-то отчеты приходят, видимо, красиво, хотя в последнее время он и сам подвергает их серьезной критике. Но без системных изменений, без структурных изменений, в том числе раскручивания гаек, у него ничего не получится. То есть у него придется, ему придется отбирать власть у ФСБ. Но я не представляю, как он это будет делать. Все остальные политтехнологии, они потому и политтехнологии, что они могут работать только в условиях относительной стабильности и благосостояние. Ведь, если помните, когда Путин приходил к власти, во власть был заключен некий общественный договор. Вы не лезете в политику, имеется в виду общество, а мы гарантируем вам стабильность и какие-никакие, ну, вот, деньги, благосостояние. Средний класс нарастал, нефтедоллары текли со всех концов. А потом этот общественный договор был сломан. И ведь обществу нужно что-то предложить. Одними вот этими косметическими мерами он не сможет изменить тренд. И если был крымский консенсус, да, там Путину повезло, у него тоже, если помните, тогда рейтинг шел по нисходящей. Этот всплеск, и все это же обнулилось, это уже ничего не работает. Потому что люди устали психологически от Путина. Люди устали от безызвестности, люди устали от того, что с них сейчас как с слипки дерут, что их сжимают, выкачивают с них все возможное и невозможное. То есть невозможно только забирать и при этом ничего не давать. Но Путин считает, что, видимо, этот колодец, он бездонный. Поэтому я здесь не вижу для Путина никакого выхода. Есть, правда,

0: Какой?
1: уйти в отставку в образе, я не знаю, там, Дэн Сяопина какого-нибудь отца нации, и поставить вместо себя очередного местоблюстителя, коим был Дмитрий Медведев. Но я думаю, что Путин на это не пойдет, ибо он боится.
0: Ну и в эти тяжелые, турбулентные времена некая западная спецслужба сообщает, что якобы Сергей Шойгу готовит переворот против Путина. Шойгу был близким его сторонником всю политическую карьеру. Любопытно, что эти слухи давно гуляют по околокремлевским каналам. Мы напомним зрителям, чего Шойгу потерял за годы войны и какой вес у него остался, и продолжим этот разговор.
2: Предложил бы начать Сергея Кузьмича Шойгу. Я просил его обобщить все предложения, которые по этому вопросу поступали из-за разных ведомств. Давайте начнем.
3: Не зложен, но не сломлен. Возможно, с амбициями. Еще в мае 2024 года экс-министр обороны Сергей Шойгу сменил китель генерала армии на гражданский пиджак с галстуком. Теперь он секретарь Совета Безопасности. Именно с ним разведка одной из стран Евросоюза связывает риск госпереворота в России, пишут Financial Times, CNN и «Важные истории». Арест соратников Шойгу мог нарушить баланс внутри элит. Это может привести к борьбе силовых кланов.
4: Похоже, мы наблюдаем за переходом российского режима в принципиально иное состояние. Тупик в войне в Украине, болезненные удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре, экономические и социальные проблемы – все эти факторы в совокупности, как уже писали «Важные истории», рано или поздно должны были привести к войне российских силовых кланов за престол следующего диктатора. Путин, сам выстроивший эту систему власти, хорошо понимает, что его ожидает. Отсюда и возросшая паранойя, и беспрецедентная изоляция от народа и собственной свиты, и попытка создать новую опричнину в лице ФСО с неограниченными силовыми полномочиями.
5: Шойгу!
3: Провал Блицкрига, неудачи на фронте и Пригожинский бунт аукнулись команде Шойгу в 2024 году. Еще до его отставки из Минобороны 24 апреля задержали и на следующий день арестовали заместителя Шойгу Тимура Иванова, близкого друга Дмитрия Пескова. Иванов, в числе прочего, курировал почти все стройки Минобороны. В 2019 году входил в топ-100 богатейших российских силовиков по версии Forbes. Его обвинили во взятке на сумму более миллиарда рублей. Суд назначил 13 лет колонии и штраф в 100 миллионов рублей. Вслед за Ивановым правоохранительные органы арестовали еще троих экс-замов Шойгу – Дмитрия Булгакова, Руслана Цаликова и Павла Попова. Последнему суд вынес приговор в апреле этого года – 19 лет колонии строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей. По версии следствия, Попов, цитата, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Издание «Проект» выяснило, в ходе чисток после отставки Шойгу уволили почти треть руководителей Минобороны и подведомственных ему организаций.
6: В Минобороны 70 управлений, департаментов и служб. В четверти из них Белоусов сменил начальство. Некоторые должности покинули люди, исторически связанные с Шойгу. Более того, чистки коснулись прежде всего тех управлений и департаментов, которые имеют прямое отношение к деньгам, строительству и снабжению.
7: Поверьте мне, чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее он ощущает одиночество.
3: Проект полагает, что в четырех департаментах, ответственных за финансы и надзор в Минобороны, сменилось руководство. Информация о прежних начальниках просто исчезла с сайта ведомства. На места людей Шойгу пришли выходцы из гражданских структур и спецслужб. Самого Шойгу чистки при этом обходят стороной. Он никуда не исчез. 24 марта именно с ним встречался во время визита в Москву премьер Вьетнама Фан Мин Чинь. В феврале Шойгу ездил с визитом в Китай, где встречался с министром иностранных дел КНР. Это важнейший торговый партнер Кремля. В Пекине Шойгу учтиво заявил, что Россия полностью поддерживает Китай по вопросу Тайваня.
8: Пользуясь случаем, от души поздравляю вас всех китайских друзей с наступающим Новым годом.
3: А в 2025 году Шойгу несколько раз ездил в Северную Корею, к военному союзнику Кремля. Там в июне секретарь Совбеза объявил, что КНДР направит специалистов в Курскую область. Ранее северокорейские солдаты участвовали в войне против Украины.
8: Запрос у нашей стороны, корейская сторона предоставляет 1000 саперов, которые будут заниматься разминированием Курской области. Ну и вторая часть – это дивизия строителей, это две бригады, 5000 человек, объединенные в одну дивизию.
3: То есть Шойгу не просто не пропал с радаров, но и мелькает на федеральных каналах, в том числе на «Звезде» подведомственной Минобороны. Шойгу участвует в переговорах с важнейшими немногочисленными союзниками Кремля. Разве что Шойгу давненько не болтал по душам с Владимиром Путиным где-нибудь в тайге, по крайней мере, публично.
5: После этого на хоккей будем бегать. Летать, как бабочки. Пархать.
9: Осенние сборы, предсезонные.
5: Да, да.
9: Предсезонная подготовка.
5: Точно.
0: Ну, о том, что Шойгу не тянет на заговорщика, говорят многие политологи. Отсюда и вопрос, почему же некая европейская спецслужба говорит именно о нем. В программе «Грани времени» Екатерина Шульман объясняла зрителям «Радио Свобода», что в режимах, похожих на Россию, есть только один способ победить власть спецслужб. Это союз бюрократов и армии. А кого же армия долгие годы считала главным бюрократом? Руслан, может быть, правда, Шойгу как раз тот человек, который сможет объединить военных и гражданских?
1: Ну, а почему бы нет? Потенциально вполне возможно. Но после того, как его засветили, я думаю, что сейчас его тем более окружат кольцом охраны, причем не своей охраны, как вы понимаете. Все-таки быть опричником, Путин делает ставку на опричников, вещь крайне опасная. В конечном итоге опричники могут снести и самого царя. Кстати говоря, с Иваном Грозным случилось почти практически то же самое, хотя его не снесли, но мы помним, что сделали с Малютой Скуратовым. Шойгу, конечно, Малюту Скуратова не тянет, но в целом борьба силовых кланов, конечно, может привести к полному разгрому всего и вся, потому что силовики действуют, понятно, в режиме махать дубиной, уничтожать и убивать. Но гражданская бюрократия должна найти лидера. Я так понимаю, что Мишустин от этого открещивается, он не хочет этим быть, потому что прекрасно понимает, что он может пасть следующей жертвой. А Шойгу ведь не раз и не два попадал в опалу, как мы помним. Человек-то вообще-то поднимался еще до прихода Ельцина, он был министром. А поэтому непотопляемость его – это все-таки ключевое значение. Я думаю, что и из этой ситуации он вполне может выбраться, хотя, конечно, он потерял соратников, те люди, которые, в общем-то, прошли с ним еще и МЧС, и то время, когда он губернаторствовал в Московской области, но проблема в том, что Шойгу не совсем воспринимает армию. Она же не воспринимала, например, и Сердюкова. Путин ведь сознательно ставил не кадровых военных, да, опасаясь как раз этого заговора, так же, как опасался и Сталин, если помните. Сталин, Хрущев, в особенности они не любили Жукова и боялись его. Но у военных большая проблема, у них нету харизматического лидера, у них нет своего лебедя, если помните, был такой генерал, очень популярный в 90-х годах. Но такой человек вполне может выйти. Но я думаю, что сейчас ФСБ, в особенности ФСО, конечно, отслеживает все эти настроения в армии и не допускает, чтобы, не дай бог, какой-нибудь майор или капитан, а мы помним, как в 60-е годы огромное количество майоров-капитанов, начиная от Асада, Каддафи и прочими, одномоментно выходили наружу и брали политическую власть. То есть надо быть готовым к тому, что если ты милитаризируешь государство и страну, то в принципе любой полковник, не только Путин, может эту власть взять, потому что стареющий и дряхлеющий диктатор всегда заканчивает одинаковым образом. И я не исключаю, что внутри даже ФСБ может быть этот заговор против Путина. Потому что в какой-то момент Путин станет ненужным и лишним для всех.
0: Действительно, вокруг Шойгу было много претензий, особенно в первые годы войны. И его, ну, можно сказать, считали плохим кризис-менеджером. Но ведь система, как показывают комментарии даже миллиардеров, которые возмущаются экономикой, как сейчас возмущаются сторонники войны, система не готовилась к этой войне. Она не хотела, чтобы Путин подверг ее такому стрессу. Может быть, на фоне этого Шойгу и простят, что он не оказался готовым к войне?
1: Вполне может быть, как в том известном фильме, кто нам мешает, тот нам и поможет, если помните, говорили про Шурика. Так что, может, и Шойгу сознательно действовал таким образом, чтобы армия не победила. Или он может так объяснить, например, обществу, западному сообществу, что вот я делал все, чтобы армия была не готова. В конечном итоге, как говорил Бзижинский, Россия – это черная дыра неопределенности. Здесь логика работает совсем по другим алгоритмам.
0: Ну и смотря на других политических тяжеловесов, кто оттенял Владимира Путина, на ум приходит Дмитрий Медведев, который сейчас ярый сторонник войны, но у него не получилось как-то переманить к себе политический капитал, возможно, из-за того, что элиты не видели смысла переходить к клону Путина, но 26-й год как будто бы дарит им мотивацию, какой-то повод для объединения. У нас остается пара минут до конца. Можем ли мы сформулировать, вокруг какой идеи могут элиты объединиться?
1: Ну, я вообще не исключаю, что может быть найден достаточно компромиссная слабая фигура. А, как это было, например, с Брежневым. Или как это было с Хрущевым. А, чтобы человек был достаточно низких качеств, да, чтобы можно было им манипулировать. Это, в общем, в истории России было такое. А основная идея в том, чтобы демонтировать путинскую систему репрессивную, так же, как и репрессировали сталинскую систему, да, когда Хрущев приходил в 1953-м, потом в 1956-х годах вообще было разоблачение официально. Ну и человек, который сможет расшарить или раскидать вот полный пакет властных полномочий, который был у Путина, по группам влияния, ну, чтобы каждой сестре по серьгам. Силовикам, там условно промышленникам, губернаторскому корпусу, да, чтобы вот, не дай бог, ни одна группа не пострадала и ни одна группа не усилилась. Но это должна быть очень такая скоординированная работа. То есть для этого должен быть действительно обширный заговор. Очень многие группы должны в этом участвовать. Пока что это невозможно, потому что ФСБ все так или иначе мониторит. Но запрос внутри системы есть. А если помните, одно время говорили очень много про Собянин, который вот может быть преемником.
0: Вот я тоже про него как раз и подумал.
1: Да, он и не силовик, и вроде вот такой вот мэр Москвы, вроде как так вот даже с либералами заигрывает, и относили его к либеральному лагерю. Кто знает, я, кстати, недавно думал, что-то про Собянина ничего не слышно, он, видимо, сознательно ушел в тени, его пиарщики его не подсвечивают.
0: Ну и как но и большая часть своей политической карьеры. Он вовремя знал, когда залечь на дно и когда ему проявлять свои способности. Да? Я предлагаю нашим зрителям, кто может оставлять комментарии, прокомментировать, кого вы видите в качестве преемника, переходной фигуры, кто объединит идею и в чем она. Пишите. И увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
3: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
4: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
5: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
4: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
5: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
4: Ну, то есть вы над этим не задумывались. А, просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, а почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
5: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
4: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
3: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много висело на шее народа.
5: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
4: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
5: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
6: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
7: А в садик вы уже записались?
6: С 4 лет обещали.
7: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
6: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
4: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
5: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
3: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
7: Не дай бог.
8: А что там в Европе?
7: Голод, разруха и нищета.
3: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
7: Либераст.
4: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
5: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки высмею, показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 2026 году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
4: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
5: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
4: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
5: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
4: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
5: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт, а давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
4: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
5: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможности где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
4: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
5: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
4: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
5: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
4: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
5: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять, пока я в поиске, скажем так.
8: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
4: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
5: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
4: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
5: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны уважения.
4: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
8: На днях эта сладкая парочка поженилась.
3: Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
5: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижу Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать, увидеть.
4: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
5: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект. И это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
9: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
4: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
5: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия, и, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию, и где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
4: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
5: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
4: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
5: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
6: Может, уедем куда-нибудь?
4: Куда?
6: В другую страну.
4: Да кому мы там нужны?
6: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
4: Ну а куда?
6: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
4: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
6: Ну, это 190 стран.
4: Так их всего 195.
6: Вот именно, в пятерку лучших входим.
4: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
5: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
4: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
5: Конечно, конечно, есть много тем, но над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
4: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
5: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
4: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
5: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
4: Фамилия Винокуров.
5: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
4: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
5: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
4: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
5: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
4: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
5: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история, поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
4: Пока еще не видно разницы.
5: Да, пока еще непонятно. То есть как бы тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
4: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
5: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
1: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня мы отправляемся в прекрасную страну, Италию, «La Bella Italia». Прекрасна она не только для нас, прекрасна она в том числе и для российских пропагандистов и сторонников России. В последние годы эта страна все чаще оказывается слабым звеном в цепи антироссийских санкций. Вспоминается российский павильон на Биеннале в Венеции, судьба которого еще не решена. Приглашение российских спортсменов и артистов, в частности, Паралимпиада в Милане и Кортине. Визиты итальянских политиков в Москву. Почему в Италии так много понимателей Путина? И как работает кремлевская пропаганда в Европе? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Италия – одна из самых уязвимых стран в европейской санкционной цепи против России. Пока Брюссель ужесточает ограничения, в самой Италии звучат совсем другие голоса. Жюри Венецианского биеннале ушло в отставку на фоне конфликта вокруг участия России и Израиля. Решение организаторов одного из крупнейших мировых художественных форумов снова допустить Россию впервые с начала вторжения в Украину вызвало резкую критику и спровоцировало скандал. На итальянские сцены снова приглашают артистов из России, а политики от регионального уровня вплоть до Рима регулярно ездят в Москву. Среди них, например, Маттео Сальвини, не раз открыто выступавший против санкций. Кремлевская пропаганда в Европе действует не напрямую, а через сеть медиа, экспертов и политических союзников. Это альтернативные площадки, где продвигается идея многополярного мира, критикуются НАТО и оправдываются действия Москвы. В соцсетях и на телевидении такие нарративы подаются как другая точка зрения, а не как часть внешнего влияния. Становится ли Италия уязвимой в этом плане? И как мягкая сила и информационные кампании могут расшатывать единство Европы без единого выстрела?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин. Андрей, приветствую.
2: Привет.
0: Я хочу понять, а что не так с Италией? Почему Италия все время в топе новостей? То артистов пригласят, то Гергиева на фестиваль пригласят, то собираются концерт этого Абдразакова делать, то спортсмены. Даже я на какие-то марафоны лыжные езжу. Большунова заявляют российского спортсмена, чуть не с под российским флагом. Вот я хочу понять, что не так с Италией?
2: Ну, мне кажется, Абдразаков – это очень сильный, хороший оперный певец. И мне страшно жаль, что пришлось в Италии разорвать все контракты с ним. И он должен был и на сцене «Ла Скала» выступить. Я видел его на одном из фестивалей, по-моему, в Вероне. Вот его мне жалко гораздо больше, чем всех остальных из этого списка. Тем более Гергиева я не вижу особых. Но это уже вкусовщина, да? Мне не кажется, что Италия как-то особенно на фоне других европейских стран симпатизирует Путину или российской культуре. И что якобы вот в Италии, я слышу такие разговоры постоянно, не удается соблюдать европейские санкции против России. Дело в том, что тут надо подойти с другой стороны немножко к проблеме и подумать, а возможно, кто-то создает видимость, что Италия слабое звено. Возможно, кто-то создает видимость, что мягкая сила российская в Италии действенна, в отличие от других стран. И я знаю ответ на этот вопрос. Потому что есть такая организация в Риме, называется «Русский дом». Эти русские дома, по-моему, в 90 странах мира существуют. И возглавляет этот русский дом очень энергичная дама, дочь Алексея Пушкова, известного нам пропагандиста, в дальнейшем сенатора. И вот она как раз очень большие усилия, я это знаю точно, предпринимает для того, чтобы такое мнение у всех нас сложилось, что Италия – это слабое звено. Я не думаю, что Италия слабое звено. Ну, вот смотрите. Ну, вот, например, заголовок, да, какой-нибудь на ленте ТАСС мы видим. В парламенте Италии обсуждается возобновление культурных связей между Большим театром и Ла Скала. Ну, такой заголовок, да, обычный. Но дело в том, что в парламенте 600 депутатов. И в Сенате 200 и больше 400 в Нижней палате. И, конечно, такого обсуждения ни там, ни в одной из этих двух палат не было. Но Корреспондент ТАСС выискивает какого-то, в лучшем случае, депутата, а лучше, чаще всего, это какой-то помощник депутата, который сообщает о том, что хорошо бы связи какие-то возобновить. Культурные или экономические и так далее. И все это дается под заголовком «В парламенте Италии». С одной стороны, это правда, это не ложь. Действительно, в парламенте Италии взяли интервью. Но это все-таки видимость. И вот эта дама курирует большое количество мероприятий, которые создаются, проводятся здесь местными какими-то организациями, мелкими ассоциациями, типа «Россия», «Эмилия-Романия», ассоциация, которая провела недавно возмутивших многих фестиваль «Russia Today».
3: Да, в Болонье, да, по-моему, был.
2: Да, причем ужасные совершенно фильмы. Просто, не просто пропаганда, это суперпропаганда, отчаянная пропаганда, которая, конечно, ну, я не знаю, она должна преследоваться даже по-итальянски.
3: А вот этот фестиваль, у него были какие-то зрители? Понятно, что это, как бы, так сказать, выделили бюджет, и это проводится.
2: Да, я хотел поехать.
3: Как это все в Италии? Был ли какой-то отзыв в прессе?
2: Да, конечно. Я вообще хотел туда поехать. И я объясню, почему я не сумел это сделать. Дело в том, что с недавних пор эти все мероприятия, которые проводятся якобы разными организациями, совершенно разными, не связанными друг с другом, объединяет одна вещь организационная. Они дают объявление о том, что это состоится, делают рассылку, приглашают туда большое количество людей, но... Всегда есть такая фраза в этих приглашениях. Пришлите нам заявку на участие, как зритель, и мы пришлем вам дату, время и адрес. И интересно. Первый раз я с таким столкнулся пару лет назад, 2 года назад, когда увидел, что в Луке, это наш райцентр рядом с тем местом, где мы живем, что в Луке должна состояться лекция Дугина. Я очень удивился, потому что Дугин под... санкциями, стал интересоваться. Оказалось, это онлайн-встреча должна была быть в 5-звездочной гостинице очень дорогой. И как только об этом стало известно и появилась информация в прессе, городские власти немедленно запретили эту встречу. И тогда я получил точно такое письмо, как человек, заинтересовавшийся темой, что вы должны прийти такого-то числа в другой город, в другой адрес, в Монте-Катини-Терме, и в такое-то время. Ну и мы с семьей под видом прогулки собачки туда отправились, да, значит, по этому адресу. И что мы видим? Мы видим то, что я никогда не видел в Италии, но видел часто в Москве. Две улицы, заполненные автозаками. То есть, реально, настоящие, точно такие, как в Москве, автозаки стояли, ну, рядами. И дикое количество полиции, и какая-то жалкая группа людей, которая пытается протиснуться в калитку, значит, вот по этому адресу, тоже какая-то гостиница. И, конечно, мероприятие не состоялось, потому что все испугались вот этого наплыва публики. Но уже то, что по одной схеме рассылаются из-за разных организаций в разных городах по поводу разных мероприятий одни и те же конспиративные условия, уже даже это говорит о том, что это есть какой-то центр. А какой, известно. Вот мы можем зайти в Фейсбуке, пожалуйста, до сих пор существует аккаунт Русского дома в Риме, возглавляемого вот этой... младшей Пушковой, и там мы все-все-все можем
3: узнать. То есть это сеть, это централизованно направляемая сеть.
2: Это, хорошо, несомненно, сеть.
3: Хорошо, а что с Венецией? Что с русским павильоном на Биеннале в Венеции?
2: Это совершенно другой случай. Это совершенно другой случай, потому что, вообще говоря, павильон имеет собственника. Собственник Российской Федерации.
3: Ну да, он стоит там, он закрыт, как я понимаю.
2: Нет, нет, нет, нет, нет. Он был открыт вообще в 1914 году, даже вообще до Первой мировой войны. Да. Архитектор Щусев, который мавзолей построил. И это историческое здание, у него есть владелец. Владелец – Российская Федерация. 2 года назад, а Биеннале называется Биеннале, потому что раз в 2 года проводится, в 1924 году Российская Федерация сдала в аренду этот павильон одному из латиноамериканских государств. И они там провели все эти 2 месяца Биеннале свою... выставку. И вообще этот павильон сдается, и время от времени оживает, когда удается найти арендатора. В 1922 году, когда впервые Россия не приняла участие в Биеннале в этом павильоне, это произошло по инициативе художников, которые должны были выставляться, и куратора, который должен был проводить эту выставку. Таким образом, они протестовали против войны. То есть это вот многие как бы этот факт замалчивают, но он очень показательный. Российская делегация протестовала против войны и не открыла свой павильон летом 22 года. Вот факт. И вот сейчас, собравшись силами, Швыдкой, главным образом, приняли решение сделать аполитичную экспозицию, где будет сделан упор даже не на художников, поскольку желающих нашлось мало, а на музыку, на театральное искусство, на всякого рода танцы, шманцы. И вот это будет в этом павильоне проводиться, во всяком случае, запланировано.
3: А как они могут приехать? Разве они не под санкциями? Разве
2: кто?
3: Российская делегация, Россия, она пользуясь правом собственности, просто зайти в этот русский павильон и устроить там свою выставку без ведома...
2: Смотрите, Владимир Соловьев не может в свою виллу зайти на острове Кома, потому что он под санкциями.
3: Да.
2: Но Российская Федерация, как собственник,

0: конечно, они могут туда приехать. Но очень важна позиция президента, президента Биеннале. Вот это самое главное. А президент Биеннале однозначно высказался в пользу того, что Россия должна быть представлена, независимо от того, война, не война, политика, не политика, потому что Биеннале, сказал он, должна быть выше политики. Это, конечно, полная ерунда. И мы даже помним, когда Муссолини приглашал на Биеннале Гитлера, и он приезжал перед Второй мировой войной. Биеннале всегда это был яркий политический, яркое политическое высказывание. И поэтому в этот раз без политики не обойдется, если Россия будет участвовать.
1: Ведь но президент... Евросоюз же санкции. Они говорят, что они отзовут свою порцию финансирования Биеннале, если будет участвовать Россия.
0: Да, уже отозвали. Еврокомиссия отозвала свое финансирование.
1: Еврокомиссия,
0: но оно...
1: да.
0: В общем, котле, в общем, не такой большой, там 2 миллиона долларов, да, в рамках, то есть евро, в рамках Биеннале это немного. Но существует такая дама, которая очень взяла на себя сейчас все заботы по запрету этого мероприятия. Она заместитель председателя Европарламента, итальянка. И вот ее деятельность может какой-то принести результат. Но дело в том, что дирекция Биеннале всегда была в оппозиции к правительству. Вот правительство, начиная от Министерства культуры и заканчивая МВД, говорит, не надо это проводить, это не совпадает с, ну, с международной политикой нашей страны. Но дирекция, президент Биеннале, они из чувства противоречия это проводят. Они ведь и второе решение приняли. Они, разрешив России участвовать в этом, запретили Израилю участвовать в любых, да, конкурсных программах Биеннале. Понимаете? И жюри Биеннале не будет оценивать Израиль и будет игнорировать Израиль, у которого тоже есть павильон, кстати, неподалеку от российского. Поэтому это делается из чувства противоречия, а не из особой симпатии к Москве или Палестине.
1: А это в силу каких-то левых, может быть, убеждений? Потому что мы часто думаем, что это, так сказать, очень сильное такое вот левое влияние итальянского культурного класса.
0: Ну, вы знаете, когда вот эти Путин-Ферштейеры, да, появились после 22-го года, это было, кстати, ненадолго. Я думаю, что это короткий период. На самом деле, они все уже рассосались куда-то, включая Сальвини, вот из этого, из партии Лига, бывшая, да, Лига Севера. Вот. Первое время очень был, использовался вот российской стороной некий антиамериканизм итальянцев. Даже не столько антиевропейский, европейские какие-то движения, сколько антиамериканские. А это существовало в итальянском обществе всегда. Ну, можно долго рассуждать о причинах, но это сохраняется и по сей день. Поэтому война с Украиной была представлена как война между Россией и квази-США. И вот поэтому надо быть на стороне России. Вот такое существовало. Ну, вот, кстати, если мы посмотрим на этого Сальвини, часто приводят в пример, что вот итальянские политики есть, которые выступают на стороне России. Мы за последние годы не найдем у него никаких высказываний на эту тему. Когда произошла аннексия Крыма в 2014 году, в 2018 году он отправился в Москву, нацепил на себя майку с Путиным, поехал в Крым даже, гулял по Красной площади демонстративно, но его не принял никто в Кремле, хотя он очень на это рассчитывал. А он приехал по приглашению, между прочим, Алексея Пушкова, отца.
1: Вот все того же, да.
0: Да, в Риме, значит, дамы. И единственный человек, который его принял, это был Алексей Пушков, который возглавлял Комитет по международным делам Госдумы.
1: А у Пушкова-то нету недвижимости в Италии, как у Соловьева?
0: Ну, как же нету? Ну, я думаю, что не у него, а у его дочери что-то должно быть, потому что она глубоко укоренилась здесь.
1: Ну,
0: у нас.
1: Да, да.
0: Я думаю, что у его семьи, конечно, что-то должно быть, но надо посоветовать фонду борьбы с коррупцией, да, немножко поработать.
1: Понятно. Ну, то есть здесь интересно. Вот я думаю, эти два кейса, если посмотреть, что вот на прошедшей Олимпиаде Милана картина, Паралимпиада, да, был российский и белорусский флаг, действительно скандальная совершенно вещь. Впервые за все годы войны звучал гимн, и скандалы были, как вы помните. И будущее, уже открывающееся Биеннале, тоже, да, с российским павильоном. Фактически правительство Италии ни в том, ни в другом случае не имеет контроля, да? То есть в одном случае решение МОК, а в другом случае принимает решение как бы Россия, владелец павильона, что хочет, там и делает.

0: Ну, вы знаете, правительство Италии вообще не вмешивается и не может вмешиваться в очень многие процессы, которые используют в свою пользу вот все эти Пушковы. Что касается случая с Олимпиадой, Паралимпиадой, это точно мог. И тут ну, никоим образом итальянское правительство и даже итальянский олимпийский комитет не участвовали в этом. Что касается вот, явления культуры, да, которые вот тут происходят, да, деятели культуры некоторые приезжают, то все-таки вот этот случай с Гергиевым. Местная власть, да, губернатор района Кампания, который организовывал и приглашал лично Гергиева, он в контрах, и со времен ковида он был в контрах, он вообще антиковидный был человек, с центральным правительством. И для него главное было, чтобы он настоять на своем, а не потому, что он так уж любит Гергиева или российскую культуру. Но все равно ему пришлось отступить и этот концерт отменить. И во многих случаях точно так. Я уже говорил про Абдразакова и про очень-очень многих исполнителей, которые в Италии не смогли и не могут, и не смогут выступать, пока война длится, пока они не высказались определенно против войны. Вот, поэтому правительство имеет очень ограниченные полномочия и компетенцию в этих вопросах. В Италии очень важна местная власть, а тем более общественные организации, такие как Биеннале.
1: Если мы говорим о, так сказать, присутствии уже про недвижимость виллу Соловьева, а вот последние высказывания Соловьева по поводу Мелони, они каким-то образом вообще всерьез это кто-то воспринял? Это имело какой-то отзвук в итальянской политике? Или это так?
0: Ну, нет, вот как ни странно, это было очень серьезно воспринято. Во-первых, посол России в Риме был вызван в МИД, ему была вручена нота по поводу конкретно этих высказываний премьер-министре. Кроме того, сама премьер-министр ответила Соловьеву у себя в Твиттере, или как там это называется, X, да. В этой соцсети, она ему ответила, что мы проводим независимую политику, в отличие от некоторых пропагандистов, марионеток своего режима. Примерно так она сказала. И это очень широко освещалось в печати. Даже вот просто я слушаю в машине музыкальное радио, да, и даже там новости, которые всего несколько секунд длятся обычно, даже туда это попало.
1: Это какой-то совершенно неожиданный выплеск, причем он на каком-то на хорошем итальянском отборную брань вдруг, чем этот взрыв был спровоцирован, мне сложно понять, только что, может быть, действительно вот эти отнятые виллы или что?
0: Ну, я думаю, что он подготовился, итальянский да. Его назвать трудно хорошим, а вы знаете, у кого хороший итальянский, вы
1: у
0: не
1: кого?
0: Поверите? У Дугина. Дугин.
1: А.
0: Дугин прекрасно говорит по-итальянски, выступает, отвечает на вопросы. И если вы зайдете в любой итальянский книжный магазин, вы увидите целую полку книг Дугина на итальянском языке. Они, конечно, переведены, но он здесь очень известный человек. И из российских, ну, в кавычках, мыслителей, он, может быть, первую строчку занимает.
1: А почему? Что он как бы представляет для итальянцев некого вот такого вот классического бородатого русского философа, новую инкарнацию Достоевского?
0: Да,
1: или...
0: да, модный. Он модный. Модный. Модный.
1: Ну, Андрей, модный, вот это что, это даже не минуту, он же не левый, но это вот, я не понимаю, что вот итальянская склонность к левизне, к, не знаю, к критике империализма глобального, к критике американцев. Вот что Дугина выдвигает, скажем, на такие позиции в Италии?
0: Вот антиимпериализм – это прежде всего. Причем антиимпериализм, он тут свойственен и левым, и правым, и центристам. Ну, вот смотрите, в парламенте, ну, я думаю, партии 15. Здесь нет партии и никогда не было, которая могла бы сформировать правительство. Здесь всегда коалиции. И если вы будете гуглить каждую из этих партий, их сайты, их выступления, заявления, вы нигде не найдете прямую поддержку Путина или войны в Украине. Нигде, абсолютно. Но когда на первом этапе, о котором я сказал, пропагандистам российским удалось провести здесь мысль, что это антиимпериалистическая война, то есть война против американского империализма, некоторую поддержку это все-таки получило. Но довольно быстро, очень быстро итальянское общество разобралось в том, что империалисты здесь Россия. Это она ведет империалистическую войну. Она захватывает территории как империалист. И так далее, и так далее. То есть, вот этот антиимпериалистический козырь, он постоянно использовался. Угу. И иногда успешно российской стороной. Но когда Россия сама оказалась в роли империалиста, это, к сожалению, для пропагандистов, это привело к падению
1: популярности. Перестало работать.
0: Да, да.
1: Понятно. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о понимателях Путина в Европе и, в частности, в Италии. Как устроен феномен путерферштейерства? Что связывает этих людей? Какова их аргументация? К нам в студии присоединяется гость из Италии Массимо Трия, профессор университета в Кальяри.
2: Спасибо большое, Сергей, за приглашение. Очень рад, что я смогу как-то чем-то вам помочь.
1: Спасибо. Вы знаете, я новое слово узнал для себя. То, что вот мы все знаем слово «путинферштейер», из немецкого берется, пониматель Путина, профессиональный пониматель Путина. По-итальянски, я понимаю, понимается «путиниано».
2: Да, может быть, что более всего употребляется такой и другой термин, может быть, путиниста или путиниано, да.
1: Но, это моя маленькая путиниана.
2: Да, может быть, так, такой карлик, да, путинский. Но, знаете, я больше всего, ну, по крайней мере, у нас в Италии используется такой термин «Рустранфиштер». Конечно же, это все равно, это очень подобно, но «Рустранфиштер», как вы знаете, это
1: «пониматель России».
2: Это человек или, ну, человек, интеллектуал, может быть, какой-то ученый или нормальный человек. Скорее, это применяется к интеллигенции. Человек, который склонен к пониманию обоснованных, так сказать, доводов, мотивов, аргументов в России.
1: Чтобы пониманию и оправданию. Вы очень интересную вещь сказали. Интеллигенция может быть. Это что, больше среди культурного класса? Вот эти вот нормализаторы России, пониматели и нормализаторы России. Потому что я скажу сразу, вот что, почему я вообще эту программу я хотел сделать об Италии. У меня такое ощущение, что в Италии очень много идет от культуры. И, соответственно, Италия, как культурная, большая культурная нация, воспринимает через рамку культуры весь окружающий мир. И очень часто, когда я приезжаю в Италию, я там, не знаю, еду с таксистом, тот же самый, да, разговор с таксистом, делаю чек-ин в гостинице. О, вы из России, как же, Достоевский, я там в университете учила или там, я не знаю, или что-нибудь еще. То есть Россия воспринимается изначально позитивно, как некая вот такая же, как Италия, большая часть культуры. Поэтому, мне кажется, может быть, культурный класс больше склонен к этому.
2: Ну, почему бы нет, конечно... Конечно же, я преподаватель русской литературы, конечно же, я не русофоб, я очень люблю некоторых вот писателей, просто обожаю некоторых, меньше, ну, понимаю других, но, конечно же, может быть, что то, что вы говорите, это правда, ну, этот фильтр заработал, ну, часто. Конечно же, что происходит, может быть, вот именно в рамках этой понимающей интеллигенции, что иногда, к сожалению, это вам говорит профессор русской литературы, который обожает русскую литературу, иногда вот эта культура употребляется как рычаг, чтобы вот именно поддерживать некоторые активные мероприятия, чтобы утвердить, что, конечно же, ведь же культура вне политики, нельзя то, можно так. И все равно, конечно, что же касается, по-моему, всех авторитарных режимов, к сожалению, культура злоупотребляется вот именно в этом ключе, в этом духе. И Италия не исключение в этом. К сожалению.
1: А политически кто эти люди? Это крайне левые? Потому что я смотрю, вроде как есть, с одной стороны, крайне левые, которые традиционно против Америки, против империализма, и тут, конечно, у них на радаре возникает и Иран, и Палестина, и Путин. А с другой стороны, вроде и крайне правые. Как теория подковы получается, именно. Да? Что и левые, и правые
2: вот
1: за
2: Россию. У меня
1: за
2: вы украли вот именно термины, которые я подсказал, я просто подтверждаю. Ну, знаете, еще раз, может быть, что в Италии мы употребляем такой термин, который иногда, может быть, можно сравнить с национал-большевизмом. Мы говорим «россобрунизмо». Это
1: красно-коричневая
2: идеология.
1: Которая... В России в 2003 году употребляли красно-коричневые штуки.
2: Да, конечно. И, к сожалению, вот именно на основе вот именно этой теории подковы мы следим за забитиями вокруг вот именно, не знаю, демонстрации против Украины или, не знаю, некоторых мероприятий, которые должны были бы поддержать политику Российской Федерации. И там как-то сознательно или осознанно уже начали недавно, или, может быть, 10 лет тому назад, бы сказал, сотрудничать левые и правые движения. Есть такие вот, как-то не парадоксально это будет звучать, движения, партии, где играют значительную роль как бывшие фашисты, так и бывшие коммунисты. Например, mm-hmm. есть «Демократия, суверенные популяры», суверенная демократическая и свободная демократия, где сотрудничают бывший политик Марко Риццо и бывший мэр Рима. Он очень известен от того, что он был просто фашист, который бил людей на демонстрациях. Поэтому, да, очень сильно...
1: Он был мэром Рима?
2: Да.
1: Это кто?
2: Джанни Алеманно. Джанни Алеманно. Вот мне кажется, что вот именно эта партия является значительным примером того, как сработала эта идеология. Но это не единственный случай. На демонстрациях могут так неяк, случайно или не случайно, но работать параллельно и в других случаях вот именно крайне левые партии, крайне левые движения с тем, которые мы бы называли крайне правыми. Ну,
1: и
2: принципе,
1: мы видели, как Матео Сальвини вообще просто целуется с российским режимом.
2: По-моему, что же касается, например, еще двух этих партий, Лига Сальвини и Движение Пяти Звезд, скорее бы, я бы сказал, хотя я не политолог пока по образованию, я бы сказал, что они скорее играют роль популистских, скажем, антисистемных, по крайней мере, в начале своего развития роли. И вот именно они как-то, хотя не всегда они играют роль, сотрудничают в рамках одного правительства, но вот именно они поддерживают, обе эти партии поддерживают в каждом удобном случае нарративы, которые вот именно очень близки к Кремлю и очень близки к, скажем, пропутинских интерпретациях.
1: А нет доказательств каких-то их финансовых связей с Кремлем? Вот как, например, находили там у Марин Ле Пен, у Альянс Националь?
2: Ну, знаете, официально... Мне кажется, в 2017 году Лига Сальвини подписала сотрудничество с «Единой Россией», с партией «Единая Россия». И никогда не отменили официально вот это сотрудничество. Поэтому, в принципе, они как-то еще являются частью одного макродвижения.
1: Да.
2: Но, с другой стороны, «Движение Пяти Звезд», который основал комик и потом сейчас возглавляет адвокат Джузеппе Конте, но старался несколько раз вот именно подписать что-то конкретное, официальное еще раз вот именно с представителями «Единой России», но никогда это им не получилось, но все равно, в принципе, они поддерживают прокремлевские нарративы в конкретике.
1: А насколько системные политики в этом? Потому что, например, вот иногда доводится слышать, что какие-то губернаторы или, как в Италии называется, провинции, руководители...
2: Регионы, провинции.
1: Да, провинции. Вот когда, в компании хотели фестиваль делать, куда Гергиева звали.
2: Да.
1: В прошлом году он так выступал, что культура вне политики...
2: Да, культура не может быть вне политики. Поэтому, конечно, это очень сложно и очень печально, но иногда нам пришлось вот именно противостоять этим культурным мероприятием, конечно же, только в случае, чтобы там выступали официальные, не знаю, доверенные лица, представители такой кремлевской политической культуры. Только в этих случаях, к сожалению, нам, не знаю, правозащитникам, славистам с демократическим сердцем, извините, нам пришлось как-то, по крайней мере, подчеркнуть, что там что-нибудь не играет по правилам. Кто-нибудь не играет по правилам, и что там скрывается за этой стеной культуры. К сожалению, это именно случилось, извините, но, к сожалению, с великим дирижером, но Георгиевым. Потом, в конце концов, его концерт был отменен, но сразу после этого итальянские Руслан Фештер, Путин Фештер и Алес Фештер именно устроили первый день, мне кажется, в Италии против русофобии. Так и назывался этот фестиваль. Потому что как будто человек, который, конечно, понимает, что украинцы имеют право на нормальную жизнь и что надо поддержать прекрасных российских и русских писателей или диссидентов, он же является сразу же русофобом, когда старается как-то противостоять этим мероприятиям через культуру, как мягкой силе употребляется.
1: А это единая сеть? Потому что я смотрю, что есть множество вот этих вот центров каких-то культурных связей, там, не знаю, Ломбардия России, Венето России, Эмилия Романия России.
2: Да, конечно.
1: И они, по-моему, у меня такое ощущение, что они все направляются рост за рубеж сотрудничеством. Это вот некая какая-то сеть гибридная, которая курируется российским посольством.
2: Да, вы правы. Значит, что есть, конечно, исследования, которые сделали какие-то журналисты-расследователи и так далее, которые доказывают, что именно, может быть, что, по крайней мере, в последнее время российское посольство в Риме является самым значительным источником для таких мероприятий. Ну, конечно, там есть целая плеяда организации, движения, которые сотрудничают или просто работают самостоятельно, когда речь идет о показах документальных фильмов сети РТ, Russia Today. И там у нас есть, например, скорее всего, в 5-6 регионах, которые более активны, можем просто упомянуть ассоциация «Венето-Россия», Ломбардия Россия, Эмилия Романия Россия, которые по принципу должны просто поддержать так называемую просто великую русскую культуру. Но, как ни странно, всегда они просто поддерживают, скорее всего, такие сомнительные, подозрительные вот мероприятия.
1: А эти ассоциации итальянские или они созданы с участием России там еще много лет назад с российскими какими-то инфраструктурой,
2: да,
1: может быть, грантами?
2: Да.
1: Или это чисто итальянские ассоциации?
2: Ну, конечно же, я всех этих персонажей лично не знаю. Но можно сказать, что эти ассоциации возглавляемые большей частью итальянцами, которые, не знаю, будь они предприниматели, которые долго работали с российскими фирмами, и сейчас, конечно же, есть убыток в бизнесе, потому что они могут свободно еще продолжать. Или, конечно, есть некоторые из этих ассоциаций были основаны людьми, которые имеют такой неевроссийский уклон. Есть, например, в начале 90-х годов, в начале этих годов найти первые черты такого движения, которое, скорее всего, находится по правой стороне этой подковы. И есть некоторые персонажи, которые больше всего связаны именно с этой Лигой Северной, которая называется просто Лига Сальвини. Ну, конечно, может быть, я не знаю, сомневаюсь в том, что они вообще никогда читали «Войну и мир», но все равно они просто являются такими сторонниками официальной политической культуры России, и что же делать с ними? Они просто показывают документальные фильмы, иногда устраивают целые фестивали, как было, например, недавно еще 19-го, если не ошибаюсь, апреля в Болонье.
1: Фестиваль Russia Today там, по-моему,
2: да, именно,
1: был.
2: Именно. А там что показывали? Я, конечно, я же там не был. Но мне кажется, что там был целый ряд, по крайней мере, три такие штуки, как, не знаю, «Дети из Донбасса», не знаю, «Я жив», или, не знаю, «Голоса Донбасса», где, например, провозглашают возрождение Мариуполя, или просто утверждают, что 8 лет украинцы, фашисты бомбили Донбасс. И что же делать? Они еще с сарказмом, но с едкой иронией потом, конечно, выкладывают на сеть такие ролики, где просто они безнаказанно высмеивают Европейский Союз или представителей демократических партий, потому что вот им удалось, вопреки санкциям, вопреки регламента с марта 2022 Европейского Союза, вопреки запретам, показать, что им нужно.
1: Вот последний вопрос, я пытаюсь понять, это искренне то, что это происходит? Это люди действительно верят, что они создают какое-то альтернативное пространство, так сказать, поддерживают инфраструктуру культурных связей? То есть это не то, что люди на содержании Кремля какие-то, гибридные агенты влияния? Это люди, которые искренне верят, что они способствуют делу мира.
2: Да, конечно, которым... что там действует? Нам кажется, что там просто есть слияние двух макроинтерпретаций. Есть люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, которые еще думают, что вот именно там был рай на земле, и что...
1: Это левые, наверное.
2: Да, левые. Скорее, это левые. Вот именно. Это просто,
1: идущие, да.
2: Скорее всего, это партии или постмодернистские, бы сказал, политики, которые возродились или просто вот появились после распада макроструктур, поддерживавших вот коммунистическую идеологию. Но это просто это левая сторона. Но с другой стороны, играет роль, как сказать... антисистемное устройство, ментальное. Mm-hmm. Там есть, например, сильные консерваторы, что касается религиозных ценностей, которые, конечно же, видят в Путине или, не знаю, в православной церкви вот именно поддержку к этим религиозным ценностям. Или еще есть, например, люди, которые продолжают скорее по направлению антиковидных, антиконспирологических таких мышлений.
1: Понятно.
2: Все повлияет и работает по одному направлению, что Путин прав, и мы
1: действительно, да, тут такое слияние и, так сказать, неокоммунистических,
2: и
1: идентитарных, и антиевропейских, и конспирологических движений, которые сливаются вот в эту массу, которую, признаем, вполне умело использует Кремль. Ну что ж, Массимо, спасибо большое за этот рассказ. Массимо Трия, профессор университета в Кальяри, был с нами сегодня в студии. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о корнях путинферштейрства, понимания Путина, понимания России, в частности, в Италии. Откуда они берутся? Продолжаем эту тему обсуждать с нашим гостем по Зуму. Это профессор Венецианского университета Евгений Добренко. Добрый день, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете, хотел зайти с той стороны, с той темы, которая, мне кажется, вам близка. Вы много о ней пишете. И она уже не раз возникала в нашем разговоре сегодняшнем с предыдущими гостями. О том, что за пророссийскими настроениями стоят левые склонности итальянского культурного класса. То, что культурная интеллигенция, академическая интеллигенция в Италии традиционно довольно левая. За исключением, может быть, католической. И это... так же, как и традиции сотрудничества с Советским Союзом на протяжении второй половины XX века, предопределило симпатии к путинской России. Это так?
3: Ну, несомненно. Вот, знаете, кроме того, тут не только, я бы сказал, кривизна. Тут есть определенные традиции, которые сложились в Италии, и они сложились как раз вот в эпоху, когда коммунисты были очень сильны в стране, вот, как вы знаете, сразу после Второй мировой войны. Вот, а особенно, фактически, Италия была, ну, пожалуй, наряду с Францией, самой левой страной Европы. Вот, и была реальная, совершенно реальная опасность того, что коммунисты придут к власти. Вот. Но дело вот в чем. Именно в это время сложился такой не только левый, но и вообще как бы вот антифашистский дискурс, который, конечно, складывался еще в 30-е годы. Вот. И, как вы знаете, очень много было политических беженцев из Италии в Советском Союзе, многие из которых оказались потом в ГУЛАГе. Вот. Но именно в это время сложился антифашистский дискурс. Знаете, позавчера в Италии был национальный праздник, День освобождения Италии. И я вот проходил митинг, тут недалеко памятник партизанам, и там проходил большой митинг. Я вот остановился послушать выступающего, который вот я как раз попал вот в тот момент, когда он говорил буквально следующее, что путь освобождения Италии начался от Сталинграда. Знаете, вот это нарратив, это антифашистский нарратив, который сложился в стране и который просто определяет здесь очень многое. Mm-hmm. Поэтому это не просто, понимаете, пропаганда, это глубоко укорененный дискурс, который десятилетиями воспроизводится. И воспроизводится сегодня. Кстати, этот митинг проходил вот буквально в 100 метрах от русского павильона Биеннале. Потому что там находится памятник партизанам в парке Биеннале рядышком. Вот. И там проходил этот митинг. И там звучали эти слова. Ну, просто, чтобы вы себе представляли этот контекст. Кроме того, мне кажется, еще очень важный момент, он не всегда учитывается, это особенность итальянской политической культуры, которая сложилась на протяжении уже не десятилетий, а столетий. А история Италии, как вы знаете, до объединения страны, это была раздробленная страна, фактически оккупированная разными политическими силами. Юг, с одной стороны юг, с другой стороны на севере были, значит, тут и Австро-Венгрия, и Франция, и Испания со всех сторон. Страна была раздроблена. И вот эта вот культура постоянных, как бы, то, что называется double loyalty. То есть такое вот, как бы, эти государства, княжества находились в постоянной борьбе друг с другом, они постоянно меняли стороны. Вот это вот нежелание занимать никакой позиции. Даже какой-то страх перед какой-то вот твердой позицией, которую следует занять в каком-то там противостоянии, в каком-то политическом таком вот конфликте. Нет, вот это желание найти вот эту вот, как бы, то, что называется middle ground, она очень сильно присутствует, она исторически сложилась в Италии, и она во многом определяет вообще позицию Италии на международной арене.
1: Ну вот, да, здесь очень интересный вопрос. Да, хотел связать вот это воедино. Потому что мне кажется, что точно так же дискурс не только пропутинский развивается, но и антиизраильский. Потому что точно так же вот, я вижу огромное совершенно движение, поддержку Палестины, сейчас поддержку Ирана, солидаризация с Ираном. Это тоже часть вот этой вот большой левой повестки и вот этого, так сказать, критического настроя по отношению к официальной политике Рима.
3: Это как бы вот, вот это то, что, конечно, объединяет все левые силы, современные левые силы, которые как бы основаны на антисионистской, но фактически антиизраильской и можно определенно говорить и антисемитской, потому что, в общем, традиция огромная, которая, естественно, никуда не делась после столетий и столетий все-таки католическая страна, и это противостояние, оно никуда не исчезло. Вот. Оно формировалось на протяжении очень многих поколений. То есть оно, конечно, здесь есть. Антиизраильские, вообще антисионистские, антиизраильские выступления, они идут фактически, да, рука об руку с такой пацифистской риторикой, которая очень интересным образом, значит, как бы это, я бы сказал, это такой принцип восьмерки. То есть, с одной стороны, значит, Израиль рассматривается как агрессор, а с другой стороны, Россия является как бы общем, агрессор, да? А вот жертвы Газа и Украина. Но реакция, как бы ответ, прямо
1: да.
3: Положенный.
1: Удивительно, да, вот показывали плакат «Не давать денег ни Израилю, ни Украине. Мы за мир, и не надо, так сказать, поддерживать ни Израиль, ни Украину».
3: Совершенно правильно. Не поддерживать ни Израиль, ни Украину, при этом, как бы в данном случае Израиль агрессор, а Украина жертва. И вот это вот почему я и назвал принцип восьмерки. То есть прямо зеркально противоположное, как бы даже по логике должно быть так, что ну раз Израиль, то и Россия.
1: Мне кажется, Евгений, у меня есть гипотеза, догадка такая, что все дело в третьей силе здесь. Это Америка. Конечно. Потому что дело в анти... Потому что и Израиль для них это прокси Америки, и Украина это прокси Америки. Мы боремся с агентами американского империализма везде по свету. Бандьера Росса ля Триумфера. Вот левая идея, собственно, возвращается сама к себе.
3: Именно так. Потому что антиамериканизм, он объединяет, по сути дела, и политические силы на левом лагере, как бы вот, на левом фланге, и интересным образом как бы сходится с правым флангом, то есть с радикально правым флангом. Вот. И этот антиамериканизм, он, конечно, определяет сегодня очень многое в политическом раскладе и в отношении к России. Я еще хотел добавить специфику, как мне кажется. То, о чем мы говорим, это, в принципе, характерно для всех европейских стран, скажем так. А вот антиамериканизм, в общем, характерен и для Франции, и для Великобритании, в меньшей мере для Германии, для Испании. То есть это очень распространенная вещь. А вот интересная специфика именно итальянская, как мне кажется, связана с ролью культуры. И вот это очень интересный момент, на котором, может быть, стоит остановиться. Дело в том, что Италия как бы зафиксирована на культуре.
1: Да.
3: Понимаете? То есть это такое вот, это такая итальянская фишка.
1: Да, да. Да.
3: А вот, это, там вот у Англии это, а вот у Франции, а вот у нас культура. А у России тоже та же фишка. То есть это главный как бы продукт мягкой силы, которая Россия как бы продает. Культура. А балет, а вот, значит, там исполнительская школа, ну, в общем, вот весь этот набор как бы. Вот. И Италия, ну, самый просто благодатный рынок для этого продукта. А, и она его прекрасна. Почему, собственно, все эти вот попытки, которые мы знаем, ну, постоянные, вот сейчас, да, с этим биеннале, а вот до этого было там с этой балериной, а до этого было...
1: Захаровой, да.
3: Бесконечные вот эти вот попытки, ну, как-то культура выше политики, ну, и так далее, весь этот нарратив, да, что вот политики там, значит, там воюют, а мы вот должны думать о наведении мостов, ну и так далее. Вот весь этот миролюбивый этот нарратив культурный очень близок итальянцам, потому что здесь вот как бы этот культ культуры,
1: да, да, вот, да.
3: Немножко тавтология, он очень как бы, он вот прям разлит. Знаете, и вот это то, что находит отклик очень многих людей.
1: Ну да, и это делает, можно сказать, это делает Италию уязвимой к вот этой российской гибридной политике мягкой силы. А вот мы через спорт зайдем, а мы через Большой театр зайдем, а мы через Биеннале зайдем. И итальянцы, условно говоря, там, я не знаю, поляки или балтийские страны, они на это не купятся. А итальянцы очень охотно купятся на вот эту вот, так сказать, лукавую мягкую силу.
3: Это и так, и не так. Потому что, да, с одной стороны, как будто бы происходят вот эти вещи, да, вот я помню, какой был страшный скандал с открытием сезона «Ла Скала» с Борисом Годуновым. А что же там с демонстрациями в Милане, и вот все это происходило. Но вы знаете, что интересно, а в целом, поддержка Украины в Италии, наверное, меньше, ее уровень, наверное, снизился по сравнению вот с началом войны. Я здесь нахожусь все это время, да, вот я вижу как бы эту эволюцию. Но все равно, да, вы увидите, конечно, сейчас больше палестинских флагов, чем украинских, вывешенных из окон. Но вы никогда не увидите здесь российских флагов. Вот. И это вот это очень интересно, потому что все-таки в правительство Мелони, которое очень чутко улавливает настроение электората, да, вот последний этот шаг, да, вот с запретом использования американцами итальянских баз.
1: Баз, да.
3: Вот, американских баз на Сицилии, да.
1: Да.
3: А такое вот половинчатое решение, как всегда, вот как всегда в Италии, да, такое половинчатое решение, да. А, то есть это не разрешаем, но пролет над территорией не запрещаем, как вот Испания, которая категорически запретила и пролет, и использование, все запрещено. А это разрешаем, а то вот разрешаем, а то не разрешаем. То есть вот это вот, это очень итальянское такое. Такая вот игра, понимаете? Самое. Вот с одной стороны мы как бы подыгрываем, да, вот России. С другой стороны, вообще-то говоря, нет. Мелони продолжает поддерживать Украину. Вот недавно Зеленский был ее гостем, да?
1: Да, да.
3: То есть правительство поддерживает.
1: Ну, понятно. Ну, то есть...
3: Население поддерживает... Ну, вот, понимаете, с этими вот как бы ревансами, ну, в конце концов, ну, какая разница? Ну, сыграет здесь какой-то там дирижер, станцует там какая-то балерина, и все.
1: Ну, вот это да, вот эта итальянская расслабленность, да, она, так сказать, здесь, конечно, служит плохую службу и имиджу Италии, и вот этому, так сказать, общему фронту солидарности. Понятно.
3: Это правда. Но видите, и я думаю, что Италия как бы исходит из того, что ничего не может как бы испортить ее имидж.
1: Это так. И на этом, я думаю, мы согласимся. Это прекрасное завершение этого эфира. И что же, Евгений, спасибо большое. Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, был с нами на связи. Ну, от себя скажу в завершении, что Россию, видимо, можно победить на кинетическом поле битвы. И Украина показывает как. Но гораздо сложнее победить ее в когнитивной войне. Потому что Россия прописана в европейской культуре, сознании, исторической памяти. Потому что у нее осталось много сторонников. И кремлевская пропаганда использует их как полезных идиотов. Или просто за деньги. И тем важнее борьба с представительницами путинской культуры, спорта, дипломатии, туризма. Они не строят мосты. Они отравляют Европу. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира. Передача Владимира Абаринова. В романах Льва Толстого, пишет Владимир Абаринов, исследователю всегда есть чем поживиться. Мы говорим сейчас не об абстрактных материях вроде идейного содержания или художественной правды образов, а о реальном комментарии, объясняющем контекст происходящего или просто бытовые детали, способные изменить ракурс нашего восприятия. Как ни удивительно, комментарий этот даже в академических изданиях составлен небрежно и фрагментарно, часто не специалистами. Исключение составляют набоковские комментарии к Анне Карениной, порой избыточно подробные. Встречаются в них и ошибки, а бывает, что реальное историческое лицо принимается комментатором за вымышленное, хотя оно и выведено в романе под своим настоящим именем. Микрофон Владимиру Абаринову.
1: В «Войне и мире» есть эпизодический персонаж, живущий в Москве доктор Метивье. Толстому он явно не симпатичен. Граф не любил докторов и не верил в медицину. Точнее, он признавал лишь эффект плацебо. Рассуждения на эту тему есть в романе, там, где речь идет о болезни Наташи.
0: Доктора ездили к Наташе и отдельно, и консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней. Но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа. Как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек. Ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь. Не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и так далее, записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества, вред этот был малочувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве, но они полезны, необходимы, неизбежны были. Причина, почему всегда есть и будут мнимые излечители, вражи, гомеопаты, потому что они удовлетворяли нравственной потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной человеческой, в ребенке заметной в самой первобытной форме, потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки, для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место. И ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средства помочь его боли. И надежда на облегчение, и выражение сочувствия, в то время как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли Бобо, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль 7 гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке. И если порошки эти непременно через 2 часа, никак не больше и не меньше, будет в отварной воде принимать больная.
1: Одним из этих лечащих Наташу врачей был Метивье. Быстро вошедший в моду, французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный как француз и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства. Том 2, часть 5, глава 3. Толстому он неприятен еще и тем, что принадлежит к интимному кругу Елен Безуховой и потому не нравится Пьеру. Этого нет в окончательном варианте, но есть в черновиках.
0: И как только графиня Безухова приехала в Москву, Метивье сделался ее домашним человеком, и Пьер, всякий раз, как встречал у себя этого француза, или как слышал изречение жены, что «un médecin est un ami, un confesseur» — врач, друг и исповедник, всякий раз краснел и старался не слыхать и не видать этого Метивье. Но Метивье был везде.
1: В Николин день, Никола Зимний, 6 декабря по старому стилю, доктор Метивье приезжает к старому князю Болконскому поздравить его с именинами. Князь, хоть и привык к визитам Метивье, не велел никого принимать, но доктор все же проникает в кабинет и подворачивается под горячую руку. Князь Николай Андреевич выгоняет его с криком: «Французский шпион! Бонапартов раб! Шпион! Вон из моего дома! Вон, я говорю!» Доктор поспешно уезжает, объяснив гнев князя дурным самочувствием. Разговора мы не слышим. В кабинет князя автор нас не пустил. В черновиках их разговор описан гораздо подробнее, причем в вычеркнутых строках, вычеркнутых из черновика. После фразы «старый князь», хмурясь и не открывая глаз, как будто не замечая развязно-веселого расположения духа доктора, продолжал молчать, изредка бурча что-то непонятное и недоброжелательное. Вот после этих слов сказано следующее.
0: Но Метивье, привыкший держать в руках сокровенные пружины людских стремлений и посредством их управлять ими, привыкший безучастно смотреть на людей, заставляя их делать то, что он считал нужным, взял себе задачи за «point d'honneur» — «вопрос чести», поставил себе разговорить старого князя и заставить его говорить о том, о чем он, Метивье, захочет. Князь Николай Андреевич, как это часто бывает со стариками, понял, чего хотел француз, но не счел нужным дать ему заметить, что он его понял, и за «point d'honneur» поставил себе не разговориться.
1: Щупая пульс князя, Метивье заводит речь о разных политических предметах в надежде на реакцию князя. О каких именно?
0: Метивье поговорил с почтительным сожалением о последних известиях неудач Наполеона в Испании. Выразил сожаление о том, что император слишком увлекается своим честолюбием. Он ждал, что князь, как обыкновенно, оживится в своем озлоблении к Бонапарту и начнет желчно и резко обсуждать его поступки. Но князь молчал. Метивье поговорил об испанских делах, но князь также молчал. Метивье потер лицо руками и с улыбкой, выражавшей уверенность в том, что теперь он верно достигнет цели, начал тот разговор, который он знал, никогда не оставлял князя спокойным. Он заговорил о последних новостях нашей турецкой войны и выразил сожаление, что дело шло не так хорошо, как можно было ожидать. Впрочем, прибавил он, мне кажется, русская политика направлена теперь не на восток, а на запад, что, как говорят, гораздо благоразумнее. Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении Востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море. Метивье, достигнув своей цели, чуть заметно самодовольно улыбнулся.
1: Но в этот момент на вспыльчивого князя вдруг накатило.
0: Вдруг князь замолк и устремил, прикрываемые отчасти бровями, злые глаза на доктора. «Кому говорю все это?» — вдруг подумал он. «Французу, рабу Бонапарта. И зачем я стал говорить это? Зачем он подделывался ко мне?» И лицо, и улыбка Метивье, и интерес, с которым он слушал, показались ему вдруг оскорбительными. «Он заставил меня говорить. Он играет со мной. И кто со мной, этот французишка?» Все эти мысли в одно мгновение промелькнули в его голове и разразились следующими словами, сказанными сдержанно бешеным голосом. «За визиты благодарю вас, господин, за ваши визиты. Дворецкий заплатит сейчас. Прошу не ездить больше. Меня раздражаете. Прощайте. Идите». «И я не понимаю», — с тихим удивлением начал Метивье. «Не понимаешь?» — кричал князь. «А я понимаю. Ты шпион». «Французский шпион! Бонапартов раб! Вон из моего дома! Вон, я говорю!» Князь одной рукой звонил, другой угрожающим жестом указывал на дверь.
1: За обедом князь рассказывает Растопчину, тогда еще не губернатору, как выгнал Метивье и о том, почему он знает верно, что этот француз — шпион. Растопчин грустно подтвердил мнение князя, как будто он никогда и не сомневался в этом. Больше Метивье на страницах романа не появляется. Но упоминается. За обедом у графа Ростова, уже после вторжения Наполеона в Россию, том обеде, на который Пьер привозит воззвание государя к москвичам, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини и о том, что Метивье исчез из Москвы. Том 3, часть 1, глава 20.
0: На волнах. волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
1: Метивье есть и в опере Прокофьева. Мягкий бархатный баритон или бас. Партия у него там, правда, очень короткая. Всего несколько фраз, которых нет у графа. Куда он исчез из Москвы? Собирался ли Толстой ввести его в действие позднее? Никакие черновики, дневники, записные книжки или письма не дают ответа на этот вопрос. И тем не менее, ответить на него следует утвердительно. Дело в том, что у Наполеона в России был личный врач по фамилии Метивье, на чьи записи о состоянии здоровья императора ссылаются почти все исследователи этого здоровья. От внимания зарубежных толстоведов Метивье ускользнул потому, что во французских и в английских переводах романа его фамилия транслитерирована иначе, чем имя врача Наполеона. Но читаются обе фамилии одинаково. Из русскоязычных работ это имя есть в книге Евгения Торле «Наполеон».
0: Наполеон, когда ему доложили о первых пожарах, не обратил на них особенного внимания, но когда 17 сентября утром он обошел Кремль и из окон дворца, куда бы ни посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, доктора Метивье и целого ряда других свидетелей, император побледнел и долго молча смотрел на пожар, а потом произнес: «Какое страшное зрелище!

0: 1793 году в битве при Торфу он был тяжело ранен пулей в сосцевидный отросток височной кости. После этого он был вынужден взять отпуск и получил возможность посещать курсы анатомии в Рошфоре. Впоследствии он остался в России, а затем в 1812 году стал помощником врача в медицинской службе Наполеона. Он сопровождал армию и имел возможность лечить императора во время битвы под Москвой. Позже он заболел в Познани. С 1814 года он служил лейтенантом-знаменосцем 10-го легиона Национальной гвардии Парижа. 16 июля 1823 года был избран почетным членом Национальной медицинской академии. В 1825 году был посвящен в рыцари Ордена почетного легиона. Умер 19 апреля 1838. Теперь вернемся к Наполеону. Вторгнувшись в Россию и не имея возможности сразиться с неприятелем, который все время уклонялся от генерального сражения, Наполеон потерял драйв. Император был, однако, в эти дни скушен. Ему надоела война, конца которой он не видел, свидетельствует Арман де Калинкур о настроении Наполеона в Даргабуже 25-26 августа. К осени на него навалились и болезни. Упоминания о недугах императора можно найти у многих французских мемуаристов, которых читал граф Толстой. Историк Владимир Земцов в своем, как он выражается, микроисторическом исследовании составил по этим мемуарам подробную хронику самочувствия Наполеона в дни, предшествовавшие битве. Ночь с 5 на 6 сентября он провел в палатке к западу от деревни Валуева перед Бородинским полем, за которым стояла вся русская армия.
1: Утомление предшествующих дней и ночей, бесчисленные заботы и напряженное ожидание истощило его силы. На него подействовало охлаждение атмосферы. Его съедала лихорадка, вызванная чрезмерным возбуждением, сухой кашель и сильное недомогание. Ночью он тщетно старался утолить жгучую жажду, мучившую его. Эта новая болезнь осложнялась у него припадками старого страдания. Со вчерашнего дня он страдал приступами той ужасной болезни, которая давно уже давала себя чувствовать, а именно дизурии.
0: Так пишет именно об этой ночи адъютант Наполеона Филипп Поль де Сегюр. Дизурия – это расстройство мочеиспускания. Оно может быть вызвано различными причинами, включая неврологические и гормональные нарушения. О том, как провел Наполеон эту и следующую ночь, мы знаем очень многое. Он почти не спал. В 3 часа утра велел камердинеру приготовить пунш, чтобы согреться. И очень боялся, что призрак русской армии опять исчезнет, как бывало уже не раз. Он поделился пуншем с дежурным генерал-адъютантом Жаном Раппом и спросил его: «Ну как, по-вашему, Рапп, хороши ли будут наши дела сегодня?» Это реплика из воспоминаний Раппа в переводе Толстого. «В этом нет ни малейшего сомнения, сир», – ответил Рапп. «Мы исчерпали все наши ресурсы. Мы обязаны победить». На это Наполеон сказал: «Удача – отъявленная куртизанка. Я часто так говорил и начинаю испытывать это на себе». Австралийский врач Джеймс Кэмпбелл в книге «Наполеон бессмертный. История болезни и частная жизнь Наполеона Бонапарта» пишет:
1: «В этот самый день, 5 сентября, он страдал от очень острого приступа дизурии. Он не мог помочиться иначе, как с превеликой трудностью и болью. Он позвал доктора Метивье, который прибыл почти сразу. Метивье ранее жил в Москве, и когда он вернулся в Париж, как раз перед началом этой кампании, Корвизар, Жан-Николя Корвизар де Море, личный врач Наполеона, посоветовал Наполеону нанять его и взять его своим личным врачом. Он был эффективным врачом и членом Королевской академии медицины и оставил конфиденциальный, но очень поучительный рассказ из первых рук о болезни императора в Бородине. «Видите, доктор, — сказал Наполеон Метивье, как только тот появился, — я старею, мои ноги опухли, и мне трудно мочиться. Это, без сомнения, из-за сырости этих бивуаков, ведь моя жизнь зависит от моей кожи». На следующий день, записывает доктор, у него был постоянный сухой кашель, затрудненное нерегулярное дыхание. Его мокрота выделялась только каплями и с болью, она была густой с осадком. Его ноги и ступни были чрезвычайно отечными, пульс лихорадочный и прерывистый, каждые 12 ударов или около того. Все эти серьезные симптомы предполагали наличие отека грудной клетки, водянки.
0: Утром он убедился, что русская армия на месте. В этот день из Парижа прибыл префект двора Луи-Франсуа Жозеф де Бассе. он привез бумаги от императрицы Марии Луизы

0: и портрет их 20-месячного сына работы Франсуа Жерара. Ребенок, пишет в своих мемуарах Боссе, был изображен полулежащим в колыбели, играющим маленьким скипетром и небольшим глобусом вместо погремушек. Император, по словам Боссе, нашел портрет восхитительным. Он сначала созвал всю свиту любоваться им, а потом велел вынести его из палатки и поставить на складной стул, чтобы его могли увидеть и солдаты. Портрет наследника взбодрил императора ненадолго. Весь день 6 сентября он находился в таком нервном напряжении, что его не особенно заинтересовало даже известие о поражении маршала Мармона в сражении при Саламанке, которое привез из Испании адъютант маршала капитан Шарль Николя Фавье. Пытаясь отогнать от себя неприятные мысли об Испании, рассказывает Земцов, Наполеон после разговора с Фавье стал напевать строки из «Люли». «Алиам пациенса, андасиль, дю компаньон де полемиль, фитуле сюксе де небаль». Ну, что называется, пардон, май френч. Конечно, это никакой не люли, это ошибка атрибуции. Секретарь Наполеона барон Фен, на которого ссылается Земцов, действительно пишет, что император бормотал сквозь зубы эту строфу Жан-Батиста. Люли, конечно, Жан-Батист, но ни в одной из его опер таких слов нет, и он не писал опер о Ганнибале. Жан-Батистом был и Мольер, но такой строфы нет и у него. Строфа принадлежит Жан-Батисту Руссо, поэту 17-18 века, необыкновенно популярному из-за своих фривольных стихов. Тому самому, о котором Пушкин писал, его похабные эпиграммы 100 крат выше от и гимнов, а одну такую эпиграмму перевел в лицейские годы. Сочинение, из которого взята строфа, «Ода к Фортуне». Речь в ней идет о знаменитом разгроме войск Варона Ганнибалом при Каннах в 2016 году до нашей эры. Консул Луций Эмилий Павел советовал Варону измотать противника, не принимая генерального сражения, но Варон не прислушался к совету. На русский «Ода» переводилась в XVIII веке трижды крупнейшими российскими стихотворцами – Ломоносовым, Сумароковым, Тредьяковским и один раз анонимным автором в прозе. Но ни один из этих переводов меня не удовлетворяет. Поэтому я, в меру своих слабых сил, добавил отсутствующие в мемуаре Фена три начальные строки и перевел всю строфу. Гласят истории аналы, что в Каннах войско Ганнибала разбило полчище Варона не вследствие солдат обилия, а потому что слов Эмилия не слушал он во время она. Понятно, что, бормоча куплет, Наполеон думал не про Испанию, а про Россию и про то, что Кутузов следует рекомендации Луция Эмилия. В начале третьего император еще раз объезжает линию фронта. Возвращается усталым. Сигюр видит, как боль заставляет Наполеона слезать с лошади и долго страдальчески стоять, опираясь на колесо орудия.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
0: Толстой внимательнейшим образом прочел французские источники. В соответствующих сценах «Войны и мира» есть и портрет ребенка, и пунш, и разговор с Раппом. В черновиках подробностей еще больше, но нет ни малейшего намека на серьезную болезнь. Наоборот, единственное, что досаждает Наполеону, это насморк, о чем он говорит в романе «Раппу».
2: «У меня нет ни вкуса, ни обоняния», — сказал он, принюхиваясь к стакану. «Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Карвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя».
0: И далее он повторяет по-французски мнение самого Толстого о медицине из первой части того же тома.
2: «Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое. Пускай она сама защищается. Она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время. Часовщик не может открыть их и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Наше тело есть машина для жизни. Вот и все».
0: Современные исследователи предполагают у Наполеона, помимо дизурии, и другие недуги, в том числе хронические, прежде всего геморрой, мешавший ему ездить верхом и сопровождавшийся запорами, и нейроэндокринный синдром, проявлявшийся в ослаблении энергии, усталости, снижении веры в себя. Он страдал припадками, похожими на эпилептические, и чесоткой, которую он сам называл скабиесом. Это паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом. Но, возможно, это был шистосомоз, которым он заразился в Египте. Все это исключительно важно. Как пишет Владимир Земцов, именно эта усталость, вероятно, стала причиной того, что император отклонил план маршала Даву, который заключался в том, чтобы осуществить глубокий обход русских войск на самом южном фланге. Маршал предлагал выйти ночью во фланг и тыл неприятеля, прорвать его основную коммуникационную линию, новую Смоленскую дорогу, и, отрезав его от Можайска, отбросить в мешок между реками Калочей и Москвой. «Вечно вы со своими обходами. Это слишком опасный маневр», – резко бросил Наполеон, согласно Сегюру. Наполеон испытывал такое давление времени, ему столь срочно требовалась решительная победа, что он решился на наиболее кровопролитный и наименее эффективный вариант боя, пишет Владимир Земцов. И это только один из примеров. Конечно, имя доктора в романе Толстого не может быть совпадением. Граф пользовался многими французскими источниками, и имя Метивье ему было известно. Однако он не придавал значения фактору болезни Наполеона, как принижал и саму болезнь. Фактор этот в корне противоречил толстовскому пониманию истории.
2: Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, что если бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла. «Et la face du monde eût été changée». И облик мира изменился бы. Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека, Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в Россию по воле одного человека, Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась могущественна, потому что у Наполеона был большой насморк 26 числа, такое рассуждение для таких историков неизбежно последовательно. Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение, и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России, и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24 числа непромокаемые сапоги, был спасителем России». На этом пути мысли вывод этот несомненен. Так же несомненен, как тот вывод, который, шутя, сам не зная над чем, делал Вольтер, говоря, что Варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающих того, чтобы Россия образовалась по воле одного человека, Петра I, и чтобы французская империя сложилась, и война с Россией началась по воле одного человека, Наполеона, рассуждение это не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеона на ход этих событий есть только внешнее, эффективное.
0: Но как же источники? Ведь болел же Толстой сам, знал, как недуг отражается на работоспособности и способности принимать взвешенные решения. Как раз в работе над «Войной и миром» он множество раз пренебрегал свидетельствами очевидцев в пользу собственной идеи. И дело, конечно, не только в его отношении к медицине, но и в отношении к личности Наполеона. Маленький человечек в сереньком сюртучке и круглой шляпе, с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками и умными глазами воображал себе, что он делает историю, тогда как он был только самый покорный и забитый раб ее. Так он характеризует Наполеона в «Черновиках» и далее сравнивает его и Александра с мальчиком, которого посадили на козлы и дали подержаться за вожжи, а он воображает, что правит экипажем. На самом же деле правит все тот же старый-старый старик, везущий по-своему и правящий миром со времен Алкивиадов и Кесарей. Академик Торле оправдывал романиста, хотя в его собственных сочинениях исторические личности 12-го года выглядят совершенно иначе. Он признавал его авторское право на своего Александра, своего Кутузова, своего Наполеона, своего Спиранского.
2: Его могучий гений создавал действительность, кое в чем отдалявшуюся от истории, но настолько все же реальную, что она начинала и в творческом уме Толстого, а потом и в уме читателя, жить своей собственной жизнью.
0: Толстой и не считал, что он отдаляется от истории. Он писал, что его разногласия с историками не случайное, а неизбежное, потому что историк и художник изображают разные предметы.
2: Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все действия исторического лица под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи видит несообразность со своей задачей и старается только понять и показать не известного деятеля, а человека.
0: Толстой писал не исторический роман. Дабы придать своему повествованию достоверность, он вводил вымышленные персонажи в эпизоды, рассказанные мемуаристами и историками. Однако при этом он приспосабливал эти эпизоды под свой собственный замысел. Доктор Метивье – лицо, если можно так выразиться, полувымышленное. Он существовал в действительности, но его взаимодействие с персонажами толстовской эпопеи выдумано автором. Понятно, что раз уж граф вывел такой интересный персонаж во втором томе, то должен был и в третьем ввести доктора Метивье в палатку Наполеона у Бородинского поля. Тут и шпионство доктора пригодилось бы. Мы знаем, с каким жадным любопытством Наполеон расспрашивал пленных о настроениях в войсках и в столицах, а Метивье был вхож в салоны и многое мог ему поведать. Толстой отказался от этой идеи потому, что появление Метивье противоречило бы версии насморка, иначе говоря, теории, согласно которой Наполеон, как и другие исторические личности, ничем не правил, а был, эта цитата, неизбежным исполнителем воли провидения.
2: Вы слушали передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
2: и Ярослав Шимов.
1: Наследники Молотова и Громыка. Советский стиль МИДа России. Современная Россия и ее население давно привыкли жить в созданном самим Владимиром Путиным и его окружением режиме осажденной крепости, в логике постоянной осады. В числе прочего, это очень заметно проявляется в международных отношениях, в том, как ведет себя российская дипломатия, какой язык и методы она использует. Впрочем, нынешняя грубость, ложь, ригидность и показная напористая агрессивность МИДа России вовсе не новое изобретение. Путин лишь вернул в российскую внешнюю политику ощущение, как испытываемой Москвой, наверное, так и исходящей от нее, постоянной угрозы, вроде бы на время исчезнувшие в 90-е годы. А какой стиль был принят ранее в дипломатии Советского Союза и до этого Российской империи и тех или иных других больших держав на разных исторических этапах? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте Радио Свобода и в соцсетях. Ярослав, как вы считаете, могут ли быть даже внешние стороны переговорного стиля современных главных российских дипломатов, начиная с Сергея Лаврова или Василия Небензи, проявлением их осознания все-таки скрытой слабости собственной страны, а не таким искренним осознанием силы и гордостью за то, что вот Россия, вставшая с колен, диктует свою железную волю остальным государствам мира?
2: Думаю, да, потому что это психологическое правило. Люди, которые громче всех кричат, далеко не всегда наиболее уверенные в себе люди. Часто за этим криком и за этим желанием показать себя как такую доминантную личность скрывается именно то, что вы назвали. Глубокая внутренняя неуверенность в себе и в тех идеях там или утверждениях, с которыми данный человек выступает. Факты остаются фактами. Россия держава, безусловно, крупная, по площади, как известно, самая большая в мире, но ведь по части экономики, по части основных каких-то показателей социально-экономических развития, но она далеко не впереди планеты всей. Навязло в зубах вот это сравнение, но оно ведь верное, что ВВП России уступает и очень значительно аналогичному показателю не только штата Калифорния, но и некоторых других американских штатов и многих иных стран, которые тоже великими державами не назовешь. Вот недавно были данные о том, что в среднем на душу населения в Румынии уже приходится больше доходов, чем в России. Так что громкие крики не всегда свидетельствуют о том, что тот, кто кричит, не только прав, но еще и уверен в своей правоте.
1: Но, тем не менее, внешнюю уверенность они всячески излучают. Раз наша беседа сегодня посвящена разным, старым и новым стилям в мировой дипломатии, то, конечно, нельзя не отметить, что прежде всего вот это все важно при урегулировании войн, при окончании конфликтов. И давайте начнем все же с дня сегодняшнего. Последнее, самое громкое дипломатическое событие, в котором участвовала Россия, это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где был и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Все помнят, в каком виде даже он там появился. Такое ощущение, что он то ли хотел показать свое пренебрежение к тому, как эта беседа и вообще встреча закончится. Ну, типа, ничего главного.
3: главного, я как на дачу к себе приехал в какой-то жилетке, там то ли худи, то ли майка была, не помню, с надписью «СССР», то ли наоборот, он хотел месседж послать всем окружающим. Его потом спрашивали даже об этом. А что, собственно говоря, это означало? Вы что, как бы сказать, пытаетесь этим объяснить, что вы хотите вернуться даже, ну, хотя бы в мировой дипломатии ко временам Советского Союза? Нет, сказал он, но и потом какой-то невнятный, на мой взгляд, ответ дал. Но есть уже очень много обсуждений того, как это все было обставлено на Аляске. Ну, например, вот есть статья в издании «Репаблик» о том, как переговорный вот этот стиль, внешний даже стиль, но не только, опирающийся на все-таки вот эту советскую школу дипломатии, оказался эффективнее вот этого искусства сделки Трампа. И там хорошо анализируется, почему.
2: Да, там содержится сравнительный анализ советского дипломатического наследия и того, что из него стало к настоящему времени. Но я бы заметил, что первое же отличие, на мой взгляд, именно такое внешнее и психологическое, оно в том, что советская дипломатия, ну, по крайней мере, позднесоветского, послесталинского периода, она, советская дипломатия, все-таки следовала этому правилу, сформулированному когда-то Теодором Рузвельтом. Я говорю не громко, но у меня с собой большая дубинка. Это правило, оно как раз противоположно этому громкому крику, о котором я уже говорил, оно как раз придает солидности, когда представитель крупной страны, не говоря уже о действительно великой державе, рассуждает без особой эмоциональности, но четко и жестко настаивает на каких-то важных для него дипломатических пунктах. И вот автор упомянутой вами статьи, Максим Трудолюбов, он цитирует с этой целью Андрея Андреевича Громыко, многолетнего советского дипломата и шефа МИД Советского Союза, который довольно откровенно формулировал эти самые принципы.
3: Автор этой статьи, которую мы оба читали, пишет о том, что советская дипломатия все же была искусством, но искусством компенсации. Компенсации чего? Осознанной слабости Советского Союза, отставания в экономике, в доступе к технологиям, вообще в очень ограниченной, особенно к концу существования Советского Союза, во внешнем мире вот этой советской привлекательности, привлекательности советской модели развития. И единственным, окончательным аргументом часто оставалось ядерное оружие. Сейчас вот этого советского стиля, в чем-то, может быть, вот этого негромкого не осталось. Я вспоминаю того же Василия Небензю несколько лет назад, но уже много лет прошло, когда он с трибуны ООН кричал кому-то там, не помню, в глаза мне смотри, ощущение было, что это какая-то криминальная сходка, да, или какой-то российский фильм про каких-то воров, а не уж точно поведение дипломата. Ну вот автор статьи пишет о том, что все равно так или иначе Москва-то переигрывает тех, кого по привычке в российском МИДе на Смоленской площади до сих пор называют наши западные партнеры. То есть вот если сравнивать последнюю эту встречу Трампа и Путина, Трамп привык торговаться в бизнесе, в шоу-бизнесе, там ставка прибыль, там ставка имидж, там ставка цель приобрести еще какую-то такую материальную выгоду. А у Путина ставка выживания. Сходятся, может быть, Путин и Трамп в том, что надо сначала создать атмосферу такого накала, атмосферу давления, а потом объявить большущим успехом любое, даже самое минимальное соглашение, которого удалось добиться. Но при этом, как пишет Максим Трудолюбов, Трамп все-таки никогда не почувствует того холода экзистенциальной угрозы, в котором живет Путин. Раз вы уж Громыко вспомнили первым, я могу сказать, что надо бы, наверное, и цитаты прямые привести. Там и о ядерном оружии речь-то идет у него очень хорошо. Это известнейшая цитата, насколько я помню, по Леониду Млечину. Итак, я цитирую. Первое. Требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Предъявляйте ультиматумы. Грозите войной, не жалейте угроз. А как выход из создавшегося положения, вами созданного получается, предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это. Конец цитаты.
2: Все так. То есть содержание действительно во многом унаследовано. Стиль унаследовать не удалось. Он, как вы отметили справедливо, куда более истеричный и такой дворовой, этот стиль нынешней российской дипломатии. А вот суть во многом неизменна. Впрочем, это ноу-хау не только советское. Я вспоминаю известную такую дипломатическую полулегенду, что Генри Киссинджер, не так давно умерший, когда он был госсекретарем при президенте Ричарде Никсоне, очень любил на, так сказать, партнеров своих по переговорам действовать, говоря о том, что его начальник, президент Никсон, ну, он психически, ну, не то что психически, но психологически лабилен. То есть он, если что, в разнос пойдет и буквально там может дело довести вплоть до ядерной войны. А он, Киссинджер, человек разумный, поэтому то, что он предлагает, к этому надо прислушаться, иначе будет худо. При этом, конечно, Киссинджер согласовывал все свои основные шаги с президентом Никсоном. Это такая игра в сумасшедшего.
3: Главное ведь то, что так или иначе на Смоленке очень официально теперь гордятся тем, что мы наследники дипломатии советской эпохи. Вот мы с вами Грабыка вспомнили, но можно вспомнить и не менее великого советского дипломата, в кавычках, Вячеслава Михайловича Молотова, одного из самых известных министров иностранных дел Советского Союза в сталинское время. Молотов-то прекрасно, например, понимал, что Советский Союз при Сталине — это не какое там государство трудящихся и крестьян, и рабочих, а опять экспансионистская империя, наследница российской. Вот несколько его цитат я специально приготовил. После Второй мировой. «Свою задачу, как министр иностранных дел, я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И, кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей». Конец цитаты. Вторая цитата. «Хорошо, что русские цари навоевали нам, русским, столько земли, и нам теперь легче с капитализмом бороться». Вторая цитата. Третья цитата. «Между социалистическими и капиталистическими государствами, если они хотят договориться, должно существовать четкое разделение. Это ваша сфера влияния, а это наша». Конец цитаты. Вот опять наследники чего? Современный российский дипломат, вообще современная российская власть. Попытка разделить все на сферы влияния между великими державами, при этом желательно договориться так, чтобы расширить пределы Отечества.
2: Да, конечно, это такая дипломатия, уходящая своими корнями очень глубоко. Дипломатия, в общем, с тех времен, когда государства еще, собственно, и государствами не были, а скорее, знаете, как князья с дружинами делили какую-нибудь территорию. Это те же самые бандитские разборки, просто перенесенные на уровень межгосударственных отношений.
3: Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
4: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о прежних и современных стилях и методах мировой дипломатии, в первую очередь российских дипломатов, прямо заявляющих, что они считают себя гордыми наследниками дипломатов советских. Молотов все же был не глупым человеком, судя по отзывам знавших всех его людей, да и не просидел бы он столько лет одним из первых руководителей Советского Союза, если бы был не умен и не талантлив. Он вот и такую вещь произнес, еще одна цитата. «Как раз это для нас с вами хороший повод вспомнить, а как оно было еще раньше, совсем давно, может быть, в Российской империи». Так вот, цитата Молотова. «Талейран учил: дипломатия для того и существует, чтобы уметь говорить и молчать, и слушать. Послать к ядрёне бабушке дипломат не может». Ну, вряд ли Талейран. Хотя, может, и выражался он по-французски, какой-нибудь аналог во французском языке есть. И когда-нибудь кого-нибудь и посылал к ядрёне бабушке на своем французском языке, когда вел какие-то дипломатические переговоры. Мне это неизвестно. Но, во всяком случае, российская и советская дипломатия, ну, не все века была одинаковой. Можно вспомнить и всякие великие конгрессы начала 19 века после наполеоновских войн, и канцлера Александра Михайловича Горчакова, который был примером, ну, совсем иного стиля в дипломатии и так далее.
2: Во-первых, манеры были получше, потому что кто занимался дипломатией до ну, по меньшей мере, до первой половины XX века. Занимались люди из высших слоев общества, в основном аристократы. Я их тоже совершенно не идеализирую, но по части манер все-таки эти люди к ядрене бабушки, ну, не посылали публично.
3: Ботинками не стучали и в глаза мне смотреть не требовали, тоже размахивая кулаком.
2: Вне всякого сомнения. Именно поэтому так шокирован был австрийский канцлер Меттерних, когда в 1813 году приехал к Наполеону. Тогда было кратковременное перемирие в ходе наполеоновских войн, чтобы уговорить его на условия мира, которые предлагала ему коалиция союзных держав. И Наполеон раскричался на него, он начал топать ногами, бросил шляпу куда-то в угол и заорал, что это ваши государи могут проиграть 20 войн, вернуться в свои дворцы, а я дитя фортуны, я не имею права проиграть и уступить. Ну и Меттерних был шокирован, потому что человек такого положения, император, вел себя, ну, не совсем подобающим для дипломатических переговоров образом. Вот на Венском конгрессе спустя 2 года, когда Наполеон уже проиграл, там манеры были другие. Там многие дипломатические соглашения заключались на балах, на банкетах, в такой задушевной беседе, которая прикрывала на самом деле вполне жесткие государственные интересы. Но, тем не менее, вот эта традиция, которая продолжалась потом, ну, в общем, довольно долго, традиция коллективного обсуждения важнейших геополитических проблем, она была основана все-таки на согласовании интересов. Хотя, конечно, интересов в основном тех самых великих держав, потому что государства поменьше в расчет, ну, не всегда принимались. Например, несчастную Саксонию на том самом Венском конгрессе ощипали как цыпленка. У нее забрали примерно половину территории и отдали ее Пруссии. В обмен на то, что, в свою очередь, другие державы позволили Пруссии и России там, в Польше, провести границы так, как им считалось выгодным. То есть такой цинизм в белых лайковых перчатках.
3: Но говоря именно о российской дипломатии XIX века, можно вспомнить основные вехи. Недаром я Александра Михайловича Горчакова, великого канцлера, вспомнил. Крымская война, проигранная вчистую Российской империи, и то, как дипломатия пыталась, санкт-петербургская, не московская тогда, вывернуться из этого поражения еще довольно долго. Пресловутый польский вопрос, пресловутый балканский вопрос, пресловутый турецкий вопрос. Потом период Бисмарка, внезапного взлета и усиления мощи Германии, и русско-турецкая война 1877-78 годов, где Россия вроде бы все выиграла и не получила фактически ничего, все-таки дипломатическая изворотливость проявлялась, мне кажется, тогда Санкт-Петербургом гораздо больше, чем бессмысленное угрожание вот этим военным кулаком, который у тебя на самом деле-то не самый бронированный, не самый большой в мире.
2: Все это находилось в традиции вот этого согласования интересов. И самое главное, на мой взгляд, что та Россия, она считала себя, да, равной остальным державам, в чем-то даже, может быть, и превышающей их, ну, эта джингаистская гордость, она была для многих держав характерна, но она не считала себя чуждой этому концерту. Она была одной из. И вот это ощущение, вот мы противостоим Западу, с российской стороны, оно всегда там было, где-то такое течение, конечно, имелось.
3: Скорее в искусстве, славянофилы и западники, но вряд ли это сильно проявлялось в среде высшего дворянства и при дворе. По крайней мере, двор точно считал себя частью Европы и западной культуры.
2: Ну, естественно, они все родственниками были с немецкими, французскими и прочими аристократами. Так вот, это противостояние, это, конечно, наследие уже в основном советской эпохи, когда по идеологическим причинам понятно, что советское государство отличалось от своих дорогих западных партнеров. В том смысле, что оно изначально грозило их похоронить. Теория мирного существования, так сказать, как это говорилось, государств с различными общественными системами, это уже хрущевская эпоха, это уже 50-е годы, когда стало ясно, что победить в холодной войне невозможно, потому потому что она перерастет в Третью мировую войну. И хватало ума это понимать на самом деле и советским руководителям, и западным. Вспомним Карибский кризис, когда Хрущев и Кеннеди договорились, стоя уже на грани той самой вполне горячей войны.
3: Но даже и Молотова, уже мной упомянутого, можно вспомнить именно вот эту его цитату. «Давайте-ка мы разделим мир между социалистическими и капиталистическими государствами. Это ваша сфера влияния, а это наша». То есть речь уже о лобовом противостоянии не шла, а о том, чтобы, как бы, так сказать, поделить двор на две части, но желательно при этом как можно больше землицы отхватить все-таки у соседа.
2: Да, безусловно. Ну, сейчас, на самом деле, путинская дипломатия, она ведь тоже примерно к этому стремится. Но, с одним большим «но», она не показывает стремление к каким-то четким границам. Потому что, как сказал Владимир Путин, он потом говорил, что это он так пошутил, но он сказал, что границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. И вот этого как раз справедливо опасаются не только непосредственные соседи России, поскольку на примере Украины видно, к чему это может привести, но и многие другие страны и народы.
3: С другой стороны, вот это стремление, с одной стороны, все время считать себя наследниками тех лучших достижений, которые ты считаешь лучшими советской эпохи, а с другой стороны, вот этот агрессивный практицизм, он все время проявляется и у Путина, и у Лаврова, и так далее. Вот все это сферы влияния, вот эта вот карта мира, которую нравится вот чертить линии, стрелки, разделить там пунктиром вот это ваше, вот это наше, это видно даже в том, как часто Путин и Лавров, и другое их окружение упоминают все эти Ялтинские и Потсдамские соглашения 1945 года, например.
2: Тут еще один вопрос, и это очень важное, на мой взгляд, отличие, потому что даже в той же Ялте и Потсдаме там была какая-то идейная и, не боюсь этого слова, моральная основа, потому что там договаривались державы, которые противостояли еще одной державе, которую считали и довольно не без основания абсолютным злом на тот момент, то есть нацистскому рейху.
3: Ну, даже союзу держав, потому что одновременно шла война и против Японии, которая тогда не считалась менее могучим противником Соединенными Штатами, во всяком случае, чем Германия. Ну, плюс то, что в советской историографии называлось их сателлитами. Италия, там, Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия. Важно еще и то, что потом все-таки с обеих сторон оба противостоящих блока пришли к попытке создания некой системы, основанной, ну, не то чтобы на идеологических, но на каких-то все же моральных принципах. Я говорю о 1975 году, о заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это известно как Хельсинские соглашения, где они были подписаны. Рассматривались они потом, кстати, совершенно по-разному. Запад вздохнул несколько с облегчением, ну, ведь это же важный шаг к снижению напряженности, вот этой ядерной напряженности холодной войны. А в Кремле-то считали совсем по-другому, что это однозначная победа Советского Союза. Из-за чего? Из-за положений о нерушимости национальных границ и уважении территориальной целостности. Что, как считалось, укрепляло все территориальные завоевания, приобретения Москвы в Восточной Европе после Второй мировой войны. Ну, точно советская пропаганда представляла Хельсинские соглашения как великий триумф советской дипломатии и лично великого, дорогого, в том числе главного дипломата Леонида Ильича Брежнева.
2: Так в том-то и дело. Это и есть признак дипломатического успеха, на самом деле, когда обе стороны могут преподнести его своей публике как успех, как победу. Обе стороны и преподносили. А в реальности, конечно, и для Запада, и для советского блока все было неоднозначно. Ну, в частности, то, что Советский Союз и его сателлиты согласились с так называемой, если я не ошибаюсь, третья корзина, это называлось, соглашение хельсинских, где речь шла о правах человека, о том, что нужно их соблюдать, это ведь дало в руки, ну, хотя бы тех же диссидентских движений, из которых в некоторых случаях потом проросли довольно мощные и массовые движения, как в Польше, скажем, своего рода оружие. Потому что возник лозунг «соблюдайте ваши договоренности и вашу конституцию». То есть этим режимам можно было предъявить на бумаге то, что они подписали, то, что они обязались сделать. Понятно, что режимы на это плевали, но плевать можно тоже до поры до времени. Когда потом пришел кризис советской и социалистической системы, тут уже, ну, что называется, все факторы сложились в неблагоприятную для этих режимов комбинацию.
3: Там много, на самом деле, было подпунктов этих хельсинских соглашений. соглашениях Джеральд Форд, тогдашний президент Соединенных Штатов, твердо сказал, что это не значит, что Соединенные Штаты считают установленным фактом и юридически оформленным, например, аннексию Советским Союзом трех Балтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы. И много было таких подпунктов. Во всяком случае, тогда это не была реваншистская дипломатия, как сейчас. Вот сейчас это абсолютно четкое опять стремление Смоленской площади, МИДа России, вообще Кремля вернуть то, что якобы у нас было отторгнуто по нашему праву, как считают в Москве. И опять речь идет о захватах, о земле, о сферах влияния, и вообще все это очень опасно.
2: Этим дипломатия реванша и нереалистична всегда, потому что она считает, что можно дважды войти в одну реку и что-то восстановить таким, как оно когда-то было или якобы было. Хотя на самом деле, конечно, искусство дипломатии в том и заключается, чтобы найти возможность реализовать свои интересы, исходя из реальной ситуации. Политика, как искусство возможного, дипломатия еще в большей мере является искусством возможного. Ну вот, к сожалению, в нынешнем мире все больше тех, кто занимается и политикой, и дипломатией, не обращая внимания на то, что реально и что возможно, и особенно не обращая внимания на интересы тех, кто находится по другую сторону, или стола переговоров, или геополитических границ, или даже линии фронта.
3: Я не склонен считать, что поведение нынешних российских высших дипломатов отражает их какую-то неотесанность, необразованность и грубость. Сергей Лавров на самом деле очень образованный человек. Это известно. Зная прекрасно историю и 20-го, и 19-го века, почему, как вы думаете, нынешняя российская дипломатия повторяет самые не с идеологической и не с моральной, а с практической точки зрения грубейшие ошибки прошлого и свои, и каких-то других держав?
2: Видимо, потому что не считает это ошибками, и потому что нынешнее руководство российское одержимо, как известно, прошлым, поскольку плана и представления о будущем четкого нет, ну, тогда погружаемся в прошлое. А прошлое это интерпретируется очень специфическим образом. Например, пакт Молотова-Риббентропа, тоже дипломатическое соглашение, однозначно классифицируется сейчас официальной пропагандой как выдающееся достижение сталинской дипломатии. И плюс к тому, мне кажется, идет вот такое, опять же, сталинское выражение, употреблю, головокружение от успехов. Переоценка собственных сил и недооценка, и даже презрение к тем самым дорогим западным партнерам. В чем-то оно, может быть, имеет рациональную, так сказать, основу, поскольку часто западные политики и дипломаты проявляют большую слабость, неоправданную, на мой взгляд. Но, с другой стороны, в тот же период войны в Украине Москва могла убедиться, что границы-то есть. Границы терпения, границы толерантности, границы того, что дорогие партнеры, в кавычках, могут все-таки позволить агрессору. Так что, конечно, это ошибка, но она как ошибка не осознается. А когда осознается, может быть, уже и поздно будет.
3: Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
2: До свидания.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Какие перемены нужны России?
9: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
10: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
11: Перемены нужны масштабные.
12: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
13: Да никаких, все нормально.
14: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
15: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
16: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже входит в противоречие с интересами правящей верхушки.
18: Россия отказывается от имперских амбиций, а победа откладывается на десятилетия, говорит государственное телевидение. Кириенко убеждает Путина, все еще можно исправить политическим трюком, пишет Washington Post.
19: Эти мои мечты осуществляют, так сказать, Украина, Бандера. А не российская.
18: Путин нарушил перемирие, но этого мало для сторонников войны. Военные блогеры и политологи в России все чаще говорят о слабости системы, а западная разведка утверждает, что хаосом воспользуется Шойгу. Какие у него шансы?
20: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, какие политические трюки спасут Владимира Путина от союзников, которые видят его слабость. К обсуждению присоединяйтесь и вы. Клубы дыма за многоэтажками – это результат российского удара по городу Сумы. На видео, как утверждают украинские паблики и местные власти, российский беспилотник. Он повредил здание детского сада. 3 человека ранены, детей среди них нет. Президент Украины обвинил Россию в срыве режима тишины. Зеленский ранее на неделе предлагал его в качестве альтернативы перемирию для парада 9 мая. В прекращение огня слабо верили и сторонники войны в России. Они требовали, чтобы Кремль не угрожал, а бил по Украине превентивно. Но летальные удары накануне и 6 мая – явно не тот масштаб, на который они рассчитывали. Это наталкивает их на размышления о слабости системы и Путина в частности.
21: Плохие у вас дела, товарищ призывник.
22: А у кого они сейчас хорошие?
23: Внутри России меняется тон. На 5-й год войны, которую продавали как быструю и победную, реальность оказалась другой. С потерями, затяжным фронтом и все более заметной ценой внутри страны. Z-сообщество, постоянно требующее эскалации, теперь жалуется на ее отсутствие. И пытается выяснить, кто же виноват.
24: У меня аудитория потихоньку шизеет. Да и у всех шизеет. И озлобляется. Только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть охуенно мощный запрос на радикализм. На то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебанки.
23: Про военной среде растет раздражение. Говорят и о провалах в оборонке, и о коррупции, и о разворованных ресурсах. Футуролог Максим Калашников недоумевает, почему его боевые фантазии осуществляет не российская армия, а ВСУ.
19: Получается, мои мечты и предложения осуществляют, так сказать, Украина, Бандера. А не Российская Федерация. И это очень-очень плохо, друзья мои.
23: Сходят на нет и популярные у российской пропаганды нарративы о войне с НАТО и якобы нападение Альянса на Россию руками Украины.
25: Скажите, пожалуйста, а кто напал на Россию?
26: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
25: Это демагогия.
23: Но есть граница, которую Z-сообщество переходить не любит. Или делает это крайне редко. Речь про ответственность верховной власти. Мало кто напрямую критикует президента. Однако тренд уже начал проявляться. Z-патриот Алексей Ларкин списывает Путина со счетов.
1: Проанализируйте высказывания президента по каким-либо темам за последние 6 месяцев и какие потом были совершены действия. И увидите, что нет ни одной темы, где слово президента как-то исполнялось бы. Его уже слили. Он просто об этом еще не знает, потому что в папочке с отчетами об этом не написали.
23: На федеральном ТВ настроение тоже далеки от победных. Оказывается, цели, так называемые СВО, размыты. А победа, если и наступит, то уже может и не на их веку.
2: Но пока вот большой и сильный преследует цель, как они, помните, формулировали, народу без земли, землю без народа. Ничего не будет работать. А у нас этой цели нет, понимаете?
3: Мы этим не
2: занимаемся.
3: Я правда, мы же привыкли, правда, если так по-честному, мы же привыкли рассуждать таких в категориях, типа, типа сегодня-завтра. А если вдруг действительно порассуждать в категориях других стратегических, там, десятилетий, понятно, сейчас многие скажут, ну, десятилетия, когда это будет?
4: Нет, надо думать.
3: Ну, ребят, ну, вот, возможно, не при нас.
23: С вопросами, правда, непонятно к кому, обращается и российский пропагандист Владимир Соловьев.
6: Неделю прилетало по услуге, не было сделано ничего. Вот. У нас очередная атака на Туапсе, и не сделано ничего. Вот. Вопрос. А кто должен делать?
23: На этом фоне фиксируется постепенное снижение поддержки Владимира Путина. Левада-центр отмечает, что градус недовольства в обществе растет. Электоральный рейтинг Путина в конце апреля составил 49%. Это на 19 пунктов ниже его пика перед последними выборами в феврале 2024 года. По мнению политолога Аббаса Галямова, протест в России сменил прописку и социальный статус. Раньше недовольство выражали обеспеченные горожане, а глубинка оставалась лояльной. Теперь все наоборот. Из-за репрессий и растущей бедности к протесту больше склонны люди с низким достатком, а не благополучный средний класс.
20: И об опросе Левада-центра мы перед эфиром поговорили с социологом Игорем Эйдманом. Он объясняет падение электорального рейтинга Путина тем, что в открытом опросе, когда людей спрашивают, а за кого бы вы вообще проголосовали, люди просто забывают главу Кремля, ведь у Путина нет харизмы. Он не тянет на военного лидера, хоть и очень хочет им быть. А элитам как раз и не нравится именно это стремление Путина быть лидером для сторонников войны.
11: Их бы вполне устроил обычный Путин, к которому они привыкли до 22 года. У них другая совсем претензия к Путину. У них претензия не в том, что он недостаточно силен и харизматичен для лидера сражающей нации, а то, что он вообще устроил эту войну и никак не может остановиться. Хотя шансы на это сейчас были хорошие очень. С приходом к власти Трампа шансы выскочить из этой аферы не даже еще с каким-то прибытком и живыми, здоровыми, и с отменой санкций, с возвращением капиталов арестованных, еще с кучей всяких плюшек. Недовольство и в том, и в другом лагере против Путина зреет недовольство. И совершенно неудивительно, что сейчас массово пошли сообщения разных мировых СМИ, вполне солидных, о том, что какие-то там заговоры зреют, что готовится какой-то переворот или какая-то фронда. Тут, конечно, фамилия не играет роли. Там, конечно, Шойгу вряд ли тянет на роль какого-то заговорщика. Тут дело не в фамилиях, а дело в принципе, что принципиально Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже патологическая, параноидальная, она уже входит в противоречие с интересами правящей верхушки. И это для любого диктатора крайне опасно.
20: И об этих противоречиях, опасностях для Владимира Путина мы поговорим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
26: Здравствуйте, Артем.
20: Вот забавное наблюдение. Ведущий Соловьев Лайв пишет у себя в телеграм-канале об отказе России от имперских амбиций. И ему как будто вторят политологи, которые в России работают в легальном поле. Я, например, смотрел, что они публикуют для канала «Кремлевский безбашенник». Они обсуждают национальную идею без империи. То есть уже тоже отказываются от больших стремлений. На ваш взгляд, окружение Путина также замечает, что лидер дает слабину и амбиций уже не будет?
26: Ну, очевидно, как говорится, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Потому что имперская ноша слишком тяжелая. В общем, мы это видим на примере Соединенных Штатов. Куда уж помощнее державы, то понимают, что слишком тяжело координировать весь мир. А Путин же, который жил этими старыми установками, считал, что действительно у него возможностей и ресурсов хватит для того, чтобы восстановить то ли Российскую империю, то ли Советский Союз, не суть важно. Казалось, столкнулся с пустыней реальности, как говорят в таких случаях. И на пятый год войны уже все, даже самые такие упертые имперцы, удостоверились, что это невозможно. А наоборот, система работает не на расширение, а на упрощение и, как следствие, на развал. Потому что наверняка опыт 1917-1991 года, он все-таки в умах даже соломенноголовых людей, он присутствует, да, по крайней мере, которые в советское время учились-то, историю так или иначе знают. И поэтому я думаю, что теперь этот нарратив о том, что нам не нужна большая империя, нам бы вот как-то сейчас сохраниться, устойчивость. А дальше, я думаю, будет больше, потому что нам не нужна империя, а дальше они скажут, что нам не нужен Путин, потому что в конечном итоге виноватым это сделает его, потому что проблема авторитарной власти в том, что если ты берешь на себя огромное обязательство, ты за эти обязательства будешь отвечать. И в данном случае разговоры о возможных там каких-то телодвижениях по перевороту, они, я думаю, инстинктивно связаны с желанием элит просто-напросто избавиться от Путина, который в действительности загнал их в тупик. Ведь еще проблема заключается в том, что если бы он представил им четкий план действия, вот берем Украину, условно говоря, дальше вот так вот действуем, а никакого плана ведь нет. Цели и задачи СВО, так называемых, тоже не озвучены. Никто не понимает, а что будет завтра. Ни большой капитал, ни гражданская бюрократия. Ну да, в плюсе, как всегда, чекисты. Но в отношении чекистов тоже складывается блок, который хочет им противодействовать. И армия, кстати говоря, не в последнюю очередь выступает против, потому что именно чекистское сообщество сделало все, чтобы... Ну, политически разгромить армию. Вот, последний путч Пригожина и потом последующие посадки, отставки. Но это связывает с командой Шойгу, но я бы расширил. Это все-таки атака именно на армейских. А Путин боится удара в том числе оттуда.
4: И вот газета «Вашингтон-Пост» отмечает такие тяжелые времена в России, отмечает также блокировки, но пишет, что Сергей Кириенко убеждает Владимира Путина в том, что тот еще может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий, а не тотальных запретов. Я сегодня перечитывал доклады политтехнолога Минченко о тяжелых для Путина временах в прошлом и хочу для наших зрителей выделить из них 5 политтехнологий, которыми... Путин пользуется всю свою карьеру. Руслан, я расскажу о них зрителям и попрошу вас дополнить или исправить мои наблюдения. Рассказываю в произвольном порядке, не по значимости. Первая политтехнология – это заблаговременная победа. Путин заранее устраняет политических оппонентов, и против него никто не соревнуется. Но в условиях растущего недовольства в 26-м году новый оппонент, как мне кажется, рискует появиться совсем внезапно, и как Путину тогда его устранять? В общем, эта технология, возможно, не работает. Вторая технология популярная у Путина – это выравнивание элит. Тут все просто. Путин планомерно ослабляет или усиливает кланы.

0: стратегия не сработает. Четвертый план – это гонка преемников. Путин не сообщает о своей замене, и преемники сами балансируют друг друга. Но в последние годы о преемниках почему-то ничего не слышно. И финальная, пятая стратегия – это силовой ответ на угрозу. Так ее называет политолог Евгений Минченко. Суть в том, что Путин позиционирует себя защитником России. То есть в 90-е он защищал, в кавычках, от Чечни. В 2008 году также якобы от Грузии защищал. Теперь якобы спасает Россию от Украины. Но ограничения интернета, отмена техники на параде показывают обратное. Руслан, передаю вам слово. На ваш взгляд, какую же политическую технологию Путину использовать в этот раз? Может быть, я что-то упустил?
1: Да, не очень хотелось бы, конечно, быть адвокатом или советником Путина, но в целом основная проблема Путина в том, что он не может сейчас перетряхнуть, например, команду, сделать такой жест и, например, сказать, что во всем виновата команда Мишустина, и убрать их с политической сцены. Он боится, что будет как раз нарушен определенный баланс. И Путин ведь никакой не реформатор. Путин человек, который боится серьезных изменений. Тем более, ну, у него возраст, вы знаете, пожилые люди не сильно любят что-то менять. Любимая подушечка, там, любимый телевизор. И здесь то же самое. Путин считает, что все более или менее оно работает у него. Какие-то отчеты приходят, видимо, красиво, хотя в последнее время он и сам подвергает их серьезной критике. Но без системных изменений, без структурных изменений, в том числе раскручивания гаек, у него ничего не получится. То есть у него придется, ему придется брать, отбирать власть у ФСБ. Ну, я не представляю, как он это будет делать. Все остальные политтехнологии, они потому и политтехнологии, что они могут работать только в условиях относительной стабильности и благосостояния. Ведь, если помните, когда Путин приходил к власти, во власть был заключен некий общественный договор. Вы не лезете в политику, имеется в виду общество, а мы гарантируем вам стабильность и какие-никакие, ну, вот, деньги, благосостояние. Средний класс нарастал, нефтедоллары текли со всех концов. А потом этот общественный договор был сломан. И ведь обществу нужно что-то предложить. Одними вот этими косметическими мерами он не сможет изменить тренд. И если был крымский консенсус, да, там Путину повезло. У него тоже, если помните, тогда рейтинг шел по нисходящей. Этот всплеск. И все, это же обнулилось, это уже ничего не работает. Потому что люди устали психологически от Путина, люди устали от безызвестности, люди устали от того, что с них сейчас как с липки дерут, что их сжимают, выкачивают с них все возможное и невозможное. То есть невозможно только забирать и при этом ничего не давать. Но Путин считает, что, видимо, этот колодец, он бездонный, поэтому я здесь не вижу для Путина никакого выхода. Есть, правда, один.
0: Какой?
1: Уйти в отставку в образе, я не знаю, там, Дэн Сяопина какого-нибудь отца нации и поставить вместо себя очередного местоблюстителя, коим был Дмитрий Медведев. Но я думаю, что Путин на это не пойдет, ибо он боится.
0: Ну и в эти тяжелые, турбулентные времена некая западная спецслужба сообщает, что якобы Сергей Шойгу готовит переворот против Путина. Шойгу был близким его сторонником всю политическую карьеру. Любопытно, что эти слухи давно гуляют по околокремлевским каналам. Мы напомним зрителям, чего Шойгу потерял за годы войны и какой вес у него остался, и продолжим этот разговор.
2: Предложил бы начать Сергею Кузьмичу Шойгу. Я просил его обобщить все предложения, которые по этому вопросу поступали из-за разных ведомств. Давайте начнем.
3: Не зложен, но не сломлен. Возможно, с амбициями. Еще в мае 2024 года экс-министр обороны Сергей Шойгу сменил китель генерала армии на гражданский пиджак с галстуком. Теперь он секретарь Совета Безопасности. Именно с ним разведка одной из стран Евросоюза связывает риск госпереворота в России, пишут Financial Times, CNN и Важные истории. Арест соратников Шойгу мог нарушить баланс внутри элит. Это может привести к борьбе силовых кланов.
4: Похоже, мы наблюдаем за переходом российского режима в принципиально иное состояние. Тупик в войне в Украине, болезненные удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре, экономические и социальные проблемы.

0: проблемы. Все эти факторы в совокупности, как уже писали важные истории, рано или поздно должны были привести к войне российских силовых кланов за престол следующего диктатора. Путин, сам выстроивший эту систему власти, хорошо понимает, что его ожидает. Отсюда и возросшая паранойя, и беспрецедентная изоляция от народа и собственной свиты, и попытка создать новую опричнину в лице ФСО с неограниченными силовыми полномочиями.
1: Шойгу!
2: Провал Блицкрига, неудачи на фронте и пригожинский бунт аукнулись команде Шойгу в 2024 году. Еще до его отставки из Минобороны 24 апреля задержали и на следующий день арестовали заместителя Шойгу Тимура Иванова, близкого друга Дмитрия Пескова. Иванов, в числе прочего, курировал почти все стройки Минобороны. В 2019 году входил в топ-100 богатейших российских силовиков по версии Forbes. Его обвинили во взятке на сумму более миллиарда рублей. Суд назначил 13 лет колонии и штраф в 100 миллионов рублей. Вслед за Ивановым правоохранительные органы арестовали еще троих экс-замов Шойгу – Дмитрия Булгакова, Руслана Цаликова и Павла Попова. Последнему суд вынес приговор в апреле этого года – 19 лет колонии строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей. По версии следствия, Попов, цитата, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Издание «Проект» выяснило, в ходе чисток после отставки Шойгу уволили почти треть руководителей Минобороны и подведомственных ему организаций.
3: В Минобороны 70 управлений, департаментов и служб. В четверти из них Белоусов сменил начальство. Некоторые должности покинули люди, исторически связанные с Шойгу. Более того, чистки коснулись прежде всего тех управлений и департаментов, которые имеют прямое отношение к деньгам, строительству и снабжению.
4: Поверьте мне, чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее он ощущает одиночество.
2: Проект полагает, что в четырех департаментах, ответственных за финансы и надзор в Минобороны, сменилось руководство. Информация о прежних начальниках просто исчезла с сайта ведомства. На места людей Шойгу пришли выходцы из гражданских структур и спецслужб. Самого Шойгу чистки при этом обходят стороной. Он никуда не исчез. 24 марта именно с ним встречался во время визита в Москву премьер Вьетнама Фан Мин Чинь. В феврале Шойгу ездил с визитом в Китай, где встречался с министром иностранных дел КНР. Это важнейший торговый партнер Кремля. В Пекине Шойгу учтиво заявил, что Россия полностью поддерживает Китай по вопросу Тайваня.
5: Пользуясь случаем, от души поздравляю вас всех китайских друзей с наступающим Новым годом.
2: А в 2025 году Шойгу несколько раз ездил в Северную Корею, к военному союзнику Кремля. Там в июне секретарь Совбеза объявил, что КНДР направит специалистов в Курскую область. Ранее северокорейские солдаты участвовали в войне против Украины.
5: Запрос у нашей стороны, корейская сторона предоставляет 1000 саперов, которые будут заниматься разминированием Курской области. Ну и вторая часть – это дивизия строителей, это две бригады, 5000 человек, объединенные в одну дивизию.
2: То есть Шойгу не просто не пропал с радаров, но и мелькает на федеральных каналах, в том числе на «Звезде» подведомственной Минобороны. Шойгу участвует в переговорах с важнейшими немногочисленными союзниками Кремля. Разве что Шойгу давненько не болтал по душам с Владимиром Путиным где-нибудь в тайге, по крайней мере, публично.
6: После этого на хоккей будем бегать. Летать, как бабочки.
7: Осенние сборы, предсезонные.
6: Да, да.
7: Предсезонная подготовка.
6: Точно.
8: Ну, о том, что Шойгу не тянет на заговорщика, говорят многие политологи. Отсюда и вопрос, почему же некая европейская спецслужба говорит именно о нем. В программе «Грани времени» Екатерина Шульман объясняла зрителям «Радио Свобода», что в режимах, похожих на Россию, есть только один способ победить власть спецслужб. Это союз бюрократов и армии. А кого же армия долгие годы считала главным бюрократом? Руслан, может быть, правда, Шойгу как раз тот человек, который сможет объединить военных и гражданских?
9: Ну, а почему бы нет? Потенциально вполне возможно. Но после того, как его засветили, я думаю, что сейчас его тем более окружат кольцом охраны, причем не своей охраны, как вы понимаете. Все-таки быть опричником, Путин делает ставку на опричников, вещь крайне опасная. В конечном итоге опричники могут снести и самого царя. Кстати говоря, с Иваном Грозным случилось практически то же самое, хотя Его не снесли, но мы помним, что сделали с Малютой Скуратовым. Шойгу, конечно, Малюту Скуратова не тянет, но в целом борьба силовых кланов, конечно, может привести к полному разгрому всего и вся, потому что силовики действуют, понятно, в режиме махать дубиной, уничтожать и убивать. Но гражданская бюрократия должна найти лидера. Я так понимаю, что Мишустин от этого открещивается, он не хочет этим быть, потому что прекрасно понимает, что он может пасть следующей жертвой. Шойгу ведь не раз и не два попадал в опалу, как мы помним. Человек-то вообще-то поднимался еще до прихода Ельцина, он был министром. Поэтому непотопляемость его – это все-таки ключевое значение. Я думаю, что и из этой ситуации он вполне может выбраться, хотя, конечно, он потерял соратников, те люди, которые, в общем-то, прошли с ним еще и МЧС, и то время, когда он губернаторствовал в Московской области. Но проблема в том, что Шойгу не совсем воспринимает армию. Она же не воспринимала, например, и Сердюкова. Путин ведь сознательно ставил не кадровых военных, да, опасаясь как раз этого заговора, так же, как опасался и Сталин, если помните. Сталин, Хрущев, в особенности они не любили Жукова и боялись его. Но у военных большая проблема, у них нет харизматического лидера, у них нет своего лебедя, если помните. Был такой генерал, очень популярный в 90-х годах. Но такой человек вполне может выйти. Но я думаю, что сейчас ФСБ, в особенности ФСО, конечно, отслеживает все эти настроения в армии и не допускает, чтобы, не дай бог, какой-нибудь майор или капитан, а мы помним, как в 60-е годы огромное количество майоров-капитанов, начиная от Асада, Каддафи и прочими, одномоментно выходили наружу и брали политическую власть. То есть надо быть готовым к тому, что если ты милитаризируешь государство и страну, то в принципе любой полковник, не только Путин, может эту власть взять, потому что стареющий и дряхлеющий диктатор всегда заканчивает одинаковым образом. И я не исключаю, что внутри даже ФСБ может быть этот заговор против Путина. Потому что в какой-то момент Путин станет ненужным и лишним для всех.
8: Действительно, вокруг Шойгу было много претензий, особенно в первые годы войны. И его, ну, можно сказать, считали плохим кризис-менеджером. Но ведь система, как показывают комментарии даже миллиардеров, которые возмущаются экономикой, как сейчас возмущаются сторонники войны, система не готовилась к этой войне. Она не хотела, чтобы Путин подверг ее такому стрессу. Может быть, на фоне этого Шойгу и простят, что он не оказался готовым к войне?
9: Вполне может быть, как в том известном фильме, кто нам мешает, тот нам и поможет, если помните, говорили про Шурика. Так что, может, и Шойгу сознательно действовал таким образом, чтобы армия не победила. Или он может так объяснить, например, обществу, западному сообществу, что вот я делал все, чтобы армия была не готова. В конечном итоге, как говорил Бзежинский, Россия – это черная дыра неопределенности. Здесь логика работает совсем по другим алгоритмам.
8: Ну и смотря на других политических тяжеловесов, кто оттенял Владимира Путина, на ум приходит Дмитрий Медведев, который сейчас ярый сторонник войны, но у него не получилось как-то переманить к себе политический капитал, возможно, из-за того, что элиты не видели смысла переходить к клону Путина, но 26-й год как будто бы дарит им мотивацию, какой-то повод для объединения. У нас остается пара минут до конца. Можем ли мы сформулировать, вокруг какой идеи могут элиты объединиться?
9: Ну, я вообще не исключаю, что может быть найден достаточно компромиссная слабая фигура. Как это было, например, с Брежневым. Или как это было с Хрущевым. Чтобы человек был достаточно низких качеств, да, чтобы можно было им манипулировать. Это, в общем, в истории России было такое. Основная идея в том, чтобы демонтировать путинскую систему репрессивную, так же, как и репрессировали сталинскую систему, да, когда Хрущев приходил в 1953-м, потом в 1956-х годах вообще было разоблачение официально. Ну и человек, который сможет расшарить или раскидать вот полный пакет властных полномочий, который был у Путина по группам влияния, ну, чтобы каждой сестре по серьгам, силовикам, там, условно-промышленникам, губернаторскому корпусу, да, чтобы вот, не дай бог, ни одна группа не пострадала и ни одна группа не усилилась. Но это должна быть очень такая скоординированная работа. То есть для этого должен быть действительно обширный заговор. Очень многие группы должны в этом участвовать. Пока что это невозможно, потому что ну, ФСБ все так или иначе мониторит. Но запрос внутри системы есть. А если помните, одно время говорили очень много про Собянин, который вот может быть преемником.
8: Вот я тоже про него как раз и подумал.
9: Да, он и не силовик, и вроде вот такой вот мэр Москвы, вроде как так вот даже с либералами заигрывает, и относили его к либеральному лагерю. Кто знает, я, кстати, недавно думал, что-то про Собянина ничего не слышно, он, видимо, сознательно ушел в тени, его пиарщики его не подсвечивают.
8: Ну и как но и большая часть своей политической карьеры, он вовремя знал, когда залечь на дно и когда ему проявлять свои способности. Да? Я предлагаю нашим зрителям, кто может оставлять комментарии, прокомментировать, кого вы видите в качестве преемника, переходной фигуры, кто объединит идею и в чем она. Пишите и увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС, а затем «Комеди-баттла» и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
3: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
4: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
5: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
4: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
5: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они, ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
4: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
5: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
4: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
3: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
5: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
4: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
5: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
6: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
7: А в садик вы уже записались?
6: С 4 лет обещали.
7: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
6: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
4: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
5: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным, там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
3: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
7: Не дай бог.
6: А что там в Европе?
7: Голод, разруха и нищета.
3: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
7: Либераст.
4: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
5: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25-го года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 2026 году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. Есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
4: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
5: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
4: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
5: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
4: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
5: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт, а давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
4: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
5: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
4: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
5: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
4: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
5: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
4: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
5: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
8: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
4: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
5: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
4: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
5: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны уважения.
4: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
3: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка – Россия. Но самое главное – жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
5: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
4: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
5: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект. И это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
9: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
4: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
5: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст, я уж не помню как, и появилась мелодия, и, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию, и где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
4: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
5: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
4: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
5: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
6: Может, уедем куда-нибудь?
4: Куда?
6: В другую страну.
4: Да кому мы там нужны?
6: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
4: Ну а куда?
6: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
4: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
6: Ну, это 190 стран.
4: Так их всего 195.
6: Ну, вот именно, в пятерку лучших входим.
4: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
5: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
4: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
5: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
4: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
5: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
4: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
5: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
4: Фамилия Винокуров.
5: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
4: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
5: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
4: Да, но ваша деятельность, опять же, и привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
5: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
4: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
5: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
4: Пока еще не видно разницы.
5: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
4: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
5: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
1: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
0: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиострему «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
11: Кто из политиков сделает вас богаче?
12: Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
13: Я надеюсь на себя, прежде всего.
14: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
15: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
16: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
17: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
18: Не будет экономического роста.
17: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
19: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Ленинский декрет о мире из цикла «Календарь исторических событий». Эфир 10 мая 1972 года.

0: Вы слушаете первую передачу из серии «Гражданская война 1917-20 годов». Первые 8 передач этой серии будут посвящены Брест-Литовскому мирному договору и событиям, связанным с подписанием и последствиями этого, как тогда называли, похабного мира. В сегодняшней передаче «Ленинский декрет о мире» вы услышите о том, в какой политической обстановке был опубликован этот декрет и какие события предшествовали его опубликованию.
1: В номере 208 «Известий» Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, вышедшего утром в пятницу 27 октября по старому стилю 1917 года, на первой странице большими буквами напечатано:
2: «Декрет о мире, принятый единогласно на заседании Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26 октября 1917 года».
1: Этому принятию декрета предшествовали небезынтересные события, происходившие в цитадели Ленинской партии в Смольном. Уже в 10 часов утра 25 октября из Смольного выпущено оповещение.
2: Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.
1: Оповещение это было подписано безымянно Военно-революционный комитет. Среди дня в 2 часа 30 минут было созвано в Смольном экстренное заседание Петроградского совета. На нем хозяином был Троцкий. Он объявляет:
3: «Временное правительство больше не существует. Судьба Зимнего дворца должна решиться в течение ближайших минут».
1: Тут в первый раз на заседании совета открыто появился Ленин. До этого момента Ленин скрывался в задних комнатах Смольного и был замаскирован. Прошел он в Смольный не без приключений. Финский коммунист Рахья, у которого Ленин проводил последнюю ночь перед переворотом, довольно картинно описал приход Ленина в Смольный вечером 24 октября. Они встретили юнкерский патруль. Патруль принял Ленина, одетого в потрепанную одежду со старой мятой кепкой на голове, за пьяного. Вид был таков, что их даже свои не хотели пропускать в Смольный. Но и в Смольном под вечер 25 октября Ленин продолжал маскироваться. Троцкий в своих воспоминаниях описал довольно забавную сцену.
4: «Ленин был обязан платком, как от зубной боли, с огромными очками, в плохом картузишке. Вид был довольно странный, но проходивший случайно мимо Дан, у которого глаз был опытный и наметанный, разобрал маскарад, толкнул локтем Скобелева, мигнул глазом и прошел. Владимир Ильич тоже толкнул меня локтем. Узнали, подлецы. Но это было не опасно, потому что в этот момент мы были господами положения».
1: Почему господам положения нужен был подобный маскарад? Троцкий этого не объяснил в своих воспоминаниях. Минуты, исчисленные Троцким, шли одна за другой, а Зимний дворец не только не был взят, но даже не делалось попыток захватить его. В ожидании фактического падения Временного правительства оттягивалось и открытие съезда Советов, так называемого Второго Всероссийского. День 25 октября шел к концу. В сумерках, в 6 часов вечера, Зимнему дворцу был предъявлен ультиматум о немедленной сдаче. Срок был продолжен. Дворец не сдавался. Наконец, в 10 часов 40 минут вечера решились открыть Второй Всероссийский съезд Советов. Ленин на съезде не появлялся. По утверждению Троцкого в его воспоминаниях, он и Ленин лежали на полу в соседней комнате и отдыхали. Изредка Троцкий выходил в зал заседаний, чтобы подать реплику Дану или иному оратору. Ленин, как лев, по словам Троцкого, метался в маленькой комнатке и ругался. Он слал одну записку за другой, то Подвойскому, то Антонову, вождям уличных вооруженных толп. Но съезд все же, наконец, начал действовать. Историк Мильгунов в своем труде «Как большевики захватили власть», вышедшем в Париже в 1953 году, Так описывает открытие этого исторического съезда.
5: На съезде открытым данным происходила обычная фракционная волокита. Представители эсеров, меньшевиков, бунда, фронтовых групп выступали с внеочередными заявлениями протеста против заговора и захвата власти. Протестанты покидали съезд. Ушли с него и меньшевики-интернационалисты во главе с Мартовым.
1: Была ли плодотворной работа Второго съезда Советов ночью с 25 на 26 октября, трудно сказать. Знаменитые декреты о земле и о мире были приняты лишь на ночном заседании 26-го. Ленин, вероятно, рассчитывал на притягательную и гипнотизирующую силу декретов. Но в момент принятия этих декретов съездом сводки о настроении войск на фронте говорили другое. Румынский фронт.
2: Исполнительный комитет Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа, осведомившись о событиях в Петрограде, признал, что никакие выступления в настоящий момент недопустимы, и что они наносят тяжелый удар революции и увеличивают силу контрреволюции.
1: Юго-Западный фронт.
6: Председатель исполнительного комитета Юго-Западного фронта решительно разделил точку зрения общеармейского комитета приставки в отношении недопустимости вооруженного захвата власти со стороны большевиков. В этом смысле ожидается резолюция происходящего в этот момент заседания исполнительного комитета Юго-Западного фронта.
1: Западный фронт.
2: Председатель исполнительного комитета Западного фронта в разговоре с членами Общеевропейского комитета вставки выразили уверенность, что исполнительный комитет Западного фронта также разделит точку зрения Общеармейского комитета. Резолюция к 18 часам еще не была выяснена. Во второй армии настроение не определилось.
1: Северный фронт.
7: Члены исполнительного комитета Северного фронта сообщают, что вполне определилось настроение 12-й армии в смысле осуждения большевиков. Настроение 5-й армии неопределенно. Есть основания предполагать, что выступление большевиков найдет там поддержку. Таковое же настроение и в тыловых организациях Северного фронта. Областной совет Северной области колеблется в своем решении и определенного ответа не дал.
1: Чем ближе к Петрограду, тем неопределеннее было настроение на фронтах. Эти настроения наглядно иллюстрирует телеграфный разговор командующего Западным фронтом генерала Балуева с генералом Черемисовым, командующим Северным фронтом. Разговор происходил поздно вечером 25 октября.
8: У аппарата главка ЗАП.
2: Здравия желаю. У аппарата главка СЕВ. Благоволите сообщить, известны ли вам петроградские события и как на них реагируют армии Западного фронта?
8: Здравствуйте. Известны. У меня на фронте пока все спокойно. Фронтовой комитет, армейские комитеты и съезд крестьянских депутатов вынесли резолюцию о верности Временному правительству, поддержке его и о прекращении всяких выступлений крайних левых и беспорядков силой оружия. Каких-либо беспорядков на этой почве я не ожидаю, хотя фронт главным образом большевистский, и с моей стороны приняты меры к тому, чтобы предупредить эти беспорядки. Точности, что творится в Петрограде, мне неизвестно. Знаю только, что там очень скверно, что туда от нас посланы войска. Связь со Ставкой держу. Если что вам известно подробнее, то буду благодарен, если сообщите.
1: Главнокомандующий Северным фронтом Черемисов ответил на это оптимистическое повествование Балуева.
2: Временное правительство прежнего состава фактически не существует. Власть находится в руках Революционного комитета. Войска Петроградского гарнизона, за ничтожным исключением, оказались не на стороне Временного правительства, некоторые члены которого арестованы. Гарнизоном заняты правительственные учреждения. С Петроградом прервана связь. На Северном фронте в данную минуту объединившиеся организации фронта и тыла вырабатывают резолюцию, которую я вам сейчас же пришлю. На фронте у нас пока спокойно. Постановление организации фронта ожидается не в пользу временного правительства прежнего состава, но и захват власти советами также у большинства не встречает сочувствия. Было бы желательно во избежание анархии объединить действия и взгляды на ближайшее будущее хотя бы двух фронтов, северного и западного. Вот это и хотел вам все доложить, дабы вы были ориентированы в обстановке.
8: Очень рад, что ваши войска участвуют в политике. Мы присягали временному правительству, и не наше дело рассуждать, а принять все меры, чтобы сохранить свой фронт, чтобы не прибавить разрухи в России и не допустить прорыва фронта немцами.
2: Все, что я вам сообщил, не слухи, а достоверные факты.

0: это удержать немцев в случае их наступления, несмотря на то, есть ли и какое временное правительство.
1: Я считаю, при настоящем положении дел, которое мне достоверно известно, мы не имеем права уклоняться от политики и не считаться с политическим настроением масс. Мы обязаны с этим настроением считаться, дабы фронт не оказался открытым.
2: Генералы еще думали о сопротивлении противнику, наседавшему на фронте. А ничтожный отряд генерала Краснова еще брал без сопротивления Гатчину и Царское Село, вселяя панику в большевистские отряды, когда в столичных газетах и на фронте появился декрет о мире. В газете Максима Горького «Новая жизнь» этот декрет был охарактеризован так.
3: Став у власти, большевики окончательно развязали стихию. Декрет о мире в связи с полной демократизацией армии был понят солдатами как лозунг «Спасайся, кто может».
2: Наступили дни великого хаоса. Это был первый успех Ленина, великого организатора, величайший в истории дезорганизации.

0: 1 ноября по старому стилю, через неделю после занятия Зимнего дворца и заключения министров Временного правительства в Петропавловскую крепость, в Могилеве Общий армейский комитет в своем бюллетене опубликовал приказ генерала Духонина, начальника штаба Верховного главнокомандующего.
1: Сегодня, 1 ноября, войсками генерала Краснова, собранными под Гатчиной, было заключено с гарнизоном Петрограда перемирие, дабы остановить кровопролитие гражданской войны. По донесению генерала Краснова, главковерх Керенский оставил отряд, и место его пребывания не установлено. Вследствие чего, на основании положения о полевом управлении войск, я вступил во временное исправление должности Верховного Главнокомандующего и приказал остановить дальнейшую отправку войск в Петроград. В настоящее время между различными политическими партиями происходят переговоры для формирования временного правительства. В ожидании разрешения кризиса призываю войска фронта спокойно исполнять свой долг перед Родиной, дабы не дать противнику возможности воспользоваться смутой, разразившейся внутри страны, и еще больше углубиться в пределы родной земли. Подписал генерал Духонин.
0: В этом приказе генерала, исполнявшего должность главнокомандующего, находящегося в бегах, не было ни слова о мире. О мире говорил только декрет Совнаркома, обращаясь к правительствам воюющих стран, к их пролетариату. Но этот декрет ни слова не говорил о солдатах. Пробел нужно было заполнить. Фронт – важный фактор в вопросе мира и революции. Поэтому 7 ноября, то есть 20 ноября по новому стилю, Совнарком обратился к генералу Духонину по радиотелеграфу с приказанием немедленно предложить всем воюющим перемирие. Это предложение перемирия было обращено к войскам, к солдатам. Радиотелеграмма Духонину была так небрежно оформлена, что вызвала подозрение в провокации. Начались телеграфные переговоры между Ставкой и Совнаркомом. Они приведены частично в «Правде» от 23 ноября. От имени Совнаркома говорил прапорщик Крыленко.
2: У аппарата Крыленко.
3: У аппарата квартирмейстер Дитерикс.
2: Дитерикс, если можете сообщить, то скажите, получена ли вами радиотелеграмма Совета народных комиссаров, посланная в 4 часа, и что сделано вами по исполнению предписаний Совета народных комиссаров?
3: Была получена телеграмма государственной важности без номера и без даты. Почему генерал Духонин запросил о необходимых гарантиях, подтверждающих подлинность телеграммы? Ответ еще не получен, и час тому назад послана просьба ускорить ответ.
2: Мы категорически заявляем, что ответственность за промедление в таком государственно важном деле возлагаем всецело на генерала Духонина и, безусловно, требуем немедленной посылки парламентеров. Если промедление приведет к голоду, развалу,

0: или поражению, или анархическим бунтом, то вся вина ляжет на вас, что будет сообщено солдатам.
1: Этой мерзкой угрозой расправы руками солдатской массы закончился разговор Крыленко с генералом Дитрихсом. К аппарату подошел генерал Духонин.
2: У аппарата временно исполняющий должность главнокомандующего генерал Духонин.
0: Народные комиссары у аппарата. Ждем вашего ответа.
2: Убедившись, что телеграмма была послана мне вами, прежде чем принять решение по существу телеграммы за подписью народных комиссаров Ульянова, Ленина, Троцкого и Крыленко, мне совершенно необходимо иметь следующие фактические сведения. Первое. Имел ли Совет народных комиссаров какой-либо ответ на свое обращение к воюющим державам с декретом о мире? Второе. Как предполагалось поступить с румынской армией, входящей в состав нашего фронта? Третье. Предполагается ли входить в переговоры о сепаратном перемирии? Или переговоры будут вестись нами за общее перемирие?
0: Текст посланной вам телеграммы совершенно точен и ясен. Настаиваем на немедленной посылке парламентеров и извещении нас о ходе переговоров каждый час. Благоволите дать точный ответ на поставленные вам прямые вопросы.
2: Я могу только понять, что непосредственные переговоры с державами для вас, Совета народных комиссаров, невозможны. Тем менее они возможны для меня от вашего имени. Только центральная правительственная власть, поддерживаемая армией и страной, имеет для противников достаточный вес, чтобы придать этим переговорам нужную для достижения результатов авторитетность. Я также считаю, что в интересах России скорейшее заключение мира.
0: Отказываетесь ли вы категорически дать нам точный ответ и исполнить данные нами предписания?
2: Точный ответ о причинах невозможности для меня исполнить вашу телеграмму я дал. Еще раз повторяю, необходимый для России мир может быть дан только центральным правительством.
1: На этом закончился разговор последнего главнокомандующего российской армии генерала Духонина с представителями Совнаркома. На другом конце провода находились Ленин, Сталин и Крыленко. Они тут же послали в ставку главнокомандующему следующую телеграмму.
3: Генералу Духонину. Именем правительства Российской Республики и по поручению Совета народных комиссаров мы увольняем вас от занимаемой должности за неповиновение предписаниям правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям. Мы предписываем вам под страхом ответственности по законам военного времени продолжать ведение дела, пока не прибудет в ставку новый главнокомандующий или лицо, уполномоченное им на принятие от вас дел. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко. Подписали Ленин, Сталин, Крыленко.
1: В тот же день за подписью председателя Совета народных комиссаров Ленина и нового верховного главнокомандующего прапорщика Крыленко был опубликован документ под многозначительным заглавием «Всем». Начинался он так.
4: Всем полковым, дивизионным, корпусным и другим комитетам, всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота. 7 ноября старого стиля ночью Совет народных комиссаров послал радиотелеграмму главнокомандующему Духонину, предписывая ему немедленно и формально предложить перемирие всем воюющим странам, как союзным, так и находящимся с нами во враждебных действиях. Не получив от Духонина ответа до вечера 8 ноября, Совет народных комиссаров уполномочил Ленина, Сталина и Крыленко запросить Духонина по прямому проводу о причинах промедления. Духонин делал многочисленные попытки уклониться от объяснения, но когда предписание вступить немедленно в формальные переговоры о перемирии было сделано Духонину категорически, он ответил отказом подчиниться.
1: Затем в этой радиотелеграмме, обращенной ко всем, подробно сообщалось об отстранении генерала Духонина от должности главнокомандующего и назначении на его место прапорщика Крыленко. Кончалась телеграмма обращением к солдатам.
4: Солдаты, дело мира в ваших руках. Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира. Вы окружите их стражей, чтобы избежать недостойных революционной армии самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидающего их суда. Вы сохраните строжайший революционный и военный порядок.
1: Этот приказ самовольно в любом месте фронта и в любое время прекращать военные действия был катастрофой для фронта. Но зато он делал массы солдат-фронтовиков верными приверженцами новых властителей. Совнарком спешно нуждался в признании своей власти фронтов. В Петрограде революционная волна спадала. Излишняя переоценка революционного настроения со всей отчетливостью выяснилась через пару дней после свержения Временного правительства, признавался Троцкий. Хотя перед восстанием Троцкий пел дифирамбы гарнизону Петрограда. Прежде всего этот гарнизон начал разбегаться. К 10 ноября, например, по официальному списку в Семеновском полку состояло всего 380 человек. Антонов Овсеенко, занявший пост столичного главнокомандующего, признавался, что разваливающийся революционный гарнизон задавал ему больше хлопот, чем осада и взятие Зимнего дворца. Остатки гарнизона охватило пьяное безумие. Соломон в своих воспоминаниях пишет, как весь Смольный впал в панику, не исключая и самого Ленина.
5: «За много лет нашего знакомства я не видел Ленина таким. Он был бледен, и нервная судорога подергивала его лицо. Вот он, русский бунт», — сказал он мне.
1: Пьяная вакханалия не прекращалась. Петроград выскальзывал из рук Совета народных комиссаров в угаре пьяных погромов. А фронт, как боевая сила, перестал существовать. Поэтому союзники и враги пока воздерживались от ответа на призывы к миру. Таков был первый ощутимый результат усилий Совнаркома приблизить день окончания войны. На деле это было затягиванием войны на Западе почти на целый год и развязывание трехлетней гражданской войны в России.

0: Вы слушали очередную передачу «Гражданская война 1917-1920 годов» из цикла «Календарь исторических событий».
1: «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. Молодежная передача «Радио Свобода». Подготовила и ведет выпуск Инна Светлова, Молли Гордон. Эфир 10 мая 1972 года.

Добрый вечер. У микрофона Инна Светлова. Я рада, друзья, нашей встрече, друзья, слушатели молодежной передачи «Радио Свобода». И в честь этого музыка.

Представляю себе, что не один пожилой человек вздохнул, услышав вот эту мелодию. Вздохнул и сказал: «Ох уж это мне молодежь нынешняя». И чем-то мы, молодежь 72-го, не угодили старикам. Хотя ведь во всем мире, во все времена у отцов были претензии к сыновьям. Вот мы в ваши годы, или когда мы были молодыми, ну, это все знакомо и давно. И тем не менее, я считаю, что и у сыновей, у молодежи должно быть немало претензий к старшему поколению, во всяком случае вопросов, как и почему. И старики об этом знают. Но не у всякого хватит смелости сказать об этом так, как Илья Эренбург когда-то в беседе с швейцарским писателем Максом Фришем. В своем дневнике Фриш рассказывает, как встретился с Эренбургом в Варшаве на международном съезде писателей, как медленно, с трудом завязывался разговор, и как в конце, заговорив о нынешней молодежи и ее проблемах, Эренбург сказал: «Молодежь спрашивает у нас, конечно, как было возможно то, что произошло в сталинский период. Были ли мы тогда преступниками или идиотами? И на это очень трудно ответить». На это трудно и вправду кое-кому ответить, а некоторым даже страшно. Так же, как страшно и трудно ответить отцам на вопрос молодых немцев: «Где ты был? Что делал, когда был Мюнхен 30-х годов, Хрустальная ночь, Освенцим, Дахау и Треблинка?» А я, прочитав слова Эренбурга, подумала: вот ведь и молодежи 60-х, 70-х годов тоже придется в будущем отвечать на вопросы детей. «Где ты был, когда была Чехословакия 68-го? У молодежи Западной Германии, кстати, проблем и вопросов, пожалуй, больше, чем у всякой другой. Есть много вопросов, на которые она еще не получила ответа. Есть многое в истории ее народа, с чем она не согласна. И как всюду в демократической стране, в Западной Германии молодежь 72-го года открыто говорит об этом. Она бунтует, организовывает диспуты, демонстрации, нередко восстанавливая против себя обывателя, с жиру, мол, бесится. Хотя не только немецкий обыватель такого мнения. Автор статьи, помещенный в «Правде Украины», думает примерно то же. Чем больше у человека забот, тем меньше никчемных размышлений. Ну, то есть примерно в переводе на простой язык: подержать бы вас на голодном пайке, не до критики и вопросов вам, молодым, было бы. Но тут нет даже элементарной попытки вникнуть в проблемы молодежи, в то, что ее волнует. Ведь одной строгостью, приказом, давлением или окриком проблема не решена, на вопросы не отвечено. А ведь именно так разговаривает с молодежью советская пресса. «Надо», «Родина», «Партия требует», вот и все. Аргументы все в ответ на наболевшие вопросы. Молодежь наших дней заслужила, по-моему, прямого, честного разговора. Поэтому таким интересным мне кажется приложение к западногерманской газете «Süddeutsche Zeitung», которое целиком посвящено молодежи, ее проблемам, интересам, вкусам, настроениям. Оно так и называется «Молодежь 72-го». Мне это показалось настолько интересным, актуальным, что я решила вам рассказать о нем. Кстати, авторы этого приложения сами молодые, так что молодые говорят о молодых. Сегодняшнее молодое поколение, пишет автор одной статьи, освобожденное поколение, необычайно уверенное в себе и целеустремленное. Для многих, тоскующих по старым добрым временам, пожалуй, даже слишком уверенное в себе поколение. Самое примечательное в этом поколении – его подвижность, стремление к расширению кругозора, страсть к путешествиям. Сегодня, в наши дни, увидеть мир, чужие страны – это уже не привилегия богатых. В путешествиях молодой человек учится понимать окружающий мир, людей, учится с молоду терпимости и либеральности. Туризм, путешествие по белу свету и вправду сегодня не проблема для молодого человека на Западе, ведь мир, можно сказать, почти что без границ. Более того, многие страны Западной Европы и Америки объединяются в самые различные общества, помогающие молодым людям в путешествиях. Существует, например, общество интернационального обмена студентами, студенческое бюро путешествий, есть так называемый Средиземноморский клуб и многие другие. Каждый из них предлагает на выбор, на любой вкус и карман самые необычайные маршруты. Большой популярностью у студентов во всем мире одинаково небогатых пользуется программой студенческого бюро путешествий, которое за небольшие деньги предлагает полет на побережье в Испании или путешествие по Волге,
или по Дунаю, включая экскурсии, вечера фольклора, спортивные соревнования. Обо всем этом рассказывается в специально отведенной для этого статье в молодежном приложении западногерманской газеты «Süddeutsche Zeitung», о котором я вам рассказываю. В другой статье, которая называется «Как пишут Че Гевара», обсуждается работа молодежного информационного центра, в который с таким вопросом, среди сотен других, приходят молодые люди за советом. Советы здесь дают охотно и бесплатно. Трое сотрудников бюро справляются со всеми проблемами, а недостатка в них нет. Все, что может быть неясным в возрасте от 14 до 21 года, выясняют здесь. От орфографических трудностей в написании имени Че Гевара до длины волос, включая проблемы вроде таких, где лучше провести летние каникулы или в каком молодежном кафе лучший оркестр. Нередко сюда приходят и с серьезными личными проблемами. Конфликт с родителями, законом, неполадки по работе. В таких случаях на помощь приходят педагоги, врачи, юристы, которых в центр приглашают для консультации. Естественно, что такой информационный центр пользуется популярностью. Только за один месяц туда обратились за помощью 2150 человек. Этот же центр устраивает выставки молодых художников, вечера молодых поэтов, встречи с политическими деятелями и спортсменами, дискуссии на самые разные темы. Здесь же, при центре, открыт пресс-клуб для школьников. Можно еще много интересного найти на страницах молодежного приложения к одной из крупнейших западногерманских газет. Есть статьи о молодежной моде, о молодых автомобилистах, об искусстве. Есть советы, как обставить комнату, как и чем угостить гостей-ровесников. Даже несколько рецептов есть. Словом, много поучительного и интересного. А главное, по-моему, то, что если молодежи и ее проблемам посвящают 8 газетных страниц, значит, ее, молодежь 72-го, ценят, с ней считаются, к ней прислушиваются, как к равному и равноправному члену общества.

0: Друзья, наше время подошло к концу. Нам пора прощаться. Всего хорошего. До свидания. Инна Светлова.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Золотой запас свободы. Наш следующий сюжет – Игорь Стравинский «Американские годы». У микрофона Борис Загорский. Эфир 11 мая 1972 года.
4: В музыкальном мире –

микрофона Борис Загорский. Дорогие слушатели, в прошлый раз я говорил о неоклассических произведениях Стравинского, созданных во Франции. К этому списку нужно прибавить сочинения композитора, написанные после его переезда в Америку. Одним из значительнейших произведений Стравинского этого периода является симфония в трех частях, впервые прозвучавшая под управлением автора 24 января 1946 года в Нью-Йорке. Это, пожалуй, единственное сочинение композитора, в котором нашли отражение жизненные впечатления военных лет. Временно отказавшись от своей эстетической доктрины, утверждающей творчество как абсолютно чистую игру форм, Стравинский создает в своей симфонии остроконфликтные драматические образы и бурные кульминации, где выражено определенное едино-эмоциональное содержание. Вот слова самого Стравинского, раскрывающие замысел и содержание симфонии в трех частях. Процесс создания этой партитуры протекал в трудные времена жестоких и переменчивых событий, отчаяния и надежды, напряженности и, наконец, облегчения. Все эти отголоски оставили следы в моей симфонии. В списке американских работ Стравинского следует еще упомянуть домажорную симфонию и католическую мессу, которую мы слушали на прошлой неделе, концерт для струнного оркестра, балет «Орфей». Кроме того, между 1947 и 1952 годами композитор отредактировал и частично переработал, главным образом в области инструментовки, ряд своих старых партитур «Петрушку», «Весну священную», «Царя Эдипа», «Симфонию псалмов», «Персифону», «Капричо для фортепиано с оркестром» и другие. В сентябре 1951 года на сцене Миланского театра «Ла Скала» состоялась премьера новой оперы Стравинского «Похождение повесы». В основу замысла оперы была положена знаменитая серия сатирических гравюр того же названия, принадлежащих английскому художнику Хогарту, изображающая с беспощадным реализмом сцены из жизни молодого лондонского повесы. Начиная с идиллическим дуэтом героя оперы Тома со своей нежно любимой невестой по имени Трулав, спектакль раскрывает перед зрителем-слушателем историю молодого человека, втянутого стараниями дьявола, которому он продал свою душу, в водоворот жизни лондонского дна. С каждой картиной Том опускается все ниже и ниже. Финальная сцена происходит в Бедламе, лондонском доме для умалишенных. Здесь оканчивает свои дни несчастный Том. Тщетно пытается спасти своего бывшего жениха, верная Трулав. Избрав для своей оперы глубоко пессимистический сюжет, Стравинский воплощает его в традиционных оперных формах, выработанных композиторами XVIII века, сочетая законченные ариозные номера, ансамбли и хоры с развитыми речитативами, инструментальными интерлюдиями и ритурнелями. Общий стиль музыкального языка оперы обязан Скарлатти, Глюку, Россини и Моцарту. Сам Стравинский в книге «Воспоминания и комментарии» прямо указывает на оперу Моцарта «Кози фан тутте» как на главный источник вдохновения в период работы над похождениями повесы. Используя устоявшиеся формы номерной оперы, обращаясь к традиционным приемам строения арий, дуэтов, речитативов, хоров, оркестрового сопровождения, композитор, тем не менее, остается самим собой и в характеристике интонационно-ритмического склада мелодики, и в широком применении диссонантной гармонии, и в прихотливой раскраске партитуры своеобразными неожиданными тембрами. Опера «Похождение повесы» была в числе последних работ Стравинского, основанных на принципе тонального мышления. В 1952 году композитор сочиняет кантату для хора и оркестра, характернейшей чертой которой является необычайно сложная контрапунктическая ткань, почти полностью лишенная признаков тональности. В последовавшем затем септете для фортепиано, струнных и духовых инструментов
Третья часть – «Жига». Строится на основе 12-тонового ряда. Это еще не последовательное применение додекафонии. Тем не менее, появление 12-тонового ряда в партитуре Стравинского произвело в музыкальных кругах всего мира впечатление разорвавшейся бомбы.

Эволюция эстетических взглядов Стравинского – одна из характернейших черт его композиторского облика. Из высказываний композитора известно, что он стремился к тому, чтобы каждое его новое произведение было не похожим на предыдущие. Он неоднократно поражал публику и критику неожиданным изменением стиля, новым подходом к решению любых творческих задач. Неудивительно, что Стравинский, до тех пор стоявший на противоположном по отношению к Шенбергу стилистическом полюсе, решил стать атоналистом. От него можно было всего ожидать. Изучая правила серийного письма, 70-летний мастер принял за образец наиболее законченную ветвь этой системы – веберновскую, подразумевающую тотальную форму организации звучащей материи. Серийный принцип последовательно применяется Стравинским в партитуре балета «Агон», написанной в 1957 году.

1962 году состоялось первое публичное исполнение библейской аллегории Стравинского «Потоп». Послушаем отрывок из этого произведения.

0: And God said, Let the waters under the heaven be gathered into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas.
1: Тут композитор показал, насколько ему близки новейшие течения современной музыки. Со свойственной ему виртуозностью он продемонстрировал в «Потопе» последние достижения серийной техники. Таковы в самых общих чертах последние этапы в творческой эволюции Стравинского, крупнейшего художника и оригинальнейшего музыканта-мыслителя нашего времени. На этом я и закончу беседу о нем.

0: Борис Загорский об Игоре Стравинском. Эфир 11 мая 1972 года. Золотой запас свободы. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Циковской и по праздникам кино с Целиковской?
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской и по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
13: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
14: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
13: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
15: Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже входит в противоречие с интересами правящей верхушки.
16: Россия отказывается от имперских амбиций, а победа откладывается на десятилетия, говорит государственное телевидение. Кириенко убеждает Путина, все еще можно исправить политическим трюком, пишет Washington Post.
17: Эти мои мечты осуществляют, так сказать, Украина, Бандера. А не в России, не российской.
16: Путин нарушил перемирие, но этого мало для сторонников войны. Военные блогеры и политологи в России все чаще говорят о слабости системы, а западная разведка утверждает, что хаосом воспользуется Шойгу. Какие у него шансы?
18: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, какие политические трюки спасут Владимира Путина от союзников, которые видят его слабость. К обсуждению присоединяйтесь и вы. Клубы дыма за многоэтажками – это результат российского удара по городу Сумы. На видео, как утверждают украинские паблики и местные власти, российский беспилотник. Он повредил здание детского сада. 3 человека ранены, детей среди них нет. Президент Украины обвинил Россию в срыве режима тишины. Зеленский ранее на неделе предлагал его в качестве альтернативы перемирию для парада 9 мая. В прекращение огня слабо верили и сторонники войны в России. Они требовали, чтобы Кремль не угрожал, а бил по Украине превентивно. Но летальные удары накануне и 6 мая явно не тот масштаб, на который они рассчитывали. Это наталкивает их на размышления о слабости системы и Путина в частности.
19: Плохие у вас дела, товарищ призывник.
20: У кого они сейчас хорошие?
21: Внутри России меняется тон. На 5-й год войны, которую продавали как быструю и победную, реальность оказалась другой. С потерями, затяжным фронтом и все более заметной ценой внутри страны. Z-сообщество, постоянно требующее эскалации, теперь жалуется на ее отсутствие. И пытается выяснить, кто же виноват.
22: У меня аудитория потихоньку шизеет. Да и у всех шизеет. И озлобляется. Только лишенный эмпатии дурак этого не чувствует. Есть охуенно мощный запрос на радикализм. На то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебанки.
21: В провоенной среде растет раздражение. Говорят и о провалах в оборонке, и о коррупции, и о разворованных ресурсах. Футуролог Максим Калашников недоумевает, почему его боевые фантазии осуществляет не российская армия, а ВСУ.
17: Получается, мои мечты и предложения осуществляют, так сказать, Украина, Бандера. А не в России, не Российская Федерация. И это очень-очень плохо, друзья мои.
21: Сходят на нет и популярные у российской пропаганды нарративы о войне с НАТО и якобы нападение Альянса на Россию руками Украины.
23: Скажите, пожалуйста, а кто напал на Россию?
24: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
23: Это демагогия.
21: Но есть граница, которую Z-сообщество переходить не любит. Или делает это крайне редко. Речь про ответственность верховной власти. Мало кто напрямую критикует президента. Однако тренд уже начал проявляться. Z-патриот Алексей Ларкин списывает Путина со счетов.
25: Проанализируйте высказывания президента по каким-либо темам за последние 6 месяцев и какие потом были совершены действия. И увидите, что нет ни одной темы, где слово президента – как-то исполнялось бы. Его уже слили. Он просто об этом еще не знает, потому что в папочке с отчетами об этом не написали.
21: На федеральном ТВ настроение тоже далеки от победных. Оказывается, цели, так называемые СВО, размыты. А победа, если и наступит, то уже может и не на их веку.
0: Но пока вот большой и сильный преследует цель... как они, помните, формулировали, народу без земли, землю без народа. Ничего не будет работать. А у нас этой цели нет, понимаете? Мы этим не занимаемся.
3: Я прав, мы же привыкли, правда, если так по-честному, мы же привыкли рассуждать таких в категориях, типа, типа сегодня-завтра. А если вдруг действительно порассуждать в категориях других стратегических, там, десятилетий, понятно, сейчас многие скажут, десятилетия, когда это будет?
1: Нет, надо думать.
3: Возможно, не при нас.
21: С вопросами, правда, непонятно кому, обращается и российский пропагандист Владимир Соловьев.
4: Неделю прилетало по услуге, не было сделано ничего. Вот. У нас очередная атака на Туапсе, и не сделано ничего. Вопрос. А кто должен делать?
21: На этом фоне фиксируется постепенное снижение поддержки Владимира Путина. Левада-центр отмечает, что градус недовольства в обществе растет. Электоральный рейтинг Путина в конце апреля составил 49%. Это на 19 пунктов ниже его пика перед последними выборами в феврале 2024 года. По мнению политолога Аббаса Галямова, протест в России сменил прописку и социальный статус. Раньше недовольство выражали обеспеченные горожане, а глубинка оставалась лояльной. Теперь все наоборот. Из-за репрессий и растущей бедности к протесту больше склонны люди с низким достатком, а не благополучный средний класс.
18: И об опросе Левада-центра мы перед эфиром поговорили с социологом Игорем Эйдманом. Он объясняет падение электорального рейтинга Путина тем, что в открытом опросе, когда людей спрашивают, а за кого бы вы вообще проголосовали, люди просто забывают главу Кремля, ведь у Путина нет харизмы. Он не тянет на военного лидера, хоть и очень хочет им быть. А элитам как раз и не нравится именно это стремление Путина быть лидером для сторонников войны.
5: Их бы вполне устроил обычный Путин, к которому они привыкли до 22 года. У них другая совсем претензия к Путину. У них претензия не в том, что он недостаточно силен и харизматичен для лидера сражающей нации, а то, что он вообще устроил эту войну и никак не может остановиться. Хотя шансы на это сейчас были хорошие очень. С приходом к власти Трампа шансы выскочить из этой аферы не даже еще с каким-то прибытком и живыми, здоровыми, и с отменой санкций, с возвращением капиталов арестованных, еще с кучей всяких плюшек. Недовольство и в том, и в другом лагере против Путина зреет недовольство. И совершенно неудивительно, что сейчас массово пошли сообщения разных мировых СМИ, вполне солидных, о том, что какие-то там заговоры зреют, что готовится какой-то переворот или какая-то фронда. Тут, конечно, фамилия не играет роли. Там, конечно, Шойгу вряд ли тянет на роль какого-то заговорщика. Тут дело не в фамилиях, а дело в принципе, что принципиально Путин, его политика, его, в общем-то, личность даже патологическая, параноидальная, она уже входит в противоречие с интересами правящей верхушки. И это для любого диктатора крайне опасно.
18: И об этих противоречиях, опасностях для Владимира Путина мы поговорим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Артем.
18: Вот забавное наблюдение. Ведущий Соловьев Лайв пишет у себя в телеграм-канале об отказе России от имперских амбиций. И ему как будто вторят политологи, которые в России работают в легальном поле. Я, например, смотрел, что они публикуют для канала «Кремлевский безбашенник». Они обсуждают национальную идею без империи. То есть уже тоже отказываются от больших стремлений. На ваш взгляд, окружение Путина также замечает, что лидер дает слабину и амбиций уже не будет?
7: Очевидно, как говорится, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Потому что имперская ноша слишком тяжелая. В общем, мы это видим на примере Соединенных Штатов. Куда уж помощнее державы, и то понимают, что слишком тяжело координировать весь мир. А Путин же, который жил этими старыми установками, считал, что действительно у него возможности и ресурсов хватит для того, чтобы восстановить то ли Российскую империю, то ли Советский Союз, не суть важно. Казалось, столкнулся с пустыней реальности, как говорят в таких случаях. И на пятый год войны уже все, даже самые такие упертые имперцы, удостоверились, что это невозможно. А наоборот, система работает не на расширение, а на на упрощение и, как следствие, на развал. Потому что наверняка опыт 1917-1991 года, он все-таки в умах даже соломенноголовых людей, он присутствует, да, по крайней мере, которые в советское время учились-то, историю так или иначе знают. И поэтому я думаю, что теперь этот нарратив о том, что нам не нужна большая империя, нам бы вот как-то сейчас сохраниться, устойчивость. А дальше, я думаю, будет больше, потому что нам не нужна империя, а дальше они скажут, нам не нужен Путин, потому что в конечном итоге виноватым это сделает его, потому что проблема авторитарной власти в том, что если ты берешь на себя огромные обязательства, ты за эти обязательства будешь отвечать. И в данном случае разговоры о возможных там каких-то телодвижениях по перевороту, они, я думаю, инстинктивно связаны с желанием элит просто-напросто избавиться от Путина, который в действительности загнал их в тупик. Ведь еще проблема заключается в том, что если бы он представил им четкий план действия, вот берем Украину, условно говоря, дальше вот так вот действуем, а никакого плана ведь нет. Цели и задачи СВО, так называемых, тоже не озвучены. Никто не понимает, а что будет завтра. Ни большой капитал, ни гражданская бюрократия. Ну да, в плюсе, как всегда, чекисты. Но в отношении чекистов тоже складывается блок, который хочет им противодействовать. И армия, кстати говоря, не в последнюю очередь выступает против, потому что именно чекистское сообщество сделало все, чтобы политически разгромить армию. Вот последний путч Пригожина и потом последующие посадки, отставки. Но это связывает с командой Шойгу, но я бы расширил. Это все-таки атака именно на армейских. А Путин боится удара в том числе оттуда.
18: И вот газета «Вашингтон-Пост» отмечает такие тяжелые времена в России, отмечает также блокировки, но пишет, что Сергей Кириенко убеждает Владимира Путина в том, что тот еще может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий, а не тотальных запретов. Я сегодня перечитывал доклады политтехнолога Минченко о тяжелых для Путина временах в прошлом и хочу для наших зрителей выделить из них 5 политтехнологий, которыми Путин пользуется всю свою карьеру. Руслан, я расскажу о них зрителям и попрошу вас дополнить или исправить мои наблюдения. Рассказываю в произвольном порядке, не по значимости. Первая политтехнология – это заблаговременная победа. Путин заранее устраняет политических оппонентов, и против него никто не соревнуется. Но в условиях растущего недовольства в 26-м году новый оппонент, как мне кажется, рискует появиться совсем внезапно, и как Путину тогда его устранять? В общем, эта технология, возможно, не работает. Вторая технология популярная у Путина – это выравнивание элит. Тут все просто. Путин планомерно ослабляет или усиливает кланы вокруг себя, чтобы никто из них не стал слишком сильным. Но в 26-м году все отчетливее видно, как он усиливает ФСБ. Тут явный дисбаланс, и эта технология, возможно, тоже не работает. Третья технология – это оттеснение попутчиков. Получая власть, Владимир Путин заменял полезных для себя губернаторов, предпринимателей своими друзьями по дзюдо или университету. Но чисто по возрастным, биологическим, я бы даже сказал, причинам, его скамейка запасных не увеличивается. И близкие друзья кончаются. Возможно, эта стратегия не сработает. Четвертый план – это гонка преемников. Путин не сообщает о своей замене, и преемники сами балансируют друг друга. Но в последние годы о преемниках почему-то ничего не слышно. И финальная, пятая стратегия – это силовой ответ на угрозу. Так ее называет политолог Евгений Минченко. Суть в том, что Путин позиционирует себя защитником России. То есть в 90-е он защищал, в кавычках, от Чечни. В 2008 году также якобы от Грузии защищал. Теперь

0: сейчас, перетряхнуть, например, команду, сделать такой жест, и, например, сказать, что во всем виновата команда Мишустина, и убрать их с политической сцены, он боится, что будет как раз нарушен определенный баланс. И Путин ведь никакой не реформатор. Путин человек, который боится серьезных изменений. Тем более, ну, у него возраст, вы знаете, пожилые люди не сильно любят что-то менять, любимая подушечка, там, любимый телевизор. И здесь то же самое. Путин считает, что все более или менее оно работает у него. Какие-то отчеты приходят, видимо, красиво, хотя в последнее время он и сам подвергает их серьезной критике. Но без системных изменений, без структурных изменений, в том числе раскручивания гаек, у него ничего не получится. То есть у него придется, ему придется брать, отбирать власть у ФСБ. Ну, я не представляю, как он это будет делать. Все остальные политтехнологии, они потому и политтехнологии, что они могут работать только в условиях относительной стабильности и благосостояния. Ведь, если помните, когда Путин приходил к власти, во власть был заключен некий общественный договор. Вы не лезете в политику, имеется в виду общество, а мы гарантируем вам стабильность и какие-никакие, ну, вот, деньги, благосостояние. Средний класс нарастал, нефтедоллары текли со всех концов. А потом этот общественный договор был сломан. И ведь обществу нужно что-то предложить. Одними вот этими косметическими мерами он не сможет изменить тренд. И если был крымский консенсус, да, там Путину повезло. У него тоже, если помните, тогда рейтинг шел по нисходящей. Этот всплеск. И все, это же обнулилось, это уже ничего не работает. Потому что люди устали психологически от Путина, люди устали от безызвестности, люди устали от того, что с них сейчас как с липки дерут, что их сжимают, выкачивают с них все возможное и невозможное. То есть невозможно только забирать и при этом ничего не давать. Но Путин считает, что, видимо, этот колодец, он бездонный, поэтому я здесь не вижу для Путина никакого выхода. Есть, правда, один.
1: Какой?
0: Уйти в отставку в образе, я не знаю, там, Дэн Сяопина какого-нибудь, отца нации, и поставить вместо себя очередного местоблюстителя, коим был Дмитрий Медведев. Но я думаю, что Путин на это не пойдет, ибо он боится.
1: Но и в эти тяжелые, турбулентные времена некая западная спецслужба сообщает, что якобы Сергей Шойгу готовит переворот против Путина. Шойгу был близким его сторонником всю политическую карьеру. Любопытно, что эти слухи давно гуляют по околокремлевским каналам. Мы напомним зрителям, чего Шойгу потерял за годы войны и какой вес у него остался, и продолжим этот разговор.
2: Предложил бы начать Сергея Кузьмича Шойгу. Я просил его обобщить все предложения, которые по этому вопросу поступали из разных ведомств. Давайте начнем.
3: Не сложен, но не сломлен. Возможно, с амбициями. Еще в мае 2024 года экс-министр обороны Сергей Шойгу сменил китель генерала армии на гражданский пиджак с галстуком. Теперь он секретарь Совета Безопасности. Именно с ним разведка одной из стран Евросоюза связывает риск госпереворота в России, пишут Financial Times, CNN и «Важные истории». Арест соратников Шойгу мог нарушить баланс внутри элит. Это может привести к борьбе силовых кланов.
4: Похоже, мы наблюдаем за переходом российского режима в принципиально иное состояние. Тупик в войне в Украине, болезненные удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре, экономические и социальные проблемы – все эти факторы в совокупности, как уже писали «Важные истории», рано или поздно должны были привести к войне российских силовых кланов за престол следующего диктатора. Путин, сам выстроивший эту систему власти, хорошо понимает, что его ожидает. Отсюда и возросшая паранойя, и беспрецедентная изоляция от народа и собственной свиты, и попытка создать новую опричнину в лице ФСО с неограниченными силовыми полномочиями.
3: Шойгу! Провал Блицкрига, неудачи на фронте и Пригожинский бунт аукнулись команде Шойгу в 2024 году. Еще до его отставки из Минобороны 24 апреля задержали и на следующий день арестовали заместителя Шойгу Тимура Иванова, близкого друга Дмитрия Пескова. Иванов, в числе прочего, курировал почти все стройки Минобороны. В 2019 году входил в топ-100 богатейших российских силовиков по версии Forbes. Его обвинили во взятке на сумму более миллиарда рублей. Суд назначил 13 лет колонии и штраф в 100 миллионов рублей.

0: Вслед за Ивановым правоохранительные органы арестовали еще троих экс-замов Шойгу – Дмитрия Булгакова, Руслана Цаликова и Павла Попова. Последнему суд вынес приговор в апреле этого года – 19 лет колонии строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей. По версии следствия, Попов, цитата, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Издание «Проект» выяснило, в ходе чисток после отставки Шойгу уволили почти треть руководителей Минобороны и подведомственных ему организаций.
1: Минобороны 70 управлений, департаментов и служб. В четверти из них Белоусов сменил начальство. Некоторые должности покинули люди, исторически связанные с Шойгу. Более того, чистки коснулись прежде всего тех управлений и департаментов, которые имеют прямое отношение к деньгам, строительству и снабжению.
2: Поверьте мне, чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее он ощущает одиночество.
0: Проект полагает, что в четырех департаментах, ответственных за финансы и надзор в Минобороны, сменилось руководство. Информация о прежних начальниках просто исчезла с сайта ведомства. На места людей Шойгу пришли выходцы из гражданских структур и спецслужб. Самого Шойгу чистки при этом обходят стороной. Он никуда не исчез. 24 марта именно с ним встречался во время визита в Москву премьер Вьетнама Фан Мин Чинь. В феврале Шойгу ездил с визитом в Китай, где встречался с министром иностранных дел КНР. Это важнейший торговый партнер Кремля. В Пекине Шойгу учтиво заявил, что Россия полностью поддерживает Китай по вопросу Тайваня.
3: Пользуясь случаем, от души поздравляю вас всех китайских друзей с наступающим Новым годом.
0: А в 2025 году Шойгу несколько раз ездил в Северную Корею, к военному союзнику Кремля. Там в июне секретарь Совбеза объявил, что КНДР направит специалистов в Курскую область. Ранее северокорейские солдаты участвовали в войне против Украины.
3: Запрос у нашей стороны, корейская сторона предоставляет 1000 саперов, которые будут заниматься разминированием Курской области. Ну и вторая часть – это дивизия строителей, это две бригады, 5000 человек, объединенные в одну дивизию.
0: То есть Шойгу не просто не пропал с радаров, но и мелькает на федеральных каналах, в том числе на «Звезде» подведомственной Минобороны. Шойгу участвует в переговорах с важнейшими немногочисленными союзниками Кремля. Разве что Шойгу давненько не болтал по душам с Владимиром Путиным где-нибудь в тайге, по крайней мере, публично.
4: После этого на хоккей будем бегать. Летать, как бабочки. Архать.
5: Осенние сборы, предсезонные.
4: Да, да.
5: Предсезонная подготовка.
4: Точно.
6: Ну, о том, что Шойгу не тянет на заговорщика, говорят многие политологи. Отсюда и вопрос, почему же некая европейская спецслужба говорит именно о нем. В программе «Грани времени» Екатерина Шульман объясняла зрителям «Радио Свобода», что в режимах, похожих на Россию, есть только один способ победить власть спецслужб. Это союз бюрократов и армии. А кого же армия долгие годы считала главным бюрократом? Руслан, может быть, правда, Шойгу как раз тот человек, который сможет объединить военных и гражданских?
7: Ну, а почему бы нет? Потенциально вполне возможно. Но после того, как его засветили, я думаю, что сейчас его тем более окружат кольцом охраны, причем не своей охраны, как вы понимаете. Все-таки быть опричником, Путин делает ставку на опричников, вещь крайне опасная. В конечном итоге опричники могут снести и самого царя. Кстати говоря, с Иваном Грозным случилось почти практически то же самое, хотя его не снесли, но мы помним, что сделали с Малютой Скуратовым. Шойгу, конечно, Малюту Скуратова не тянет, но в целом борьба силовых кланов, конечно, может привести к полному разгрому всего и вся, потому что силовики действуют, понятно, в режиме махать дубиной, уничтожать и убивать. Но гражданская бюрократия должна найти лидера. Я так понимаю, что Мишустин от этого открещивается, он не хочет этим быть, потому что прекрасно понимает, что он может пасть следующей жертвой. Шойгу ведь не раз и не два попадал в опалу, как мы помним. Человек-то вообще-то поднимался еще до прихода Ельцина, он был министром. Поэтому непотопляемость его – это все-таки ключевое значение. Я думаю, что и из этой ситуации он вполне может выбраться, хотя, конечно, он потерял соратников, те люди, которые, в общем-то, прошли с ним еще и МЧС, и то время, когда он губернаторствовал Московской области. Но проблема в том, что Шойгу не совсем воспринимает армия. Она же не воспринимала, например, и Сердюкова. Путин ведь сознательно ставил не кадровых военных, да, опасаясь как раз этого заговора, так же, как опасался и Сталин, если помните. Сталин, Хрущев, в особенности они не любили Жукова и боялись его. Но у военных большая проблема, у них нет харизматического лидера, у них нет своего лебедя, если помните. Был такой генерал, очень популярный в 90-х годах. Но такой человек вполне может выйти. Но я думаю, что сейчас ФСБ, в особенности ФСО, конечно, отслеживает все эти настроения в армии и не допускает, чтобы, не дай бог, какой-нибудь майор или капитан, а мы помним, как в 60-е годы огромное количество майоров-капитанов, начиная от Асада, Каддафи и прочими, одномоментно выходили наружу и брали политическую власть. То есть надо быть готовым к тому, что если ты милитаризируешь государство и страну, то в принципе любой полковник, не только Путин, может эту власть взять, потому что стареющий и дряхлеющий диктатор всегда заканчивает одинаковым образом. И я не исключаю, что внутри даже ФСБ может быть этот заговор против Путина. Потому что в какой-то момент Путин станет ненужным и лишним для всех.
6: Действительно, вокруг Шойгу было много претензий, особенно в первые годы войны. И его, ну, можно сказать, считали плохим кризис-менеджером. Но ведь система, как показывают комментарии даже миллиардеров, которые возмущаются экономикой, как сейчас возмущаются сторонники войны, система не готовилась к этой войне. Она не хотела, чтобы Путин подверг ее такому стрессу. Может быть, на фоне этого Шойгу и простят, что он не оказался готовым к войне?
7: Вполне может быть, как в том известном фильме, кто нам мешает, тот нам и поможет, если помните, говорили про Шурика. Так что, может, и Шойгу сознательно действовал таким образом, чтобы армия не победила. Или он может так объяснить, например, обществу, западному сообществу, что вот я делал все, чтобы армия была не готова. В конечном итоге, как говорил Бзижинский, Россия – это черная дыра неопределенности. Здесь логика работает совсем по другим алгоритмам.
6: Ну и смотря на других политических тяжеловесов, кто оттенял Владимира Путина, на ум приходит Дмитрий Медведев, который сейчас ярый сторонник войны, но у него не получилось как-то переманить к себе политический капитал, возможно, из-за того, что элиты не видели смысла переходить к клону Путина, но 26-й год как будто бы дарит им мотивацию, какой-то повод для объединения. У нас остается пара минут до конца. Можем ли мы сформулировать, вокруг какой идеи могут элиты объединиться?
7: Ну, я вообще не исключаю, что может быть найден достаточно компромиссная и слабая фигура. Как это было, например, с Брежневым. Или как это было с Хрущевым. Чтобы человек был достаточно низких качеств, да, чтобы можно было им манипулировать. Это, в общем, в истории России было такое. Основная идея в том, чтобы демонтировать путинскую систему репрессивную, так же, как и репрессировали сталинскую систему, да, когда Хрущев приходил в 1953-м, потом в 1956-х годах вообще было разоблачение официально. Ну и человек, который сможет расшарить или раскидать вот полный пакет властных полномочий, который был у Путина, по группам влияния, ну, чтобы каждой сестре по серьгам. Силовикам, там условно промышленникам, губернаторскому корпусу, да, чтобы вот, не дай бог, ни одна группа не пострадала и ни одна группа не усилилась. Но это должна быть очень такая скоординированная работа. То есть для этого должен быть действительно обширный заговор. Очень многие группы должны в этом участвовать. Пока что это невозможно, потому что ФСБ все так или иначе мониторит. Но запрос внутри системы есть. А если помните, одно время говорили очень много про Собянин, который вот может быть преемником.
6: Вот я тоже про него как раз и подумал.
7: Да, он и не силовик, и вроде вот такой вот мэр Москвы, вроде как так вот даже с либералами заигрывает, и относили его к либеральному лагерю. Кто знает, я, кстати, недавно думал, что-то про Собянина ничего не слышно, он, видимо, сознательно ушел в тени его пиарщики, его не подсвечивают.
6: Ну и как но и большая часть своей политической карьеры. Он вовремя знал, когда залечь на дно и когда ему проявлять свои способности. Да? Я предлагаю нашим зрителям, кто может оставлять комментарии, прокомментировать, кого вы видите в качестве преемника, переходной фигуры, кто объединит идею и в чем она. Пишите. И увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
4: Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск — кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищам. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм — это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь» — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденной, гениальной по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч. И за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
3: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кенгирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кенгира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
5: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Когда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация, Сорочинск, под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался со старшего класса. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, значит, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать, он был такой самостоятельный человек.
6: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
5: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали и наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с совещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но как из уст в уста, видимо, это передавалось.
6: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали, и каким образом этот агент проник в его окружение, и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
5: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Халуцкого, который описал это в книжке. Но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положение прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, была циолог и прочее, а как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы были напичканы агентами МГБ, и однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию. Вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
3: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
7: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался. Где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали – трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков – «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
3: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
5: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал так 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из лефортовской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как бы стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план, и, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне рассказывали анекдоты политические, вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
3: Три стихотворения Виталия Гармаша.
8: «Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал. Статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка, Лефортово. Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них. Медные рудники. День без конца и без начала. Конвой запутался в делах с бумажками от трибунала и направлениями в степлаг. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь. И так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь, и всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы и маслепительные сны, и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
3: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 59 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 51-го года.
5: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 76-м году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
6: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился,
5: да, в лагере? Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу, ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
6: А сколько всего человек прошло по этому делу?
5: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один, его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петрами 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
6: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
5: Когда папа умер в 2007 году. Захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал, вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью. И он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо в памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что что было, что, какой он был. То есть так немножко закрытый для меня человек. Вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я понимаю, что все дела где-то находятся. Я написал сначала под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали в ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью. Но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не удавалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую, и все. А потом все-таки я подумал, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то несколько раз его читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит вот в России, в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
3: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
9: Настоящее время на Радио Свобода.
10: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
11: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
9: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
12: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
15: Очень осторожно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
18: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: возможностью.
17: В большом счете я за свободу слова.
18: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
20: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
21: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
22: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
23: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
24: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
25: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
26: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров», подготовленный в Нью-Йорке. «Писатель и самоубийство». Беседа с Григорием Чхартишвили. И песни Пита Сигера. Эфир 15 мая 1999 года.

микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа передача «Будь у меня молот», «Будь у меня песня» к 80-летию Пита Сигера. Передачу подготовила Рая Ваэль. Минут через 25.

Начнем с передачи «Приглашение на казнь». Беседу с писателем Григорием Чхартишвили, автором только что вышедшей в Москве книги «Писатель и самоубийство», ведет Александр Гей.

0: Две минуты на объявление.
1: У микрофона Марио Корти. Моцарт и Сальери среди величайших драматических характеров, созданных гением Пушкина. В год 200-летия великого русского поэта повторяем музыкально-исторический цикл радио «Свобода», «Моцарт и Сальери».

Цикл из 9 передач слушайте на волнах Радио Свобода по воскресеньям в 15 часов и по средам в 21 час.

Корреспондентский час «Радио Свобода». Попытка понять Россию умом. Название программы объясняет все, кроме одного. В ней нет материалов из двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Корреспондентский час «Радио Свобода» в эфире каждую субботу в 22.10. Затем повторяется – воскресенье в 5.10, 11.10, 19.10. В понедельник – в 5.10 и в 12.10. Время московское.

0: Радио «Свобода» поверх барьеров. Приглашение на казнь. Беседу с писателем Григорием Чхартишвили ведет Александр Гинес.
1: Мрачная музыка Вагнера как нельзя больше подходит к названию нашей сегодняшней передачи «Приглашение на казнь». Речь не пойдет о проблеме самоубийства. Дело доктора Кеваркяна, который недавно был осужден вердиктом американских присяжных, стало поводом к тому, что темная тема суицида вышла на первые полосы газет всего мира. Защищаясь на последнем, пятом по счету, судебном процессе в его жизни, доктор Кеваркян сравнил себя с палачом, послушно исполняющим приговор, вынесенный судьбой и природой. Это не самая веселая работа подходит угрюмому человеку, выбравшему себе роль убийцы в белом халате. Сейчас он готовится стать первым мучеником эвтаназии. Как бы мы ни относились к медицинской, если тут подходит это слово, практике Кеваркяна, одной заслуги у него не отнимешь. Он поставил вопрос, который не вправе игнорировать Америка. Дело в том, что среднестатистический американец, родившийся в 1900 году, умирал 47 лет. За столетие продолжительность жизни увеличилась в полтора раза. И это только начало. Новейшие медицинские исследования обещают нам черепашье двухвековое долголетие. Перед лицом такой перспективы право на смерть может оказаться не менее ценным, чем право на жизнь. «Смерть – мать красоты», – писал великий американский поэт Уоллес Стивенс. Эвтаназия сталкивает нас с классической для нынешней эпохи ситуацией. Мораль не поспевает за прогрессом. Сама по себе наука лишена нравственного начала. Она отвечает лишь на те вопросы, что ставит перед ней общество. Вот общество в лице доктора Кеваркяна и взялось решать их, не дожидаясь, пока закончатся споры юристов и теологов. Сегодня мы тоже включимся в эту полемику с помощью гостя нашей редакции Григория Чхартишвили. Заместитель редактора моего любимого журнала иностранной литературы, видный переводчик и исследователь японской словесности Григорий Чхартишвили только что выпустил первое в России подробное исследование о самоубийствах. Эта толстая монография вышла в новом литературном обозрении, самом стильном, я бы сказал, среди русских интеллектуальных издательств. Хотя книга называется «Писатель и самоубийство», литераторы в ней служат лишь морскими свинками, на которых изучаются все аспекты многогранной проблемы самоубийства. Несмотря на все положенные академическим изданием стати, от подробного анализа литературы вопроса до вынесенного в приложении энциклопедии «Литературицида», сочинение Чхартишвили отнюдь не напоминает научный трактат. Темпераментно написанная книга соединяет в себе дух объективного исторического, социологического и психологического исследования с азартом горячей полемики и драматизмом лирических отступлений. Воспользовавшись визитом Григория Чхартишвили в Нью-Йорк, я пригласил его в нашу студию, чтобы расспросить о проблеме, которая так или иначе касается абсолютно всех. Григорий, первый вопрос, естественно, связан с доктором Кеваркяном. Какое ваше отношение к эвтаназии в целом и к делу Кеваркяна в частности?
2: Что касается дела Кеваркяна, точнее говоря, последнего дела Кеваркяна, то я следил за ним не очень внимательно, потому что к тому времени книга была уже закончена, и сама тема суицида по понятным причинам вызывала у меня желание ничего больше об этом не слышать и не знать. Слишком долго я этим занимался. Вполне возможно, что в данном конкретном случае Джек Кеваркян, или, как называют его в Америке, доктор Смерть, или зашел слишком далеко, или, может быть, я не знаю, слишком подставился. Он человек увлекающийся, человек обсессионного склада, все может быть. В принципе, он делает то же, что продолжали делать и давно уже делают многие медики в мире. Некоторые из сострадания, другие из корыстолюбия. Но действительно многие медики, не афишируя этого, помогают безнадежно больным людям умереть. С их собственного согласия, часто по просьбе их родственников. Просто Кеваркян делает это вызывающе. Он афиширует это. Он хочет узаконить то, что принято называть медицидом. То есть убийство или самоубийство при помощи медицины. Что же касается эвтаназии, то, мне кажется, нужно быть очень религиозным или очень жестоким, или совершенно, я не знаю, ненапуганным жизнью человеком, чтобы относиться к эвтаназии непримиримо. Действительно трудно найти какие-то резоны для того, чтобы заставить безнадежно больного, страдающего человека промучиться еще неделю или две, или месяц. Как помните, в «Идиоте» у Достоевского, умирающий от чахотки Ипполит, говорит: «Я не могу поверить то, что там, имея в виду Бога, действительно кому-то нужно, чтобы я протянул еще эти две недели». недели.
1: Как вы объясняете осуждение Кеваркяна и то, что его дело, в общем-то, осуждается во всем мире, в Америке в частности?
2: Я не думаю, что дело Кеваркяна осуждается во всем мире и что оно осуждается так уж единогласно в Америке. Насколько мне известно, штат Орегон принял закон не так давно, по-моему, 2 года назад, который узаконил эвтаназию. В Нидерландах в 1994 году принят закон, который узаконивает медицит, естественно, обставляя это огромным количеством юридических и медицинских формальностей. Это совершенно необходимо.
1: Как вы считаете, через 20-30 лет Кеваркян будет героем, мучеником?
2: Я думаю, что Кеваркян, во-первых, долго в тюрьме сидеть не будет, потому что, еще раз говорю, даже те судьи, которые выносили этот приговор, они не могут не думать о том, что то же самое может случиться с ними или с людьми, которые им дороги. Когда человек попадает в такую ситуацию, он так или иначе должен относиться к проблеме эвтаназии иначе. Я думаю, что другие штаты, сначала, наверное, Калифорния, потом и другие будут принимать этот закон. Я думаю, что в наиболее цивилизованных и толерантных странах западного мира те или иные законы об эвтаназии будут приняты в самые ближайшие годы. Конечно, я хочу подчеркнуть здесь вот что. Право на эвтаназию, на мой взгляд, имеет лишь общество, достигшее достаточно высокой степени моральной ответственности и там, где имеется настоящее правовое государство. Мне страшно подумать, что будет, например, в России, если у нас сейчас будет принят закон об эвтаназии. Наше общество к этому совершенно не готово, ни с юридической, ни с медицинской, ни, по-моему, с нравственной точки зрения.
1: Теперь я хотел бы поговорить о вашей книге. Одно из наиболее интересных мест в этом сочинении связано с географией самоубийств. Вы описываете разные способы самоубийств, разные отношения к самоубийству в зависимости от стран. Как бы вы смели бы назвать типичное русское, немецкое и британское самоубийство?
2: Я хочу немножко поправить вас. Дело в том, что я выделил те регионы, в которых больше всего писателей, литераторов совершают самоубийство. Потому что если говорить вообще о такой вот национально-культурной предрасположенности к суициду, то здесь в первую очередь следовало бы говорить о финско-угорском регионе. Просто там не так много писателей, поэтому, значит, у меня на первом месте идут британцы. Больше всего британских писателей совершили самоубийство, немецких, русских и японских. Если говорить о типичных национальных писательских самоубийствах, то если говорить о России, то это, наверное, Николай Успенский. Талантливый писатель середины прошлого века, который под воздействием личного горя, у него умерла жена, спился, опустился на самое дно, ходил по кабакам, за рюмку водки рассказывал байки про великих русских писателей, с которыми когда-то был дружен. И в конце концов перепилил себе горло тупым перочинным ножиком, потому что у него не хватило денег на острую бритву. Это вот, с моей точки зрения, это трагическая ситуация, такое национальное русское литераторское самоубийство. Если говорить о немцах, то здесь, пожалуй, на мой взгляд, самое типичное немецкое самоубийство, сейчас я говорю о литературных героях, это самоубийство Кириллова у Достоевского. Достоевский очень боялся в 70-е годы, что суицидальное поветрие нигилистическое из Европы перехлестнется в Россию. И тогда там многие совершат самоубийство с рассудка, как это сделал Крафт в романе «Подросток», Кириллов и так далее. На самом деле Федор Михайлович ошибался, потому что философское самоубийство, самоубийство с рассудка – это не русский тип самоубийства, это чисто немецкое самоубийство. Например, когда молодой талантливый философ Филипп Бат, писавший под псевдонимом Майнлендер, под влиянием Шопенгауэра выстраивает собственную философскую теорию и, убедив себя ею сам, кончает с собой. Или другой австрийский философ Отто Вейнингер. Британское самоубийство. Здесь я бы из самых известных случаев литературного суицида в Британии назвал бы Чаттертона. Гениального 18-летнего поэта низкого происхождения, который захотел стать джентльменом. Легче всего джентльменом было стать при помощи литературной профессии. Он добился некоторой известности, потом его печатать перестали. Заниматься физическим трудом Чаттертон считал уже ниже своего достоинства. У него было два выхода – или умереть от голода, или покончить с собой. Он выбрал второе.
1: В вашей книге ничего не сказано об Америке. Могли бы вы бегло восполнить этот пробел?
2: Америка, если говорить об общей суицидной статистике, это страна, где уровень самоубийств, примерно на среднемировом находится. Не ниже и не выше. Я больше знаком с данными относительно литераторов. Литераторов, покончивших с собой в американской прозе, поэзии, эссеистике, не так уж много. В моей энциклопедии литературицида 20, по-моему, с чем-то человек. Для сравнения, в России около 50. Я не хотел бы сейчас пускаться в обобщение, потому что обобщение всегда выглядит не очень умно, но все-таки мне кажется, что здесь играет роль какая-то общая оптимистическая направленность американской культуры. В Америке, если литератор кончает с собой, то это почти всегда поэт. Но поэты мало склонны к оптимизму, поэтому такие

0: финны, эстонцы, венгры, удмурты, коми во многих случаях имеют очень мало общего между собой. Они даже внешне не похожи. Они много лет живут в совершенно разных социальных и культурных условиях. Их объединяет только общий языковый корень. Однако, словно сговорившись, в течение долгих лет все эти народы поддерживают примерно один и тот же коэффициент самоубийств, самый высокий в мире. Коэффициент самоубийств – это имеется в виду количество самоубийств на 100 тысяч человек населения. Вот он там во всех этих странах держится вокруг цифры 40. Это очень много. Объяснить это можно только, наверное, при помощи генетической теории, которая в суицидологии тоже имеется, хотя она не доказана. Тем не менее, известно, что самоубийцы в несколько раз чаще встречаются среди тех людей, у кого кто-то из родителей покончил с собой. То ли это генетическая предрасположенность, то ли это совершенно естественное психологическое явление. Человек, у которого покончил с собой отец или мать, поневоле думает об этом и примеряет эту модель на себя.
1: По вашим данным, 80% самоубийств совершают мужчины. Почему? Как влияет на эту статистику эмансипация и феминизм?
0: Я думаю, там ситуация вот какая. Женщины в целом по миру совершают, по-моему, в 5 раз чаще попытки самоубийства, чем мужчины, но мужчины при этом убивают себя в 3 раза чаще, чем женщины. Это свидетельствует о том, что женщины, во-первых, как правило, выбирают неэффективные способы самоубийства. Это или какие-то пилюли, или вскрывание вен, а мужчина берет там охотничье ружье и сносит себе полголовы. Тут не ошибешься.

0: Вы слушаете беседу с московским гостем Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Григорием Чертишвили, автором недавно вышедшей книги «Писатель и самоубийство».
1: Продолжая наш разговор, Григорий, мне хотелось бы перейти на личности. Почему вы выбрали эту тему?
2: Ну, было две причины – объективная и субъективная. Объективная причина заключается в том, что Россия, по-моему, единственная из больших стран, где практически нет литературы по этой теме. Дело в том, что вот книга Дюргейма, о которой я уже говорил, появилась 100 лет назад. В России была переведена незадолго перед революцией. Затем у нас начались в нашей стране всякие драматические события. Стало не до этого. Потом тема суицида попала под запрет, потому что в самой счастливой стране на свете не могло быть самоубийств. Закончился этот период, как вы знаете, всего 10 лет назад, и за это время никакого серьезного исследования, да хоть бы даже и несерьезного, не появилось. В то время как в мире существует примерно 5000 книг на эту тему, действительно очень важную для человека. Субъективная причина тоже была. Видимо, достигнув 40-летнего рубежа, я вошел в тот возраст, когда хочется какие-то вещи, которые ты считаешь важными, понять и в них разобраться. А поскольку я человек по профессии пишущий, то для того, чтобы в чем-нибудь разобраться, мне нужно взять ручку и бумагу. Ну или там, я не знаю, сесть к компьютеру. Да? Альбер Камю, как вы помните, считал, что самоубийство – это самый важный вопрос философии.
1: Более того, он даже утверждал, что это единственный вопрос философии.
2: Да. И я не знаю, как единственный, что самый важный – это определенно. Уж во всяком случае, как нас с вами учили, что самый важный вопрос философии, что первично – материя или сознание, я не думаю, что этот вопрос занимает и не дает спать по ночам большому количеству людей на свете. В то же время вопрос о том, стоит ли жизнь того, чтобы прожить ее до конца, как бы она ни была тяжела, неприятна, мучительна и так далее, это вопрос действительно важный. И вот с точки зрения рациональной, все доводы на стороне самоубийства, то есть смерти с достоинством, как ее иначе называют. В то же время, с точки зрения христианской религии, это самый худший из смертных грехов. Я человек нерелигиозный, и тем не менее у меня всегда, как думаю и у многих людей, выросших в таких же условиях, как и я, существует ощущение, что самоубийство – это неправильно, это нехорошо, это нарушает правила честной игры, в которые все мы так или иначе обязаны играть. Мне хотелось понять, разобраться, взвесить все «за» и «против», выстроить весь этот исторический ряд. И я не знаю, насколько интересная моя книжка получилась для читателей, но для себя я в этом вопросе разобрался. Как говорится у нас в телерекламе, для себя я эту проблему решил.
1: И к какому же выводу вы пришли? Изменился ли он после того, как вы написали книгу, скажем так?
2: Не столько изменился, сколько прояснился. А это, в конце концов, самое важное. У меня, как я думаю, и у многих, ощущение, что жизнь – это экзамен, и этот экзамен нужно выдержать. И когда ты уходишь из жизни добровольно, это все равно, что ты сбежал.

0: с экзамена, ты не выдержал его. И это значит, что рано или поздно тебе придется проходить его снова.
1: Григорий, известно, что самоубийства заразны. Не боитесь ли вы своим исследованием подтолкнуть кого-нибудь?
0: Очень боюсь. Хотя общий пафос моей книги против суицида, но тем не менее люди, которые находятся в определенном, ну, психологическом состоянии, думают об этом, достаточно бывает маленького шага для того, чтобы подтолкнуть их к роковому решению. Особенно испугался я недавно, я писал об этом в литературной газете, когда в связи с моими переводами Мисимы произошел случай в одной из белорусских тюрем. Один заключенный, начитавшись Мисимы, в моем переводе, я подчеркиваю, попытался сделать харакири за точенной алюминиевой ложкой. Ей-богу, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
1: Еще вопрос. Судя по вашему исследованию, кривая самоубийств показывает, что количество самоубийств растет. Продлится ли эта тенденция и дальше, в 21 веке?
0: Я не футуролог, и мне трудно судить о том, что будет в 21 веке, но, очевидно, в 21 веке мир снова разделится на две половины, западную и восточную. И в западной половине, где упор делается на индивидуалистические ценности, конечно, социальные связи будут слабее, а более слабые социальные связи неминуемо вызывают рост числа самоубийств. Я думаю, что западное общество неминуемо будет воспринимать эту проблему как все более и более насущную.
1: А Россия? Какова суицидальная ситуация в России? Какой прогноз ваш в этой стране?
0: Суицидальная ситуация в России в 90-е годы просто ужасная. Самое большое число самоубийц в мире в 90-е годы, для них родной язык русский. Я, впрочем, сейчас оставляю за гигантскими скобками Китай, потому что мы не знаем, что там происходит. У нас нет статистики по Китаю. Причины, по которым в 90-е годы в России совершается так много самоубийств, в среднем 60 тысяч в год, понятны. Это чисто дюргемовские социальные причины. Когда в стране происходит гигантская социальная перестройка, когда множество людей теряют общественные ориентиры, это становится мощным стимулом для суицидальной волны. Это, я надеюсь, что долго это не продлится. Более того, после 96-го года уже наметился некоторый, пока незначительный, спад вниз. Надеюсь, что Россия вернется в скором времени к своим показателям, которые не очень отличаются от среднеевропейских.
1: Григорий, какой ваш следующий проект? Связан ли он как-то с книгой о самоубийствах?
0: Он связан с книгой о самоубийствах, но косвенно. Решив для себя вопрос о том, как следует умирать, теперь я хочу решить следующий по важности вопрос, как следует жить.
1: И каким образом вы его решаете?
0: Пока не могу сказать. Я сижу в библиотеках и читаю, как решили для себя этот вопрос другие.
1: Ну что же, надеюсь, когда вы приедете в следующий раз, мы будем обсуждать вашу новую книгу. Спасибо.

Вы слушали беседу с автором книги «Писатели самоубийства» Григорием Чхартишвили. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» подготовил и вел Александр Генис. В программе звучала музыка Рихарда Вагнера.

0: Говорит Радио Свобода. Выпуск «Поверх барьеров» продолжим через 2 минуты.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: «Золотой запас свободы». Песни Пита Сигера. Передачу подготовила Рая Вайль. Эфир 15 мая 1999 года.

На волнах радио «Свобода» специальная передача «Будь у меня молот, будь у меня песня» к 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Ее ведет из Нью-Йоркской студии Рая Вайль.

О, дали б мне молот, я бил бы рано утром, я бил бы поздно ночью на весь край родной, я бил бы тревогу, гремел бы стой на страже, я б выковал для всех людей узы братства, братства, я б гремел на весь край.

Эта песня, одна из самых известных в репертуаре Пита Сигера, была записана на одном из его многочисленных концертов и входит в альбом Clearwater Classics, выпущенный фирмой Sony Records в 1993 году. Мы послушаем ее позднее в обработке других музыкантов. А пока еще одна песня из этого альбома, ставшая своего рода визитной карточкой Пита Сигера. «We Shall Overcome» – «Мы победим».

Эта песня с предельно простыми словами в оригинале была одной из двух старинных афроамериканских спиричуэлс. «Я дождусь светлого дня» или «Я все перенесу». В 1946 году началась забастовка работников американской табачной компании в Чарльстоне, Южная Каролина. Для поднятия духа люди пели эти спиричуэлс. И вдруг кто-то из демонстрантов изменил одно, но очень важное слово – «с я» на «мы». Но только через 7 лет, после того, как Пит Сигер поместил эту песню на обложку своего музыкального еженедельника «People's Songs», она облетела весь мир. Брюс Спрингстин поет эту песню гимн для всех тех, кто не потерял надежду, что когда-нибудь мы будем жить в мире.

Брюса Спрингстина привел в студию Columbia Records в 71 году Джон Хаммонд. Он же подписал контракт с Питом Сигером и открыл Боба Дилана. Но прошло более 10 лет, прежде чем Спрингстин в 82 году выпустил свой первый сольный альбом «Небраска». С тех пор он написал много содержательных песен. «Семена», «Мой родной город», «Улицы Филадельфии». А в 77 году получил премию Грэмми за лучший фолк-альбом года, записанный в традиции Буди Гатри и Пита Сигера.

Сигер – легендарная личность. За свою долгую жизнь он так много успел всего сделать, что просто невозможно выделить какое-то одно поле его деятельности. Выдающийся бард и поэт-философ, талантливый банджаист, написавший специальное руководство для быстрого и самостоятельного обучения игре на пятиструнном банджо. Лектор, издатель, публицист, всегда выступавший за справедливость и мир во всем мире. Защитник окружающей среды, по сей день участвующий в проекте по очистке Гудзона, на берегу которого, в просторном доме на севере штата Нью-Йорк, он живет со своей японской женой Тоши. Но, пожалуй, главная заслуга Пита Сигера в том, что благодаря ему и таким неутомимым собирателям народного творчества и музыкантам-исполнителям, как Алан Ломакс, Гай Караван, Юэн МакКол, Худи Ледбеттер по прозвищу Ледбелли и особенно Вуди Гатри, в Америке вновь обрела популярность народная песня. Новое песенное движение, возникшее в 40-е и 50-е годы, получило название «New Folk», а патриархов и основателей этого движения газеты прозвали тогда «фолкниками». Я не спорю с этим, но стараюсь как можно реже употреблять эти слова «фолк», «поп». Они слишком затасканы, сказал мне в интервью накануне своего 80-летнего юбилея Пит Сигер. Если бы 50-60 лет назад вы спросили любого американца, что такое народная песня, он даже не понял бы, о чем вы говорите. Целый век собирали ковбойские песни, негритянские спиричиус, английские баллады и песни 101 этнического меньшинства Соединенных Штатов. Но попытки оживить интерес молодежи к этой музыке лишь изредка и спорадически увенчивались успехом. А потом американские университеты и колледжи охватило увлечение песнями под гитару и банджо. Наконец-то люди, предки которых пересекли океан, прошли сквозь прерии и построили многочисленные города, захотели восстановить свои утраченные традиции. Я не люблю, когда меня величают народным певцом только потому, что я пою песни рабочих и фермеров. Иногда я пою Баха или Бетховена, иногда Джорджа Гершвина или Ирвинга Берлина. Но ведь это не означает, что я классический певец или поп-певец. В последнее время я пою в основном о реке. Может быть, я речной певец? Очищение Гудзона – это моя главная задача сегодня. Я верю, что песней можно многое сделать, что песня может спасти мир.

Тейси Нил поет песню Пита Сигера «Старый отец Гудзон», спускаясь вниз по грязной реке. Пит Сигер написал ее в 63-м году, когда понял, что мир мало-помалу превращается в мусорную свалку. В то же примерно время он увлекся парусным спортом. Это его первая песня о плавании под парусом по золотой реке Гудзон.

Одни называют Пита Сигера совестью Америки, ее душой, ее голосом. Другие считают, что он был слишком радикальным, слишком левым, коммунистом. Третьи о нем давно забыли, либо вовсе не слышали этого имени. Между тем, начиная где-то с 30-х годов, не было в Соединенных Штатах ни одного движения за права человека, у истоков которого не стоял бы Пит Сигер, вооруженный своим неизменным банджо. Он пел свои песни и чужие, старые и новые, со всего мира. Иногда он писал новые слова к старой мелодии, иногда новые мелодии или ритмы к словам, написанным другими. А 6 лет назад, в 74 года, Пит Сигер собрал все эти ново-старые песни в одну толстую книгу «Цветы мира». 220 песен, 288 страниц. Название напоминает одно из самых известных стихотворений Сигера «Where have all the flowers gone», переведенного, кстати, и на русский. «Наступает снова лето, и деревья расцветают. Я мечтаю не об этом, а другом совсем мечтаю. Он останет ли то время, чтоб дружили все со всеми, чтобы были все на «ты»? На заре, на раннем утре расцветут ли мира светлые цветы? Для своей любимой строю я беседку над рекою, но душе ее другое не дает теперь покоя. Неужели ты не можешь то найти, что мне дороже всей весенней красоты? Если строишь дом невесте, расцветут ли в этом месте мира светлые цветы? Если мы с тобой поедем и найдем их по дороге, всех соседей мы поднимем по тревоге. Пусть берут они лопатки, и копать начнем мы грядки от зари до темноты. Нам, уставшим на работе, вы в награду расцветете мира светлые цветы. Без труда всего народа зеленеть не будут сходы, не распустятся листы. Нужен подвиг многих сотен, и тогда вы расцветете, на века вы расцветете, мира светлые цветы. Песни Пита Сигера путешествовали из штата в штат, из одного уголка планеты в другой. Их пели на 150 языках мира. Простые люди и такие знаменитости, как Аретта Франклин, Марлен Дитрих, Джонни Кэш, Луис Армстронг. А недавно в Нью-Йорке вышел новый альбом с песнями Пита Сигера в интерпретации современных звезд фолк, поп и рок-музыки. Великолепно изданный, альбом этот состоит из 2 компакт-дисков продолжительностью почти в 3 часа и называется так же, как и книга, «Цветы мира». Только у песни с этим названием здесь совсем другие слова и другая история. Сенс, Долорес Кейни и известный югославский виолончелист Вердан Смайлович, выпустивший недавно с Питом Сигером и Джан Байес альбом «От Белфаста до Боснии», поет известную песню Сигера «Where have all the flowers gone?».

радио «Свобода» поверх барьеров. «Будь у меня молот, будь у меня песня» к 80-летию Пита Сигера подготовила передачу Рая Вайль.

0: Примечательна история создания этой песни. Правда ли, что вы позаимствовали ее у Шолохова? Спросила я Пита Сигера во время нашего телефонного интервью. Он рассмеялся.
1: Yes, I send some of the royalties for this song to the Russian folklore archives because...
0: Да, я даже гонорар какой-то послал в архив русского фольклора. А произошло это вот как. В октябре 55 года я летел на самолете в Огайо. В кармане пиджака у меня оказалась бумажка с тремя строчками, которую я выписал год тому назад, когда читал роман Шолохова «Тихий Дон». Там есть такой эпизод. Казаки, верхом на лошадях, покидающие деревни, чтобы присоединиться к царской армии, поют. Где все цветы? Их девушки собрали. А где все девушки? Они вышли замуж. А где же мужья их? Все они ушли на войну.
1: Where are the men? They're all in the army.
0: И тут вдруг человек, сидящий за мной, громко так сказал, когда они, наконец, научатся. Он обращался к своей жене и говорил о своих детях. Но в сознании у меня уже что-то соединилось. Через 20 минут песня была готова. Потом другие люди дописали несколько куплетов, слегка переделали мою мелодию, и она обрела второе дыхание. Стала невероятно популярной не только в Америке, но и за рубежом. Во многом, конечно, благодаря исполнению Марлен Дитрих, которая пела ее везде. По обе стороны океана, в Южной Америке, в Африке, в Азии. И вы знаете, по-немецки некоторые куплеты звучат даже лучше, чем по-английски. Это, наверное, самая последняя запись поющего Пита Сигера. Сейчас он выступает редко и еще реже путешествует. Он занят делами своей общины. Очисткой гудзона, приобщением детей к парусному спорту. Джим Массельман, музыкант, владелец фирмы грамзаписи в Нью-Йорке и главный продюсер альбома «Цветы мира», сетует, что два компакт-диска не дают полного представления обо всем, что сделал Пит Сигер. Вот что он сказал мне в интервью, когда я спросила, не кажется ли ему, что песни Сигера слегка устарели.
2: Influenced me very, in a very major way. I was, and we've had a long friendship and a mutual respect for a long time.
0: Пит мой давнишний друг и наставник, музыкальный и моральный наставник. Его песни вдохновляли тех, кто выступал за гражданские права, где бы то ни было, от мало кому известного городка Селма в штате Алабама до площади Тяньаньмэнь в Пекине, от Польши до Индии, до улиц Вашингтона, везде, где шла борьба за социальную справедливость, песни Пита Сигера использовали как молот, бьющий тревогу, как колокол, зовущий к братству. Он верил, что песня может изменить мир к лучшему. Моя задача как музыканта заключается в том, чтобы люди не только слушали песни Пита Сигера, но чтобы они их пели. Потому что песни эти не знают временного предела. Они свежи и прекрасны, как еще один восход солнца, еще один поцелуй и еще один фестиваль цветов.

Вы слушаете песню «Фестиваль цветов». Слова Пита Сигера, музыка мексиканского композитора Чуча Мунга. Исполняет Тиш Хинаджоса.

Сюжеты для своих песен Пит Сигер находит везде. В книгах, в газетах, в Библии. Он рисует картины своим пером, и его полотно – это весь мир. Примечательно, что песни Сигера укрепились в общественном сознании, несмотря на то, что Пит вместе с группой Weaver, с которой он одно время сотрудничал, был внесен в черный список в эпоху маккартизма в Америке и в самом расцвете своей карьеры не имел права выступать по радио и телевидению. Но он пережил и это. «We shall overcome», почти как в песне. Пришел его день. Недавно он был награжден специальной премией Грэмми за достижение всей жизни. Его имя внесено в зал славы рок-н-ролла, а Кеннеди-центр вручил ему золотую медаль почета. Остается только надеяться, что это публичное признание вызовет волну нового интереса к творчеству Пита Сигера. Наша передача подходит к концу, и я хочу вновь вернуться к песне о молоте. Она была написана в 1948 году Питом Сигером и одним из его соавторов Ли Хейсом. В 1949 ее записала на пластинку группа Weavers, ткачи. Но только несколькими годами позднее, когда три друга сформировали знаменитое трио Питер, Пол и Мэри и слегка переработали эту песню, она получила широкую известность и стала хитом. «О, дали б мне песню, я пел бы рано утром, я пел бы поздно ночью на весь край родной, я пел бы тревога, я пел бы стой на страже, звал бы песни всех людей, звал бы к братству, я бы пел на весь край. В руках моих молот и колокол звенящий, и я сегодня песню пою на весь мир, то молот единства, то колокол свободы, то песня мира и любви». Песня братства, братства. Пой о мире весь мир.

Вы слушали специальную передачу «Если бы у меня был молот, если бы у меня была песня» к 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Передачу подготовила и вела Рая Вайн.

0: программа «Рай и Валь» вышла в эфир 15 мая 1999 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фештейн.
1: После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.

Ефим Фиштейн. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить «спидола». Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность». Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И сегодня в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и резидент Осло. И расскажет он нам сегодня о норвежской столице. Добрый день, Михаил.
1: Добрый день.
0: Знаете, хочу начать с рекламы, с моей любимой рекламы 2024 года. Она разлетелась довольно вирусная по соцсетям, была она летом. Это была реклама города Осло, которая показывала его как невероятно скучный город. Там такой норвежец где-то 30-35 лет, молодой парень, и он задается вопросом «Is it even a city?» Что это, разве город? Его можно пройти пешком из конца в конец центра за 30 минут. Зашел в один бар, встретил премьер-министра. Зашел в другой, встретил короля. Что это, люди в центре города купаются? Что это, нормально? Ни очередей в музее, ничего. И вот, так сказать, они через такое, через отрицание, так сказать, показали довольно такой симпатичный полупустой город с красивыми пустыми улицами, пустыми музеями, купальнями. И такой вечно недовольный парень. Так вот, я хочу спросить, это действительно город? Он уже из этой Венесетии, или это какая-то большая разросшаяся рыбная и такая морская гавань?
1: Нет, это город со своими привычками, которые во многом сельского характера, потому что часть города – это, ну, такие деревенские улицы с двухэтажными домиками, многие из них деревянные, с маленькими палисадничками, уютно. Вот мы живем в двухэтажном деревянном доме, не очень далеко от центра, и это вполне нормально. Но в центре есть и высокие дома, некоторые виды улиц напоминают даже имперские столицы, вроде Вены, например. Я иногда делаю фотографии, помещаю их в местное сообщество любителей города Осло, и они, в общем-то, очень даже неплохо выглядят. А то, что в городе скучно, я бы не сказал. Во-первых, ну, здесь и театральная столица, и здесь замечательная опера с балетом. Здесь, ну, такой балетный театр и такие традиции этого балета, что, в общем-то, многие столицы позавидовали бы.
0: Не, ну да, это понятно. Я надеюсь, что наши слушатели, вы поняли, что это ироническая реклама, конечно, была. Просто она зашла с обратной стороны, ну, вот это города. Но вот интересно, напоминает деревню. А вообще Осло давно стал настоящим городом?
1: Я думаю, что он стал настоящим городом, когда его заложил датский король Христиан IV, это было в 18 веке, он ткнул перчаткой там, где сейчас памятник этой перчатки стоит, и он сказал «быть здесь городу», и назвали его Христианией, и стал строиться вполне современный, вообще это датский король Христиан IV, он был король-строитель, он в Копенгагене очень много всего построил, и много чего построил в Христиании, который потом стал называться Осло. Хотя Осло – это был городок немножко в другом месте, ну, где-то километрах в двух от той точки, где он заложил новый город. Но городом как таковым, вот европейского плана городом, он, скорее всего, начал где-то называться уже в 19-м только веке.
0: Ну да, здесь же мы уже говорим вообще об истории Норвегии, то, что она фактически свою полную независимость получила в 1905 году, что это была и Кальмарская уния сначала с Данией и Швецией, потом была уния с Швецией в 19 веке. То есть норвежцы как современная нация, да, не как вот эта вот старая нация викингов, как современная нация появляется только очень поздно, в 1905 году.
1: Да, довольно поздно, тем более, что у них вот конституцию в 1814 году приняли, все-таки это была конституция, но они по-прежнему живут как бы, ну, не до два дома, а они чувствуют себя норвежцами, очень большие патриоты, но то, что происходило с Норвегией в прошлые века, они чувствуют это, как будто это было вот прямо сейчас. Ну, например, моя дочка со своим норвежским мужем разговаривает, и она говорит, ты знаешь, вот интереснейший был король, вот Карл XII, который в Полтавском сражении потерпел поражение от Петра I, вот он тот довольно интересные вещи делал. На что разъяренный совершенно ее норвежский муж, нет, мы его до сих пор ненавидим, он сделал вот то-то, то-то, он налогами там обладал. обложил, он что-то еще сделал. Ну да, на территории современной Норвегии его и убили.
0: Ну да, то есть они обиды от Карла XII воспринимают по-прежнему очень близко. Это действительно такая вот молодая нация? Или они чувствуют себя наследниками тех еще викингов и IX, и X век, и всех норвежских королей раннего Средневековья?
1: Они очень здорово это чувствуют. И вот когда вы смотрите семейные записи, генеалогии, семейная Библия старинная, а там записаны такие люди, которые ведь в XII веке появились на свет, в XIII веке. Это ужасно интересно следить. Потом они, например, называешь какую-нибудь фамилию норвежскую другому норвежцу, он говорит, а это вот из таких вот мест, они все здесь вот близкие очень друг к другу, они понимают вот эти семейное родство, и даже норвежцы, которые уехали за границу, а их там больше, чем в Норвегии живет. Угу. То есть если в Норвегии 6 с небольшим миллионов, то за границей больше 7 миллионов норвежцев. Вот бывших как бы норвежцев, в Канаде, в Соединенных Штатах, где-то вот они живут, не теряют связи. Я помню, как я в Лондоне вышел на улицу и вдруг увидел на другой стороне улицы, на тротуаре, целую кучу народу в норвежских национальных одеждах, бунах. И вспомнил, это же сегодня же 17 мая, то есть национальный праздник, когда они все выходят на улицу вот в этих нарядах замечательных. Это страна в этом плане, она уникальная. Очень, очень много такого, что не похоже на другие.
0: Норвежцы, но... да, вообще они лица не общим выражением. Это одна из самых индивидуалистичных стран, необычных, что я знаю. А вот такой раз мы заговорили о фамилиях. А почему, как так вышло, что у норвежцев столько имен? Всех норвежцев, которых я знаю, у них очень разные имена. Например, у других скандинавов, там, у шведов, у датчан, у них более такие дженерик имена скандинавские, а у норвежцев огромное разнообразие имен.
1: О, вот, когда встал вопрос, как называть нашего младшего внука, то долго думали, вот, ну, моя дочка с норвежским мужем, но они придумали, наконец, имя, которое было норвежским, но редким норвежцем, они его назвали Леонард. А потом, значит, когда пошел регистрировать это имя в местные органы регистрации наш норвежский зять, он сказал, ты знаешь, мне ужасно всегда нравилось еще одно имя норвежское, и я его там вот записал еще и Гудвин. Хорошо, Леннард Гудвин, но дочка была сердита, что два имени получилось. Mm-hmm. А потом он признался, что он еще и третье имя туда вписал. Он говорит, всю жизнь мечтал, чтобы меня сына звали Ульрик. И теперь у нас внук называется Леннард Гудвин Ульрик. Ну что делать? Вот такие имена.
0: Ну, очень красиво, практически такое королевское. А как, кстати, отношение к королю? Вот что такое монархия для Норвегии? Это некий артефакт или это часть вот такого вот, ну что ли, национального мифа, когда они чувствуют свою исключительность через принадлежность к монархии?
1: Здесь монарх, он, с одной стороны, это действительно символ страны, а с другой стороны, это какая-то семья, которая у всех на виду. Вот все они все знают абсолютно, скрыть ничего невозможно. Когда король едет по городу, ну, недавно мы дорогу просто уступали машине, он сзади куда... Ну, не бибикали они, правда, уступили дорогу, король мимо проехал.
0: Это то есть его... не расчищали магистрали? Не ехали машины с мигалками?
1: Его отец, Олаф...
0: Вот, Геленваген охраны, нет?
1: Да, он знаменитый фотографии, где он билет предъявляет, сидя в трамвае. Хотя король был вот, ну, жутко совершенно зацикленный на всяких церемониях, на соблюдении дворцовых приличий и так далее. Там чуть ли не 17 лет его сын просил разрешения жениться на определенной девушке. И тот только через 17 лет, когда уже парламент вмешался и сказал, ну, у нас так прервется династия, ну, дайте вы разрешение королю. И вот нынешний король со своей женой Соней, они вот с тех пор, это прочнейший брак. Ну, и публика к этому хорошо относится, следят за неприятностями в семье, тоже бывает, следят за тем, кто где как, охотнее всего покупают книги об истории королевской семьи, с фотоальбомами, со всем, это не только символ. Вот очень интересно, 17 мая у других стран есть военные парады в главный день какой-то. А у них сразу было решено, король будет принимать в этот день не военный парад, а будет принимать парад детей. он будет обязан стоять на балконе Королевского дворца, и перед ним будут проходить колонны школьников, каждая школа по отдельности со своим школьным оркестром, со знаменами. Он детей парад принимает каждый год. И это замечательно.
0: Потрясающая традиция, действительно, знаете, учиться, учиться и учиться. Слушайте, а вот к вопросу о прозрачности, что жизнь короля на виду. А мне еще в Норвегии, и вообще в северных странах, в Норвегии особенности впечатляет отсутствие занавесок на окнах.
1: Вот я сейчас сижу перед окном, у меня открыто окно, я ничего не завешивал. Почему? А я не делаю ничего предусудительного. То есть считается, что если ты вдруг... или в спальню занавесочки, конечно, есть. Но так человек сидит, занимается своим делом. Что-то такое. Или семья сидит. Нету занавесок. Вот сейчас все где-то еще появляется такое. Но я когда на автобусе из центра города к себе еду, я смотрю, вокруг люди. Кто-то с работы пришел, еду себе готовит, кто-то сидит, телевизор смотрит. Это совершенно спокойно.
0: И это нормально. В смысле, нормально заглядывать в окно, смотреть,
1: нет, что другие делают. Нет, просто из-за автобуса это все видно.
0: Ну, видно, да. Не отвернешься же, да.
1: Специально смотреть никто не будет. То есть вот, но это здесь нет ничего стыдного или секретного.
0: Ну да, это часть протестантской культуры, то, что ты как бы свое и благочестие перед Богом доказываешь тем, что все прозрачно, все на виду. И это часть вот такой, мне кажется, такого северного этоса честности, демократизма, о котором мы еще поговорим. Хотел еще об Осло говорить, о том, как устроен город. Он ведь целиком привязан к воде, да, целиком привязан к фьорду.
1: Я бы не сказал,
0: нет?
1: Потому что вот с одного бока в него входит фьорд, причем несколькими заливами такими. И перед этим целая куча островов, где тоже живут люди или отдыхают люди. Туда ходит много паромов. Прямо из центра города вот такая есть с двумя башнями. Красный дом – это ратуша.
0: Да, это городская. Самый известный символ Осло,
1: Нобелевские премии мира там выручают в нем. И там, например, каждый день подходит крошечный, совершенно там, метров 10 длиной суденышко, где привозят свежий улов рыбы, рыбаки, и в море сваренные креветки. И прямо тут вот продают людям, которые подходят и покупают это все. Но он какой-то вот... С одного конца это торжественно все, а с другого конца вот спокойненько вот этот рыбак приплывает.
0: Но в целом у меня ощущение от Норвегии, вообще, эта страна очень сильно вписанная в пейзаж. Города безумно красиво расположены на вот этих фьордах, и Осло сам, когда смотришь сверху с Холменконельна, или помню, когда я впервые оказался в Бергене, тоже поднялся на гору и посмотрел, как город, вот видно, вот порт, вот торговые пути, вот железная дорога, а вот сам город, а вот гавань, вот это вот Брюгге расположено. И вот мне кажется, что все норвежские города, они очень сильно привязаны к пейзажу, они не являются неким насилием над пейзажем, над ландшафтом.
1: Ну, Осло он особенный, потому что вот он так, как бы парадной частью, он к фьорду прилегает. И там взяли и посносили старые контейнерные терминалы, там какой-то цементный порт. И они построили, во-первых, новые жилые дома, да, с пляжами даже какими-то. Построили музеи, замечательную библиотеку, оперу, центр Мунка, национальный музей. И построили современные жилые дома, которые, они остроумный народ, они назвали сразу же штрих-кодом. Поскольку дома, например, стоят такие разносорты. И это официальное название, Баркоуд называется этот район. А дальше уже вот районы, которые, есть городские, с многоэтажками. А Осло

0: тут же берег замечательного озера. В лесу, лесное озеро. И дальше лес. Самый натуральный лес, никакой не парк, ничего. Да,
1: ну, или метро, или метро на Холмен-Колин ведет вот, да, к трамплину, да, вот, и к лыжному стадиону, где вот знаменитые игры.
0: Первая линия туда идет и наверх. Так что это много таких вещей, которые они просто входят в лес.
1: Да, вот. Норвегия вся, она как бы... Я даже как человек, как лыжник, меня всегда очень восхищала эта идея, не знаю, преувеличена или нет, что Норвегию все можно пройти на лыжах. От Осло до... Ну, понятно, что можно пройти на лыжах, но по лыжням. По подготовленным лыжням, что все сети лыжней, которые готовят местные коммуны, они переходят одна в другую, в том числе освещенные лыжни. И, условно говоря, по подготовленной лыжне ты можешь пройти от Осло до, ну уж не знаю, Киркенеса.
0: Нет, ну такое я не слышал. Ну то, что коммуны
1: участвуют. До Тромсё хотя бы.
0: Ну как, например, коммуны участвуют? Ну дороги, замечательное шоссе, хорошо освещенные, вот, европейского значения дорога. Кто-то должен ее чистить от снега, от всего, или просто дороги, хорошие асфальтированные дороги. Фермеры зимой заключают контракт на то, что они поддерживают чистоту определенного участка дороги. Они для своих тракторов закупают вот навесную снегоуборочную технику, и вы едете зимой, несмотря на все снегопады, пургу, метель, вы едете по ровной, хорошей дороге, потому что фермеры, каждый свой участок, вот они по контракту поддерживают в безукоризненном состоянии.
1: Ну да, такое сетевое правительственность, как это называется в политической науке, governmentality, это когда сетевая составляющая власти, когда вот эти вот функции делегируются, в том числе на нижний уровень. А вот тоже выводит на интересную тему, собственно, про идентичность норвежцев. А вот на праздники Осло пустеет? Я расскажу, почему я спрашиваю, потому что я сам жил в Хельсинки довольно долго. И Хельсинки, в общем, я думаю, оно немножко похоже, эта культура финская, на норвежскую, в том смысле, что это страны, долгое время бывшие, так сказать, провинциями Шведской империи, и они очень такие сельские, деревенские. И в Хельсинки очень мало есть людей, которые, ну, в третьем, в четвертом поколении горожане. Все в первом, втором поколении выехали из деревни. И когда Рождество, вот сейчас Рождество, город пустеет. Потому что все уехали к своим бабушкам, дедушкам, а то и мамам, папам куда-нибудь вглубь Финляндии. А как это в Норвегии?
0: Нет, город пустеет, ну, например, на Пасху. На Пасху город совершенно пустой, он вымирает. Почему? У норвежцев почти у всех есть еще и загородные резиденции, так называемые хютте.
1: Хютте, вот, да.
0: Да, очень часто это место, где нет, ну вообще ничего, кроме электричества. Электричество есть везде по всей Норвегии. Там люди вот, ну, туда уезжают, чтобы медитировать, чтобы книжки почитать, чтобы оторваться от всего, чего только можно. И это настолько популярно, что, да, действительно, города пустеют. И на Пасху, ну, когда делать совершенно нечего, местное телевидение гонит детективы. Пасха – это детективный период в жизни норвежцев. Вот обязательно почему-то. Но в такие праздники, как Национальный день, они все в городах, они все вот на школьных парадах. И все замечательно одеты.
1: Но они в душе все-таки норвежцы больше люди природы, мне всегда казалось. От этого же их и такая спортивная составляющая, охотники многие. Ну, скажем, чем норвежцы отличаются от датчан? Дания все-таки более городская, урбанизированная культура с привязкой к длинной такой европейской истории. А Норвегия, мне кажется, она более природная страна, скажем, в сравнении с Данией.
0: Ну, так если хорошая погода, как мне вот невестка норвежская говорит, вы норвежца дома не застанете, он обязательно где-то снаружи, на природе, где-то еще, с приятелями, или в той же хитте в своей, еще как-то. Вот норвежец, он житель за пределами дома. Где-то обязательно он вот куда-то...
1: Вписан в пейзаж, как и города, да, вписаны, да, в пейзаж. Норвежцы тоже, они невероятно, я не знаю, честно скажу, не знаю другой такой нации, которая так сильно привязана к своей природе, к своему пейзажу. Сейчас в завершении этой части уйдем на перерыв и свою тоже историю расскажу. Я часто катаюсь на лыжах в области Лиллехаммера, это километров 200 от Осло ходит. И я как-то, ну, я так более-менее там серьезно тренируюсь, и вот как-то вечером в абсолютно пустынной местности я заметил двух пожилых норвежцев, которые куда-то шли на лыжах. И я поинтересовался, говорю, ну а куда же вы тут? До ближайшей станции вообще

0: 20 километров, куда вы на ночь глядя-то? Говорит, а у нас здесь вот эта хютта. Показывают на ближайшую сопку. Мы, говорят, на лыжах идем каждые выходные, типа 25 километров от станции идем до нашей хютты, там живем, там топим снег, разводим огонь, проводим там выходные и вечером спускаемся на лыжах в воскресенье до станции, где у нас припаркована машина. И им обоим было лет по 70. Вот. И вот для меня это такой прям образ людей в привязке к этой природе, в привязке к этому пейзажу. Михаил Крутихин у нас сегодня на связи. Мы вернемся буквально через мгновение.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».

0: Продолжаем наш эфир «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, житель Осло. Рассказывает он нам об Осло и Норвегии. Михаил, ну вот мы так, я думаю, говорим во многом о вещи, которая называется «качество жизни». Почему Норвегия так часто выигрывает все мировые рейтинги по качеству жизни?
1: Ну, норвежцы сами очень много критикуют. И свое правительство, и власть, и все. Вот тут нехорошо, здесь вот можно было бы сделать лучше. Они такие серьезные критиканы, всегда критикуют. Но они знают, что они могут эту власть менять. Если посмотреть, когда выборы, например, в местные, ну, руководящие органы местной коммуны, здесь все коммуны, естественно. Это такие очереди стоят на избирательных участках, они понимают, что они могут что-то поменять. Они на это могут воздействовать. Потом внимательно смотрят на то, чем занимается правительство. И они понимают, ну, можно за что-то покритиковать. Ну, вот если едешь по Норвегии, очень трудно найти такую точку, где хороший пейзаж. Вот хотелось бы что-то сфотографировать, но обязательно висят электрические провода где-то. Они говорят, так это же, вы понимаете, мы много денег вот тут вот получили от нефти, от газа вот у нас. Так на что мы потратили? На то, чтобы не осталось ни одного уголка в стране не электрифицированного, чтобы не осталось ни одного населенного пункта без нормального водоснабжения, без канализации, чтобы не осталось вот в пределах какой-то вот прибрежной полосы, чтобы не осталось в море, ну, чуть ли не на 50 миль, чтобы там интернет был, чтобы они могли связываться. Вот куда идут наши деньги. И они это хорошо понимают.
0: Ну, вот откуда деньги? Здесь я хотел с вами поговорить с вашей, то, собственно, нефтегазовой, да, углеводородной ипостасью. Все вас знают как блестящего аналитика нефтегазового рынка. Благополучие норвежское, оно на нефти стоит?
1: И на нефти в том числе.
0: В какой степени? В какой степени это нефть, в какой степени это, как бы, так сказать, хорошее правление и в целом политика?
1: Я думаю, тут еще и политика, конечно, играет большую роль. Но в нефтегазовой отрасли задействовано только 4% населения. Всего 11% нефтегаз дает в бюджет. А все остальное – это вот это страна, где хорошо развита промышленность, хорошо развит бизнес по, ну, например, по электронике, по изготовлению оружия. Норвегия – экспортер вооружений, кстати, очень интересных, современных. То есть это не только нефть и газ, это еще и рыба, это еще и вот морские всякие дела, это и судостроение. То есть Норвегия не ограничивается нефтью и газом, но когда норвежцы почувствовали, что они зарабатывают больше, чем вот они могут потребить, даже на такие общие национальные проекты, как электрификация, интернет, вот, канализация, водопровод, они эти деньги стали откладывать в кубышку. Вот в тот самый знаменитый суверенный фонд, который чуть ли не самый большой, ну, один из самых крупных, по-моему, в мире. И они внимательно следят, что там за деньги, что там за акции, в которые вложены эти деньги. Вот они там накопят, это фонд будущих поколений, или еще пенсионным фондом они его называют. Но они его так просто не тратят вот на какие-то безумные вещи. Да, бывает, когда публика начинает критиковать правительство за то, что бухнули деньги не туда, куда надо. Это всегда, вот, критика здесь все это есть. Но в принципе вот общее, и доходы, и расходы, вот они идут в национальных интересах каких-то, а не то, чтобы вот 2-3 человека в правительстве обогащались в результате.
0: А вот вообще, кстати, такой вопрос. В Норвегии нормально быть богатым? И как это, скажем, связано с налоговой политикой? Вот недавно новость прошла, сейчас я закончу вопрос. Магнус Карлсон, норвежский шахматист, он, вот это была история, он показал, что он должен заплатить налогов больше, где-то в полтора раза, чем он получил доходов. Так хитро устроена налоговая система, что он должен заплатить больше, чем получил. И я понимаю, что сверхдоходы в Норвегии обложены каким-то совершенно сверхъестественным налогом.
1: Но не совсем так, потому что вот то, о чем он говорит, это был не только налог на его вот заработок и так далее, налог на доход, но это еще есть налог на богатство. То есть, если у него на банковском счету лежит больше определенного вот уровня чего-то, вот с этой суммы 0,5% сначала, если уж очень много, то 1%, начинает просто взимать: ребят, у вас там деньги лежат, которые не работают. Вы уж извините, немножко поделитесь вот этими неработающими деньгами. То есть, когда он-то сплюсовал все и на доход не только вот от премии своей, а от всего, вот, чего у него есть. Так что это вполне нормально. Да, некоторые, вот мы знаем таких норвежских предпринимателей, вот Фредриксен, например, которому не понравились налоги, который убежал и в другой стране живет, и там платит налоги.
0: А и как к нему отношения?
1: Да, ровно так. Ну, убежал и убежал, да черт с ним.
0: Об Осло нам рассказал Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и житель Осло. А это была программа «Код города», подкаст, в котором наши гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Слушайте нас на сайте Радио Свобода, на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, а также в соцсетях или на YouTube-канале Радио Свобода «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Программа «Код города», Сергей Медведев, Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
16: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
17: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
18: Перемены нужны масштабные.
19: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
18: Да никаких, все нормально.
19: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
18: Глобальные.
20: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
21: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья.

0: сегодняшний гость подкаста Марио Корти. Давним слушателям «Свободы» нет нужды представлять его, а всем остальным скажу, что Марио Корти – писатель, историк и переводчик, любитель заковыристых сюжетов из прошлого, старатель архивного поиска, коллекционер лингвистических парадоксов. Его перу принадлежат полные исторических наблюдений и открытий книги «Дрейф», «Сальери и Моцарт», «Другие итальянцы, врачи на службе России», «Итальянские военные на службе России», а также разнообразные статьи о правозащитном движении в Советском Союзе. Много лет Марио Корти проработал на радио «Свобода». Сперва в архиве «Сам издата», затем в русской службе. 5 лет был директором нашей редакции. Сегодня живет на севере Италии.
1: Ваши герои, ваши итальянцы, отправившиеся в Россию, в каком-то смысле тоже были в зарубежье для себя, да? Что вы, для начала спрошу так, вкладываете в понятие «зарубежье»? Чем для вас, на ваше ухо, звучит это русское слово?
2: У нас в итальянской традиции есть слово «эстеро» для зарубежья. В свое время было другое слово – за Альпами, трансальпини. Итальянцы средневековья говорили, что вот за Альпами, да, там варвар, что ли, как звал их, Петрарка, например, и так далее. Вот есть такое. Но, может быть, в русском языке есть какое-то определенное слово, определенный смысл в этом слове.
1: Зарубежье – это не за горами, не за речкой, а это за тем рубежом, который положил какой-то властитель, какой-то государственный человек положил своему народу.
2: Но когда-то говорили заморские страны в русском языке.
1: Но это просто дальние.
2: Они были не заморскими, но это были другие страны.
1: А почему ваши герои отправились в далекую, совершенно чуждую Россию? Что тянуло столь многих итальянцев во многих поколениях и во многих веках? Что забыли они там?
2: Ну, была традиция, ведь Италия была разделена на разные государства. И служба в других государствах, это было обычное дело. Другие внутри полуострова или просто другие. И даже служба, скажем, у французов или у немцев против тех же итальянцев другого государства. Это было нормально. А французы один раз, когда захватили Милан, значит, их военачальник был тем же миланцем, который служил французам. Он взял Милан для французов. Это было как-то обычно. У Данте я сейчас не вспомню точно даже, как по-итальянски или по-русски, но у него есть такое выражение, которое он взял у римлян. Да? Итальянец, собственно, смысл такой, человек вселенский, и он чувствует себя везде, как рыба в море. Так что такое представление об итальянцах было уже очень давно.
1: Смешно, как это перекликается с Достоевским, о том, что русский человек – человек всемирный.
2: Всемирный, да, совершенно. Но тут имеется в виду что-то другое, что человек, как сказать, приспосабливается. Весь мир для него – это как море для рыбы. Умеет плавать. Ну, а так традиция была, повторяю, службы, в основном военной, в других государствах. После итальянских войн, то есть это где-то начало 16 века, да, начало середины 16 века, очень многие именно военные оказались без работы.
1: Неудел, да?
2: Неудел. Вот и стали предлагать свои услуги другим странам. Англия, Франция, Испания особенно, Германия, то есть Священно-Римская империя, а некоторые в Польше служили, и в Швеции, ну и в России тоже.
1: Что итальянцы интересного писали об этом опыте своего зарубежья? Я имею в виду о русском опыте. Что они писали на родину? Как они потом рассказывали своим соплеменникам, вспоминали? Оказалась ли Россия той, которую они себе намечтали до поездки?
2: Это трудно сказать. Дело в том, что большинство просто там оставалось. Я брусел. Есть кое-что, какие-то воспоминания, письма. Ну, помню только у одной семьи, у которой была традиция, так сказать, ну, как бы традиция, значит, отправить своих служить в России, которые возвращались. Но, как ни странно, это семья английского происхождения. Ну, был такой Энтони Уинспер, который сначала поселился в Ливорно, потом стал служить в Неаполитанском королевстве. Сын его, он, собственно, и сына отправил в Россию служить. Они стали апулийцами, кстати. Они, вот эта семья еще существует, их потомки есть, один из них довольно известный режиссер в Италии. Но вот англичане, так сказать, кстати, были католиками эти англичане. В Италии было несколько англичан-католиков, которые после Генриха VIII поселились. В том числе наследник трона, один из стюартов, да, жил в Италии. Да, действительно существует переписка, почему в Россию. Ну, в общем, отец наставляет сына, что вот там, ну, как будто Россия Америка, что это страна возможностей. Но еще в случае, например, Дерибасов, это просто, ну, человек приехал, Дерибас родился в Неаполе. Он считается в России испанцем, да. Да, у него отец испанец, но он родился в Неаполе, учился в военной академии в Неаполе, ну, и отправился в Россию. Ну, он там где-то встретил Орлова в Италии. Да, ну, поговорили, и больше он отправится в Россию служить там. Что он там делает? Ну, делает определенную карьеру, но он начинает вызывать своих братьев туда. Так это тоже вот такая система. А братья поселились, ну, после основания Одессы, поселились в Одессе. Оттуда Дерибасовская улица. Оттуда один из его братьев стал первым консулом Неаполитанского королевства в Одессе. Ну и так далее. Продолжали иметь связи их дети, внуки с Неаполем.
1: Можно ли заподозрить в тех итальянцах, которые остались и, так сказать, развили и упрочили свою русскую судьбу, что-то больше, чем прагматика службы? То есть, может быть, что-то в духе русской жизни, в нравах, в порядке было такое, что их все-таки привлекало? В этой связи такой подвопрос. Многие ли убегали из России, задрав штаны? Или, точнее, схватив кушак и шапку?
2: Не знаю, не могу сказать, потому что, ну, я не знаю таких персонажей, которых Россия притягивала по каким-то там идеологическим, что ли, или по причинам какого-то мифического представления о России. Мне кажется, это были чисто практические побуждения. Возвращаемся к Дерибасу. Он не только своих братьев приглашал сюда, он еще и других итальянцев из других районов привлекал. Например, он привлекал мальчика, который поехал в раннем возрасте с ним, ну, сначала в Петербург, а потом на юг. Этот мальчик потом стал генералом от инфантерии русской армии, такой генерал Савуини. Ну, Пушкин о нем пишет где-то. Он отличался в Великой Отечественной войне, ну, и так далее, в русско-польской войне 1931 года. Но это вот люди, которых привлекал в Россию почему-то Дерибас. Или Дерибас, как у вас говорят. Наверное, были другие такие случаи. Ну, художников, архитекторов часто просто русские посланники приглашали. Договаривались уже в Италии, что вот там, и договаривались еще об оплате. Скажем, с Фиораванти так было, один из послов Ивана III. И они договорились, что он за 10 рублей там, месяц, или я уже не помню, потому что 10 рублей – это было очень много. Тогда была в Италии такая практика, что просто художники, инженеры охотно нанимались другими и охотно ездили в другие страны служить.
1: Интересно, а в Италии существовали какие-то легенды? Между собой люди такого склада, так сказать, легкие на подъем, говорили – лучше вот в такие-то страны ездить, а не в такие. Существовал ли миф России или миф Англии?
2: Видимо, какой-то миф существовал. Это можно понять из писем вот этого Уинспера. Что хорошо платят, что есть возможность делать карьеру. Вот такой миф был. Ну и во многих случаях это было действительно так.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

0: Сегодняшний гость подкаста – писатель, историк и переводчик Марио Корти.
1: Марио, в середине, во второй половине 20 века, одним из самых известных итальянцев, который связал свою судьбу с Россией, оказался Марио Корти. Вы. Что вас потянуло в Россию? Вообще, когда вы услышали первую русскую фразу в своей жизни? И что это было, помните?
2: Меня Россия привлекала с детства, надо сказать. Просто сочтение русской литературы. Когда я еще учился в Аргентине. То есть я был подростком, и уже, так сказать, Россия притягивала. Ну, мне нравилась русская литература, там, Толстой и так далее.
1: Вы читали по-итальянски это все, да?
2: По-испански.
1: По-испански.
2: Вот. Ну, а потом уже, когда я вернулся в Италию, мне было 16 лет, уже тут очень трудно, очень сложно все это рассказать. Уже было стечение обстоятельств, которое, значит, привело меня туда, например, к тому, что я начал учить русский язык и связывался с Советским Союзом. Тогда был Советский Союз. Ну, тема прав человека, диссиденты и так далее. Вот это меня стало привлекать довольно тоже ранним. Вот. Но это, повторяю, это были обстоятельства как бы случайными.
1: Кто ваш был первым учителем русского языка?
2: Я ходил на летние курсы. Один из учителей у меня был некто Владимир Михайлович Ноццолини.
1: С итальянской фамилией?
2: Считал себя украинцем. Он из Керчи был. Жил в Одессе. Был ассистентом Лысенко.
1: Которого?
2: Он биолог. Ну, этого, который там экспериментировал с кукурузой, который принял. Это в 30-е годы. Но он был итальянского происхождения. Ну, это было поколение. Он считал, что они были генуэзцами. Я немножко сомневаюсь, потому что фамилия явно не генуэзская. Так он со своей семьей эвакуировался, кажется, в 44-м. Теперь я точно не мой, из Одессы. И стал отправляться туда, значит, на запад, в страну предков. Я не знаю, как они добрались. Его дочери и жена были чисто русскими или украинцами. Синие глаза, блондинки, знаете, довольно такие крупными. А он был маленьким, с очень большим горбатым носом. Кстати сказать, когда они эвакуировались из Одессы, им шла навстречу колонна немецких солдат во главе с майором. Майор остановил их карету, телегу или как она, и обратился к нему. Ты, говорит, еврей. Но он выглядел как карикатурный еврей. И он стал отмежевать. Нет, я какой я еврей? В конце концов выяснилось, что он встретил хорошего немца, который обязательно хотел спасать еврея. И он им помогал. Вот это все, что я помню о рассказах его. В Италии он стал директором метеорологического центра города Бергамо. Вот он был моим учителем русского языка. Как он знал русский, я не знаю. Был у него южный акцент, раз из Керчи, знаете. Хотя, но он сам считал себя украинцем. Другой был учитель русского языка, грузинский князь. По фамилии Эристов, Георгий Эристов, поэт.
1: Поэт?
2: Поэт.
1: Очень известный.
2: Он жил в Милане. Он был тоже одним из моих учителей.
1: Сейчас он в учебниках и в антологиях его стихи.
2: Да, я не знал, что он стал таким.
1: Ну, и, конечно, известность достаточно маленькая, но тем не менее.
2: Он рассказывал, что когда он был еще в России, он знал Пастернака, да, то есть в Советском Союзе. Был членом Союза писателей, кажется. Как он уехал в Италию и когда, я не знаю.
1: Ну, хорошо, это обучение русскому языку. До практических шагов еще очень далеко. Почему вы попали в Советский Союз? Чем мотивировался этот шаг?
2: Я сначала стал работать в довольно молодом возрасте. Стал работать переводчиком, причем техническим переводчиком. Сначала в Турине на Фиате, потом на резинотехническом заводе в Милане, Пирелли. Но были контракты с фирмами, с организациями в Советском Союзе. Ну, а после Пирелли у меня получилась возможность поехать в Москву работать в итальянском посольстве. А тем временем я читался Миздат, который попадал в Италию в переводе или в оригинале. У меня по соседству была такая организация, которая называлась «Русские крестьяне». В 400 метрах от моего дома. Меня туда привели мои соседи. Я стал туда ходить. И, кстати, это было очень важный даже период моей жизни, потому что там были еженедельные собрания. Ну, собрания в смысле, просто собирались люди, там читали лекции о Советском Союзе, о марксизме, о русской мысли, о русской литературе и так далее. Это было по вторникам. А в субботу и воскресенье были такие же сборища у них на вилле под Бергамо. И там вот целая серия лекций читались.
1: Какой год стоял на дворе?
2: Я приехал из Аргентины в 61-м. Мне было 16 лет. Мои соседи знали эту организацию, ходили туда, и меня так же с тех пор. Это же «Русские крестьяне» организовывали ежегодный летний курс русского языка. Это были священники, все учились в Риме в русикуме, если вы знаете, что такое русикум, да. Служили на византийском обряде. Ну, как у православных, да? На церковно-славянском языке. Как у униатов, скажем так. Их было трое, итальянцами все. Хотя туда приходили люди разного происхождения, в том числе и русские, да, появлялись.
1: Вам понравилось предложение поехать в Советский Союз в посольство?
2: Да, конечно. Дело в том, что я уже тогда появлялись эмигранты из Советского Союза. И когда я получил вот это предложение, ну, у меня было время до того, как я начал работать после этого предложения, то я просто заручился какими-то адресами у одного эмигранта. Я могу даже сказать, кто такой. Это Юрий Глазов, который мне дал очень хороший адрес. А там уже я познакомился с разными людьми, с Коржавиным, Павлом Литвином, Войновичем, Юрием Мальцевым, который потом поедет, и так далее, со многими.
1: Марио, в итальянской литературе, в поэзии, в прозе, в драматургии Россия 20 века, то есть времен вашего становления, она как-то присутствовала? Какой был образ вот там России, Советского Союза? Что писали в Италии об этом? Интересного, что писали? Ну, не коммунисты какие-нибудь?
2: Образ был два источника. Ну, было больше, конечно. Но, во-первых, коммунистическая партия, которая занималась, пропагандировала Советский Союз. Советский Союз, конечно, отождествлялся с Россией, с русскими. Вот как везде в мире, кстати сказать. Там все хорошо, рай, там светлое будущее. Другой источник, как ни странно, это воспоминания военных, которые вторглись в Россию.
1: Вторая мировая.
2: Да, особенно альпийских стрелков. Они рассказывают о своем отступлении от Дона назад в Италию. Они оказались в оцеплении, в окружении. И для того, чтобы двигаться дальше, ну, там была такая большая битва с окружающими их советскими войками, они прорвались. Ну, вот они рассказывают эту эпопею отступления. Ну, вы знаете, в основном это была Украина, кстати. Но для них это все равно Россия. Женщины, как им помогали, как их кормили. То есть, ну, например, раненых оставили, которые не могли следить за своими, которые отступали. Даже военнопленные, которые по этапам, так сказать, вот как население пыталось им помогать. Вот какие хорошие русские. Вот тоже такой миф, да, создан именно итальянскими солдатами, которые вернулись в Италию. Это отступление было в 43-м. И, несмотря на дурной опыт лагерей, даже те, которые освобождались из лагерей, а это и в 52-м, и в 53-м освобождались, почему-то говорили о русских симпатии. Какой-то один хороший эпизод у каждого из них был, при всех ужасах. И этого было достаточно. Ну, а потом, ну, есть как была какая-то традиция, конечно, академическая, да, славистика, русский язык преподавался в разных университетах. Но вот два главных источника вот этой симпатии к России – коммунистическая партия и вот эти воспоминания. Очень странно, но это так.
1: Марио, ну и что вы скажете о тогдашних, условно говоря, русских, да? Точнее, что вы скажете об этом своем собственном зарубежье, о житье в Москве на протяжении нескольких лет? Какой вынесли вы из этого опыт? Какой портрет советского человека, русского человека, украинского человека, еврейского человека? Я не знаю, вот в целом, вот тогда, я хотел бы, чтобы мы не переходили к сегодняшнему дню. О сегодняшнем дне, я надеюсь, это будет отдельный разговор. Что вы скажете о тех людях? Они вам в результате понравились? Кто их лучше понял? Коммунисты итальянские или итальянские вояки?
2: Я пришел уже с адресами. А это были адреса правозащитников, диссидентов. Поэтому я с ними общался. Ну, я общался еще с советскими людьми в качестве переводчика. Ну, в смысле, я был в посольстве переводчиком. Иногда бывали встречи в МИДе там или в других учреждениях.
1: Ну же вы в трамвае ведь ездили, правда? Поэтому, тоже, да, как и все остальные. В трамвае ездили?
2: На метро.
1: На метро?
2: И на машине. Например, однажды пришлось Громыко переводить там, ну и так далее. Ну а в основном я общался с особыми людьми, с диссидентами. Многие из них были евреями, которые готовились уехать. Поэтому, что я могу сказать, это же люди особого типа. Меня охраняли эти же люди от бывших заключенных, то есть от людей, вернувшихся из заключения. Ну, чтобы так, меня как-то обезопасить. Буковского я с ним познакомился уже на Западе. Он, по-моему, когда я там был, был на свободе один или два месяца, не больше. Потом его опять арестовали. Поэтому, ну, не приходилось с ним сталкиваться. Ну, конечно, Коржавин сидел, разумеется, но это сразу после войны, так что он не был из этих. Поэтому там велись разговоры совершенно нормальные, как с нормальными людьми, критиковали. То есть, понимаете, для меня это было как в свободном обществе, несмотря ни на все. Конечно, да, прослушивают разговоры. Там. По телефону мы никогда не общались ни с кем. Я попал однажды в квартиру, в которую пришли с обыском. Ну, может быть, вы знаете эту историю.
1: Наши слушатели, скорее, не знают.
2: Это было 7 человек, я их не видел. Задержались сначала на кухне. Хозяйка приоткрыла дверь, сказала, с обыском пришли, посмотрела на меня и указала на окно. Ну, это был первый этаж. Я сбежал из окна.
1: Сейчас можно назвать, чей это был дом?
2: Елена Семека. Был дом на улице Вавилова. Единственное, у меня шуба была в прихожей. Но я ушел, это был февраль, очень холодно. Ушел без шубы. Документы и кошелек у меня был в брюках. В шубе была пачка сигарет Marlboro. Они спросили, ну потом, как я узнал, хозяйки, ну чьи сигареты и чья шуба? Потому что была лишняя шуба. Оказалось, что у Лены, у сына была такая же шуба, как у меня. Точно такая. И она сказала, моего сына, а он теперь в больнице.
0: Сегодняшним гостем подкаста был писатель, историк и переводчик Марио Корти.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
4: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
5: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
6: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи, и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничит. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – «Обломки света» – мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить. Но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи встают перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть, если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны, или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был

0: это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
1: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
0: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом, как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт после военных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
1: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступления и войны». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я

0: родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в садах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать. Спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
1: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
0: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да, то есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
1: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
0: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилась Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
1: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
2: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
3: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
1: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля первый удар, 20 апреля второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемой Туапсе все это уже перестало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе двукратное и трехкратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает с осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть, и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. И их хроническое воздействие даже в малых концентрации приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в сотни раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а накопленный у каждого, кто эти 3 недели прожил в Туапсе. Он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
0: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
2: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
0: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
3: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что горит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти два знания не противоречат друг другу, они складываются в один ответ.
0: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее – реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
4: Эту параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А потому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думает о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государство, государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ и взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно, а во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости ни от каких дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны, в чьих это силах, приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
0: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Черемушкин.
5: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне – люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война ведь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль – это не обязательно радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
0: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
6: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш. По их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Что осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
0: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок, и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
2: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
0: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Ида-Копас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом, где же он, задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
7: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно. Власть не права, но тем не менее. Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задать им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – это такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, потому что если был Чернобыль, он поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка. Это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
0: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
3: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекта, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что Валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
0: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе, но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
8: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением, он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое, политическое перемирие, Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
0: В последнее время участились случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
5: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывает горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступление Бони, флуктуации Ремесла, заявление Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
2: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
0: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
11: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
0: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
3: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
0: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
12: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами, по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угроза сейчас настолько, скажем так, многовекторная, что все предусмотреть все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. И в пиве дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так, и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
0: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
5: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
0: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Нулгрэм.
13: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить столицу этой европейской страны. А в мае 2026 года российское руководство отказывается от проведения парада из-за опасений за безопасность его участников и той военной техники, которая могла бы на нем демонстрироваться. Конечно, контраст между двумя войнами разительный. Путин явно утопает в сапогах любимого им генералиссимуса. И именно поэтому, конечно, ясно, что они будут минимизировать значимость этого мифа для жителей Российской Федерации.
0: Путин объявил одностороннее прекращение огня на День Победы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
2: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
0: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале Breakfast Show.
14: Бандеровцы, убийцы, людоеды. Нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа. Явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну, не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортир, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда б мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты. Нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски. Ведь праздник у людей на деле цацки. Гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец зашел до зя, мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь в бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
0: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
1: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды. Наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие. А сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом, 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
0: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
3: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
0: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
5: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
0: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
15: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, которые они потребляют каждый год, и Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне, каждый раз непосредственно эта техника, каждый раз агрессия в заявлениях, каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не слаб на 100%, но Путин ослаблен, причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
0: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
2: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
0: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня мы отправляемся в прекрасную страну, Италию, «La Bella Italia». Прекрасна она не только для нас, прекрасна она в том числе и для российских пропагандистов и сторонников России. В последние годы эта страна все чаще оказывается слабым звеном в цепи антироссийских санкций. Вспоминается российский павильон на Биеннале в Венеции, судьба которого еще не решена. Приглашение российских спортсменов и артистов, в частности, Паралимпиада в Милане и Кортине. Визиты итальянских политиков в Москву. Почему в Италии так много понимателей Путина? И как работает кремлевская пропаганда в Европе? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Италия – одна из самых уязвимых стран в европейской санкционной цепи против России. Пока Брюссель ужесточает ограничения, в самой Италии звучат совсем другие голоса. Жюри Венецианского биеннале ушло в отставку на фоне конфликта вокруг участия России и Израиля. Решение организаторов одного из крупнейших мировых художественных форумов снова допустить Россию впервые с начала вторжения в Украину вызвало резкую критику и спровоцировало скандал. На итальянские сцены снова приглашают артистов из России, а политики от регионального уровня вплоть до Рима регулярно ездят в Москву. Среди них, например, Маттео Сальвини, не раз открыто выступавший против санкций. Кремлевская пропаганда в Европе действует не напрямую, а через сеть медиа, экспертов и политических союзников. Это альтернативные площадки, где продвигается идея многополярного мира, критикуются НАТО и оправдываются действия Москвы. В соцсетях и на телевидении такие нарративы подаются как другая точка зрения, а не как часть внешнего влияния. Становится ли Италия уязвимой в этом плане? И как мягкая сила и информационные кампании могут расшатывать единство Европы без единого выстрела?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин. Андрей, приветствую.
2: Привет.
0: Я хочу понять, а что не так с Италией? Почему Италия все время в топе новостей? То артистов пригласят, то Гергиева на фестиваль пригласят, то собираются концерт этого Абдразакова делать, то спортсмены. Даже я, вот я на какие-то марафоны лыжные езжу, Большунова заявляют российского спортсмена, чуть не под российским флагом. Вот я хочу понять, что не так с Италией?
2: Ну, мне кажется, Абдразаков – это очень сильный, хороший оперный певец. И мне страшно жаль, что пришлось в Италии разорвать все контракты с ним. И он должен был и на сцене «Ла Скала» выступить. Я видел его на одном из фестивалей, по-моему, в Вероне. Вот его мне жалко гораздо больше, чем всех остальных из этого списка. Тем более Гергиева не вижу особых. Но это уже вкусовщина, да? Мне не кажется, что Италия как-то особенно на фоне других европейских стран симпатизирует Путину или российской культуре. И что якобы вот в Италии, я слышу такие разговоры постоянно, не удается соблюдать европейские санкции против России. Дело в том, что тут надо подойти с другой стороны немножко к проблеме и подумать, а возможно, кто-то создает видимость, что Италия слабое звено. Возможно, кто-то создает видимость, что мягкая сила российская в Италии действенна, в отличие от других стран. И я знаю ответ на этот вопрос. Потому что есть такая организация в Риме, называется «Русский дом». Эти русские дома, по-моему, в 90 странах мира существуют. И возглавляет этот русский дом очень энергичная дама, дочь Алексея Пушкова, известного нам пропагандиста, в дальнейшем сенатора. И вот она как раз очень большие усилия, я это знаю точно, предпринимает для того, чтобы такое мнение у всех нас сложилось, что Италия – это слабое звено. Я не думаю, что Италия слабое звено. Ну, вот смотрите. Ну, вот, например, заголовок, да, какой-нибудь на ленте ТАСС мы видим. В парламенте Италии обсуждается возобновление культурных связей между Большим театром и Ла Скала. Ну, такой заголовок, да, обычный. Но дело в том, что в парламенте 600 депутатов. И в Сенате 200, и больше 400 в Нижней палате. И, конечно, такого обсуждения ни там, ни в одной из этих двух палат не было. Но корреспондент ТАСС выискивает какого-то, в лучшем случае, депутата, а лучше, чаще всего, это какой-то помощник депутата, который сообщает о том, что хорошо бы связи какие-то возобновить, культурные или экономические и так далее. И все это дается под заголовком «В парламенте Италии». С одной стороны, это правда, это не ложь, действительно, в парламенте Италии взяли интервью. Но это все-таки видимость. И вот эта дама курирует большое количество мероприятий, которые создаются, проводятся здесь местными какими-то организациями, мелкими ассоциациями, типа «Россия», «Эмилия-Романия», ассоциация, которая провела недавно возмутивших многих фестиваль «Russia Today».
3: Да, в Болонье, да, по-моему, был.
2: Да, причем ужасные совершенно фильмы. Просто, не просто пропаганда, это суперпропаганда, отчаянная пропаганда, которая, конечно, ну, я не знаю, она должна преследоваться даже по-итальянски.
3: А вот этот фестиваль, у него были какие-то зрители? Понятно, что это, как бы, так сказать, выделили бюджеты, это проводится.
2: Да, я хотел поехать.
3: Как это все
2: я
3: в Италии? Был ли какой-то отзыв в прессе?
2: Да, конечно. Я вообще хотел туда поехать. И я объясню, почему я не сумел это сделать. Дело в том, что с недавних пор эти все мероприятия, которые проводятся якобы разными организациями, совершенно разными, не связанными друг с другом, объединяет одна вещь организационная. Они дают объявление о том, что это состоится, делают рассылку, приглашают туда большое количество людей, но... Всегда есть такая фраза в этих приглашениях. Пришлите нам заявку на участие, как зритель, и мы пришлем вам дату, время и адрес. И интересно. Первый раз я с таким столкнулся пару лет назад, 2 года назад, когда увидел, что в Луке, это наш райцентр рядом с тем местом, где мы живем, что в Луке должна состояться лекция Дугина. Я очень удивился, потому что Дугин под... санкциями, стал интересоваться. Оказалось, это онлайн-встреча должна была быть в 5-звездочной гостинице очень дорогой. И как только об этом стало известно и появилась информация в прессе, городские власти немедленно запретили эту встречу. И тогда я получил точно такое письмо, как человек, заинтересовавшийся темой, что вы должны прийти такого-то числа в другой город, в другой адрес, в Монте-Катини-Терме, и в такое-то время. Ну и мы с семьей под видом прогулки собачки туда отправились, да, значит, по этому адресу. И что мы видим? Мы видим то, что я никогда не видел в Италии, но видел часто в Москве. 2 улицы, заполненные автозаками. То есть, реально настоящие, точно такие, как в Москве, автозаки стояли, ну, рядами. И дикое количество полиции, и какая-то жалкая группа людей, которая пытается протиснуться в калитку, значит, вот по этому адресу, тоже какая-то гостиница. И, конечно, мероприятие не состоялось, потому что все испугались вот этого наплыва публики. Но уже то, что по одной схеме рассылаются из-за разных организаций в разных городах по поводу разных мероприятий одни и те же конспиративные условия, уже даже это говорит о том, что это есть какой-то центр. А какой, известно. Вот мы можем зайти в Facebook, и, пожалуйста, до сих пор существует аккаунт Русского дома в Риме, возглавляемого вот этой... младшей Пушковой, и там мы все-все-все можем
3: узнать. То есть это сеть, это централизованно направляемая сеть.
2: Это, хорошо, несомненно, сеть.
3: Хорошо, а что с Венецией? Что с русским павильоном на Биеннале в Венеции?
2: Это совершенно другой случай. Это совершенно другой случай, потому что, вообще говоря, павильон имеет собственника. Собственник Российская Федерация.
3: Ну да, он стоит там, он закрыт, как я понимаю.
2: Нет, нет, нет, нет, нет. Он был открыт вообще в 1914 году, даже вообще до Первой мировой войны.
3: Да.
2: Архитектор Щусев, который мавзолей построил. И это историческое здание, у него есть владелец. Владелец – Российская Федерация. 2 года назад, а биеннале называется биеннале, потому что раз в 2 года проводится, в 1924 году Российская Федерация сдала в аренду этот павильон одному из латиноамериканских государств. И они там провели все эти 2 месяца биеннале свою... выставку. И вообще этот павильон сдается, время от времени оживает, когда удается найти арендатора. В 22-м году, когда впервые Россия не приняла участие в биеннале в этом павильоне, это произошло по инициативе художников, которые должны были выставляться, и куратора, который должен был проводить эту выставку. Таким образом, они протестовали против войны. То есть это вот многие как бы этот факт замалчивают, но он очень показательный. Российская делегация протестовала против войны и не открыла свой павильон летом 22 года. Вот факт. И вот сейчас, собравшись силами, Швыдкой, главным образом, приняли решение сделать аполитичную экспозицию, где будет сделан упор даже не на художников, поскольку желающих нашлось мало, а на музыку, на театральное искусство, на всякого рода танцы, шманцы. И вот это будет в этом павильоне проводиться, но, во всяком случае, запланировано.
3: А как они могут приехать? Разве они не под санкциями? Разве
2: кто?
3: Российская делегация, Россия, она
2: нет,
3: что может,
2: нет,
3: пользуясь правом собственности, просто зайти в этот,
2: конечно,
3: русский павильон,
2: да,
3: и устроить там свою выставку без,
2: ну, вот,
3: ведома...
2: Смотрите, Владимир Соловьев не может в свою виллу зайти на острове Кома, потому что он под санкциями.
3: Да.
2: Но Российская Федерация, как собственник, имеет огромное количество недвижимости в Италии, в том числе и этот павильон. И, вы знаете, в Риме виллы, исторические виллы находятся в собственности Российской Федерации. А с некоторых пор в собственность, правда, РПЦ, не государство, но РПЦ, перешли практически все православные храмы на территории Италии. И независимо от того, есть санкции, нет санкций, если участники не под санкциями, ну, лично не под санкциями, конечно, они могут туда приехать. Но очень важна позиция президента, президента Биеннале. Вот это самое главное. А президент Биеннале однозначно высказался в пользу того, что Россия должна быть представлена, независимо от того, война, не война, политика, не политика, потому что Биеннале, сказал он, должна быть выше политики. Это, конечно, полная ерунда. И мы даже помним, когда Муссолини приглашал на Биеннале Гитлера, и он приезжал перед Второй мировой войной. Биеннале всегда это был яркий политический, яркое политическое высказывание. И поэтому в этот раз без политики не обойдется, если Россия будет участвовать.
3: Ведь но президент... Евросоюз же санкции, они говорят, что они отзовут свою порцию финансирования Биеннале, если будет участвовать Россия.
2: Да, уже отозвали. Еврокомиссия отозвала свое финансирование.
3: Еврокомиссия,
2: но оно...
3: да.
2: В общем котле, в общем, не такой большой, там 2 миллиона долларов,
3: да,
2: в рамках, то есть евро, в рамках Биеннале это немного. Но существует такая дама, которая очень взяла на себя сейчас все заботы по запрету этого мероприятия. Она заместитель председателя Европарламента, итальянка. И вот ее деятельность может какой-то принести результат. Но дело в том, что дирекция Биеннале всегда была в оппозиции к правительству. Вот правительство, начиная от Министерства культуры и заканчивая МВД, говорит, не надо это проводить, это не совпадает с, ну, с международной политикой нашей страны. Но дирекция, президент Биеннале, они из чувства противоречия это проводят. Они ведь и второе решение приняли. Они, разрешив России участвовать в этом, запретили Израилю участвовать в любых,
3: да,
2: конкурсных программах Биеннале. Понимаете? И жюри Биеннале не будет оценивать Израиль и будет игнорировать Израиль, у которого тоже есть павильон, кстати, неподалеку от российского. Поэтому это делается из чувства противоречия, а не из особой симпатии к Москве или Палестине.
3: А это в силу каких-то левых, может быть, убеждений? Потому что мы часто думаем, что это, так сказать, очень сильное такое вот левое влияние итальянского культурного класса.
2: Ну, вы знаете, когда вот эти путин-ферштейеры, да, появились после 22-го года, это было, кстати, ненадолго. Я думаю, что это короткий период. На самом деле, они все уже рассосались куда-то, включая Сальвини, вот из этого, из партии Лига, бывшая,
3: да,
2: Лига Севера. Вот. Первое время очень был, использовался вот российской стороной некий антиамериканизм итальянцев. Даже не столько антиевропейские какие-то движения, сколько антиамериканские. А это существовало в итальянском обществе всегда. Ну, можно долго рассуждать о причинах, но это сохраняется и по сей день. Поэтому война с Украиной была представлена как война между Россией и квази-США. И вот поэтому надо быть на стороне России. Вот такое существовало. Ну, вот, кстати, если мы посмотрим на этого Сальвини, часто приводят в пример, что вот итальянские политики есть, которые выступают на стороне России. Мы за последние годы не найдем у него никаких высказываний на эту тему. когда произошла аннексия Крыма в 2014 году, в 2018 году он отправился

0: Недвижимости в Италии, как у
1: Ну,
0: Соловьева.
1: как же нету? Ну, я думаю, что не у него, а у его дочери что-то должно быть, потому что она глубоко укоренилась здесь у
0: Ну
1: нас.
0: да.
1: Я думаю, что у его семьи, конечно, что-то должно быть, но
0: Так
1: надо
0: что связь
1: посоветовать
0: историческая,
1: фонду
0: можно
1: борьбы с
0: сказать.
1: коррупцией, да, немножко поработать.
0: Понятно. Ну, то есть здесь интересно. Вот я думаю, эти два кейса, если посмотреть, что вот на прошедшей Олимпиаде Милана картина, паралимпиада, да, был российский и белорусский флаг, действительно скандальная совершенно вещь. Впервые за все годы войны звучал гимн, и скандалы были, как вы помните. И будущее уже открывающееся биеннале тоже, да, с российским павильоном. Фактически правительство Италии ни в том, ни в другом случае не имеет контроля, да? То есть в одном случае решение МОК, а в другом случае принимает решение как бы Россия, владелец павильона, что хочет, там и делает.
1: Ну, вы знаете, правительство Италии вообще не вмешивается и не может вмешиваться в очень многие процессы, которые используют в свою пользу вот все эти Пушковы. Что касается случая с Олимпиадой, Паралимпиадой, это точно МОК. И тут ну, никоим образом итальянское правительство и даже итальянский олимпийский комитет не участвовали в этом. Что касается вот, явления культуры, да, которые вот тут происходят, да, деятели культуры некоторые приезжают, то все-таки вот этот случай с Гергиевым. Местная власть, да, губернатор района Кампания, который организовывал и приглашал лично Гергиева, он в контрах, и со времен ковида он был в контрах, он вообще антиковидный был человек, с центральным правительством. И для него главное было, чтобы он настоять на своем, а не потому, что он так уж любит Гергиева или российскую культуру. Но все равно ему пришлось отступить и этот концерт отменить. И во многих случаях точно так. Я уже говорил про Абдразакова и про очень-очень многих исполнителей, которые в Италии не смогли и не могут, и не смогут выступать, пока война длится, пока они не высказались определенно против войны. Вот, поэтому правительство имеет очень ограниченные полномочия и компетенцию в этих вопросах. В Италии очень важна местная власть, а тем более общественные организации, такие как Биеннале.
0: Если мы говорим о, так сказать, присутствии уже про недвижимость виллу Соловьева, а вот последние высказывания Соловьева по поводу Мелони, они каким-то образом вообще всерьез это кто-то воспринял? Это имело какой-то отзвук в итальянской политике? Или это так?
1: Ну, нет, вот как ни странно, это было очень серьезно воспринято. Во-первых, посол России в Риме был вызван в МИД, ему была вручена нота по поводу конкретно этих высказываний премьер-министре. Кроме того, сама премьер-министр ответила Соловьеву у себя в Твиттере, или как там это называется, X, да. В этой соцсети, она ему ответила, что мы проводим независимую политику, в отличие от некоторых пропагандистов, марионеток своего режима. Примерно так она сказала. И это очень широко освещалось в печати. Даже вот просто я слушаю в машине музыкальное радио, да, и даже там новости, которые всего несколько секунд длятся обычно, даже туда это попало.
0: Это какой-то совершенно неожиданный выплеск, причем он на каком-то на хорошем итальянском, отборную брань, вдруг чем этот взрыв был спровоцирован, мне сложно понять, только что, может быть, действительно вот эти отнятые виллы или что?
1: Ну, я думаю, что он подготовился, итальянский, да. Его назвать трудно хорошим, а вы знаете, у кого хороший итальянский, вы
0: у
1: не
0: кого?
1: Поверите? У Дугина. Дугин. Дугин прекрасно говорит по-итальянски, выступает, отвечает на вопросы. И если вы зайдете в любой итальянский книжный магазин, вы увидите целую полку книг Дугина на итальянском языке. Они, конечно, переведены, но он здесь очень известный человек. И из российских, ну, в кавычках, мыслителей, он, может быть, первую строчку занимает.
0: А почему? Что он как бы представляет для итальянцев некого вот такого вот классического бородатого русского философа, новую инкарнацию,
1: да,
0: Достоевского?
1: Да,
0: или,
1: да, да, да, да, модный. Он модный. Модный. Модный.
0: Ну, Андрей, модный. Вот это что, это даже не минуту, он же не левый, но это вот, я не понимаю, что вот итальянская склонность к левизне, к, не знаю, к критике империализма глобального, к критике американцев. Вот что Дугина выдвигает, скажем, на такие позиции в Италии?
1: Вот антиимпериализм – это прежде всего. Причем антиимпериализм, он тут свойственен и левым, и правым, и центристам. Ну, вот смотрите, в парламенте, ну, я думаю, партии 15. Здесь нет партии и никогда не было, которая могла бы сформировать правительство. Здесь всегда коалиции. И если вы будете гуглить каждую из этих

0: партии, их сайта, их выступления, заявления, вы нигде не найдете прямую поддержку Путина или войны в Украине. Нигде, абсолютно. Но когда на первом этапе, о котором я сказал, пропагандистам российским удалось провести здесь мысль, что это антиимпериалистическая война, то есть война против американского империализма, некоторую поддержку это все-таки получило. Но довольно быстро, очень быстро итальянское общество разобралось в том, что империалисты здесь Россия. Это она ведет империалистическую войну. Она захватывает территории как империалист. И так далее, и так далее. То есть вот этот антиимпериалистический козырь, он постоянно использовался и иногда успешно российской стороной. Но когда Россия сама оказалась в роли империалиста, это, к сожалению для пропагандистов, это привело к падению
1: популярности. Перестало работать.
0: Да,
1: понятно. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о понимателях Путина в Европе и, в частности, в Италии. Как устроен феномен путерферштейерства? Что связывает этих людей? Какова их аргументация? К нам в студии присоединяется гость из Италии Массимо Трия, профессор университета в Кальяри.
2: Спасибо большое, Сергей, за приглашение. Очень рад, что я смогу как-то чем-то вам помочь.
1: Спасибо. Вы знаете, я новое слово узнал для себя. То, что вот мы все знаем слово «путерферштейер», из немецкого берется, пониматель Путина, профессиональный пониматель Путина. По-итальянски, я понимаю, понимается «путиниано».
2: Да, может быть, что более всего употребляется такой и другой термин, может быть, путиниста или путиниано, да.
1: Но, это моя маленькая путиниана.
2: Да, может быть, так, такой карлик, да, путинский. Но, знаете, я больше всего, ну, по крайней мере, у нас в Италии используется такой термин «Русстранфиштер». Конечно же, это все равно, это очень подобно, но «Русстранфиштер», как вы знаете, это
1: «пониматель России».
2: Это человек или, ну, человек, интеллектуал, может быть, какой-то ученый или нормальный человек. Скорее, это применяется к интеллигенции. Человек, который склонен к пониманию обоснованных, так сказать, доводов, мотивов, аргументов России.
1: Чтобы пониманию и оправданию. Вы очень интересную вещь сказали. Интеллигенция может быть. Это что, больше среди культурного класса? Вот эти вот нормализаторы России, пониматели и нормализаторы России. Потому что я скажу сразу, вот что, почему я вообще эту программу я хотел сделать об Италии. У меня такое ощущение, что в Италии очень много идет от культуры. И, соответственно, Италия, как культурная, большая культурная нация, воспринимает через рамку культуры весь окружающий мир. И очень часто, когда я приезжаю в Италию, я там, не знаю, еду с таксистом, тот же самый, да, разговор с таксистом, делаю чек-ин в гостинице. О, вы из России, как же, Достоевский, я там в университете учила или там, я не знаю, или что-нибудь еще. То есть Россия воспринимается изначально позитивно, как некая вот такая же, как Италия, большая часть культуры. Поэтому, мне кажется, может быть, культурный класс больше склонен к этому.
2: Ну, почему бы нет, конечно... Конечно же, я преподаватель русской литературы, конечно же, я не русофоб, я очень люблю некоторых вот писателей, просто обожаю некоторых, меньше, ну, понимаю других, но, конечно же, может быть, что то, что вы говорите, это правда, ну, этот фильтр заработал, ну, часто. Конечно же, что происходит, может быть, вот именно в рамках этой понимающей интеллигенции, что иногда, к сожалению, это вам говорит профессор русской литературы, который обожает русскую литературу, иногда вот эта культура употребляется как рычаг, чтобы вот именно поддерживать некоторые активные мероприятия, чтобы утвердить, что, конечно же, ведь же культура вне политики, нельзя то, можно так. И все равно, конечно, что же касается, по-моему, всех авторитарных режимов, к сожалению, культура злоупотребляется вот именно в этом ключе, в этом духе. И Италия не исключение в этом. К сожалению.
1: А политически кто эти люди? Это крайне левые? Потому что я смотрю, вроде как Есть, с одной стороны, крайне левые, которые традиционно против Америки, против империализма, и тут, конечно, у них на радаре возникает и Иран, и Палестина, и Путин. А с другой стороны, вроде и крайне правые. Как теория подковы получается, именно. Да? Что и левые, и правые
2: вот
1: за
2: У меня
1: за
2: вы украли вот именно термины, которые я подсказали, я просто подтверждаю. Ну, знаете, еще раз, может быть, что в Италии мы употребляем такой термин, который иногда может быть, можно сравнить с национал-большевизмом. Мы говорим «россобрунизмом». Это
1: красно-коричневая
2: идеология.
1: Которая... В России в 2003 году употребляли красно-коричневые штуки.
2: Да, конечно. И, к сожалению, вот именно на основе вот именно этой теории подковы мы следим за забитиями вокруг вот именно, не знаю, демонстрации против Украины или, не знаю, некоторых мероприятий, которые должны были бы поддержать политику Российской Федерации. И там как-то сознательно или осознанно уже начали недавно, или, может быть, 10 лет тому назад, бы сказал, сотрудничать левые и правые движения. Есть такие вот, как-то не парадоксально это будет звучать, движения, партии, где играют значительную роль как бывшие фашисты, так и бывшие коммунисты. Например, mm-hmm. есть «Демократия суверенная и популярная», суверенная, демократическая и свободная демократия, где сотрудничают бывший политик Марко Риццо и бывший мэр Рима. Он очень известный тому, от того, что он был просто фашист, который бил людей на демонстрациях. Поэтому, да, очень сильно...
1: Он был мэром Рима?
2: Да.
1: Это кто?
2: Да. Джанни Алеманно. Mm-hmm. Джанни Алеманно. Вот мне кажется, что вот именно эта партия является значительным примером того, как сработала эта идеология. Но это не единственный случай. На демонстрациях могут так неяк, случайно или не случайно, но работать параллельно и в других случаях вот именно крайне левые партии, крайне левые движения с тем, которые мы бы называли крайне правыми.
1: Мы видели, как Маттео Сальвини вообще просто целуется
2: знаете,
1: с российским режимом.
2: По-моему, что же касается, например, еще двух этих партий, Лига Сальвини и Движение пяти звезд, скорее бы, я бы сказал, хотя я не политолог пока по образованию, я бы сказал, что они скорее играют роль популистских, скажем, антисистемных, по крайней мере, в начале своего развития роли. И вот именно они как-то, хотя не всегда они играют роль, сотрудничают в рамках одного правительства, но вот именно они поддерживают обе эти партии, поддерживают при каждом удобном случае нарративы, которые вот именно очень близки к Кремлю и очень близки к, скажем, пропутинских интерпретациях.
1: А нет доказательств каких-то их финансовых связей с Кремлем? Вот как, например, находили там у Марин Ле Пен, у Альянс Националь?
2: Официально мне кажется, в 2017 году Лига Сальвини подписала сотрудничество с «Единой Россией», с партией «Единая Россия». И никогда не отменили официально вот это сотрудничество. Поэтому, в принципе, они как-то еще являются частью одного макродвижения.
1: Да.
2: С другой стороны, «Движение пяти звезд», который основал комик и потом сейчас возглавляет адвокат Джузеппе Конте, но старался несколько раз вот именно подписать что-то конкретное, официальное еще раз вот именно с представителями «Единой России», но никогда это им не получилось, но все равно, в принципе, они поддерживают прокремлевские нарративы в конкретике.
1: А насколько системные политики в этом? Потому что, например, вот иногда доводится слышать, что какие-то там губернаторы или, как в Италии называется, провинции, руководители,
2: регионы, провинции.
1: Да, провинции. Вот когда, по-моему, в компании хотели фестиваль делать, куда Гергиева звали.
2: Да.
1: В прошлом году он так выступал, что культура вне политики.
2: Да. Культура не может быть вне политики. Поэтому, конечно, это очень сложно и очень печально, но иногда нам пришлось вот именно противостоять этим культурным мероприятиям, конечно же, только в случае, чтобы там выступали официальные, не знаю, доверенные лица, представители такой кремлевской политической культуры. Только в этих случаях, к сожалению, нам, не знаю, правозащитникам, славистам с демократическим сердцем, извините, нам пришлось как-то, по крайней мере, подчеркнуть, что там что-нибудь не играет по правилам. Кто-нибудь не играет по правилам, и что там скрывается за этой стеной культуры. К сожалению, это именно случилось, извините, но, к сожалению, с великим дирижером, Гергиевым. Потом, в конце концов, его концерт был отменен, но сразу после этого итальянские «Русланд-фештер», «Путин-фештер» и «Алес-фештер» именно устроили первый день, мне кажется, в Италии против русофобии. Так и назывался этот фестиваль. Потому что как будто человек, который, конечно, понимает, что украинцы имеют право на нормальную жизнь и что надо поддержать прекрасных российских и русских писателей или диссидентов, он же является сразу же русофобом, когда старается как-то противостоять этим мероприятиям через культуру, как мягкой силе.
1: А это единая сеть? Потому что я смотрю, что есть множество вот этих вот центров каких-то культурных связей, там, не знаю, Ломбардия России, Венето России, Эмилия Романия России.
2: Да, конечно.
1: И они, по-моему, у меня такое ощущение, что они все направляются рост за рубеж сотрудничеством. Это вот некая какая-то сеть гибридная, которая курируется российским посольством.
2: Да, вы правы. Значит, что есть, конечно, исследования, и которые сделали какие-то журналисты, расследователи и так далее, которые доказывают, что именно, может быть, что, по крайней мере, в последнее время российское посольство в Риме является самым значительным источником для таких мероприятий. Ну, конечно, там есть целая плеяда организации, движения, которые сотрудничают или просто работают самостоятельно, когда речь идет о показах документальных фильмов сети РТ, Russia Today. И там у нас есть, например, скорее всего, в 5-6 регионах, которые более активны, можем просто упомянуть ассоциация «Венето-Россия», Ломбардия Россия, Эмилия Романия Россия, которые по принципу должны просто поддержать так называемую просто великую русскую культуру. Но, как ни странно, всегда они просто поддерживают, скорее всего, такие сомнительные, подозрительные вот мероприятия.
1: А эти ассоциации итальянские или они созданы с участием России там еще много лет назад с российскими какими-то инфраструктурой,
2: да,
1: может быть, грантами?
2: Да.
1: Или это чисто итальянские ассоциации?
2: Ну, конечно же, я всех этих персонажей лично не знаю. Но можно сказать, что эти ассоциации возглавляемые большей частью итальянцами, которые, не знаю, будь они предприниматели, которые долго работали с российскими фирмами, и сейчас, конечно же, есть убыток в бизнесе, потому что они могут свободно еще продолжать. Или, конечно, есть иногда некоторые из этих ассоциаций были основаны людьми, которые имеют такой евроссийский, не евроссийский уклон. Есть, например, в начале 90-х годов, можно вот в начале этих годов найти первые черты такого движения, которое, скорее всего, находится по правой стороне этой подковы. И есть некоторые персонажи, которые больше всего связаны вот именно с этой Лигой Северной, которая называется просто Лига Сальвини. Mm-hmm. Ну, конечно, может быть, я не знаю, сомневаюсь в том, что они вообще некогда читали «Войну и мир», но все равно они просто являются такими сторонниками официальной политической культуры России. И что же делать с ними? Они просто показывают документальные фильмы, иногда устраивают целые фестивали, как было, например, недавно еще 19-го, если не ошибаюсь, апреля в Болонье.
1: Фестиваль «Russia Today» там, по-моему, был.
2: Да, именно. А там что показывали? Я, конечно, там не был. Но мне кажется, что там был целый ряд, по крайней мере, три такие штуки, как, не знаю, «Дети из Донбасса», не знаю, «Я жив», или, не знаю, «Голоса Донбасса», где, например, провозглашают возрождение Мариуполя, или просто утверждают, что 8 лет украинцы, фашисты бомбили Донбасс. И что же делать? Они еще с сарказмом, но с едкой иронией потом, выкладывают на сеть такие ролики, где просто они безнаказанно высмеивают Европейский Союз или представители демократических партий, потому что вот им удалось, вопреки санкциям, вопреки регламента с марта 2022 Европейского Союза, вопреки запретам, показать, что им нужно.
1: Вот последний вопрос, я пытаюсь понять, это искренне то, что это происходит? Это люди действительно верят, что они создают какое-то альтернативное пространство, так сказать, поддерживают инфраструктуру культурных связей? То есть это не то, что люди на содержании Кремля какие-то, гибридные агенты влияния? Это люди, которые искренне верят, что они способствуют делу мира.
2: Да, конечно, что там действует? Нам кажется, что там просто есть слияние двух макроинтерпретаций. Есть люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, которые еще думают, что вот именно там был рай на земле, и что...
1: Левые, наверное.
2: Скорее всего, это партии или постмодернистские, бы сказал, политики, которые возродились или просто появились после распада макроструктур, поддерживавших коммунистическую идеологию. Это левая сторона. С другой стороны, играет роль, антисистемное устройство, ментальное. Mm-hmm. Там есть, например, сильные консерваторы, что касается религиозных ценностей, которые, конечно же, видят в Путине или, не знаю, в православной церкви именно на поддержку к этим религиозным ценностям. Или еще есть, например, люди, которые продолжают скорее по направлению антиковидных, антиконспирологических таких мышлений.
1: Понятно.
2: Все слепо как-то повлияет и работает по одному направлению, что Путин прав, и мы
1: действительно, да, тут такое слияние и, так сказать, неокоммунистических, и идентитарных, и антиевропейских, и конспирологических движений, которые сливаются вот в эту массу, которую, признаем, вполне умело использует Кремль. Ну что ж, Массимо, спасибо большое за этот рассказ. Массимо Трия, профессор университета в Кальяри, был с нами сегодня в студии. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о корнях путинферштейрства, понимания Путина, понимания России, в частности, в Италии. Откуда они берутся? Продолжаем эту тему обсуждать с нашим гостем по Zoom. Это профессор Венецианского университета Евгений Добренко. Добрый день, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете, хотел зайти с той стороны, с той темы, которая, мне кажется, вам близка. Вы много о ней пишете. И она уже не раз возникала в нашем разговоре сегодняшнем с предыдущими гостями. О том, что за пророссийскими настроениями стоят левые склонности итальянского культурного класса. То, что культурная интеллигенция, академическая интеллигенция в Италии традиционно довольно левая. За исключением, может быть, да, католической. И это, так же, как и традиции, да, сотрудничества с Советским Союзом на протяжении второй половины XX века, предопределило симпатии к путинской России. Это так?
3: Ну, несомненно. Вот, знаете, кроме того, тут не только, я бы сказал, как-то левизна. Тут есть определенные традиции, которые сложились в Италии, и они сложились как раз вот в эпоху, когда коммунисты были очень сильны в стране, вот, как вы знаете, сразу после Второй мировой войны. Вот, а особенно, фактически, Италия была, ну, пожалуй, наряду с Францией, самой левой страной Европы. Вот, и была реальная, совершенно реальная опасность того, что коммунисты придут к власти. Вот, но дело вот в чем. Именно в это время сложился такой не только левый, но и вообще как бы вот антифашистский дискурс, который, конечно, складывался еще в 30-е годы, вот, и, как вы знаете, очень много было политических беженцев из Италии в Советском Союзе, которые, многие из которых оказались потом в ГУЛАГе, вот, но именно в это время сложился антифашистский дискурс. Знаете, позавчера в Италии был национальный праздник, День освобождения Италии. И я вот проходил, здесь проходил митинг, тут недалеко памятник партизанам, и там проходил большой митинг. Я вот остановился послушать выступающего, который вот я как раз попал вот в тот момент, когда он говорил буквально следующее, что путь освобождения Италии начался от Сталинграда. Знаете, вот это нарратив. Это антифашистский нарратив, который сложился в стране и который просто определяет здесь очень многое. Mm-hmm. Поэтому это не просто, понимаете, пропаганда. Это глубоко укорененный дискурс, который десятилетиями воспроизводится. И воспроизводится сегодня. Кстати, этот митинг проходил вот буквально в 100 метрах от русского павильона Биеннале. Потому что там находится памятник партизанам в парке Биеннале рядышком. Вот. И там проходил этот митинг. И там звучали эти слова. Ну, просто чтобы вы себе представляли этот контекст. Кроме того, мне кажется, еще очень важный момент, он не всегда учитывается, это особенность итальянской политической культуры, которая сложилась на протяжении уже не десятилетий, а столетий. История Италии, как вы знаете, до объединения страны, это была раздробленная страна, фактически оккупированная разными политическими силами. Юг, с одной стороны юг, с другой стороны на севере были, значит, тут и Австро-Венгрия, и Франция, и Испания со всех сторон. Страна была раздроблена. И вот эта вот культура постоянных, как бы, то, что называется double loyalty. То есть такое вот, как бы, эти государства, княжества находились в постоянной борьбе друг с другом, они постоянно меняли стороны. Вот это вот нежелание занимать никакой позиции. Даже какой-то страх перед какой-то вот твердой позицией которую следует занять в каком-то там противостоянии, в каком-то политическом таком вот конфликте. Нет, вот это желание найти вот эту вот, как бы то, что называется middle ground, она очень сильно присутствует, она исторически сложилась в Италии, и она во многом определяет вообще позицию Италии на международной арене.
1: Ну вот да, здесь очень интересный вопрос, хотел связать вот это воедино, потому что мне кажется, что точно так же дискурс не только пропутинский развивается, но и антиизраильский. Потому что точно так же вот, я вижу огромное совершенно движение, поддержку Палестины, сейчас поддержку Ирана, солидаризация с Ираном. Это тоже часть вот этой вот большой левой повестки и вот этого, так сказать, критического настроя по отношению к официальной политике Рима.
3: Это как бы вот это то, что, конечно, объединяет все левые силы, современные левые силы, которые как бы основаны на антисионистской, но фактически антиизраильской и, можно определенно говорить, и антисемитской, потому что, в общем, традиция огромная, которая, естественно, никуда не делась после столетий и столетий все-таки католическая страна, и это противостояние, оно никуда не исчезло. Вот. Оно формировалось на протяжении очень многих поколений. То есть оно, конечно, здесь есть. Антиизраильские, вообще антисионистские, антиизраильские выступления, они идут фактически, да, рука об руку с такой пацифистской риторикой, которая очень интересным образом, значит, как бы это, я бы сказал, это такой принцип восьмерки. То есть, с одной стороны, значит, Израиль рассматривается как агрессор, а с другой стороны, Россия является как бы общем, агрессор, да? А вот жертвы Газа и Украина. Но реакция, как бы ответ, прямо
1: да.
3: Противоположный.
1: Удивительно, да, вот показывали плакат «Не давать денег ни Израилю, ни Украине. Мы за мир, и не надо, так сказать, поддерживать ни Израиль, ни Украину».
3: Совершенно правильно. Не поддерживать ни Израиль, ни Украину, при этом, как бы в данном случае Израиль агрессор, а Украина жертва. И вот это, почему я и назвал принцип восьмерки, это прямо зеркально противоположное, как бы, даже по логике должно быть так, что ну, раз Израиль, то и Россия.
1: Мне кажется, Евгений, у меня есть гипотеза, догадка такая, что все дело в третьей силе здесь. Это Америка. Конечно. Потому что дело в анти... Потому что и Израиль для них это прокси Америки, и Украина это прокси Америки. Мы боремся с агентами американского империализма везде по свету. Бандьера Росса ля Триумфера. Вот левая идея, собственно, возвращается сама к себе.
3: И именно так, потому что антиамериканизм, он объединяет, по сути дела, и политические силы на левом лагере, как бы вот, на левом фланге, и интересным образом как бы сходится с правым флангом, то есть с радикально правым флангом, вот, и этот антиамериканизм, он, конечно, определяет сегодня очень многое в политическом раскладе и в отношении к России. Еще хотел добавить специфику, как мне кажется. То, о чем мы говорим, это, в принципе, характерно для всех европейских стран, скажем так. А вот антиамериканизм, в общем, характерен и для Франции, и для Великобритании, в меньшей мере для Германии, для Испании. То есть это очень распространенная вещь. А вот интересная специфика именно итальянская, как мне кажется, связана с ролью культуры. И вот это очень интересный момент, на котором, может быть, стоит остановиться. Дело в том, что Италия как бы зафиксирована на культуре.
1: Да.
3: Понимаете? То есть это такое вот, это такая итальянская пивка.
1: Да? Да, да.
3: А вот это, там вот у Англии это, а вот у Франции это, а вот у нас культура. А у России тоже та же пивка. Это главное, главный как бы продукт мягкой силы, которая Россия как бы продает. Культура. А балет, а вот, значит, там исполнительская школа, ну, в общем, вот весь этот набор как бы. Вот. И Италия, ну, самый просто благодатный рынок для этого продукта. А, и она его прекрасна. Почему, собственно, все эти вот попытки, которые мы знаем, ну, постоянные, вот сейчас, да, с этим биеннале, а вот до этого было там с этой балериной, а до этого было...
1: Захаровой, да.
3: Бесконечные вот эти вот попытки, ну, как-то культура выше политики, ну, и так далее, весь этот нарратив, да, что вот политики там, значит, там воюют, а мы вот должны думать о наведении мостов, ну и так далее. Вот весь этот миролюбивый этот нарратив культурный очень близок итальянцам, потому что здесь вот как бы этот культ культуры,
1: да, вот, да,
3: немножко тавтология, он очень как бы, он вот прям разлит. Знаете, и вот это то, что находит отклик очень многих людей.
1: Ну да, и это делает, можно сказать, это делает Италию уязвимой к вот этой российской гибридной политике мягкой силы. А вот мы через спорт зайдем, а мы через Большой театр зайдем, а мы через Биеннале зайдем. И итальянцы, условно говоря, там, я не знаю, поляки или балтийские страны, они на это не купятся. А итальянцы очень охотно купятся на вот эту вот, так сказать, лукавую мягкую силу.
3: Это и так, и не так. Потому что, да, с одной стороны, как будто бы происходят вот эти вещи, да, я помню, какой был страшный скандал с открытием сезона «Ла Скала» с Борисом Годуном. А что же там, с демонстрациями в Милане, и вот все это происходило. Но вы знаете, что интересно, в целом, поддержка Украины в Италии, наверное, меньше, ее уровень, наверное, снизился по сравнению вот с началом войны. Я здесь нахожусь все это время, да, вот я вижу как бы эту эволюцию. Но все равно, да, вы увидите, конечно, сейчас больше палестинских флагов, чем украинских, вывешенных из окон. Но вы никогда не увидите здесь российских флагов. Вот. И это вот это очень интересно, потому что все-таки правительство Мелони, которое очень чутко улавливает настроение электората, да, вот последний этот шаг, да, вот с запретом использования американцами итальянских баз.
1: Баз, да.
3: Вот, американских баз на Сицилии, да.
1: Да.
3: А такое вот половинчатое решение, как всегда в Италии, да, половинчатое решение, да. А, то есть это не разрешаем, но пролет над территорией не запрещаем, как вот Испания, которая категорически запретила и пролет, и использование, все запрещено. А это разрешаем, а то вот разрешаем, а то не разрешаем. То есть вот это вот, это очень итальянское такое. Это такая вот игра, понимаете? Самое. Вот с одной стороны мы как бы подыгрываем, да, вот России. С другой стороны, вообще-то говоря, нет. Мелони продолжает поддерживать Украину. Вот недавно Зеленский был ее гостем, да?
1: Да, да.
3: То есть правительство
1: поддерживает. Ну, понятно. Ну, то есть...
3: Население поддерживает... Ну, вот понимаете, вот с этими вот как бы ревнанцами, ну, в конце концов, ну, какая разница? Ну, сыграет здесь какой-то там дирижер, станцует там какая-то балерина, и что?
1: Ну, вот это да, вот эта итальянская расслабленность, да, она, так сказать, здесь, конечно, служит плохую службу и имиджу Италии, и вот этому, так сказать, общему фронту солидарности. Понятно.
3: Это правда, но видите, и я думаю, что Италия как бы исходит из того, что ничего не может как бы испортить ее имидж.
1: Это так, и на этом, я думаю, мы согласимся, и это... Прекрасное завершение этого эфира. И что ж, Евгений, спасибо большое. Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершении, что Россию, видимо, можно победить на кинетическом поле битвы. И Украина показывает как. Но гораздо сложнее победить ее в когнитивной войне. Потому что Россия прописана в европейской культуре, сознании, исторической памяти. Потому что у нее осталось много сторонников. И кремлевская пропаганда использует их как полезных идиотов или просто за деньги. И тем важнее борьба с представительницами путинской культуры, спорта, дипломатии, туризма. Они не строят мосты, они отравляют Европу. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
7: начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, а дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
8: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
9: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
8: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондом, достоверно неизвестно.
9: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
8: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
7: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались, уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы, видимо, еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
8: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
7: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музеи ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались в 90-е годы. Нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, вот такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой советской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки да, Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российскому руководству.
8: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
7: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показатель того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались так, таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать значит, масштаб разрушений судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
8: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
7: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. В каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинали там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музей советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
8: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
7: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто с экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
8: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
7: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример – это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберта, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались как-то закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
8: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
9: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
8: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
7: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу «Память», где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антон Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антон Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающее о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музея памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Раз мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений. Правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музею истории ГУЛАГа, был открыт заново больше экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. А вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
8: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
7: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала, и в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных,

0: литературы по этой теме. Дело в том, что вот книга Дюргейма, о которой я уже говорил, появилась 100 лет назад. В России была переведена незадолго перед революцией. Затем у нас начались в нашей стране всякие драматические события. Стало не до этого. Потом тема суицида попала под запрет, потому что в самой счастливой стране на свете не могло быть самоубийств. Закончился этот период, как вы знаете, всего 10 лет назад, и за это время никакого серьезного исследования, да хоть бы даже и несерьезного, не появилось. В то время как в мире существует примерно 5000 книг на эту тему, действительно очень важную для человека. Субъективная причина тоже была. Видимо, достигнув 40-летнего рубежа, я вошел в тот возраст, когда хочется какие-то вещи, которые ты считаешь важными, понять и в них разобраться. А поскольку я человек по профессии пишущий, то для того, чтобы в чем-нибудь разобраться, мне нужно взять ручку и бумагу. Ну или там, я не знаю, сесть к компьютеру, да? Альбер Камю, как вы помните, считал, что самоубийство – это самый важный вопрос философии.
1: Более того, он даже утверждал, что это единственный вопрос философии.
0: Да. И я не знаю, как единственный, что самый важный – это определенно. Уж во всяком случае, как нас с вами учили, что самый важный вопрос философии, что первично – материя или сознание, я не думаю, что этот вопрос занимает и не дает спать по ночам большому количеству людей на свете. В то же время вопрос о том, стоит ли жизнь того, чтобы прожить ее до конца, как бы она ни была тяжела, неприятна, мучительна и так далее, это вопрос действительно важный. И вот с точки зрения рациональной, все доводы на стороне самоубийства, то есть смерти с достоинством, как ее иначе называют. В то же время, с точки зрения христианской религии, это самый худший из смертных грехов. Я человек нерелигиозный, и тем не менее у меня всегда, как думаю и у многих людей, выросших в таких же условиях, как и я, существует ощущение, что самоубийство – это неправильно, это нехорошо, это нарушает правила честной игры, в которые все мы так или иначе обязаны играть. Мне хотелось понять, разобраться, взвесить все «за» и «против», выстроить весь этот исторический ряд. И я не знаю, насколько интересная моя книжка получилась для читателей, но для себя я в этом вопросе разобрался. Как говорится у нас в телерекламе, для себя я эту проблему решил.
1: И к какому же выводу вы пришли? Изменился ли он после того, как вы написали книгу, скажем так?
0: Не столько изменился, сколько прояснился. А это, в конце концов, самое важное. У меня, как я думаю и у многих, ощущение, что жизнь – это экзамен, и этот экзамен нужно выдержать. И когда ты уходишь из жизни добровольно, это все равно, что ты сбежал с экзамена, ты не выдержал его. И это значит, что рано или поздно тебе придется проходить его снова.
1: Григорий, известно, что самоубийства заразны. Не боитесь ли вы своим исследованием подтолкнуть кого-нибудь?
0: Очень боюсь. Хотя общий пафос моей книги против суицида, но тем не менее люди, которые находятся в определенном психологическом состоянии, думают об этом. Достаточно бывает маленького шага для того, чтобы подтолкнуть их к роковому решению. Особенно испугался я недавно, я писал об этом в литературной газете, когда в связи с моими переводами Мисимы произошел случай в одной из белорусских тюрем. Один заключенный, начитавшись Мисимы, в моем переводе, я подчеркиваю, попытался сделать харакири за заточенной алюминиевой ложкой. Ей-богу, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
1: Еще вопрос. Судя по вашему исследованию, кривая самоубийств показывает, что количество самоубийств растет. Продлится ли эта тенденция и дальше, в 21 веке?
0: Я не футуролог, и мне трудно судить о том, что будет в 21 веке, но, очевидно, в 21 веке мир снова разделится на две половины, западную и восточную. И в западной половине, где упор делается на индивидуалистические ценности, конечно, социальные связи будут слабее, а более слабые социальные связи неминуемо вызывают рост числа самоубийств. Я думаю, что западное общество неминуемо будет воспринимать эту проблему как все более и более насущную.
1: А Россия? Какова суицидальная ситуация в России? Какой прогноз ваш в этой стране?
0: Суицидальная ситуация в России в 90-е годы просто ужасная. Самое большое число самоубийц в мире в 90-е годы, для них родной язык русский. Я, впрочем, сейчас оставляю за гигантскими скобками Китай, потому что мы не знаем, что там происходит. У нас нет статистики по Китаю. Причины, по которым в 90-е годы в России совершается так много самоубийств, в среднем 60 тысяч в год, понятны. Это чисто дюргеймовские социальные причины. Когда в стране происходит гигантская социальная перестройка, когда множество людей теряют общественные ориентиры, это становится мощным стимулом для суицидальной волны. Это, я надеюсь, что долго это не продлится. Более того, после 96-го года уже наметился некоторый, пока незначительный спад вниз. Надеюсь, что Россия вернется в скором времени к своим показателям, которые которые не очень отличаются от среднеевропейских.
1: Григорий, какой ваш следующий проект? Связан ли он как-то с книгой о самоубийствах?
0: Он связан с книгой о самоубийствах, но косвенно. Решив для себя вопрос о том, как следует умирать, теперь я хочу решить следующий по важности вопрос, как следует жить.

Вы слушали беседу с автором книги «Писатели самоубийства» Григорием Чертишвили. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» подготовил и вел Александр Генис. В программе звучала музыка Рихарда Вагнера.

0: Говорит Радио Свобода. Выпуск «Поверх барьеров». Продолжим через 2 минуты.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: «Золотой запас свободы». Песни Пита Сигера. Передачу подготовила Рая Вайль. Эфир 15 мая 1999 года.

На волнах радио «Свобода» специальная передача «Будь у меня молот, будь у меня песня» к 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Ее ведет из Нью-Йоркской студии Рая Вайль.

О, дали б мне молот, я бил бы рано утром, я бил бы поздно ночью на весь край родной, я бил бы тревогу, гремел бы стой на страже, я б выковал для всех людей узы братства, братства, я б гремел на весь край.

песня, одна из самых известных в репертуаре Пита Сигера, была записана на одном из его многочисленных концертов и входит в альбом Clearwater Classics, выпущенный фирмой Sony Records в 1993 году. Мы послушаем ее позднее в обработке других музыкантов. А пока еще одна песня из этого альбома, ставшая своего рода визитной карточкой Пита Сигера. «We Shall Overcome» – «Мы победим».

Эта песня с предельно простыми словами в оригинале была одной из двух старинных афроамериканских спиричуэлс. «Я дождусь светлого дня» или «Я все перенесу». В 46-м году началась забастовка работников американской табачной компании в Чарльстоне, Южная Каролина. Для поднятия духа люди пели эти спиричуэлс. И вдруг кто-то из демонстрантов изменил одно, но очень важное слово – «с я» на «мы». Но только через 7 лет после того, как Пит Сигер поместил эту песню на обложку своего музыкального еженедельника «People's Songs», она облетела весь мир. Брюс Спрингстин поет эту песню гимн для всех тех, кто не потерял надежду, что когда-нибудь мы будем жить в мире.

Брюса Спрингстина привел в студию Columbia Records в 1971 году Джон Хаммонд. Он же подписал контракт с Питом Сигером и открыл Боба Дилана. Но прошло более 10 лет, прежде чем Спрингстин в 1982 году выпустил свой первый сольный альбом «Небраска». С тех пор он написал много содержательных песен. «Семена», «Мой родной город», «Улица Филадельфии». А в 1977 году получил премию Грэмми за лучший фолк-альбом года, записанный в традиции Вуди Гатри и Пита Сигера.

Сигер – легендарная личность. За свою долгую жизнь он так много успел всего сделать, что просто невозможно выделить какое-то одно поле его деятельности. Выдающийся бард и поэт-философ, талантливый банджоист, написавший специальное руководство для быстрого и самостоятельного обучения игре на пятиструнном банджо. Лектор, издатель, публицист, всегда выступавший за справедливость и мир во всем мире. Защитник окружающей среды, по сей день участвующий в проекте по очистке Гудзона, на берегу которого, в просторном доме на севере штата Нью-Йорк, он живет со своей японской женой Тоши. Но, пожалуй, главная заслуга Пита Сигера в том, что благодаря ему и таким неутомимым собирателям народного творчества и музыкантам-исполнителям, как Алан Ломакс, Гай Караван, Юэн Маккол, Худи Ледбеттер по прозвищу Ледбери и особенно Вуди Гатри, в Америке вновь обрела популярность народная песня. Новое песенное движение, возникшее в 40-е и 50-е годы, получило название «New Folk», а патриархов и основателей этого движения газеты прозвали тогда «фолкниками». Я не спорю с этим, но стараюсь как можно реже употреблять эти слова «фолк», «поп». Они слишком затасканы, сказал мне в интервью накануне своего 80-летнего юбилея Пит Сигер. Если бы 50-60 лет назад вы спросили любого американца, что такое народная песня, он даже не понял бы, о чем вы говорите. Целый век собирали ковбойские песни, негритянские спиричиус, английские баллады и песни 101 этнического меньшинства Соединенных Штатов. Но попытки оживить интерес молодежи к этой музыке лишь изредка и спорадически увенчивались успехом. А потом американские университеты и колледжи охватило увлечение песнями под гитару и банджо. Наконец-то люди, предки которых пересекли океан, прошли сквозь прерии и построили многочисленные города, захотели восстановить свои утраченные традиции. Я не люблю, когда меня величают народным певцом только потому, что я пою песни рабочих и фермеров. Иногда я пою Баха или Бетховена, иногда Джорджа Гершвина или Ирвинга Берлина. Но ведь это не означает, что я классический певец или поп-певец. В последнее время я пою в основном о реке. Может быть, я речной певец? Очищение Гудзона – это моя главная задача сегодня. Я верю, что песней можно многое сделать, что песня может спасти мир.

Тейси Нил поет песню Пита Сигера «Старый отец Гудзон», спускаясь вниз по грязной реке. Пит Сигер написал ее в 63-м году, когда понял, что мир мало-помалу превращается в мусорную свалку. В то же примерно время он увлекся парусным спортом. Это его первая песня о плавании под парусом по золотой реке Гудзон.

Одни называют Пита Сигера совестью Америки, ее душой, ее голосом. Другие считают, что он был слишком радикальным, слишком левым, коммунистом. Третьи о нем давно забыли, либо вовсе не слышали этого имени. Между тем, начиная где-то с 30-х годов, не было в Соединенных Штатах ни одного движения за права человека, у истоков которого не стоял бы Пит Сигер, вооруженный своим неизменным банджо. Он пел свои песни и чужие, старые и новые, со всего мира. Иногда он писал новые слова к старой мелодии, иногда новые мелодии или ритмы к словам, написанным другими. А 6 лет назад, в 74 года, Пит Сигер собрал все эти ново-старые песни в одну толстую книгу «Цветы мира». 220 песен, 288 страниц. Название напоминает одно из самых известных стихотворений Сигера «Where have all the flowers gone?», переведенного, кстати, и на русский. «Наступает снова лето, и деревья расцветают. Я мечтаю не об этом, о другом совсем мечтаю. О, настанет ли то время, чтоб дружили все со всеми, чтобы были все на «ты»? На заре, на раннем утре расцветут ли мира светлые цветы?» Для своей любимой строю я беседку над рекою, но душе ее другое не дает теперь покоя. Неужели ты не можешь то найти, что мне дороже всей весенней красоты? Если строишь дом невесте, расцветут ли в этом месте мира светлые цветы? Если мы с тобой поедем и найдем их по дороге, всех соседей мы поднимем по тревоге. Пусть берут они лопатки, и копать начнем мы грядки от зари до темноты. Нам, уставшим на работе, вы в награду расцветете мира светлые цветы. Без труда всего народа зеленеть не будут сходы, не распустятся листы. Нужен подвиг многих сотен, и тогда вы расцветете, на века вы расцветете, мира светлые цветы. Песни Пита Сигера путешествовали из штата в штат, из одного уголка планеты в другой. Их пели на 150 языках мира. Простые люди и такие знаменитости, как Аретта Франклин, Марлен Дитрих, Джонни Кэш, Луис Армстронг. А недавно в Нью-Йорке вышел новый альбом с песнями Пита Сигера в интерпретации современных звезд фолк, поп и рок-музыки. Великолепно изданный, альбом этот состоит из двух компакт-дисков продолжительностью почти в 3 часа и называется так же, как и книга, «Цветы мира». Только у песни с этим названием здесь совсем другие слова и другая история. Сенс, Долорес Кейни и известный югославский виолончелист Вердан Смайлович, выпустивший недавно с Питом Сигером и Джан Байес альбом «От Белфаста до Боснии», поет известную песню Сигера «Where have all the flowers gone?».

Радио «Свобода» поверх барьеров. «Будь у меня молот, будь у меня песня» к 80-летию Пита Сигера. Подготовила передачу Рая Вайль.

0: Примечательна история создания этой песни. Правда ли, что вы позаимствовали ее у Шолохова? Спросила я Пита Сигера во время нашего телефонного интервью. Он рассмеялся.
1: Yes, I send some of the royalties for this song to the Russian folklore archives because...
0: Да, я даже гонорар какой-то послал в архив русского фольклора. А произошло это вот как. В октябре 55 года я летел на самолете в Огайо. В кармане пиджака у меня оказалась бумажка с тремя строчками, которую я выписал год тому назад, когда читал роман Шолохова «Тихий Дон». Там есть такой эпизод. Казаки, верхом на лошадях, покидающие деревни, чтобы присоединиться к царской армии, поют. Где все цветы? Их девушки собрали. А где все девушки? Они вышли замуж. А где же мужья их? Все они ушли на войну. И тут вдруг человек, сидящий за мной, громко так сказал, когда они, наконец, научатся. Он обращался к своей жене и говорил о своих детях. Но в сознании у меня уже что-то соединилось. Через 20 минут песня была готова. Потом другие люди дописали несколько куплетов, слегка переделали мою мелодию, и она обрела второе дыхание. Стала невероятно популярной не только в Америке, но и за рубежом. Во многом, конечно, благодаря исполнению Марлен Дитрих, которая пела ее везде. По обе стороны океана, в Южной Америке, в Африке, в Азии. И вы знаете, по-немецки некоторые куплеты звучат даже лучше, чем по-английски. Это, наверное, самая последняя запись поющего Пита Сигера. Сейчас он выступает редко и еще реже путешествует. Он занят делами своей общины. Очисткой Гудзона, приобщением детей к парусному спорту. Джим Массельман, музыкант, владелец фирмы грамзаписи в Нью-Йорке и главный продюсер альбома «Цветы мира», сетует, что два компакт-диска не дают полного представления обо всем, что сделал Пит Сигер. Вот что он сказал мне в интервью, когда я спросила, не кажется ли ему, что песни Сигера слегка устарели.
2: Influenced me very, in a very major way. I was, and we've had a long friendship and a mutual respect for a long time.
0: Пит мой давнишний друг и наставник, музыкальный и моральный наставник. Его песни вдохновляли тех, кто выступал за гражданские права, где бы то ни было. От мало кому известного городка Селма в штате Алабама до площади Тяньаньмин в Пекине, от Польши до Индии, до улиц Вашингтона, везде, где шла борьба за социальную справедливость, песни Пита Сигера использовались как молот, бьющий тревогу, как колокол, зовущий к братству. Он верил, что песня может изменить мир к лучшему. Моя задача как музыканта заключается в том, чтобы люди не только слушали песни Пита Сигера, но чтобы они их пели. Потому что песни эти не знают временного предела. Они свежи и прекрасны, как еще один восход солнца, еще один поцелуй и еще один фестиваль цветов.

Вы слушаете песню «Фестиваль цветов». Слова Пита Сигера, музыка мексиканского композитора Чуча Мунга. Исполняет Тиш Хинаджоса.

Сюжеты для своих песен Пит Сигер находит везде. В книгах, в газетах, в Библии. Он рисует картины своим пером, и его полотно – это весь мир. Примечательно, что песни Сигера укрепились в общественном сознании, несмотря на то, что Пит вместе с группой Weavers, с которой он одно время сотрудничал, был внесен в черный список в эпоху маккартизма в Америке и в самом расцвете своей карьеры не имел права выступать по радио и телевидению. Но он пережил и это. «We shall overcome», почти как в песне. Пришел его день. Недавно он был награжден специальной премией Грэмми за достижение всей жизни. Его имя внесено в зал славы рок-н-ролла, а Кеннеди-центр вручил ему золотую медаль почета. Остается только надеяться, что это публичное признание вызовет волну нового интереса к творчеству Пита Сигера. Наша передача подходит к концу, и я хочу вновь вернуться к песне о молоте. Она была написана в 1948 году Питом Сигером и одним из его соавторов Ли Хейсом. В 1949 ее записала на пластинку группа Weavers, ткачи. Но только несколькими годами позднее, когда три друга сформировали знаменитое трио Питер, Пол и Мэри и слегка переработали эту песню, она получила широкую известность и стала хитом. «О, дали б мне песню, я пел бы рано утром, я пел бы поздно ночью на весь край родной, я пел бы «Тревога», я пел бы «Стой на страже», звал бы песней всех людей, звал бы к братству, я бы пел на весь край. В руках моих молот и колокол звенящий, и я сегодня песню пою на весь мир, то молот единства, то колокол свободы, то песня мира и любви». Песня «Братство, братство». Пой о мире весь мир.

Вы слушали специальную передачу «Если бы у меня был молот, если бы у меня была песня» к 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Передачу подготовила и вела Рая Ва.

0: Программа «Рай и Валь» вышла в эфир 15 мая 1999 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
1: После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.

Ефим Фиштейн. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 64 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, в 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение, признанного террористическим, Легиона свободы России. Вину Валиахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Калиста». В сообщении пресс-службы суда говорится, что деятельность «Калиста» направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первый отдел», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети и «Калиста», экстремистскими объявлены самарская организация «Ирида», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка, скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5-5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма России в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
0: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
2: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишет издание «Сибирский экспресс» и «Сотовижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного. Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы привлечь внимание. В конце прошлого года в следственном изоляторе номер 5 Екатеринбурга на такие меры пошел Игорь Якуничев, приговоренный к 12 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках. По словам Якуничева, у него росла киста и усиливались боли в позвоночнике. Он подал административный иск, заявив, что длительное неоказание медицинской помощи является пыткой. Суд вернул иск, предложив жаловаться на действия СИЗО, а не на пытки, писало издание «Горизонтальная Россия». На днях мать Якуничева сообщила, что не знает, где находится ее сын. А в официальных ответах из СИЗО говорится, что он отказался от лечения, пишет «Сотовижн». В открытых источниках актуальной статистики о заболеваниях и смертности в российских местах лишения свободы нет. В 2023 году ФСИН засекретила значительную часть данных. По крупицам можно собрать сообщения о гибели. Но, как правило, если речь идет о политзаключенном, с которым поддерживали связь адвокаты или правозащитники. Так, 17 апреля стало известно о смерти в колонии номер 2 Воронежской области антивоенного активиста и проповедника Вегана Христолюба Божьего. Его приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблений чувств верующих. Сотрудники колонии утверждают, что он повесился в штрафном изоляторе. Родственники в эту версию не верят. Христолюб был глубоко религиозным человеком, а в христианстве суицид считается грехом. Не верят в версию о самоубийстве и подруга другого политзаключенного, художника Андрея Акузина, которого арестовали за комментарии в социальных сетях. По словам Ирины, далее цитата, «вряд ли мы когда-либо узнаем правду. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили». По версии сотрудников СИЗО Комсомольска-на-Амуре, где находился Акузин, он повесился в начале апреля. Согласно последним данным, опубликованным в СИН в 2023 году, в России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы.
0: – Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных «Мемориал» правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вот издание «Коммерсант» нам сообщает, что Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге ведомств, которые наиболее клиентоориентированы в России. Там каких-то 94% из 100 возможных. Потрясающие цифры. Скажите, пожалуйста, а что же такое произошло? Как это внезапно вдруг российские тюрьмы и колонии из страшных мест, о которых мы много раз слышали, вдруг стали такими эталонами сервиса и гостеприимства государственного?
3: Я не совсем поняла, каким образом и по каким услугам выстраивался этот рейтинг. Вот как проводились эти замеры. Потому что тут сразу стоит разделить две вещи. Что там хорошего, казалось бы, может быть во ФСИН. И это всякие сервисы, не собственно ФСИНовские, но какие-нибудь в группы, да, федеральные государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом, то есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет. Вот о том, что как раз и заставляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность которых считается. Но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться. И тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот. И отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
0: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
3: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период и очень локально какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот, но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, но явно не в условиях войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
0: Ну вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения там административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
3: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, ну, это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению, это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там, со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий,

0: посмотрел, что с тобой. Тебе, может быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалобы, самый цивилизованный путь. Но они очень часто просто не выходят из мест лишения свободы. Вечная проблема.
1: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время, то есть они не делают ничего такого, чего не делали прежде. Но тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают и помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, сразу помещают, только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
0: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга, стремяга, будущий вор в законе не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, дав ночь переночевать там, где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас. Мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше. А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят, слушай, вот директива пришла, ты как вот контроль, надзор усиливаешь? Он говорит, а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прямо, чтобы они знали тут. Да отлично, и я так буду делать, во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники, пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным. Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, но там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
1: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
0: Когда вот все это спадание диктатуры начиналось, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки. Так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил, у меня все хорошо. Вот, но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны, политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю, у вас там без кровати в камере, смотрите, сейчас журналист какой-нибудь напишет. Ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны,

0: Страны уже рутина, и поэтому вот он помрет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны они раздражают, а с другой стороны они уже неинтересны.
1: Ну, вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы? Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи? Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай?
0: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот в ситуации с этим веганом, несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности. Вот сейчас я не вспомню. Но если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждый 11 заглядывал, потому что еще четырьмя другими задачами загружен. Вот, если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицински обеспечен согласно всем документам, протоколам. Но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот, ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем, если прямо не доказано обратное. Если прямо не доказано обратное. При этом дела о несчастных случаях, там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору это не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого, довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано возбуждение уголовного дела. Ну а уж если и в СИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии двух замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии, а журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
2: Здесь просто так ничего не происходит. Там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
3: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
2: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег, происходило вымогательство, и он был непосредственно во всем замешан. А якобы надо купить квадроцикл ему, и вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей, и каждый месяц у нас были поборы Как я не помню ни единого месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
3: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
4: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен, рота «Ц», командир. При мне лично много было избиений, унижения. Привязывали к дереву много пацанов. Отдавали деньги, чтоб не было такого, чтоб не избивали, ну и так далее.
3: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Z-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
5: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
6: Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче.
3: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
7: Добрый день, здрасте.
1: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной, можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
7: Да, это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят: почему проблема? Это не проблема, это замечательное качество российского министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так, за право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся, за право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер со всех своих подчиненных. То есть каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
1: То есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
7: Ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
1: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что очень Часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии и компенсации, положенные при заключении контракта.
7: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких затвоенкоров, из сообщений там прокуратуры. Из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают военкомата, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
1: И вы диапазоне. И образовательные учреждения в том числе.
7: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто не вербовщики совершенно случайно? Все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, они кто по этой логике? Вербовщики. А кто те, кто занимается, налоговики? Они кто, которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность, доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? Кто этим занимался? Не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятно, в которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие, святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
1: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались поборы. Самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги, 200-500 тысяч рублей – в эту сумму оценивали выход с фронта, может быть, там в отпуск или совсем. Но были и даже подтвержденные, вот я смотрю, случаи переводов почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы оставили в тылу. Что известно о текущих расценках? Выросли ли они, изменились ли они, за что теперь берут, научились брать деньги дополнительные?
7: Ну, слушайте, эта экономика, она особо ни от чего не зависит. У нее нет никаких, как у любой теневой экономики, у нее нет никаких четких причин, почему, предположим, отправиться в госпиталь, это из того, что я помню точно наизусть, с ранением в нормальный, а не в медпункт просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
1: Но они инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
7: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
1: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными по контракту. Ну, то есть, если не нужно ни в госпитале, ни еще куда-то, а просто вот, чтобы делились и все тут.
7: Ну, слушайте, мы с вами говорим про очень замкнутую структуру, из которой не доносится и не может доноситься никаких сигналов наружу, из которых не может производиться никакой публичной информации, из которой мы не знаем, что происходит. Это все абсолютно замкнутая структура. Там нет никаких просто средств коммуникации. Никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный, универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее и кто слабее.
1: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали взятки, деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
7: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа каких-то открытых реальных сроков, к которым иногда, бывает, приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Ну, не более того.
1: Ну, а в таком случае на что надеяться, не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что ну, уже невозможно жить. Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
7: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат, оказавшись на оккупированных территориях. Там вообще-то его жизни угрожает, есть угроза. Он может в любой момент погибнуть. Там его убивают. И очевидно, что на фоне убийств и пыток поборы выглядят, в общем, не такой страшной вещью для них. Поэтому у них нет другого выхода. Они могут только дезертировать.
1: Это по-прежнему еще возможно или уже стало сложнее? Ну, научились ловить и возвращать?
7: Слушайте, здесь не хочется, конечно, подкидывать никому никаких идей. Я имею в виду всяким начальникам и сотрудникам Минобороны. Но вообще-то и здесь тоже, в общем, поборы имеют свое значение, потому что в том числе за взятки дают и отпуска, и за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывести.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешен их отлов и уничтожение. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
8: «26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами и детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней им не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 23-м году собаки нападали на людей 3,5 тысячи раз. А к 25-му году почти 4 тысячи раз. И 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
9: Нужны большие штрафы. Нужно именно воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
8: Участники митинга записали видеообращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект. Второе чтение назначено на конец мая, и если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
10: Что животные не могут за себя постоять, только мы, люди, можем их защитить.
8: В 2018 году приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 2023 году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первой этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил. А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 2024 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозят животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ. И под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 26 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу эко-приюта. Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли. Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директора компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я помню, что мы с вами познакомились в Москве много лет назад, когда вы активно боролись за то, чтобы депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными и ввели вот эту программу ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, и наконец-таки добились своего, этот закон приняли. Что же произошло? Почему спустя 5 лет или около того произошел откат, и теперь уже все опять забывают про эту программу ОСВВ, а хотят уничтожать безнадзорных животных. Почему возвращаются к убийствам?
2: Дело в том, что в 2018 году, когда принимался этот закон, конечно же, никто и представить не мог, что через 4 года начнется большая война в Украине, которая поменяет абсолютно все в стране, и в том числе и политику государства по отношению к бездомным животным. И буквально через год после начала войны в Государственную Думу были внесены поправки, которые отменяли положение закона об ответственном обращении с животными, касающиеся работы с бездомными животными, то есть ту самую программу ОСВВ. И вместо нее дали регионам право делать все, что они захотят, по сути. И, как мы понимаем, одной из причин, на мой взгляд, самое важное, было просто уже отсутствие денег на проведение принятой ранее программы ОСВВ. Потому что она все-таки требовала финансовых вложений, нужно было строить приюты, нужно было организовывать работу с бездомными животными, нужно было проводить целый комплекс мероприятий. И помимо того, что не было денег, мы еще замечали, много раз отмечали, что многие регионы просто саботировали закон с момента его принятия. Он в 2020-м вступил в силу, и приюты, вот половина субъектов, а может быть даже больше, так и не построили к 2022 году. А когда уже денег не выделяет федеральный бюджет на социальные нужды, то до животных там точно уже не доходит. Поэтому было пролоббировано несколькими губернаторами, скорее всего, решение о том, чтобы отменить часть закона, связанную с бездомными животными, и разрешить убивать.
1: А вам известно, сколько сейчас российских регионов официально позволяют эвтаназию безнадзорных животных, отловленных на улицах?
2: Ну, около 30. Тут сложно точно сказать, потому что они один за другим постоянно новые появляются. Где-то уже приняты законы, где-то вносятся на рассмотрение. И там не всегда уследишь, приняли они уже или нет. Но 30 точно было. И уже несколько регионов, как, например, Иркутская область, в которой прошел большой митинг вот совсем недавно, они тоже внесли законопроект, приняли его в первом чтении, и в мае, я практически уверен, что примут окончательно.
1: Но где-то люди более упорные оказываются и доходят там до верховных судов регионов, правда, это не очень помогает. Я знаю, что до Конституционного суда дошли защитники, но он не особенно-то и помог своим постановлением. Я так понимаю, что все нормально с точки зрения конституционных судей, можно животных ловить и убивать?
2: С Конституционным судом была вообще отдельная интересная история. Действительно, зоозащитники сумели довести до этого органа оспаривание положений закона об ответственном обращении с животными, которые были приняты. И это уже такой достаточно беспрецедентный случай в российской зоозащите. Это достаточно сильная работа юристов была проведена. И то, что потом сказал Конституционный суд, это еще какой-то один беспрецедентный случай, на мой взгляд, потому что, ну, я такого, по крайней мере, не встречал. Конституционный суд не просто сказал, что поправки приняты и законны, но он еще и установил дополнительные критерии и, по сути, написал новый закон, которому теперь все следуют регионы, принимая свои региональные законы. Конституционный суд постановил, что убивать животных можно, если животное агрессивное. Причем понятие агрессивное, оно никак не раскрывается, и каждый на свой толк его толкует. И мы видим, что порой даже безумные правила принимаются, определение агрессии у животных, которые просто вынуждают собаку проявить агрессию. Это больное животное к опасными заболеваниями, а этот список опасных заболеваний достаточно широк. Но самое главное, новое вообще в российской правоприменительной практике, это экстраординарные ситуации. Конституционный суд сказал, что регион вправе принимать режим экстраординарной ситуации, во время которого вообще не действует никакое законодательство. И в случае, если субъект установил у себя на территории, в районе в каком-то экстраординарную ситуацию официально, то по отлову подлежат все, абсолютно все бездомные животные, ну, в основном собаки, а в основном о них речь, поголовно все отлавливаются, и в течение там, 10-15 дней, а может быть где-то и раньше, их всех убивают. Поэтому Конституционный суд полностью развязал руки регионам. И вот все текущие законы, которые принимаются, они как раз-таки принимаются вот в рамках обозначенных Конституционным судом. Это отдельные постановления об экстраординарных ситуациях, которые вводятся по решению губернатора, причем там очень часто устанавливаются совсем тоже безумные критерии для введения экстраординарной ситуации. Например, 10 собак появилось на территории 10 квадратных километров в городе, и все, это уже считается экстраординарной ситуацией, и можно всех убивать. Ну и плюс массово начали строить пункты временного содержания, в которых отлавливают животных. И вот есть регионы, например, там я могу привести Ставропольский край, где агрессивными практически все собаки признаются, больными признаются. В общем, если туда попало животное, оно уже назад не выйдет. И даже людям очень тяжело оттуда забрать. По сути, узаконили то, что действовало в России до 2018 года, и то, с чем боролись и вроде бы как победили.
1: Угу. Но, с другой стороны, часто можно слышать и такие реплики, что, да, может быть, лучше этим несчастным собакам и кошкам быть усыпленными, чем жить в таких чудовищных условиях, которые подчас для них создают в приютах. Потому что периодически, с неприятной периодичностью, мы слышим скандалы то в одном приюте, то в другом. Полуголодные собаки, где-то уже трупы их валяются, и живые собаки с мертвыми, и кошки живут, а деньги выделялись, их украли. Как это-то контролировать? Вот те места, где есть приюты, можно ли там наладить какой-то реальный контроль того, что там происходит, куда расходуются деньги и как в итоге животные живут?
2: Ну, вообще, механизм контроля приютов был заложен в федеральный закон, и реализовывался он через общественных инспекторов. Каждый человек, гражданский активист, мог стать официально общественным инспектором, и у него появлялось право приходить в приюты, которые работают по отлову животных и содержанию, и там смотреть, что происходит, фиксировать какие-то нарушения и отправлять их в надзорные органы. Но опять же, когда дело дошло до практики, выяснилось, что приюты просто не пускают общественных инспекторов, там и полицию вызывали, и с полиции не пускают. Можно потратить много времени, чтобы через суд добиться, что тебе разрешат доступ в приют, но это тоже будет разовая история, и во многих местах этот инструмент не заработал.
1: Ну, то есть фактически приюты превратились в живодерни во многих местах, и поделать с этим ничего нельзя.
2: Там же подразумевалось, что животных в приютах содержать нужно недолго, потому что у нас ОСВВ нужно отловить, стерилизовать месяц примерно, провести все необходимые ветеринарные мероприятия с животным и выпустить назад. Приют должен быть работать в качестве конвейера такого. И оставаться в приюте только агрессивные животные, которых очень мало на самом деле в популяции. Но очень часто не хотят выпускать животных назад главы муниципалитетов и под разными предлогами оставляли в приютах, а там бывало, да, делали все, чтобы животное, ну, умерло как бы своей смертью от какой-нибудь болезни, от голода или еще от чего-то, и как бы закон не нарушен. Но в целом с этим можно было бороться. По крайней мере, закон был на стороне зоозащитников и здравого смысла. Сейчас ничего уже нельзя поделать. Сейчас люди, которые приходят и пытаются что-то доказать, они просто становится вне закона. Более того, сейчас в Государственной Думе вносят закон, если его еще не приняли, то, наверное, скоро примут, в котором запрещено препятствовать отлову бездомных животных.
1: А что такое в России происходит? Откуда так много вообще-то безнадзорных собак и кошек?
2: А потому что в России пошли, как всегда, получается, не по тому пути. То есть выбрали метод работы с бездомными животными, который лишь устраняет последствия, который пытается забрать уже бездомных животных. Но не приняли ни одного закона, который вводил бы какую-либо ответственность владельцев животных за разведение, за выбрасывание животных на улицу, за жестокое обращение. И вот только сейчас все еще идут разговоры о том, чтобы ввести регистрацию хотя бы домашних животных. И не как, например, в Европе и в развитых странах, где решили этот вопрос, там обязательное чипирование должно быть собак. А у нас хотят сделать там разными метками, в том числе ошейник, кулон, бирка в ухе. Все то, что можно легко снять, выбросить животное и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет, никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
11: Кто из политиков сделает вас богаче?
12: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
13: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
14: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
15: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нть лидера Путина и его преемников.
16: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
17: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
18: Не будет экономического роста.
17: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
19: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Режима тишины по Зеленскому не случилось. В Москве готовятся к параду, усиливая противовоздушную оборону.
1: Обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара.
0: Спикер МИД Мария Захарова угрожает Киеву атаками.
2: Победа над международным империализмом и глобализмом. Не над украинским национализмом, а над объединенным Западом.
0: Как продать мир россиянам? В администрации президента размышляют о послевоенной медиатактике, выяснил проект «Досье».
3: В самой презентации указано, что вот такой победы, как была 9 мая 1945 года, ее не будет.
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Никакой реакции российской стороны на объявление Зеленским режима тишины не было, заявил на брифинге 7 мая Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Не было ни реакции, ни, собственно, режима тишины. Украина обвиняет в срыве Россию. Москва же ориентируется на собственное одностороннее заявление «Тишина на фронте 8 и 9 мая». Но в самой Москве явно готовятся к возможным атакам, как и к ответным. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
5: После объявления перемирия на 9 мая в одностороннем порядке Москва перешла к угрозам. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала отнестись к этому максимально серьезно.
1: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
5: По словам Марии Захаровой, это сделано в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Европейском саммите в Ереване.
1: Главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима.
5: Действительно, Владимир Зеленский во время визита в Ереван заявил, что, возможно, украинские дроны и примут участие в параде в Москве на 9 мая, имея в виду воздушную атаку. В Кремле этот сигнал восприняли как прямую угрозу. Одним из первых высказался замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев, назвав Зеленского и заодно премьера Армении Никола Пашиняна «безмозглыми русофобами». В Евросоюзе не собираются менять статус своей дипломатической миссии в Киеве. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни.
6: Публичные угрозы России атаковать Киев являются частью ее безрассудной тактики эскалации. Россия в очередной раз возмутительно пытается обвинить Украину в своей собственной агрессивной войне. Войне России против Украины. Что касается нас, Евросоюза, мы не изменим свою позицию и присутствие в Киеве.
5: Пашинян, кстати, от визита на парад 9 мая отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Москву приедут президенты Беларуси, Лаоса, глава правительства Словакии, султан Малайзии и главы самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской. Ключевой для Кремля иностранный гость прошлогоднего парада, китайский председатель Си Цзиньпинь, воздержится от визита. Скромнее выглядит и список российских городов, где пройдут парады. По данным телеграм-канала «Астра», в 15 регионах России отменили парады Победы на 9 мая. Еще в начале недели Москва объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и одновременно пригрозила массированным ударом по Киеву в случае попытки сорвать парад. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше, с полуночи 6 мая, если Россия сделает то же самое. Но, утверждают в Киеве, Россия на это не пошла, фактически сорвав режим прекращения огня.
6: Россия не прекратила ни один вид своей военной активности. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации, сегодня ночью и завтра мы также будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами.
5: Украина ответила крупнейшим за полтора месяца ночным воздушным ударом. В преддверии 9 мая, утверждают военные телеграм-каналы, часть систем российского ПВО перебросили к Москве. И ради безопасности столицы другие города фактически остались менее защищенными.
7: Киев явно будет стараться наносить удары на День Победы. Режим жертвы – его стиль. А столь ли важно, направит он дроны на Москву, Питер или Севастополь? А если на Питер? Тогда бить в Киев не будем? Непонятно. И оставляет простор для домыслов и пересудов на пятый-то год войны.
5: Сама Москва перед 9 мая перейдет в режим чрезвычайной безопасности. В городе отключат мобильный интернет, не будут работать мессенджеры, возможны проблемы с заказом такси. Красная площадь перекрыта, на въездах в столицу блокпосты с вооруженными силовиками, а на башнях Кремля уже размещены снайперы и пулеметчики.
4: Ну, в 14 регионах отменены парады. Незадолго до начала нашего эфира губернатор Краснодарского края объявил, что несмотря на то, что регион находится под атаками, парады пройдут и в Краснодаре, и в Новороссийске. К этому моменту мы еще вернемся. Давайте пока о Москве поговорим. Перед эфиром мы вот пообщались с коллегой, журналистом и расследователем радио «Свобода» Марком Крутовым о возможной переброске сил ПВО из регионов в Москву, как то сообщали некоторые провоенные телеграм-каналы. Наш коллега отнесся к этому весьма скептически.
8: Мы видели только одну фотографию, сделанную в темное время суток, где на какой-то московской улице сфотографировали систему С-400, которая куда-то едет, непонятно откуда, была ли она в Москве или приехала или с другого места. И вот на этом основании многие СМИ сделали вывод о том, что в Москву стягивает система ПВО перед парадом 9 мая. Но я должен сказать, что в Москве есть несколько дивизионов С-400, которые разместили недалеко от Измайловского парка, в частности, после первых атак украинских дронов в 2023 году. Там этих установок предостаточно, во-первых. Мы проверяли, больше их там или меньше перед парадом не стало. Более того, эти системы, в общем, не предназначены для перехвата дронов. Для этого предназначены системы зенитно-ракетные малого радиуса действия, такие как «Панцирь». Их, как мы знаем, вокруг Москвы в несколько колец, опять же, с 2023 года установили уже более 200. Но с атаками украинских дронов они справляются с переменным успехом. Но, повторюсь, никакого дополнительного стягивания ПВО в Москву к параду Победы я не фиксировал и свидетельств этому не вижу. Как не вижу, в общем, в этом особой необходимости. ПВО в Москве и так достаточно.
4: А с нами в прямом эфире политик Андрей Пивоваров. Андрей, приветствую.
9: Добрый день.
4: Ну, такая получается диспозиция. Россия проигнорировала режим тишины за авторством Зеленского, но при этом опасается нарушения собственного одностороннего режима и пугает Украину союзниками, ну, по крайней мере, устами Марии Захаровой. Насколько вообще всерьез стоит воспринимать такие угрозы?
9: Знаете, Иван, вот если брать какую-то логику нормального человека, там, эксперта, какого-то человека, который там, ну, смотрит на жизнь трезво и как-то рационально, ну, кажется, что ожидать какого-то удара, там, не знаю, со стороны Москвы, как она говорит, по там, Киеву, если прилетают дроны, то, в общем, не стоит, потому что, ну, наверное, это нерационально еще больше разжигать. В то же время вся практика взаимодействия с Владимиром Путиным показывает, что это такая игра в криминальную разборку. Кто кого перепугает, кто кого переиграет. И его ответ всегда должен быть более обостряющим, чем тот, который приходит к нему. Поэтому я, наверное, здесь поставлю на то, что действительно, если мы увидим там налет на Москву, то в этом случае какой-то ответ, какой именно, я думаю, нам здесь можно только дать, но ответ будет.
4: Ну, то есть, получается, как минимум, что на этом фоне? Атаки очень даже ожидаются в Москве, то есть не ожидают, что Зеленский действительно может отдать такой приказ.
9: Я думаю, что да, в этом случае...
4: Просто я пытаюсь понять, что называется, как бы, вероятность подобного события.
9: Я думаю, что если, грубо говоря, будет полет серьезных дронов, и это там не удастся каким-то образом показать, что мы их сбили на подлете, что это было несерьезно, если мы увидим действительно ту ситуацию, которая станет известна россиянам. Потому что Путин любит демонстрировать себя как какого-то тавгая, который отражает и не прогибается под давлением, который отвечает там на любую угрозу, там двойной угрозы. И я предполагаю, что если, грубо говоря, мы увидим какое-то там серьезное нападение или что-то еще, как бы, которое там поставит под урон его там личный образ, он, хоть это будет алогично, но ответит достаточно жестко.
4: Ну, даже если ПВО не перебрасывают из регионов в Москву, все равно получается, что кто-то в разы защищеннее, чем все остальные, я имею в виду по регионам России. И вот, скорее всего, угрозы со стороны, там, угрозы со столицы ведь можно было бы снять, ну, например, начав все-таки режим тишины в ночь на 6 мая, как это и объявил Зеленский, и таким образом Москва получила бы и свой собственный режим тишины 8-9 мая. Как вы думаете, почему Москва на это все-таки не пошла? Учитывая даже эту тактику Путина, но, тем не менее, можно же, учитывая, опять же, святость этого праздника, учитывая его, в том числе, пропаганду, пропагандистское значение, почему же невозможно было пойти на подобное?
9: Ну, Иван, представьте себе, у нас пропаганда еще задолго до войны, еще когда я был в России, когда смотрел телевизор в Шкаоне, наблюдал, что вся пропаганда выстроена на том, что там Зеленский – это никакой не президент, это там кто угодно, не знаю, наркоман, вор, там, кто угодно, да, представьте просто эфир, который есть. И в этом случае, понимая всю вот эту как бы накачанную пропаганду, у нас руководство, которое существует в стране сейчас, оно не пойдет на то, чтобы принять предложение человека, которого они десятилетия буквально унижают и говорят, что с ним не о чем разговаривать. Если вы заметили, даже очень важный момент, они предложение о переговорах, о перемирии, они как бы, Путин сообщил об этом Трампу, рассчитывая, что Трамп его добьется. Он напрямую это приглашение не отправлял. И Зеленский, в общем-то, очень грамотно парировал это тем, что хорошо, давай вот предыдущие два дня. Поэтому для Путина, для Кремля невозможно принять это предложение было. В этом плане гениальный ход Зеленского, который поставил Путина просто в тупик. Вот, поэтому, но принять предложение Зеленского он не мог.
4: Какие вообще впечатления от списка гостей на параде? Вот, какие выводы можно из этого сделать? Ну, явно в этот раз немногочисленные партнеры Москвы не особо поверили в достойный уровень безопасности.
9: Я думаю, вопрос не в безопасности, вопрос в маргинальности. То есть присутствие в Кремле явно сейчас играет в минус. И даже те там союзники, которые прикармливаются Кремлем достаточно плотно, ну, в общем, понимают, что от Москвы лучше отползать. И здесь даже вопрос уже не денег, которых тоже нету, а вопрос даже военной безопасности. То есть мы можем смотреть, когда, помните, был такой африканский саммит, когда в Петербург на военно-морского флота приехало, по-моему, порядка 15, если не ошибаюсь, лидеров из Африки. По разным причинам приехали. Кого-то подкупили, кому-то дали военный контингент, кому-то что-то. Прошло с него, получается, 2 года. Ни один из тех лидеров, хотя они были завязаны, приехать сюда не могут. Более того, многие из тех, кому давались, в том числе военные гарантии, ну, просто были свергнуты. Мы видим последний эпизод в Мали, которые не хотят ехать. Поэтому плюсов от того, что ты приезжаешь в Кремль, нету. Маргинальности, проблем, нежелания взаимодействовать с Западом, с тобой огромное количество. Поэтому, видимо, что союзников нет, и даже там из постсоветского пространства, по-моему, только Лукашенко приехал, который просто находится в прямой зависимости. А лидеры там Узбекистана, Таджикистана, которые тоже достаточно близки к Кремлю, решили, что сейчас лучше отойти в сторонку, и я думаю, для Кремля это очень хороший сигнал, и сделать сейчас мину о том, что Москва не является в изоляции, что у нас есть там гости. Ну, вот у нас из гостей, по-моему, там последний человек, который хотя бы что-то представляет, это Роберт Фицо, у которого, в общем, тоже проблемы сейчас, потому что выборы не за горами, а премьер Орбана, я думаю, ему светит хорошо.
4: Ну, не исключаю, что Орбан был бы, но, боюсь, статус уже не тот, который Кремлю был бы весьма симпатичен в качестве для приглашения, как минимум.
9: Мадуро мог приехать, конечно, еще он тоже какие-то дела заговорил, конечно. Мне кажется, хороший год.
4: Ну, что-то случилось, да. Ну, еще в контексте безопасности такой у меня вот вопрос. Производит ли вообще впечатление тот контраст уровня безопасности между Москвой и регионами на, ну, самих жителей регионов? Или это все-таки можно, скажем так, принять, как принимали некоторые россияне 5 лет назад, что, ну, вот Путин богат, и дворец у него есть, но так положено, по должности?
9: Это вообще очень важная тема, и здорово, что вы поднимаете ее, потому что это как раз то, о чем можно говорить с россиянами, потому что формально у нас все регионы равны, но из давно модель, которая построена была еще в Российской империи, в Советском Союзе, сейчас Путин перенимает ее, проблемы там, давайте там, никого не обижая, но окраины империи никого не волнуют, там всегда воюют. И, например, когда был атака в ВСУ на Курскую область, в Москве проводились праздники, там какие-то феерии, тратились бюджеты на украшения, а в Курской области стояли ВСУ. И вот этот момент, когда Кремль показал, что он не будет там реагировать на какие-то там военные действия, пускай люди страдают, так и будет. И он продолжается сейчас. Поэтому вот очень важно об этом рассказывать, потому что, например, на Валдае отличная система безопасности. Там, где находится там близкий Путин, где он может бывать. А в Туапсе мы видим, что происходит. А что происходит в Ленинградской области? И сейчас, когда, не знаю, вот ваш эксперт сказал, что это не подтверждено по поводу переброски, переброски ПВО. Но мне кажется, вполне реально, что для защиты Москвы перетаскивается ПВО в Москву, и это очень хорошо попадает, что ради какого-то нелепого парада на Красной площади, чтобы дед посидел и посмотрел, как солдатики маршируют, делаются безумные усиления, от вас снимается ПВО с других регионов, у вас запрещают работу интернета, не просто мобильного, а обычного, все ради того, чтобы один идиот провел парад. Вот это, мне кажется, важно для людей носить, потому что говорить с россиянами нам очень важно, они смотрят и вас, и читают социальные сети. Это то, что как отношение к людям, это очень-очень важно, потому что Путин у нас формально является гарантом всего в стране. Вот его гарантия.
4: Ну, как раз в контексте отношения к людям, вот я уже упомянул эту странную историю, при которой губернатор Краснодарского края, одного из наиболее пострадавших за последнее время, объявил, что парады все равно будут и в Красноярске, и в Новороссийске. Как вы думаете, что это такое? Это такое настолько нестерпимое желание выслужиться перед Москвой, несмотря на все удары, несмотря ни на что? Или, может быть, для своей аудитории?
9: Иван, ну есть небольшой контекст именно по этот регион. Губернатор Кондратьев находится в очень шатком положении. В его регионе проходит, по-моему, если не ошибаюсь, уже 3 или 4 близких к нему министра, и заместители его находятся в тюрьме, дают показания, и коррупционные скандалы просто сотрясают край. Больше того, там судебная система растряхивается просто максимально, и какие-то главы небольших судей, небольших этих самых судов, там 2-3 триллиона рублей. Я недавно какого-то, по-моему, предпринимателя тоже там раскулачили на большую сумму. То есть регион проблемный. Кондратьев недавно ездил в Москву и у Путина получил аудиенцию, что было воспринято как некое такое, ну, одобрение, потому что встречи бы не было, там вероятность того, что вы закрыли бы или сняли, очень высока. Поэтому я думаю, Кондратьеву важно выслужиться. И для него как бы проведение этого парада — это маркер того, что Владимир Владимирович, мы у себя провели, пускай там будут полеты дронов, пускай там будут какие-то риски, но вот он такой бесстрашный, будет стоять на трибуне, потому что для него куда страшнее сейчас, да, оказаться в тюрьме или стать такой разменной монетой перед выбором, потому что нужно будет кого-то посадить, нужно показать борьбу с коррупцией, поэтому Кондратьев, наверное, не самый яркий пример, он просто борется за выживание.
4: Ну, там причем еще любопытно, что на этих самых аудиенциях он то ли принизил масштаб трагедии,

0: чем-то подробно ознакомились, а мой коллега Артур Давлетшин расскажет подробнее.
1: В Кремле, кажется, задумались об окончании войны. Правда, пока только на бумаге, а точнее на страницах презентации, которая попала в руки журналистов из центра «Досье».
2: «Весь мир понял, кто прав, кто виноват. Мы показали всем, что мы круче, выше, лучше, гуманнее. Украинские нацисты показали, что они садисты и моральные уроды. Произошел настоящий каминг-аут украинских элит».
1: Авторами доклада после победы выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента, которые работают под началом Сергея Кириенко. В презентации они разбирают не стратегию, а лишь один из возможных сценариев для поведения в будущем. Однако авторы признают, что самый вероятный вариант окончания войны – мирный договор между Россией и Украиной через США, как посредника, без капитуляций. Главный вопрос доклада – как продать это населению под видом победы.
3: Украина после завершения войны все равно не будет. Страна исчезнет в течение 10-15 лет. Европейский Союз доказал свою беспомощность и стагнирует. Россию поддержала большая часть мира, а уехали из страны одни предатели.
1: Конечно, никакой денацификации, как выполненной задачи так называемой СВО. Вместо нее – победа над мировым глобализмом. Россия выиграла войну, отстояла своих. Путин, цитата, «прогнул Запад» и не допустил гуманитарной катастрофы в Донбассе. Почему в Донецке нет воды, а в туалетах используются пакеты вместо смыва, авторы не уточняют.
4: Продолжение, которого требуют маргинальные ультрапатриоты, потребовало бы сдать принципиальные позиции. Провести общую мобилизацию, перевести всю экономику и жизнь на военные рельсы, потерять годы. Это дорого. А выигрыша никакого. Мы не прокормили бы 30 миллионов украинцев.
1: Авторы поделили россиян на несколько групп, и если аргументы, перечисленные ранее, направлены на россиян, уставших от войны, то диванные патриоты, как они называются в документе, считаются угрозой. К ним хотят найти подход через рационализацию и напоминание о недопустимости дискредитации армии. Авторы считают, что смогут добиться переобувки от ультрапатриотов, однако пока ею и не пахнет.
3: Кто обесценивает победу, тот не патриот.
1: Еще одной угрозой авторы считают ветеранов войны против Украины, ведь они способны к объединению и решительным действиям. Их хотят приручить с помощью пряника, социальной поддержки, оплакивания погибших, встраивания в политические партии или отправки на восстановление оккупированных территорий. А тем, кому этого будет мало, предложат отправиться в африканский корпус Минобороны.
2: Цель Путина – мирное развитие страны, качество жизни людей. Он всегда об этом говорил. Но в условиях войны на истощение развитие отходит на второй план.
1: Отдельно в докладе выделяют сотрудников ВПК, но к ним найдут подход через напоминание, что жизнь без войны безопаснее и лучше, чем с ней. Это совпадает с видением будущего России авторами доклада «Без угроз и обстрелов», с путешествиями, мобильной связью, стабильностью и без новых налогов. На презентации Россия после так называемой СВО настолько очистится, что в небе над Москвой едва ли не появятся летающие автомобили. Или это намек, что конец войны – это фантастика. Пожалуй, признание Путиным проблем произошло слишком поздно, считает анонимный колумнист издания «Экономист». В материале «Мрачный взгляд из Москвы» он делится таким мнением. Каждый шаг Путина, направленный на сохранение власти, ускоряет ее упадок. Причина тому, цитирует издание агентства.
4: Во-первых, это растущая цена военных действий, которые задумывались как военная операция, не оказывающая влияния на большую часть общества. Во-вторых, растет спрос на правила со стороны элиты, которой пришлось вернуть свои капиталы в Россию. Третий фактор – изменение геополитического климата, к которому сам Путин приложил руку. Россия видит себя в роли преобразователя глобального порядка. В действительности же она всего лишь катализатор. Четвертый пункт – разрушение прежнего общественного договора, согласно которому государство не вмешивалось в частную жизнь людей, а граждане – в политику.
1: Анонимный автор считает, что Путин потерял монополию на выбор будущего для страны. А если он решит начать новую войну для сохранения власти, то только усугубит ситуацию.
0: Ну, о том, почему эта презентация не просто один из планов администрации президента под возможное развитие событий, ну, знаете, так в стиле, если когда это произойдет, то вот выпускаем вот такого вот Кракена. Вот об этом мы поговорили с автором расследования проекта «Досье» журналистом Ильей Рождественским.
5: Показательно, что это план, который превратился именно в документ, то есть он пошел чуть дальше в своем развитии, чем просто какая-то идея, которая могла быть высказана на совещании у Сергея Кириенко или у кого бы то ни было еще. Это план, который превратился в документ, в презентацию Владимиру Путину. Опять же, очень любят все чиновники, которые приходят на прием, показывать презентации. Это видно на официальной съемке Кремля, которая выкладывается, опять же, на сайте Кремля. Дошел этот план.

0: до презентации, до воплощения. Над этой презентацией поработали несколько сотрудников администрации президента, и это не какие-то рядовые клерки, хотя, в общем, совсем уж рядовых клерков там, пожалуй, нету, но в данном случае это высокопоставленные сотрудники администрации президента, это непосредственные подчиненные Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента, и, в общем, этот документ пошел у них некоторое согласование. То есть, в общем, идея развивается, администрация президента достаточно активно готовится к тому, что эта идея может потребоваться, ну и, в общем, это скорее свидетельствует в пользу того, что скорее этот документ когда-нибудь потребуется, и его действительно будут использовать.
1: Тему продолжим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, на ваш взгляд, то есть все настолько плохо, что в администрации президента уже вот такие планы готовят и на всякий случай даже презентацию составляют?
2: Ну, он очень реалистичный, но я думаю, что их несколько, которые существуют. У нас ситуация, когда все-таки решение принимается, по-моему, одним человеком, но у этого человека на карте на столе лежат несколько карт, и доклад очень интересный, и я всячески рекомендую с ним ознакомиться, потому что понятно те вызовы и те проблемы, которые стоят перед администрацией президента, и те вопросы, которые я даже не закрою этим докладом. Поэтому я думаю, что он один из существующих, и далеко не факт, что Путин согласится на там, такую мировую сделку.
1: Ну и, кстати, Ушаков на днях об этом сказал, за несколько часов до начала нашего эфира об этом сказал, что не то чтобы все идет к переговорам, и в этом особого нет смысла. Но если вернуться вот к этой картине мира глазами и, не знаю, действиями высокопоставленных сотрудников администрации президента, как это утверждается в расследовании, какие детали вот из их картины мира в презентации вам показались наиболее любопытными?
2: Ну, там много забавных моментов, например, которые есть. Мне очень повеселил момент, что Путин победил мировой глобализм, там вот и, как бы какой-то заговор, видимо, Запада, но при этом вот мы с вами обсуждали до этого только буквально перемирие. И смотрите, Путин начинал войну против мирового империализма, против американского засилья на Украине, которое, соответственно, вот оттягивало Украину от России. Но на 5-м году войны Путин общается с Трампом и просит, чтобы Трамп надавил на Украину, чтобы Украина не бомбила парад в Москве. И при этом он победил глобализм. То есть это выглядит достаточно комично. Но там многих моментов таких. Но вот интересный фактор, например, понравился еще мне, что говорится, что будут затыкать тех, кого, ну, кто будет очень жестко стоять на продолжение войны. Получается очень забавная ситуация, когда тех, кто поверил Путину, кто в реальности поверил в этих там нацистов, бандеровцев, кто пошел там, не знаю, там воевать или просто глотку рвал, их будут затыкать те, за кого они и топили. И вот тут, мне кажется, момент такой, что эта пословица есть: государство предаст тебя, сынок, она очень хорошо работает. Единственное, с чем я вот, что меня удивило немножко, там интересно стоит вопрос о том, что делать с ветеранами. Знаете, не так давно, ну, беседовал с одним очень известным экономистом, и он дал такой очень интересный прогноз, что несмотря на то, что мы считаем, что проблема с ветеранами будет самая большая, миллион людей, прошедших войну, но одновременно с этим он дал простое решение, что на самом деле Путин заинтересован будет в том, чтобы сохранить армию, именно в том составе, который есть. Если не брать вооружение, именно довольствие со солдат, может быть, там сейчас он 210 тысяч рублей, но если им оставят, предположим, там 100-120 тысяч, это очень хорошая зарплата по России. И эти люди спокойно наполнят собой Ленинградский военный округ, создаются новые какие-то части дивизии, и этих людей как раз во многом оставят в армии. Там только про африканский корпус говорилось, но, мне кажется, решение такого вопроса, как раз с бывшими ветеранами СВО, она очень-очень логично выглядит. Но в остальном, мне кажется, что еще там проблемы, которые указаны, там сказано о том, что люди действительно устали от войны. Люди ждут того, что после войны станет проще. И об этом прямо говорится в докладе, что раскрутим гаечки, будет такая, ну, как бы, контролируемая оттепель, снимут санкции, заработают аэропорты. Но самое главное будет очень трудно поправить. Очень трудно поправить будет экономику. Потому что мы говорим про отмену американских санкций, возможно, это будет, но европейские никто не отменит. И вот здесь восстанет ситуация, что вроде как воевали-воевали, а с экономикой, ценами, продуктами, поставками будет все равно то же самое. И этот фактор, ну, это не обязательно президента, это экономика, и я думаю, что с этим они сделать ничего не смогут.
1: Но вот ваше предположение о том, что людям дадут работу, получается, в новосозданных военных округах, оно связано с тем, что это чтобы людей, которых, скорее всего, не будут брать на работу, этой самой работой обеспечить. Или для того, чтобы как-то обезопасить всех остальных людей от ПТСР и его возможных проявлений. Или вот чтобы что? Возможно, новая война какая-то. Вот что здесь, на ваш взгляд, ключевое? Какой здесь фактор для создания этих рабочих мест, получается, в казармах, в новых военных округах?
2: Я думаю, что с точки зрения как бы рационального мышления, это первые два фактора, которые вы указали, да, это трудоустройство этих людей, нахождение их в обществе, изоляция их от там, грубо говоря, каких-то конфликтных ситуаций и концентрирование их в военных городках, где они будут под присмотром обучать там призывников или кого-то еще. А в главном, да, ну, мы же понимаем, что Владимир Путин достаточно, ну, уже маниакальное какое-то сознание, и он единственный человек, который определяет политику. И здесь, когда я сказал, что это не единственный план, который может быть, я бы, честно сказать, все больше каких-то тревожных событий, тревожных каких-то намеков вводных, когда мы видим, что забуксовавший фронт в Украине, а объективно Россия не может продвинуться вперед там, без огромнейших потерь, которые она несет, я думаю, что риск того, что это будет второй фронт или что это будет какое-то, может быть, продолжение войны через какую-то паузу, вот этот риск будет. И для этого как раз наличие там, Ленинградского фронта, который будет дислоцироваться там около там, по границе Северо-Запада, вот здесь как раз этот фактор будет очень важен для Путина, и здесь как раз бывшие действующие ветераны отлично в его картину мира работают.
1: Андрей, большое спасибо за этот разговор. Политик Андрей Пивоваров был с нами в прямом эфире, ну вот рассказывая о том, каким может быть этот послевоенный мир глазами администрации президента, хотя эта послевоенность вполне себе может обернуться кое-чем очень даже похожим. Увидимся с вами завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
3: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля первый удар, 20 апреля второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемой Туапсе все это уже перестало. Стало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе двукратное и трехкратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает с осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть, и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. Их хроническое воздействие даже в малых концентрациях приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в сотни раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а накопленный у каждого, кто эти 3 недели прожил в Туапсе. Он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
2: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
4: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
2: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
5: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что говорит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти два знания не противоречат друг другу, они складываются в один ответ.
2: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
6: Эту параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А потому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думает о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государство, государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ и взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно. Во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны, в чьих это силах, приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
2: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Челемушкин.
7: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне – люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война ведь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль – это не обязательная радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
2: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
8: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш. По их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Что осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
2: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
4: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
2: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Ида-Копас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом «где же он?» задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
9: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно, власть не права, но тем не менее, Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задать им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, потому что если был Чернобыль, он поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка, это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
2: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
5: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекта, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что Валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
2: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе, но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
10: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое перемирие. Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
2: В последнее время участили случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
7: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывают горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступление Бони, флуктуации Ремесла, заявление Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
2: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
11: Говорит Радио Свобода.
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
4: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
2: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
13: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
2: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
14: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
2: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
15: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами, по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угроза сейчас настолько, скажем так, многовекторная, что все предусмотреть, все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. И FPV-дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
2: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
7: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
2: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале «Игорь Анул Грэм».
16: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить столицу этой европейской страны. А в мае 2026 года российское руководство отказывается от проведения парада из-за опасений за безопасность его участников и той военной техники, которая могла бы на нем демонстрироваться. Конечно, контраст между двумя войнами разительный. Путин явно утопает в сапогах любимого им генералиссимуса. И именно поэтому, конечно, ясно, что они будут минимизировать значимость этого мифа для жителей Российской Федерации.
2: Путин объявил одностороннее прекращение огня на День Победы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
4: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
2: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале «Breakfast Show».
17: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа, явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортире, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда б мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты. Нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски, ведь праздник у людей, надели цацки, гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец зашел до зя, мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. На Украине, видно, тот же Чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
2: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
18: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды, наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие, а сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом, 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
2: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
5: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
2: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
7: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
2: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
19: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, которые они потребляют каждый год, и Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне, каждый раз непосредственно эта техника, каждый раз агрессия в заявлениях, каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не слаблен 100%, но Путин ослаблен, причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
2: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
4: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
2: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Учителя.

0: Познер, дочь Познера, внучка Познера, сестра Познера, моя собеседница парижанка Валери Познер, историк советского авангарда, специалистка по кино 1920-х годов. Семейные корни Валерии уходят в Россию, в довоенную эмиграцию, но также и во Францию, и, можно сказать, в Древний Египет. Но не буду опережать предстоящий рассказ. Валерии обо всех семейных переплетениях и драмах поведает сама в беседе из цикла «Учителя». Валерий, есть люди, которые на вопрос об учителях говорят: «Меня никто ничему в жизни не учил, я выучился всему сам». А есть люди, которые говорят: «Ну как же, у моих учителей целый полк, сонм их. Правда, я даже не уверен, что они меня чему-то научили. Я пытался научиться у них, но они просто излагали свою жизнь или были какие-то размышления о чем-то. И постепенно я, взрослея, начал понимать, что этой мудрости я выучился у такого-то человека, а вот этот дал мне пример такого жизненного поведения. И поэтому я теперь, прожив довольно долгую жизнь, могу сказать, что учителя у меня все-таки были». Как было в вашем случае?
1: Я очень много учителей. Я как раз отношусь к второй категории людей. Одновременно, наверное, многие из них не были, собственно, учителями. Они были просто людьми, пример которых был для меня и остается до сих пор каким-то ориентиром, что ли. Я вспоминаю мысленно, иногда общаюсь с людьми, с которыми уже невозможно общаться, и спрашиваю совет, либо, да, вспоминаю или гадаю, как бы они поступили. Иногда бывает так.
0: Расскажите, пожалуйста, где вы родились, в какой семье, в каком городе и какие ваши первые воспоминания?
1: Родилась я в Париже, но вскоре родители купили очень старый дом конца 17 века за городом. 15 километров от Парижа, но зато прямая ветка до Люксембургского сада. А папу давно выбрали профессором в Коллеж де Франс. Поэтому он ездил по этой линии СУ, ему это было удобно. Это был очень старый дом. Атмосфера дома, сам дом и атмосфера ученая, серьезная, безусловно, наложила отпечаток. Старый дом, много комнат, много маленьких комнат, совершенно потрясающий подвал и чердак, и огромный сад. Поскольку родители сидели каждый у себя в кабинете, у нас было очень много времени на всякие развлечения, игры с сестрой, поиски чего-то. В общем, это была какая-то такая очень специфическая жизнь, поскольку отец все-таки 6-го года рождения. Жили мы по старинке, я бы сказала. Был обязательный чай в 5 часов на английский манер. Вот такая размеренная, сложный, простой, одновременно сложный распорядок дня. Вот в 7 часов это, в 8 часов то. Очень часто они принимали гостей, которые говорили на разных языках, и в основном античников. Идея, что наука, античность, история, литература, поэзия, живопись – это вот самое главное, и музыка. Остальное шум времени был, естественно, но от которого родители, особенно папа, хотели нас как-то оградить.
0: Простите, я хотел уточнить. Отец ваш преподавал что в Коллеж де Франс?
1: Египтологию. Он был специалистом по эпиграфии и специалистом по истории, педагогике, морали и политике древних египтян. А мама была тоже египтологом, но она была специалисткой быта, торговли, каждодневной жизнью больших храмов, чем они с кем торговали, как они что сплавляли, в общем, по Нилу. Поэтому они работали вместе и совершенно раздельно. Часто мама приходила в кабинет к папе и что-то там показывала, как ты это типа читаешь. Или папа ходил к маме в кабинет. Но, в принципе, мы, девочки, не мешали взрослым работать.
2: Сколько у вас было детей?
1: Нас было двое.
2: А почему родители переехали за город? Просто больше возможностей жилищных, да?
1: Да. И чтобы мы росли, чтобы я росла сначала, потом появилась моя сестра в саду, чтобы, в общем, могли гулять.
2: И сколько вы в том доме прожили?
1: Очень долго. Я бы сказала, мы с сестрой уже после кончины родителей, мы продали его в 96-м или 97-м.
2: Так что, в общем, в школу это... вы ходили там, в СО, да?
1: Там, конечно, СО,
2: да?
1: Нет,
2: так,
1: это Маси. Мы ходили в школу ближайшую, простую, сначала деревенскую, потом не совсем деревенскую, потому что все-таки был большой наплыв людей, которые приехали после независимости Алжира, приехали оттуда, и поэтому были построены специально для них новые дома. Мы с ними, с этими ребятами учились. И так я стала там учить русский язык, потому что, естественно, мы маленькими не могли сами как бы не мешать родителям работать. Поэтому у нас была Бонна. Бонна была испанка. Поэтому мы говорили с детства на французском и испанском. Испанский мой второй родной язык был, потому что потом я его забыла. Ну, естественно, родители между собой часто говорили, мама не говорила по-русски, они между собой говорили то по-английски, то по-немецки, когда надо было, чтобы девочки не понимали, а это бывало часто.
2: Простите, а мама была кто урожденная и какой ее был родной язык?
1: Ее родной язык – диалект, немецкий диалект эльзасский. Но она, естественно, была француженкой и из такой профранцузской семьи. Но она с мамой говорила на эльзасском.
2: Но да, со своей мамой?
1: Со своей мамой.
2: А это понимаемый французом язык?
1: Нет. Абсолютно, это немецкий. Немецкий диалект, совершенно непонимаемый. Поэтому у нас был испанский, был немецкий, витал, естественно, английский, а папа с братом общались по-русски.
2: Со своим братом.
1: Со своим братом.
2: Еще, если можно, пишите картину с Познерами, которую все всегда путают. Кто кому родственник, как кого звали и так далее.
1: Отец мой, который родился в 1906 году, его звали Жоржем.
2: То есть он Георгий, да?
1: Нет, он Жорж. Объясню почему. Его отец, Соломон Владимирович, родился в 1875 или 1906 году где-то под Минском. Или в Минске. Учился в Питере и стал юристом. Он был, я бы сказала, для упрощения, еврейским активистом, и он принадлежал еврейской группе около кадетской партии, которая ратовала за отмену всяких ограничений для евреев царской империи. И в 1905 году его отправили рассказать всему миру о погромах в России. И он приехал в Париж. Здесь родился мой дядя Владимир Соломонович, а затем через год папа. И Соломон Владимирович рассчитывал на помощь Жоржа Клемансо. Он думал, что Клемансо станет рупором, в общем, этих идей. Поэтому сына своего он назвал Жоржем. Поэтому в паспорте у него было, значит, Жорж Анри Георгий. И его и в эмиграции многие знали, как Жорж, Жоржик, все так его и называли. Потом семья вернулась в Россию.
2: Когда же?
1: Я так понимаю, что они вернулись, когда началась Первая мировая, в 14-м, а может и раньше даже. И папа учил в Тенишевском училище, в одном классе с Шостаковичем, между прочим. Они дружили с Горьким того времени. А потом в 21-м году они вернулись сюда. У Соломона был брат Александр. У него был сын Владимир. Этот Владимир тоже приехал в Париж. И в 1934 году у него родился сын Вовка.
2: Вот теперешний. Телеведущий, журналист.
1: Да.
2: Так, да.
1: Вовка, потому что их слишком много Владимиров, поэтому один Владимир, один Вова, один Лёдик, один Вовка. Вот. Вовка родился в 1934 году в Париже.
2: Вовка – внук Александра.
1: Да. И когда в 1921 году папа с братом приехали сюда, папе было 15 лет, и он пошел в школу, в русский лицей, который был в Париже. Он его закончил в 1924 году и поступил в Сорбонну. И вот, собственно, оттуда пошел учиться. Но поскольку он родился во Франции и считался французом, то когда война началась, естественно, его вызвали, и он пошел воевать.

0: Валерий Познар, историк советского авангарда и кино 20-х годов. Передача из цикла «Учителя. На волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск «Мифов и репутаций».
1: Папа закончил русский лицей в 24-м году. Естественно, у него был греческий, а не латынь. Это опять к истории языков и как мы учим языки. А для того, чтобы поступить в Сорбонну на античное отделение или там, я не знаю, на историю, надо было, естественно, проходить какой-то тест или экзамен по латыни. И он за лето просто овладел. И он закончил Сорбонну. С 6 лет он знал, что он должен и будет египтологом. И в 28-м году он поехал впервые в Египет. И я

0: Ну, что все хорошо. Поэтому и Путин говорит, что все хорошо. В общем, есть некий источник, на который можно сослаться. Это, правда, весьма такая любопытная получилась конструкция. Андрей, еще одну любопытную новость сегодня нам хочется обсудить. Дело в том, что в распоряжении проекта «Досье» оказалась презентация из администрации президента. В ней высокопоставленные сотрудники наметили план работы с населением в случае завершения войны. И там весьма много любопытного. Мы со всем этим подробно ознакомились. А мой коллега Артур Давлетшин расскажет подробнее.
1: В Кремле, кажется, задумались об окончании войны. Правда, пока только на бумаге, а точнее на страницах презентации, которая попала в руки журналистов из центра «Досье».
2: Весь мир понял, кто прав, кто виноват. Мы показали всем, что мы круче, выше, лучше, гуманнее. Украинские нацисты показали, что они садисты и моральные уроды. Произошел настоящий каминг-аут украинских элит.
1: Авторами доклада после победы выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента, которые работают под началом Сергея Кириенко. В презентации они разбирают не стратегию, а лишь один из возможных сценариев для поведения в будущем. Однако авторы признают, что самый вероятный вариант окончания войны – мирный договор между Россией и Украиной через США, как посредника, без капитуляций. Главный вопрос доклада – как продать это населению под видом победы.
3: Украина после завершения войны все равно не будет. Страна исчезнет в течение 10-15 лет. Европейский Союз доказал свою беспомощность и стагнирует. Россию поддержала большая часть мира, а уехали из страны одни предатели.
1: Конечно, никакой денацификации, как выполненной задачи так называемой СВО. Вместо нее – победа над мировым глобализмом. Россия выиграла войну, отстояла своих. Путин, цитата, «прогнул Запад» и не допустил гуманитарной катастрофы в Донбассе. Почему в Донецке нет воды, а в туалетах используются пакеты вместо смыва, авторы не уточняют.
4: Продолжение, которого требуют маргинальные ультрапатриоты, потребовало бы сдать принципиальные позиции. Провести общую мобилизацию, перевести всю экономику и жизнь на военные рельсы, потерять годы. Это дорого. А выигрыша никакого. Мы не прокормили бы 30 миллионов украинцев.
1: Авторы поделили россиян на несколько группы. Если аргументы, перечисленные ранее, направлены на россиян, уставших от войны, то диванные патриоты, как они называются в документе, считаются угрозой. К ним хотят найти подход через рационализацию и напоминание о недопустимости дискредитации армии. Авторы считают, что смогут добиться переобувки от ультрапатриотов, однако пока ею и не пахнет.
3: Кто обесценивает победу, тот не патриот.
1: Еще одной угрозой авторы считают ветеранов войны против Украины, ведь они способны к объединению и решительным действиям. Их хотят приручить с помощью пряника, социальной поддержки, оплакивания погибших, встраивания в политические партии или отправки на восстановление оккупированных территорий. А тем, кому этого будет мало, предложат отправиться в африканский корпус Минобороны.
2: Цель Путина – мирное развитие страны, качество жизни людей. Он всегда об этом говорил. Но в условиях войны на истощение развитие отходит на второй план.
1: Отдельно в докладе выделяют сотрудников ВПК, но к ним найдут подход через напоминание, что жизнь без войны безопаснее и лучше, чем с ней. Это совпадает с видением будущего России авторами доклада «Без угроз и обстрелов», с путешествиями, мобильной связью, стабильностью и без новых налогов. На презентации Россия после так называемой СВО настолько очистится, что в небе над Москвой едва ли не появятся летающие автомобили. Или это намек, что конец войны – это фантастика. Пожалуй, признание Путиным проблем произошло слишком поздно, считает анонимный колумнист издания «Экономист». В материале «Мрачный взгляд из Москвы» он делится таким мнением. Каждый шаг Путина, направленный на сохранение власти, ускоряет ее упадок. Причины тому, цитирует издание агентства.
4: Во-первых, это растущая цена военных действий, которые задумывались как военная операция, не оказывающая влияния на большую часть общества. Во-вторых, растет спрос на правила со стороны элиты, которой пришлось вернуть свои капиталы в Россию. Третий фактор – изменение геополитического климата, к которому сам Путин приложил руку. Россия видит себя в роли преобразователя глобального порядка. В действительности же она всего лишь катализатор. Четвертый пункт – разрушение прежнего общественного договора, согласно которому государство не вмешивалось в частную жизнь людей, а граждане – в политику.
1: Анонимный автор считает, что Путин потерял монополию на выбор будущего для страны. А если он решит начать новую войну для сохранения власти, то только усугубит ситуацию.
0: Ну, о том, почему эта презентация не просто один из планов администрации президента под возможное развитие событий, ну, знаете, так в стиле, если когда это произойдет, то вот выпускаем вот такого вот Кракена. Вот об этом мы поговорили с автором расследования проекта «Досье», журналистом Ильей Рождественским.
5: Показательно, что это план, который превратился именно в документ, что, то есть он пошел чуть дальше в своем развитии, чем

0: просто какая-то идея, которая могла быть высказана на совещании у Сергея Кириенко или у кого бы то ни было еще. Это план, который превратился в документ, в презентацию. Владимиру Путину, опять же, очень любят все чиновники, которые приходят на прием, показывать презентации. Это видно на официальной съемке Кремля, которая выкладывается, опять же, на сайте Кремля. Дошел этот план до презентации, до воплощения. Над этой презентацией проработали несколько сотрудников администрации президента. И это не какие-то рядовые клерки. Хотя, в общем, совсем уж рядовых клерков там, пожалуй, нету, но в данном случае это высокопоставленные сотрудники администрации президента, это непосредственные подчиненные Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента, и, в общем, этот документ пошел, у них некоторое согласование. То есть, в общем, идея развивается, администрация президента достаточно активно готовится к тому, что эта идея может потребоваться, ну и, в общем, это скорее свидетельствует в пользу того, что скорее этот документ когда-нибудь потребуется, его действительно будут использовать.
1: Тему продолжим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, на ваш взгляд, то есть все настолько плохо, что в администрации президента уже вот такие планы готовят и на всякий случай даже презентацию составляют?
2: Ну, он очень реалистичный, но я думаю, что их несколько, которые существуют. У нас ситуация, когда все-таки решение принимается, по-моему, одним человеком, но у этого человека на карте на столе лежат несколько карт, и доклад очень интересный, и всячески рекомендую с ним ознакомиться, потому что понятно те вызовы и те проблемы, которые стоят перед администрацией президента, и те вопросы, которые я даже не закрою этим докладом. Поэтому я думаю, что он один из существующих, и далеко не факт, что Путин согласится на там, такую мировую сделку.
1: Ну и, кстати, Ушаков на днях об этом сказал, за несколько часов до начала нашего эфира об этом сказал, что не то чтобы все идет к переговорам, и в этом особого нет смысла. Но если вернуться вот к этой картине мира глазами и, не знаю, действиями высокопоставленных сотрудников администрации президента, как это утверждается в расследовании, какие детали вот из их картины мира в презентации вам показались наиболее любопытными?
2: Ну, там много забавных моментов, например, которые есть. Мне очень повеселил момент, что Путин победил мировой глобализм, там вот и, как бы какой-то заговор, видимо, Запада, но при этом вот мы с вами обсуждали до этого только буквально перемирие, и смотрите, Путин начинал войну против мирового империализма, против американского засилья на Украине, которое, соответственно, вот оттягивало Украину от России, но на пятом году войны Путин общается с Трампом и просит, чтобы Трамп надавил на Украину, чтобы Украина не бомбила парад в Москве. И при этом он победил глобализм. То есть это выглядит достаточно комично. Но там многих моментов таких. Но вот интересный фактор, например, понравился еще мне, что говорится, что будут затыкать тех, кого, ну, кто будет очень жестко стоять на продолжение войны. Получается очень забавная ситуация, когда тех, кто поверил Путину, кто в реальности поверил в этих там нацистов, бандеровцев, кто пошел там, не знаю, там воевать или просто глотку рвал, их будут затыкать те, за кого они и топили. И вот тут, мне кажется, момент такой, что эта пословица из государства предаст тебя, сынок, она очень хорошо работает. Единственное, с чем я вот, что меня удивило немножко, там интересно стоит вопрос о том, что делать с ветеранами. Знаете, не так давно, беседовал с одним очень известным экономистом, и он дал такой очень интересный прогноз, что несмотря на то, что мы считаем, что проблема с ветеранами будет самая большая, миллион людей, прошедших войну, но одновременно с этим он пытал простое решение, что на самом деле Путин заинтересован будет в том, чтобы сохранить армию, именно в том составе, который есть. Если не брать вооружение, именно довольствие со солдат, может быть, там сейчас он 210 тысяч рублей, но если им оставят, предположим, там 100-120 тысяч, это очень хорошая зарплата по России. И эти люди спокойно наполнят собой Ленинградский военный округ, создаются новые какие-то части дивизии, и этих людей как раз во многом оставят в армии. Там только про африканский вопрос говорилось, но, мне кажется, решение такого вопроса как раз с бывшими ветеранами СВО, она очень-очень логично выглядит. Но в остальном, мне кажется, что еще там проблемы, которые указаны, там сказано о том, что люди действительно устали от войны, люди ждут того, что после войны станет проще. И об этом прямо говорится в докладе, что раскрутим гаечки, будет такая, ну, как бы, контролируемая оттепель, снимут санкции, заработают аэропорты. Но самое главное будет, что трудно поправить. Что трудно поправить будет экономику. Потому что мы говорим про отмену американских санкций, возможно, это будет, но европейские никто не отменит. И вот здесь восстанет ситуация, что вроде как воевали-воевали, а с экономикой, ценами, продуктами, поставками будет все равно то же самое. И этот фактор, ну, это не обязательно президента, это экономика, и я думаю, что с этим они сделать ничего не смогут.
1: Но вот ваше предположение о том, что людям дадут работу, получается, в новосозданных военных округах, оно связано с тем, что это чтобы людей, которых, скорее всего, не будут брать на работу, этой самой работой обеспечить? Или для того, чтобы как-то обезопасить всех остальных людей от ПТСР и его возможных проявлений? Или вот чтобы что? Возможно, новая война какая-то? Вот что здесь, на ваш взгляд, ключевой? Какой здесь фактор для создания этих рабочих мест, получается, в казармах, в новых военных округах?
2: Я думаю, что с точки зрения как бы рационального мышления, это первые два фактора, которые вы указали, да, это трудоустройство этих людей, нахождение их в обществе, изоляция их от, там, грубо говоря, каких-то конфликтных ситуаций и концентрирование их в военных городках, где они будут под присмотром обучать там призывников или кого-то еще. А в главном, да, мы же понимаем, что Владимир Путин достаточно, ну, уже маниакальное какое-то сознание, и он единственный человек, который определяет политику. И здесь, когда я сказал, что это не единственный план, который может быть, я бы, честно сказать, все больше каких-то тревожных событий, тревожных каких-то намеков вводных, когда мы видим, что забуксовавший фронт в Украине, а объективно Россия не может продвинуться вперед там, без огромнейших потерь, которые она несет, я думаю, что риск того, что это будет второй фронт, или что это будет какое-то, может быть, продолжение войны через какую-то паузу, вот этот риск будет. И для этого как раз наличие там Ленинградского фронта, который будет дислоцироваться там около там, по границе Северо-Запада, вот здесь как раз этот фактор будет очень важен для Путина, и здесь как раз бывшие действующие ветераны отлично в его картину мира лягут.
1: Андрей, большое спасибо за этот разговор. Политик Андрей Пивоваров был с нами в прямом эфире, ну вот рассказывая о том, каким может быть этот послевоенный мир глазами администрации президента, хотя эта послевоенность вполне себе может обернуться кое-чем очень даже похожим. Увидимся с вами завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
5: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
6: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
7: Будет экономического роста?
6: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
8: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
10: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
11: Мне все нравится, у меня все есть.
12: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
13: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
14: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
15: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
9: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Интервью общественного деятеля, основательницы фонда Бориса Немцова за свободу Жанны Немцовой, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Брюссельский клиринговый дом «Евроклир» готов подать в суд на европейские инстанции, если Евросоюз решит изъять замороженные российские активы в том или ином виде для передачи их Украине. О намерении судиться в интервью газете «Le Monde» заявила генеральный директор «Евроклир» Валерий Урбен. 5 декабря уже в интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Евроклир, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Глава фонда Бориса Немцова за свободу Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных инвесторов. Этому посвящен доклад проекта «Ideas for Russia» фонда Немцова. С Жанной Немцовой беседует журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
6: А вот если я правильно понял, вы в своем докладе впервые называете конкретное количество так называемых розничных частных инвесторов, активы которых сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
17: Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые там вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba, это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лиц там ничтожная, меньше 1%.
6: Давайте тут обозначим. Вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Евроклир тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей. То есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
17: Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно говорим о Евроклире, Евроклире, Евроклире. Действительно, в Евроклире заморожена львиная доля активов. Но есть еще и депозитарий в Люксембурге. Он называется «Clearstream». А он принадлежит Deutsche Börse, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро. По некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важную, на мой взгляд, информацию. Да, можно, конечно, экстраполировать. И есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активов между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. Это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции, я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс в довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения такого огромного количества людей, подведения их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – «Косвенный ущерб».
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
6: А объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
17: Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклира и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты – юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там, отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен в газете «Le Monde». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка, и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, во всяком случае, должно так быть, подсанкционным банкам, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов. И это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
6: Давайте вот здесь чуть подробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
17: Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов, только эта процедура абсолютно нефункциональна, она фактически не работает, но она существует. Вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро, для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплайенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю два кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит, надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем. Так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто потому, что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что ну, вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%. Вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
6: Есть ли какая-то оценка того, сколько, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
17: Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой, и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в два клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто. Они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем мы сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
6: Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех. Я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было... требовало никакого особенного образования.
17: Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один. И номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого, было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами. И люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов иностранные ценные бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфель, и вот у нас там будет 1% от нашего портфеля, там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
6: Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС, это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
17: Нет, ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. Вот одна такая публикация в «Ле Монде» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий «Клирстрим», как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин. Поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой, это адвокационная работа, более-менее в ежедневном режиме. И хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. И верю в то, что это вот как раз в этом случае возможно.
6: Ну, то есть это все сведется, наверное, в том числе каким-то письмам, да, вот в эти институции или нет?
17: Ну, лучше письма, чем колонка Financial Times не существует. Такой ответ будет.
6: У меня к вам один вопрос здесь остается. Предложение разблокировать активы хоть и уехавших, но россиян в момент, когда Россия продолжает войну, ракетный удар по Украине, это вот для граждан Украины выглядит совсем не так, как для антивоенных россиян. Я хотел спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
17: Я ничего не боюсь. Это во-первых. Если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Я еще вам раз хочу подчеркнуть. Там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверена, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность введения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. То, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Эта идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам, позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности тех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.

Жанна Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: как политика и экономика сказываются на толщине кошельков, кто ими интересуется и что им угрожает, как не потерять, а в идеале еще и заработать. Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
10: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Учителя.

0: Познер, дочь Познера, внучка Познера, сестра Познера. Моя собеседница – парижанка Валери Познер, историк советского авангарда, специалистка по кино 1920-х годов. Семейные корни Валери уходят в Россию, в довоенную эмиграцию, но также и во Францию, и, можно сказать, в Древний Египет. Но не буду опережать предстоящий рассказ. Валери обо всех семейных переплетениях и драмах поведает сама в беседе из цикла «Учителя». Валерий, есть люди, которые на вопрос об учителях говорят: «Меня никто ничему в жизни не учил, я выучился всему сам». А есть люди, которые говорят: «Ну как же, у моих учителей целый полк, сонм их. Правда, я даже не уверен, что они меня чему-то научили. Я пытался научиться у них, но они просто излагали свою жизнь или были какие-то размышления о чем-то. И постепенно я, взрослея, начал понимать, что этой мудрости я выучился у такого-то человека, а вот этот дал мне пример такого жизненного поведения. И поэтому я теперь, прожив довольно долгую жизнь, могу сказать, что учителя у меня все-таки были». Как было в вашем случае?
1: У меня очень много учителей. Я как раз отношусь к второй категории людей. Одновременно, наверное, многие из них не были, собственно, учителями. Они были просто людьми, пример которых был для меня и остается до сих пор каким-то ориентиром, что ли. Я вспоминаю мысленно, иногда общаюсь с людьми, с которыми уже невозможно общаться, и спрашиваю совет, либо, да, вспоминаю или гадаю, как бы они поступили. Иногда бывает так.
0: Расскажите, пожалуйста, где вы родились, в какой семье, в каком городе и какие ваши первые воспоминания?
1: Родилась я в Париже, но вскоре родители купили очень старый дом конца 17 века за городом. 15 километров от Парижа, но зато прямая ветка до Люксембургского сада, а папу давно выбрали профессором в Коллеж де Франс. Поэтому он ездил по этой линии СУ, ему это было удобно. Это был очень старый дом. Атмосфера дома, сам дом и атмосфера ученая, серьезная, безусловно, наложила отпечаток. Старый дом, много комнат, много маленьких комнат, совершенно потрясающий подвал и чердак, и огромный сад. Поскольку родители сидели каждый у себя в кабинете, у нас было очень много времени на всякие развлечения, игры с сестрой, поиски чего-то. В общем, это была какая-то такая очень специфическая жизнь, поскольку отец все-таки 6-го года рождения. Жили мы по старинке, я бы сказала. Был обязательный чай в 5 часов на английский манер. Вот такая размеренная, сложный, простой, одновременно сложный распорядок дня. Вот в 7 часов это, 8 часов то. Очень часто они принимали гостей, которые говорили на разных языках, и в основном античников. Идея, что наука, античность, история, литература, поэзия, живопись – это вот самое главное, и музыка. Остальное шум времени был, естественно, но от которого родители, особенно папа, хотели нас как-то оградить.
0: Простите, я хотел уточнить. Отец ваш преподавал что в Коллеж де Франс?
1: Египтологию. Он был специалистом по эпиграфии и специалистом по истории, педагогике, морали и политике древних египтян. А мама была тоже египтологом, но она была специалисткой быта, торговли, каждодневной жизнью больших храмов, чем они с кем торговали, как они что сплавляли, в общем, по Нилу. Поэтому они работали вместе и совершенно раздельно. Часто мама приходила в кабинет к папе и что-то там показывала, как-то это типа, читаешь. Или папа ходил к маме в кабинет. Но, в принципе, мы, девочки, не мешали взрослым работать.
2: Сколько у вас было детей?
1: Нас было двое.
2: А почему родители переехали за город? Просто больше возможностей жилищных, да?
1: Да, и чтобы мы росли, чтобы я росла сначала, потом появилась моя сестра в саду, чтобы, в общем, могли гулять.
2: И сколько вы в том доме прожили?
1: Очень долго. Я бы сказала, мы с сестрой уже после кончины родителей, мы продали его в 96-м или 97-м. Так что,
2: в общем, а в школу это... вы ходили там, в СОУ, да?
1: Это конечно, СОУ, да? Нет, это МАСИ.
2: МАСИ.
1: Мы ходили в школу ближайшую, простую, сначала деревенскую, потом не совсем деревенскую, потому что все-таки был большой наплыв людей, которые приехали после независимости Алжира, приехали оттуда, и поэтому были построены специально для них новые дома. Мы с ними, с этими ребятами учились. И так я стала там учить русский язык, потому что, естественно, мы маленькими не могли сами как бы не мешать родителям работать. Поэтому у нас была Бонна. Бонна была испанка. Поэтому мы говорили с детства на французском и испанском. Испанский мой второй родной язык был, потому что потом я его забыла. Ну, естественно, родители между собой часто говорили, мама не говорила по-русски, они между собой говорили то по-английски, то по-немецки, когда надо было, чтобы девочки не понимали, а это бывало часто.
2: Простите, а мама была кто урожденная и какой ее был родной язык?
1: Ее родной язык – диалект, немецкий диалект эльзасский. Но она, естественно, была француженкой и из такой профранцузской семьи. Но она с мамой говорила на эльзасском.
2: Но да, со своей мамой?
1: Со своей мамой.
2: А это понимаемый французом язык?
1: Нет. Абсолютно, это немецкий. Немецкий диалект, совершенно непонимаемый. Поэтому у нас был испанский, был немецкий, витал, естественно, английский, а папа с братом общались по-русски.
2: Со своим братом?
1: Со своим братом.
2: Еще, если можно, пишите картину с Познерами, которую все всегда путают. Кто кому родственник, как кого звали и так далее.
1: Отец мой, который родился в 1906 году, его звали Жоржем.
2: То есть он Георгий, да?
1: Нет, он Жорж. Объясню, почему. Его отец, Соломон Владимирович, родился в 1875 или 1906 году где-то под Минском. Или в Минске. Учился в Питере и стал юристом. Он был, я бы сказала, для упрощения, еврейским активистом, и он принадлежал еврейской группе около кадетской партии, которая ратовала за отмену всяких ограничений для евреев царской империи. И в 1905 году его отправили рассказать всему миру о погромах в России. И он приехал в Париж. Здесь родился мой дядя Владимир Соломонович, а затем через год папа. И Соломон Владимирович рассчитывал на помощь Жоржа Клемансо. Он думал, что Клемансо станет рупором, в общем, этих идей. Поэтому сына своего он назвал Жоржем. Поэтому в паспорте у него было, значит, Жорж Анри Георгий. И его и в эмиграции многие знали, как Жорж, Жоржик, все так его и называли. Потом семья вернулась в Россию.
2: Когда же?
1: Я так понимаю, что они вернулись, когда началась Первая мировая, в 14-м, а может и раньше даже. И папа учил в Тенишевском училище, в одном классе с Шостаковичем, между прочим. Они дружили с Горьким того времени. А потом в 21-м году они вернулись сюда. У Соломона был брат Александр. У него был сын Владимир. Этот Владимир тоже приехал в Париж. И в 1934 году у него родился сын Вовка.
2: Вот теперешний. Телеведущий, журналист.
1: Да.
2: Так, да.
1: Вовка, потому что их слишком много Владимиров, поэтому один Владимир, один Вова, один Лёдик, один Вовка. Вот. Вовка родился в 1934 году в Париже.
2: Вовка – внук Александра.
1: Да. И когда в 1921 году папа с братом приехали сюда, папе было 15 лет, и он пошел в школу, в русский лицей, который был в Париже. Он его закончил в 1924 году и поступил в Сорбонну. И вот, собственно, оттуда пошел учиться. Но поскольку он родился во Франции и считался французом, то когда война началась, естественно, его вызвали, и он пошел воевать.

0: Валерий Познар, историк советского авангарда и кино 20-х годов. Передача из цикла «Учителя» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск «Мифов и репутаций».
1: Папа закончил русский лицей в 24-м году. Естественно, у него был греческий, а не латынь. Это опять к истории языков и как мы учим языки. А для того, чтобы поступить в Сорбонну на античное отделение или там, я не знаю, на историю, надо было, естественно, проходить какой-то тест или экзамен по латыни. И он за лето просто овладел. И он закончил Сорбонну. С 6 лет он знал, что он должен и будет египтологом. И в 28-м году он поехал впервые в Египет и оставался там достаточно долго и принял участие в разных экспедициях и возвращался, опять ездил туда, на восток. И вот начинается война. Он был не политизированным, но был очень внимательным к политической обстановке в Европе, безусловно. И когда война началась, и его призвали, то он прекрасно знал, что происходит в Германии и чем это все может закончиться. И под Амьен его взяли в плен в ранней весной 40-го года и отправили пешком через Бельгию в плен в Германию. И он прекрасно знал, какова судьба евреев при этом режиме, поэтому он сбежал. Они шли по извилистой дороге через Бельгию, и он просто в какой-то момент бросился в кусты, по нему стреляли, его не достали, и через 2 дня он дошел, добрел до бельгийской фермы, где просто ему очень повезло, люди добрые взяли у него одежду военную, сожгли, выдали батратскую одежду, его, в общем, выходили, накормили, и через неделю выдали ему детский велосипед, на котором он вернулся в Париж. Он вернулся в Париж и, естественно, очень быстро нашел пути, чтобы вступить в ряды сопротивления. Ему выдали фальшивые документы на имя Леон Шарву. Короче, он собирал всю войну, документацию о дислокации немецких войск и, в общем, сил по Парижу. Он знал Париж абсолютно досконально. Он помнил все названия улиц, в общем. И ему это, видимо, снилось еще очень-очень долго и всю жизнь фактически, потому что я помню, как-то он встал утром и вспоминал какое-то польское имя. И потом, через несколько дней, он вспомнил, что это было название какой-то польской булочной, у двери которой он встречался с каким-то своим, значит,
2: товарищем по сопротивлению.
1: По сопротивлению. Но закончилось тем, что он был во главе какой-то там, я не знаю, роты, бригады, там, я не знаю, на севере Парижа, в Клещи. А после войны он не получил никакой, он ничего не хотел, он просто все сдал, свои полномочия, вернулся в науку и говорил, что я выполнил свой долг по отношению к стране, которая меня воспитала, приняла, и все. Дальше мой путь другой.
2: Вы закончили школу там?
1: Да, и я не знала, куда идти и чем заняться. Совсем не знала. И девушка, которая сидела рядом со мной в школе, когда надо было заполнить какую-то там анкету и пожелание написать, она мне сказала: ой, если ты не знаешь, напиши, что ты хочешь в препа, подготовительный. И вот я оказалась в подготовительном Henri IV и стала там учиться. Мне стало очень быстро, очень скучно. потому что было очень много всяких предметов, которые были совершенно не мои, естественно, особенно география и философия не мое. Зато был совершенно прекрасный историк, преподаватель истории и русист, человек, которого преподавал язык, но в основном литературу и поэзию, и благодаря которому я решила пойти уже бросить эту подготовку и не стала оставаться, и записалась в Гран Пале, в Сорбонну. И так началось, собственно,

0: было невероятное умение очень просто и четко читать сложные теоретические тексты и все как-то раскрыть, объяснить, как эта система понятия работает. Это, да, безусловно. Это и объясняет его увлечение двумя авторами. С одной стороны, это Толстой, и с другой стороны, это Пастернак. И он мне привил любовь к Толстому и к Пастернаку. Хотя сначала для меня Пастернак был слишком сложным, непонятным, и я ничего не видела. Вот из его образов я ничего не понимала. И так ему стало досадно, что в какой-то вечер он сказал: «Ладно, я вам буду читать специально и объяснять стихи, и я вас абсолютно уверяю, что вы его полюбите». И он специально приезжал из Сюси-Омбри, а я из Масси. И мы раз в неделю полтора часа читали Пастернака вдвоем. Это было совершенно просто. Это уникально.
1: Научил?
0: Да, конечно.
1: Что вы полюбили? Какие вещи больше?
0: Волны, наверное. Как руководитель диссертации, я могу сказать, что он вообще не принял никакого участия. Он прочитал, типа, первую главу и сказал мне: «Все, добро, пишите дальше». Я написала ему, что вот я бы хотела ему принести вторую главу, которая была готова. Он мне ответил на открытке: «Валерий, я вам доверяю, сейчас лето. Когда вы все закончите, тогда и приходите». Он устроил, прекрасный был семинар по истории формализма, потом по истории социализма. И да, это было совершенно уникально.
1: Кто еще?
0: Ну, у нас преподавал Синявский, так что мне очень повезло. Преподавал Михаил Геллер, который мне открыл очень много из советской прозы 20-х годов.
1: А, он преподавал литературу?
0: Он литературу.
1: А, я думал, он все-таки историю, нет?
0: Да, историю, но и литературу. У него была программа «Сатира», советская сатира. Это было потрясающе. Как мы хохотали. Синявский читал Маяковского, читал Кузьмина. Это было совершенно потрясающе. Когда он читал, все становилось совершенно кристально ясным просто.
1: Да, я с вами абсолютно согласен. У нас в архиве есть записи, где Синявский читает там разные стихи. Но вот, например, я слышал его чтение Есенина. Никто в мире гениальней, чем Синявский, не читает Есенина. Он мне Есенина открыл. Я, ну, да, я ценил Есенина, да, хороший поэт, действительно. Но Синявский сделал из этого это что-то невозможное. Вот памяти Синявского, если я буду что-то давать в эфир, я это дам. Не прогулки с Пушкиным, не в тени Гоголя, нет. То, как человек стихи чувствует.
0: Да, это было совершенно потрясающе.
1: Он великий пониматель. Стихов.
0: Да-да.
1: Потому что он художник, конечно, в душе сам. Валерий, а в какой момент вы почувствовали, что вы видите какой-то свет впереди, к которому вам хочется стремиться? Когда вы начали чувствовать вашу тему?
0: Совершенно случайно. Все получилось совершенно случайно. В 81-м году я получила стажировку шестимесячную в Россию, я попала в Питер. Достаточно быстро, в 82-м я вышла замуж, и я еще училась, и я стала часто бывать в России.
1: С какого года вы начали бывать?
0: Первый раз я была в 78-м, еще в школе, только что окончила. И после 82-го года я стала ездить, ну, раз в год.
1: А куда?
0: В Питер в основном. Ну, и в Ереван, потому что первый муж был из Армении. И в какой-то

0: очередной раз я приехала, папа сказал, что тебя кто-то ищет из Лондона, и тебе позвонят завтра. И вот мне кто-то позвонил и попросил, не соглашусь ли я помочь, естественно, за небольшие деньги, помочь одному режиссеру, который готовит документальный фильм по истории советского общества времени НЭПа глазами советского кино того времени. Довольно вот такая была затея, как бы понять общество через кино. Я согласилась и стала работать на этот проект и воевать с этим режиссером, который все принимал за чистую монету, все, что он видел. И поэтому я стала очень часто бывать в «La Contemporaine», которая была в BDC, и читать очень много, потому что он хотел составить комментарии к этому фильму отрывками из литературы, прозы, журналистики того времени, из каких-то критических обзоров, из каких-то рецензий на эти же самые фильмы и все такое. О раскрепощении женщин. Ну, в общем, какие-то совершенно у него были идиотские какие-то идеи и какое-то прочтение очень простое. И для того, чтобы ему какие-то контраргументы предоставлять, каждый раз я ему готовила какие-то куски из прессы. И, в общем, вот я стала вот так интересоваться этими 20-ми годами с одной стороны и с другой стороны смотреть кино. Как только это закончилось, а закончилось это довольно плохо, потому что в итоге он остыл.
1: Мы его остудили.
0: Да. И монтировала этот фильм и составляла комментарии его монтажница, потому что он сам отстранился от этого проекта.
1: Чем закончилось-то?
0: Ну, все-таки фильм сделали, и он...
1: А, фильм вышел,
0: да,
1: все-таки?
0: Да.
1: Английский, да? Британский?
0: Нет, французский. Очень известная серия была, потому что у него была Швеция, там, типа, 10-х годов, Америка какого-то там, я не помню, Франция попозже, и вот Советский Союз, 20-е годы, НЭП, в общем. «La Lucarne de l'Infini» называется.
1: «Lucarne de l'Infini»?
0: Да.
1: А что такое люкарн?
0: Люкарн – окно на чердаке или там. Как только этот проект закончился, получилось так, что он меня попросил найти вот эти самые рецензии. Я говорю, а где я найду эти рецензии? Я не знаю, где они выходили, как мне это искать. Он мне сказал, есть такие зеленые книги, аннотированный каталог советских фильмов, где есть вот свод вот этих вышедших рецензий. Значит, один том у одного критика, коммуниста, француза, а другой том есть у другого человека, и он мне дал адрес. Я пошла к первому, ко второму, и со вторым мы сразу очень подружились, и он мне сразу предложил поработать уже с ним. И он готовил тогда ретроспективу фильмов Барнетта для Локарнского кинофестиваля. И вот, собственно, так пошло. Потом была ретроспектива фильмов Кулешова, работа над книгой о Кулешове, перевод его текстов. И, в общем, я поняла очень быстро, я стала интересоваться формалистами и кино. И мы переводили тоже тексты формалистов о кино.
2: Серьезным этапом в историко-культурных занятиях Валерии Познер стал солидный том, недавно выпущенный в Париже Центром Помпиду. Книга вышла на французском языке и называется, естественно, по-французски «L'art de la vie» с восклицательным знаком. По-русски немедленно узнается революционный лозунг «Искусство в жизнь». Валерий Познер – главный мотор этого тома в 744 страницы. Она и общая руководительница проекта, и одна из составительниц текстов и иллюстраций, и одна из переводчиц. Все то, чем она занималась всю жизнь, воплощено в этом впечатляющем труде, посвященном текстам и манифестам советского конструктивизма. Полтора десятка разделов. Теория, от живописи к продукции, театр, архитектура, кино, фотография, текстиль и одежда, публичное пространство, экстерьер и интерьер, повседневная утварь, литература, движение, музыка. Среди авторов эпохи Маяковский, Осип Брик, Варвара Степанова, Сергей Третьяков, Александр Родченко, Элли Сицкий, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Давид Аркин, Алексей Гастев и многие другие. А также сотни иллюстраций, плакаты, обложки, архитектурные фасады и проекты, фотографии и фотомонтажи, портреты героев эпохи, писателей, художников, теоретиков. Можно позавидовать французскому читателю. Книга под редакцией Валери Пазнер по своей мощи и богатству получилась равной хорошей энциклопедии. Причем на русском языке подобного обобщающего труда нет. Merci, Валери Пазнер. И на этом мы заканчиваем программу «Учителя». Нашей собеседницей была историк советского авангарда, специалистка по кино 1920-х годов, парижанка Валерий Пазнер. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
1: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля – первый удар, 20 апреля – второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемой Туапсе все это уже перестало. Стало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе 2-кратное и 3-кратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает с осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. Их хроническое воздействие даже в малых концентрации приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в сотни раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а накопленный у каждого, кто эти 3 недели прожил в Туапсе. Он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
0: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
2: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
0: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
3: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что горит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти два знания не противоречат друг другу, они складываются в один ответ.
0: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее – реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
4: Параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А потому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думает о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ, взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно. Во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны, в чьих это силах, приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
0: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Черемушкин.
5: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне – люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война ведь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль – это не обязательно радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
0: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
6: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш. По их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Что осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
0: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
2: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
0: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Идакапас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом «Где же он?» задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
7: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно, власть не права, но тем не менее, Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задайте им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – это такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, потому что если был Чернобыль, он поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка, это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
0: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
3: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекта, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
0: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе. Но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
8: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое, Минское перемирие, Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
0: В последнее время участились случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
5: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывает горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступление Бони, флуктуации Ремесла, заявление Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
2: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
0: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
11: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
0: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
12: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
0: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
13: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами, по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угроза сейчас настолько, скажем так, многовекторная, что все предусмотреть, все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. И FPV дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
0: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
5: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
0: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале «Игорь Анул Грэм».
14: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить столицу этой европейской страны. А в мае 2026 года российское руководство отказывается от проведения парада из-за опасений за безопасность его участников и той военной техники, которая могла бы на нем демонстрироваться. Конечно, контраст между двумя войнами разительный. Путин явно утопает в сапогах любимого им генералиссимуса. И именно поэтому, конечно, ясно, что они будут минимизировать значимость этого мифа для жителей Российской Федерации.
0: Путин объявил одностороннее прекращение огня на День Победы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
2: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
0: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале «Breakfast Show».
15: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам точно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа, явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортире, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда б мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты. Нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски. Ведь праздник у людей надели цацки. Гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец зашел до зя, Мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же Чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
0: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
16: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды. Наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие. А сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом, 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
0: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
12: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
0: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
5: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
0: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
17: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, которые они потребляют каждый год, и Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне, каждый раз непосредственно эта техника, каждый раз агрессия в заявлениях, каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не слаблен 100%, но Путин ослаблен. Причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
0: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
2: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
0: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров», подготовленный в Нью-Йорке. «Писатель и самоубийство». Беседа с Григорием Чхартишвили. И песни Пита Сигера. Эфир 15 мая 1999 года.

микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа передача «Будь у меня молот», «Будь у меня песня» к 80-летию Пита Сигера. Передачу подготовила Рая Ваэль. Минут через 25.

Начнем с передачи «Приглашение на казнь». Беседу с писателем Григорием Чхартишвили, автором только что вышедшей в Москве книги «Писатель и самоубийство», ведет Александр Гинин.

0: Две минуты на объявление.
1: У микрофона Марио Корти. Моцарт и Сальери среди величайших драматических характеров, созданных гением Пушкина. В год 200-летия великого русского поэта повторяем музыкально-исторический цикл радио «Свобода», «Моцарт» и «Сальери».

Цикл из 9 передач слушайте на волнах Радио Свобода по воскресеньям в 15 часов и по средам в 21 час.

Корреспондентский час «Радио Свобода». Попытка понять Россию умом. Название программы объясняет все, кроме одного. В ней нет материалов из двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Корреспондентский час «Радио Свобода» в эфире каждую субботу в 22.10. Затем повторяется – воскресенье в 5.10, 11.10, 19.10. В понедельник – в 5.10 и в 12.10. Время московское.

0: Радио «Свобода» поверх барьеров. Приглашение на казнь. Беседу с писателем Григорием Чхартишвили ведет Александр Гинес.
1: Мрачная музыка Вагнера как нельзя больше подходит к названию нашей сегодняшней передачи «Приглашение на казнь». Речь не пойдет о проблеме самоубийства. Дело доктора Кеваркяна, который недавно был осужден вердиктом американских присяжных, стало поводом к тому, что темная тема суицида вышла на первые полосы газет всего мира. Защищаясь на последнем, пятом по счету судебном процессе в его жизни, доктор Кеваркян сравнил себя с палачом, послушно исполняющим приговор, вынесенный судьбой и природой. Это не самая веселая работа подходит угрюмому человеку, выбравшему себе роль убийцы в белом халате. Сейчас он готовится стать первым мучеником эвтаназии. Как бы мы ни относились к медицинской, если тут подходит это слово, практике Кеваркяна, одной заслуги у него не отнимешь. Он поставил вопрос, который не вправе игнорировать Америка. Дело в том, что среднестатистический американец, родившийся в 1900 году, умирал в 47 лет. За столетие продолжительность жизни увеличилась в полтора раза. И это только начало. Новейшие медицинские исследования обещают нам черепашье двухвековое долголетие. Перед лицом такой перспективы право на смерть может оказаться не менее ценным, чем право на жизнь. «Смерть – мать красоты», – писал великий американский поэт Уоллес Стивенс. Эвтаназия сталкивает нас с классической для нынешней эпохи ситуацией. Мораль не поспевает за прогрессом. Сама по себе наука лишена нравственного начала. Она отвечает лишь на те вопросы, что ставит перед ней общество. Вот общество в лице доктора Кеваркяна и взялось решать их, не дожидаясь, пока закончатся споры юристов и теологов. Сегодня мы тоже включимся в эту полемику с помощью гостя нашей редакции Григория Чхартишвили. Заместитель редактора моего любимого журнала иностранной литературы, видный переводчик и исследователь японской словесности Григорий Чхартишвили только что выпустил первое в России подробное исследование о самоубийствах. Эта толстая монография вышла в новом литературном обозрении, самом стильном, я бы сказал, среди русских интеллектуальных издательств. Хотя книга называется «Писатель и самоубийство», литераторы в ней служат лишь морскими свинками, на которых изучаются все аспекты многогранной проблемы самоубийства. Несмотря на все положенные академическим изданиям стати, от подробного анализа литературы вопроса до вынесенного в приложении энциклопедии «Литературицида», сочинение Чхартишвили отнюдь не напоминает научный трактат. Темпераментно написанная книга соединяет в себе дух объективного исторического, социологического и психологического исследования с азартом горячей полемики и драматизмом лирических отступлений. Воспользовавшись визитом Григория Чхартишвили в Нью-Йорк, я пригласил его в нашу студию, чтобы расспросить о проблеме, которая так или иначе касается абсолютно всех. Григорий, первый вопрос, естественно, связан с доктором Кеваркяном. Какое ваше отношение к эвтаназии в целом и к делу Кеваркяна в частности?
2: Что касается дела Кеваркяна, точнее говоря, последнего дела Кеваркяна, то я следил за ним не очень внимательно, потому что к тому времени книга была уже закончена, и сама тема суицида по понятным причинам вызывала у меня желание ничего больше об этом не слышать и не знать. Слишком долго я этим занимался. Вполне возможно, что в данном конкретном случае Джек Кеваркян, или, как называют его в Америке, доктор Смерть, или зашел слишком далеко, или, может быть, я не знаю, слишком подставился. Он человек увлекающийся, человек обсессионного склада, все может быть. В принципе, он делает то же, что продолжали делать, и давно уже делают многие медики в мире. Некоторые из сострадания, другие из корыстолюбия. Но действительно многие медики, не афишируя этого, помогают безнадежно больным людям умереть. С их собственного согласия, часто по просьбе их родственников. Просто Кеваркян делает это вызывающе, он афиширует это, он хочет узаконить то, что принято называть медицидом, то есть убийство или самоубийство при помощи медицины. Что же касается эвтаназии, то, мне кажется, нужно быть очень религиозным или очень жестоким, или совершенно, я не знаю, не напуганным жизнью человеком, чтобы относиться к эвтаназии непримиримо. Действительно трудно найти какие-то резоны для того, чтобы заставить безнадежно больного, страдающего человека промучиться еще неделю или две, или месяц. Как помните, в «Идиоте» у Достоевского, умирающий от чахотки Ипполит говорит: «Я не могу поверить то, что там, имея в виду Бога, действительно кому-то нужно, чтобы я протянул еще эти две недели.
1: Как вы объясняете осуждение Кеваркяна и то, что его дело, в общем-то, осуждается во всем мире, в Америке в частности?
2: Я не думаю, что дело Кеваркяна осуждается во всем мире и что оно осуждается так уж единогласно в Америке. Насколько мне известно, штат Орегон принял закон не так давно, по-моему, 2 года назад, который узаконил эвтаназию. В Нидерландах в 1994 году принят закон, который узаконивает медицид, естественно, обставляя это огромным количеством юридических и медицинских формальностей. Это совершенно необходимо.
1: Как вы считаете, через 20-30 лет Кеваркян будет героем, мучеником?
2: Я думаю, что Кеваркян, во-первых, долго в тюрьме сидеть не будет, потому что, еще раз говорю, даже те судьи, которые выносили этот приговор, они не могут не думать о том, что то же самое может случиться с ними или с людьми, которые им дороги. Когда человек попадает в такую ситуацию, он так или иначе должен относиться к проблеме эвтаназии иначе. Я думаю, что другие штаты, сначала, наверное, Калифорния, потом и другие будут принимать этот закон. Я думаю, что в наиболее цивилизованных и толерантных странах западного мира те или иные законы об эвтаназии будут приняты в самые ближайшие годы. Конечно, я хочу подчеркнуть здесь вот что. Право на эвтаназию, на мой взгляд, имеет лишь общество, достигшее достаточно высокой степени моральной ответственности и там, где имеется настоящее правовое государство. Мне страшно подумать, что будет, например, в России, если у нас сейчас будет принят закон об эвтаназии. Наше общество к этому совершенно не готово, ни с юридической, ни с медицинской, ни, по-моему, с нравственной точки зрения.
1: Теперь я хотел бы поговорить о вашей книге. Одно из наиболее интересных мест в этом сочинении связано с географией самоубийств. Вы описываете разные способы самоубийств, разные отношения к самоубийству в зависимости от стран. Как бы вы смели бы назвать типичное русское, немецкое и британское самоубийство?
2: Я хочу немножко поправить вас. Дело в том, что я выделил те регионы, в которых больше всего писателей, литераторов совершают самоубийство. Потому что если говорить вообще о такой национально-культурной предрасположенности к суициду, то здесь в первую очередь следовало бы говорить о финско-угорском регионе. Просто там не так много писателей, поэтому, значит, у меня на первом месте идут британцы. Больше всего британских писателей совершили самоубийство, немецких, русских и японских. Если говорить о типичных национальных писательских самоубийствах, то если говорить о России, то это, наверное, Николай Успенский. Талантливый писатель середины прошлого века, который под воздействием личного горя, у него умерла жена, спился, опустился на самое дно, ходил по кабакам, за рюмку водки рассказывал байки про великих русских писателей, с которыми когда-то был дружен. И в конце концов перепилил себе горло тупым перочинным ножиком, потому что у него не хватило денег на острую бритву. Это вот, с моей точки зрения, это трагическая ситуация, такое национальное русское литераторское самоубийство. Если говорить о немцах, то здесь, пожалуй, на мой взгляд, самое типичное немецкое самоубийство, сейчас я говорю о литературных героях, это самоубийство Кириллова у Достоевского. Достоевский очень боялся в 70-е годы, что суицидальное поветрие, нигилистическое, из Европы перехлестнется в Россию. И тогда там многие совершат самоубийство с рассудка, как это сделал Крафт в романе «Подросток», Кириллов и так далее. На самом деле Федор Михайлович ошибался, потому что философское самоубийство, самоубийство с рассудка – это не русский тип самоубийства, это чисто немецкое самоубийство. Например, когда молодой талантливый философ Филипп Бат, писавший под псевдонимом Майнлендер, под влиянием Шопенгауэра выстраивает собственную философскую теорию и, убедив себя ею сам, кончает с собой. Или другой австрийский философ Отто Вейнингер. Британское самоубийство. Здесь я бы из самых известных случаев литературного суицида в Британии назвал бы Чаттертона. Гениального 18-летнего поэта низкого происхождения, который захотел стать джентльменом. Легче всего джентльменом было стать при помощи литературной профессии. Он добился некоторой известности, потом его печатать перестали. Заниматься физическим трудом Чаттертон считал уже ниже своего достоинства. У него было 2 выхода – или умереть от голода, или покончить с собой. Он выбрал второе.
1: В вашей книге ничего не сказано об Америке. Могли бы вы бегло восполнить этот пробел?
2: Америка, если говорить об общей суицидной статистике, это страна, где уровень самоубийств, примерно на среднемировом находится. Не ниже и не выше. Я больше знаком с данными относительно литераторов. Литераторов, покончивших с собой в американской прозе, поэзии, эссеистике, не так уж много. В моей энциклопедии литературицида 20, по-моему, с чем-то человек. Для сравнения, в России около 50. Я не хотел бы сейчас спускаться в обобщение, потому что обобщение всегда выглядит не очень умно, но все-таки мне кажется, что здесь играет роль какая-то общая оптимистическая направленность американской культуры. В Америке, если литератор кончает с собой, то это почти всегда поэт. Но поэты мало склонны к оптимизму, поэтому такие выдающиеся американские поэты, как Харт Крейн или Сильвия Плат, Сара Тисдейл, Анна Секстон покончили с собой. Хотя, конечно, самые известные американцы, Хемингуэй и Джек Лондон, не будем забывать. Да.
1: Вы упомянули о финно-угорском суицидальном феномене. Меня крайне заинтересовала эта проблема, когда я читал вашу книгу. Расскажите немножко об этом.
2: Я могу рассказать лишь то, что этот феномен поистине загадочен. Все мы знаем, что народы, относящиеся к финно-угорской языковой группе, финны, эстонцы, венгры, удмурты, коми, во многих случаях имеют очень мало общего между собой. Они даже внешне не похожи. Они много лет живут в совершенно разных социальных и культурных условиях. Их объединяет только общий языковый корень. Однако, словно сговорившись, в течение долгих лет все эти народы поддерживают примерно один и тот же коэффициент самоубийств, самый высокий в мире. Коэффициент самоубийств – это имеется в виду количество самоубийств на 100 тысяч человек населения. Вот он там во всех этих странах держится вокруг цифры 40. Это очень много. Объяснить это можно только, наверное, при помощи генетической теории, которая в суицидологии тоже имеется, хотя она не доказана. Тем не менее, известно, что самоубийцы в несколько раз чаще встречаются среди тех людей, у кого кто-то из родителей покончил с собой. То ли это генетическая предрасположенность, то ли это совершенно естественное психологическое явление. Человек, у которого покончил с собой отец или мать, поневоле думает об этом и примеряет эту модель на себя.
1: По вашим данным, 80% самоубийц совершают мужчины. Почему? Как влияет на эту статистику эмансипация и феминизм?
2: Я думаю, там ситуация вот какая. Женщины в целом по миру совершают, по-моему, в 5 раз чаще попытки самоубийства, чем мужчины, но мужчины при этом убивают себя в 3 раза чаще, чем женщины. Это свидетельствует о том, что женщины, во-первых, как правило, выбирают неэффективные способы самоубийства. Это или какие-то пилюли, или вскрывание вен. Мужчина берет там охотничье ружье и сносит себе полголовы. Тут не ошибешься.

0: Вы слушаете беседу с московским гостем Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Григорием Чертишвили, автором недавно вышедшей книги «Писатель и самоубийство».
1: Продолжая наш разговор, Григорий, мне хотелось бы перейти на личности. Почему вы выбрали эту тему?
2: Ну, было две причины – объективная и субъективная. Объективная причина заключается в том, что Россия, по-моему, единственная из больших стран, где практически нет литературы по этой теме. Дело в том, что вот книга Дюргейма, о которой я уже говорил, появилась 100 лет назад. В России была переведена незадолго перед революцией. Затем у нас начались в нашей стране всякие драматические события. Стало не до этого. Потом тема суицида попала под запрет, потому что в самой счастливой стране на свете не могло быть самоубийств. Закончился этот период, как вы знаете, всего 10 лет назад, и за это время никакого серьезного исследования, да хоть бы даже и несерьезного, не появилось. В то время как в мире существует примерно 5000 книг на эту тему, действительно очень важную для человека. Субъективная причина тоже была. Видимо, достигнув 40-летнего рубежа, я вошел в тот возраст, когда хочется какие-то вещи, которые ты считаешь важными, понять и в них разобраться. А поскольку я человек по профессии пишущий, то для того, чтобы в чем-нибудь разобраться, мне нужно взять ручку и бумагу. Сесть к компьютеру, да? Альбер Камю, как вы помните, считал, что самоубийство – это самый важный вопрос философии.
1: Более того, он даже утверждал, что это единственный вопрос философии.
2: Да. И я не знаю, как единственный, что самый важный – это определенный. Уж во всяком случае, как нас с вами учили, что самый важный вопрос философии, что первично – материя или сознание, я не думаю, что этот

0: играть. Мне хотелось понять, разобраться, взвесить все «за» и «против», выстроить весь этот исторический ряд. И я не знаю, насколько интересная моя книжка получилась для читателей, но для себя я в этом вопросе разобрался. Как говорится у нас в телерекламе, для себя я эту проблему решил.
1: И к какому же выводу вы пришли? Изменился ли он после того, как вы написали книгу, скажем так?
0: Не столько изменился, сколько прояснился. А это, в конце концов, самое важное. У меня, как я думаю, и у многих, ощущение, что жизнь – это экзамен, и этот экзамен нужно выдержать. И когда ты уходишь из жизни добровольно, это все равно, что ты сбежал с экзамена, ты не выдержал его. И это значит, что рано или поздно тебе придется проходить его снова.
1: Григорий, известно, что самоубийства заразны. Не боитесь ли вы своим исследованием подтолкнуть кого-нибудь?
0: Очень боюсь. Хотя общий пафос моей книги против суицида, но тем не менее люди, которые находятся в определенном психологическом состоянии, думают об этом. Достаточно бывает маленького шага для того, чтобы подтолкнуть их к роковому решению. Особенно испугался я недавно, я писал об этом в литературной газете, когда в связи с моими переводами Мисимы произошел случай в одной из белорусских тюрем. Один заключенный, начитавшись Мисимы, в моем переводе, я подчеркиваю, попытался сделать харакири за точенной алюминиевой ложкой. Ей-богу, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
1: Еще вопрос. Судя по вашему исследованию, кривая самоубийств показывает, что количество самоубийств растет. Продлится ли эта тенденция и дальше, в 21 веке?
0: Я не футуролог, и мне трудно судить о том, что будет в 21 веке, но, очевидно, в 21 веке мир снова разделится на две половины, западную и восточную. И в западной половине, где упор делается на индивидуалистические ценности, конечно, социальные связи будут слабее, а более слабые социальные связи неминуемо вызывают рост числа самоубийств. Я думаю, что западное общество неминуемо будет воспринимать эту проблему как все более и более насущную.
1: А Россия? Какова суицидальная ситуация в России? Какой прогноз ваш в этой стране?
0: Суицидальная ситуация в России в 90-е годы просто ужасная. Самое большое число самоубийц в мире в 90-е годы, для них родной язык русский. Я, впрочем, сейчас оставляю за гигантскими скобками Китай, потому что мы не знаем, что там происходит. У нас нет статистики по Китаю. Причины, по которым в 90-е годы в России совершается так много самоубийств, в среднем 60 тысяч в год, понятны. Это чисто дюргемовские социальные причины. Когда в стране происходит гигантская социальная перестройка, когда множество людей теряют общественные ориентиры, это становится мощным стимулом для суицидальной волны. Это, я надеюсь, что долго это не продлится. Более того, после 96-го года уже наметился некоторый, пока незначительный, спад вниз. Надеюсь, что Россия вернется в скором времени к своим показателям, которые не очень отличаются от среднеевропейских.
1: Григорий, какой ваш следующий проект? Связан ли он как-то с книгой о самоубийствах?
0: Он связан с книгой о самоубийствах, но косвенно. Решив для себя вопрос о том, как следует умирать, теперь я хочу решить следующий по важности вопрос, как следует жить.
1: И каким образом вы его решаете?
0: Пока не могу сказать. Я сижу в библиотеках и читаю, как решили для себя этот вопрос другие.
1: Ну что же, надеюсь, когда вы приедете в следующий раз, мы будем обсуждать вашу новую книгу. Спасибо.

Вы слушали беседу с автором книги «Писатели самоубийства» Григорием Чертишвили. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» подготовил и вел Александр Генис. В программе звучала музыка Рихарда Вагнера.

0: Говорит Радио Свобода. Выпуск «Поверх барьеров». Продолжим через 2 минуты.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
2: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
3: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
4: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
5: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: «Золотой запас свободы». Песни Пита Сигера. Передачу подготовила Рая Вайль. Эфир 15 мая 1999 года.

На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Будь у меня молот, будь у меня песня» к 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Ее ведет из Нью-Йоркской студии Рая Вайль.

О, дали б мне молот, я бил бы рано утром, я бил бы поздно ночью на весь край родной, я бил бы тревогу, гремел бы стой на страже, я б выковал для всех людей узы братства, братства, я б гремел на весь край.

Эта песня, одна из самых известных в репертуаре Пита Сигера, была записана на одном из его многочисленных концертов и входит в альбом Clearwater Classics, выпущенный фирмой Sony Records в 1993 году. Мы послушаем ее позднее в обработке других музыкантов. А пока еще одна песня из этого альбома, ставшая своего рода визитной карточкой Пита Сигера. «We Shall Overcome» – «Мы победим».

Эта песня с предельно простыми словами в оригинале была одной из двух старинных афроамериканских спиричуэлс. «Я дождусь светлого дня» или «Я все перенесу». В 46-м году началась забастовка работников американской табачной компании в Чарльстоне, Южная Каролина. Для поднятия духа люди пели эти спиричуэлс. И вдруг кто-то из демонстрантов изменил одно, но очень важное слово – «с я» на «мы». Но только через 7 лет после того, как Пит Сигер поместил эту песню на обложку своего музыкального еженедельника «People's Songs», она облетела весь мир. Брюс Спрингстин поет эту песню гимн для всех тех, кто не потерял надежду, что когда-нибудь мы будем жить в мире.

Брюса Спрингстина привел в студию Columbia Records в 1971 году Джон Хаммонд. Он же подписал контракт с Питом Сигером и открыл Боба Дилана. Но прошло более 10 лет, прежде чем Спрингстин в 1982 году выпустил свой первый сольный альбом «Небраска». С тех пор он написал много содержательных песен. «Семена», «Мой родной город», «Улицы Филадельфии». А в 1977 году получил премию Грэмми за лучший фолк-альбом года, записанный в традиции Буди Гатри и Пита Сигера.

Сигер – легендарная личность. За свою долгую жизнь он так много успел всего сделать, что просто невозможно выделить какое-то одно поле его деятельности. Выдающийся бард и поэт-философ, талантливый банджоист, написавший специальное руководство для быстрого и самостоятельного обучения игре на пятиструнном банджо. Лектор, издатель, публицист, всегда выступавший за справедливость и мир во всем мире. Защитник окружающей среды, по сей день участвующий в проекте по очистке Гудзона, на берегу которого, в просторном доме на севере штата Нью-Йорк, он живет со своей японской женой Тоши. Но, пожалуй, главная заслуга Пита Сигера в том, что благодаря ему и таким неутомимым собирателям народного творчества и музыкантам-исполнителям, как Алан Ломакс, Гай Караван, Юэн Маккол, Худи Ледбеттер по прозвищу Ледбери и особенно Вуди Гатри, в Америке вновь обрела популярность народная песня. Новое песенное движение, возникшее в 40-е и 50-е годы, получило название «New Folk», а патриархов и основателей этого движения газеты прозвали тогда «фолкниками». Я не спорю с этим, но стараюсь как можно реже употреблять эти слова «фолк», «поп». Они слишком затасканы, сказал мне в интервью накануне своего 80-летнего юбилея Пит Сигер. Если бы 50-60 лет назад вы спросили любого американца, что такое народная песня, он даже не понял бы, о чем вы говорите. Целый век собирали ковбойские песни, негритянские спиричиус, английские баллады и песни ста одного этнического меньшинства Соединенных Штатов. Но попытки оживить интерес молодежи к этой музыке лишь изредка и спорадически увенчивались успехом. А потом американские университеты и колледжи охватило увлечение песнями под гитару и банджо. Наконец-то люди, предки которых пересекли океан, прошли сквозь прерии и построили многочисленные города, захотели восстановить свои утраченные традиции. Я не люблю, когда меня величают народным певцом только потому, что я пою песни рабочих и фермеров. Иногда я пою Баха или Бетховена, иногда Джорджа Гершвина или Ирвинга Берлина. Но ведь это не означает, что я классический певец или поп-певец. В последнее время я пою в основном о реке. Может быть, я речной певец? Очищение Гудзона – это моя главная задача сегодня. Я верю, что песней можно многое сделать, что песня может спасти мир.

Тейси Нил поет песню Пита Сигера «Старый отец Гудзон», спускаясь вниз по грязной реке. Пит Сигер написал ее в 63-м году, когда понял, что мир мало-помалу превращается в мусорную свалку. В то же примерное время он увлекся парусным спортом. Это его первая песня о плавании под парусом по золотой реке Гудзон.

Одни называют Пита Сигера совестью Америки, ее душой, ее голосом. Другие считают, что он был слишком радикальным, слишком левым, коммунистом. Третьи о нем давно забыли, либо вовсе не слышали этого имени. Между тем, начиная где-то с 30-х годов, не было в Соединенных Штатах ни одного движения за права человека, у истоков которого не стоял бы Пит Сигер, вооруженный своим неизменным банджо. Он пел свои песни и чужие, старые и новые, со всего мира. Иногда он писал новые слова к старой мелодии, иногда новые мелодии или ритмы к словам, написанным другими. А 6 лет назад, в 74 года, Пит Сигер собрал все эти новостарые песни в одну толстую книгу «Цветы мира». 220 песен, 288 страниц. Название напоминает одно из самых известных стихотворений Сигера «Where have all the flowers gone», переведенного, кстати, и на русский. «Наступает снова лето, и деревья расцветают. Я мечтаю не об этом, о другом совсем мечтаю. О, настанет ли то время, чтоб дружили все со всеми, чтобы были все на «ты»? На заре, на раннем утре расцветут ли мира светлые цветы? Для своей любимой строю я беседку над рекою, но душе ее другое не дает теперь покоя. Неужели ты не можешь то найти, что мне дороже всей весенней красоты? Если строишь дом невесте, расцветут ли в этом месте мира светлые цветы? Если мы с тобой поедем и найдем их по дороге, всех соседей мы поднимем по тревоге. Пусть берут они лопатки, и копать начнем мы грядки от зари до темноты. Нам, уставшим на работе, вы в награду расцветете мира светлые цветы. Без труда всего народа зеленеть не будут сходы, не распустятся листы. Нужен подвиг многих сотен, и тогда вы расцветете, на века вы расцветете, мира светлые цветы. Песни Пита Сигера путешествовали из штата в штат, из одного уголка планеты в другой. Их пели на 150 языках мира. Простые люди и такие знаменитости, как Аретта Франклин, Марлен Дитрих, Джонни Кэш, Луис Армстронг. А недавно в Нью-Йорке вышел новый альбом с песнями Пита Сигера в интерпретации современных звезд фолк, поп и рок-музыки. Великолепно изданный, альбом этот состоит из двух компакт-дисков продолжительностью почти в 3 часа и называется так же, как и книга «Цветы мира». Только у песни с этим названием здесь совсем другие слова и другая история. Сенс, Долорес Кейни и известный югославский виолончелист Вердан Смайлович, выпустивший недавно с Питом Сигером и Джан Байес альбом «От Белфаста до Боснии», поет известную песню Сигера «Where have all the flowers gone?».

«Радио Свобода» поверх барьеров. «Будь у меня молот, будь у меня песня» к 80-летию Пита Сигера подготовила передачу Рая Вайль.

0: Примечательна история создания этой песни. Правда ли, что вы позаимствовали ее у Шолохова? Спросила я Пита Сигера во время нашего телефонного интервью. Он рассмеялся.
1: Yes, I send some of the royalties for this song to the Russian folklore archives because...
0: Да, я даже гонорар какой-то послал в архив русского фольклора. А произошло это вот как. В октябре 55 года я летел на самолете в Огайо. В кармане пиджака у меня оказалась бумажка с тремя строчками, которую я выписал год тому назад, когда читал роман Шолохова «Тихий Дон». Там есть такой эпизод. Казаки, верхом на лошадях, покидающие деревни, чтобы присоединиться к царской армии, поют. Где все цветы? Их девушки собрали. А где все девушки? Они вышли замуж. А где же мужья их? Все они ушли на войну. И тут вдруг человек, сидящий за мной, громко так сказал, когда они, наконец, научатся. Он обращался к своей жене и говорил о своих детях. Но в сознании у меня уже что-то соединилось. Через 20 минут песня была готова. Потом другие люди дописали несколько куплетов, слегка переделали мою мелодию, и она обрела второе дыхание. Стала невероятно популярной не только в Америке, но и за рубежом. Во многом, конечно, благодаря исполнению Марлен Дитрих, которая пела ее везде. По обе стороны океана, в Южной Америке, в Африке, в Азии. И вы знаете, по-немецки некоторые куплеты звучат даже лучше, чем по-английски. Это, наверное, самая последняя запись поющего Пита Сигера. Сейчас он выступает редко и еще реже путешествует. Он занят делами своей общины. Очисткой Гудзона, приобщением детей к парусному спорту. Джим Мансельман, музыкант, владелец фирмы грамзаписи в Нью-Йорке и главный продюсер альбома «Цветы мира», сетует, что два компакт-диска не дают полного представления обо всем, что сделал Пит Сигер. Вот что он сказал мне в интервью, когда я спросила, не кажется ли ему, что песни Сигера слегка устарели.
2: Influenced me very, in a very major way. I was, and we've had a long friendship and a mutual respect for a long time.
0: Пит мой давнишний друг и наставник, музыкальный и моральный наставник. Его песни вдохновляли тех, кто выступал за гражданские права, где бы то ни было. От мало кому известного городка Селма в штате Алабама до площади Тяньаньмэнь в Пекине, от Польши до Индии, до улиц Вашингтона, везде, где шла борьба за социальную справедливость, песни Пита Сигера использовали как молот, бьющий тревогу, как колокол, зовущий к братству. Он верил, что песня может изменить мир к лучшему. Моя задача как музыканта заключается в том, чтобы люди не только слушали песни Пита Сигера, но чтобы они их пели. Потому что песни эти не знают временного предела. Они свежие и прекрасные, как еще один восход солнца, еще один поцелуй и еще один фестиваль цветов.

Вы слушаете песню «Фестиваль цветов». Слова Пита Сигера, музыка мексиканского композитора Чуча Мунга. Исполняет Тиш Хинаджоса.

Сюжеты для своих песен Пит Сигер находит везде. В книгах, в газетах, в Библии. Он рисует картины своим пером, и его полотно – это весь мир. Примечательно, что песни Сигера укрепились в общественном сознании, несмотря на то, что Пит вместе с группой Weavers, с которой он одно время сотрудничал, был внесен в черный список в эпоху маккартизма в Америке и в самом расцвете своей карьеры не имел права выступать по радио и телевидению. Но он пережил и это. «We shall overcome», почти как в песне. Пришел его день. Недавно он был награжден специальной премией Грэмми за достижение всей жизни. Его имя внесено в зал славы рок-н-ролла, а Кеннеди-центр вручил ему золотую медаль почета. Остается только надеяться, что это публичное признание вызовет волну нового интереса к творчеству Пита Сигера. Наша передача подходит к концу, и я хочу вновь вернуться к песне о молоте. Она была написана в 1948 году Питом Сигером и одним из его соавторов Ли Хейсом. В 1949 ее записала на пластинку группа Weavers «Ткачи». Но только несколькими годами позднее, когда три друга сформировали знаменитое трио Питер, Пол и Мэри и слегка переработали эту песню, она получила широкую известность и стала хитом. «О, дали б мне песню, я пел бы рано утром, я пел бы поздно ночью на весь край родной, я пел бы тревога, я пел бы стой на страже, звал бы песни всех людей, звал бы к братству, я бы пел на весь край. В руках моих молот и колокол звенящий, и я сегодня песню пою на весь мир, то молот единства, то колокол свободы, то песня мира и любви». Песня «Братство, братство». Пой о мире весь мир.

Вы слушали специальную передачу «Если бы у меня был молот, если бы у меня была песня» к 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Передачу подготовила и вела Рая Вайль.

0: Программа «Рай и Валь» вышла в эфир 15 мая 1999 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
1: После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.

Ефим Фиштейн. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают «Спидолу». В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить «Спидола». Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 64 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Режима тишины по Зеленскому не случилось. В Москве готовятся к параду, усиливая противовоздушную оборону.
1: Обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара.
0: Спикер МИД Мария Захарова угрожает Киеву атаками.
2: Победа над международным империализмом и глобализмом. Не над украинским национализмом, а над объединенным Западом.
0: Как продать мир россиянам? В администрации президента размышляют о послевоенной медиатактике, выяснил проект «Досье».
3: В самой презентации указано, что вот такой победы, как была 9 мая 1945 года, ее не будет.
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Никакой реакции российской стороны на объявление Зеленским режима тишины не было, заявил на брифинге 7 мая Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Не было ни реакции, ни, собственно, режима тишины. Украина обвиняет в срыве Россию. Москва же ориентируется на собственное одностороннее заявление «Тишина на фронте 8 и 9 мая». Но в самой Москве явно готовятся к возможным атакам, как и к ответным. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
5: После объявления перемирия на 9 мая в одностороннем порядке Москва перешла к угрозам. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала отнестись к этому максимально серьезно.
1: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
5: По словам Марии Захаровой, это сделано в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского на европейском саммите в Ереване.
1: Главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима.
5: Действительно, Владимир Зеленский во время визита в Ереван заявил, что, возможно, украинские дроны и примут участие в параде в Москве на 9 мая, имея в виду воздушную атаку. В Кремле этот сигнал восприняли как прямую угрозу. Одним из первых высказался замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев, назвав Зеленского и заодно премьера Армении Никола Пашиняна «безмозглыми русофобами». В Евросоюзе не собираются менять статус своей дипломатической миссии в Киеве. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни.
6: Публичные угрозы России